лобызают крест. И если была лития, то и помазуются при пении особых стихир. А где архиерей, епархиальный или викарный, там совершается воздвижение вверх и опускание вниз креста на все четыре стороны при многократном пении «Господи помилуй». Диакон говорит обычные иктинии на литии. Крест лежит все 9 дней до отдания включительно. Потом уносится после кождения опять на голове через царские врата в алтарь. И по положении на престол снова окадится еще раз. И певцы поют «Спаси, Господи». Примечательно еще, если воздвижение случится в воскресенье, служба воскресению оставляется, а поется только кресту. Такое важное значение придается ему, как искупителю. А как же встречает его наша душа и церковь?

Смысл выноса креста. Прежде всего, нужно задуматься над самым обрядом. Уже не раз говорилось, что обряд имеет глубокое внутреннее содержание и догматическое, и нравственное. В обряде выражается наглядно смысл празднуемого события. Здесь почитание или поклонение кресту Христову. Что мы видим? С самого начала видим благоговейное отношение к Нему. Идут за Ним, идут в облачениях, с кождением, и также выносят, да еще облачившись в полное облачение. Далее. Крест при перенесении и выносе возлагается на главу, то есть на самое высокое и почетное место в человеке. Человек подклоняется кресту, возвышает его над собою. Это уже приводит нас к мысли о необычайно высоком значении креста. Далее. Несут особенно торжественно, медленно, процессуально, как великую драгоценность, несущего поддерживают под руки. И, наконец, положив на аналой, поклоняются, лобызая. Поклоняются. По-видимому, это столь простое и известное нам движение, а если задуматься, то смысл здесь большой. Кому мы вообще поклоняемся? Богу. И людям воздаем подобную честь. Значит, кресту мы воздаем подобно божественное поклонение. Почему же? Крест не Бог. Но то, чему мы поклоняемся, божественно, та сила благодатная Божия, которую, собственно, и силен крест, ей мы поклоняемся, или что тоже, самому Богу. Затем поклонение выражает высший вид почитания. Мы склоняемся до земли, в прах, то есть мы ничто пред Тобою, Господи, а Ты — все. Далее поклонение есть выражение благодарения нижних — высшему, облагодетельствованных — благодетелю, искупленных — искупителю. Наконец, поклонение есть сознание своей виновности пред тем, кому мы поклоняемся. И потому далее следуют мольбы о милости, прощении. Посему и поется тут многожды «Господи, помилуй». Но из всего этого самое главное — воздавание богоподобного почитания. Вот какая высота смысла этого обряда. И если бы мы не привыкли к этому с малолетства, то этот чин должен бы вызывать в нас необычайное удивление. Вообразим, что в православный храм зашел бы язычник, ничего не знающий о Христе и кресте. И что же он видит? Несут необычайно торжественно металлический знак креста или даже деревянный. Потом все падают перед ним на землю, потом благоговейно целуют. Это все поразило бы язычника. Или он в религиозной простоте подумал бы, судя по себе, вероятно, это Бог у христиан, и он бы был близок к истине, крест не Бог, но кланяемся сущему в нем Богу, силе Божией. А самое лобзание есть знак, помимо благодарения и почитания,

как живой. И еще мы переживаем и другое чувство. Крест ощущается нами как нечто живое. Так и я ощущал это. Металл или дерево, а мы обращаемся с просьбами «спаси», «помоги» или «благодарим», и действительно ощущаем это. И когда я подходил лобызать крест, это ощущение было особенно ясно, так что даже слезы навертывались на сердце, закипало сердце. И это чувствование начинается тогда еще, когда его несут. Уже тогда на сердце сладостно затепливается живой огонь. Подобное переживаем мы и при встрече, а после и при прикладывании к чудотворным иконам, к мощам. Что это значит? И от чего бывает? Это не от нашего лишь воображения и представления, что крест или икона есть здесь символ распятого на нем. Но главным образом от самого креста идет эта живая сила, или от иконы чудотворной, или благодать. Или, иначе говоря, сам распятый, или Божия Матерь в иконе, действительно присутствует своей силою, благодатью, действительно живет в нем, и как живая сила, так и воспринимается, так и действует на нас. Вспоминается и другое, много раз пережитое чувство. Сладко бывает целовать Евангелие на всенощной. Или смотришь на икону Божией Матери, как на живую силу, и так именно и просишь. Все это одного рода явление. Есть к кому прибежать. Когда же я кланялся трижды при пении «Кресту Твоему поклоняемся, Христе», то испытал и другое переживание. Какая милость Божия к нам и ко мне, ко всякому! Вот ведь есть Тот, к кому мы можем прибежать. Мы такие несчастные, немощные, бедные, то есть жалости достойные, мы грешные, мы страждущие. И вот со своими горями, бедами, немощами, грехами можем припасть к тому, кто ради нас приходил, кто ради и меня пострадал, кто за нас ходатаем стал, кто нас искупил и искупает, кто нас спас и продолжает спасать, кто исцеляет, прощает, врачует, утешает. Значит, мы не одни с своими немощами. Есть у нас всесильный заступник, и не человек, а сам Бог. И опять слезы утешения закипали в сердце. А в это время на клиросе поют еще «Тропарь поклонения», а после и «Стихиры».

Стихиры «Поклонение кресту». Мне хочется написать о них особо, ибо и момент на утренний особенный. Стихир много, 8. И времени для прикладывания ко кресту всей церкви тоже нужно много, и чувств немало. Разберу стихиры по порядку. Прежде всего, церковь приглашает верных делать то, что они и делают уже. Поклониться животворящему древу, на коем Христос, Царь славы, волею руцы распростер. Зачем сие Он сделал? С какой целью? Какие плоды сего оказались? Своим распятием Он, подобно своему воздвижению, поднятию на крест, вознесе нас на первое блаженство, возвратил нам райское достояние, которое обокрал, украд, прежде враг сластию, и изгнанный от Бога сотворил.

засласть крест теперь, за возвращение смерть. Вот первый плод распятия, возвращение изгнанников к Богу, или, как мы уже привыкли говорить, примирение с Богом. А если мы сочетались с Богом, то вор, дьявол, насильственно завладевший царским достоянием, теперь поражен тем же древом, и мы им сподобихомся невидимых враг сокрушить главы. Вот второй плод — поражение дьявола. Отныне он уже не может господствовать над людьми насильно. Стоит лишь обратиться к распятому на древе и даже положить на себя крестное знамение сей победы, он, враг, поражается. Посему нужно крест Господень песнями почтить, и почитаем: «Радуйся, кресте падшего Адама, всечеловеческого, совершенное избавление». И цари поклоняются. И мы все люди со страхом целуем, на нем пригвоздившегося Бога славим, глаголюще: «Господи, помилуй нас». Следовательно, в первой же стихире прямо указывается два основных действия искупительной силы креста — примирение с Богом и поражение царства дьявола. Почему же со страхом целуем, когда нужно было бы лишь радоваться? Ответ дан: пригвоздившийся Бог. Если человек примет это в чувство, то затрепещет страхом. Бог допустил себя до распятия. Это можно чувствовать, но лучше бы о сем меньше говорить. Впрочем, еще вернемся к этому чувству. А теперь перейдем ко второй стихире. В ней выясняются другие последствия — сила смерти Христа Спасителя. «Придите, люди, поклонимся креста силе, преславное чудо». Какое же? «Древо в раи смерть прозябе произросло, сие же жизнь процвете». Как? Через пригвождение безгрешного Господа. Его смерть стала для нас источником жизни, прежде всего духовной, ибо, примирившись Богу, мы соединились с самой жизнью, а после и телесной. А за примирением последует уничтожение наказания, смерти. И люди вземлют теперь уже не смертоносный плод, а получают не тление, воскресение. Поэтому эти два события, смерть и воскресение Господа самого, так и сплетены, и так восхваляются: «Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое славим». Если бы Спаситель прежде не пострадал за нас, а, следовательно, если бы сначала не примирил собою человека с Богом, то и воскреснуть бы он не мог, ибо воскресение уже — плод распятия, нетление — плод искупления. Теперь остается славить виновного: «Крестом смерть упразднивый и нас свободивый от смерти, слава Тебе». Вот третий плод — нетление, воскресение. Третья стихира вспоминает пророчество Исаии и Давида, предсказывающих о том, что все языцы, все народы, приидут и поклонятся пред Тобою, Господи. Это исполнилось теперь. Во дворах Иерусалима народы вселенной взывают: «Крест претерпевый заны, и воскресением Твоим животворяй, сохрани и спаси ны». В четвертой стихире говорится уже о силе самого креста, на коем совершено искупление, спасение. «Четвероконечный мир днесь освящается, четверочасному воздвизаему Твоему кресту, Христе Боже, и рог — сила. Православных людей совозносится, враги поражаются. Весь мир освящается, вся вселенная,
Значит, и земля, и солнце, и звезды. Все это с падением человека тоже потерпело крушение. Ныне с восстановлением его снова освещается, а со временем и вполне обновится. Об этом особенно писалось на Преображении. Но исходатайствовано это на Голгофе, тем же крестом. Вот четвертое последствие креста — освящение, восстановление, обновление, очищение всего мира. Сравнение такое. В доме жил прокаженный, все заражено. Теперь проказа исцелена, но и самый дом нужно очистить, осветить. Или в христианском храме служили магометане или еретики, дьявол господствовал над вселенную. Теперь они изгнаны вон, но храм нужно осветить. Сие делает благодать креста Христова. Святой крест освещает вселенную, то есть и самую материю, и она из тленной преображается в нетленную, из мертвой в живую. Сие совершается прежде всего на первенце Иисусе Христе. Он восстает из гроба, воскресает и телом. Как здесь не воскликнуть? «Велий еси, Господи, и дивен в делях своих, слава Тебе!» Таков смысл этой стихиры. Нельзя не остановиться вниманием на четырех конечности, четырех частности мира, подобно четырехгранному кресту. Мир сам, по смыслу этого слова, создан и существует в виде крестообразного четырехконечного креста. Это выше моего разумения. Церковь хочет установить связь с самого начала создания мира по образу креста. Ибо Господь Творец знал уже о будущем падении и последующем восстановлении человека и мира крестом, и потому в самом мире изобразил это, создав вселенную в виде креста. Эта стихира повторяется и после –

0: прозвучала передача по книге митрополита Вениамина Федченкова «Воздвижение креста Господня». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

Стихиры на поклонение честному кресту, составленные наподобие валаамских напевов композитором Борисом Литковским, прозвучали в исполнении хора храма Воскресения Христова в Москве.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова, и мы продолжаем рассказ о жизни святителя, отца и учителя церкви Иоанна Златоуста. Рассказывать продолжит преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии, постоянный автор программ радио «Град Петров» Константин Андреевич Махлак. Ну вот такой инспирированный суд, ну то есть понятно, что цель у него была одна.
1: Да, суд состоялся, скорый и неправедный, церковный суд. Быстро прибыл из Александрии Феофил. В общем-то, он был призван императорским указом.
0: Но в прошлый раз он тоже был призван указом, оно не приехал.
1: Да, но в прошлый раз была другая ситуация. Сам Феофил вроде бы был в числе не судей, а тех, кто вот входит в число, можно сказать, подозреваемых. Или, во всяком случае, проходит как свидетель.
0: А теперь он знал, чем все должно кончиться.
1: Да, теперь ситуация для него была более очевидной. Приехал он, конечно, не один, а в сонме епископов его же Александрийской церкви. Порядка 30 епископов, еще некоторые тоже примкнули к нему. Притом, конечно, в этом сонмище, да, были и обиженные в разное время Иоанном Златоустом.
0: Все приехали.
1: Да, и те, кого он просто выгнал из клира Константинопольской церкви, по разным причинам они тоже, конечно, с радостью воспользовались этой ситуацией. Но надо сказать, что епископы и клирики Константинопольской церкви, они проявили солидарность со своим архипастырем, и когда Феофил прибыл, никто не вышел его встречать. То есть вроде бы это не еретик, не какой-то гонитель, но никакого приема Феофила не увидел. Конечно, он еще сильнее разозлился. Мало того, не только клирики и епископы никак не приветствовали Феофила, но и паство Константинопольское тоже холодно его приняло, точнее, вообще никак не приняло. И только его земляки, александрийцы, бывшие в столице, ну, прежде всего, это были разные матросы, да, которые прибыли на александрийских кораблях в Константинополь, они устроили Феофилу овацию. Ну, чем немножко подсластили вот этот очень холодный прием. И начался суд. Все это происходило даже не в самом Константинополе, а под Константинополем, можно сказать, в его таком, можно сказать, фешенебельном пригороде, где находились виллы разных влиятельных особ. И вот на одной из этих вилл происходило это собрание. Это был собор, который именовался Дуб.
0: Под Дубом.
1: Да, принадлежащий некому Флавию Руфину. Или Руфиниана еще он иначе назывался. Не знаю, вот удалось ли археологам обнаружить место этого суда.
0: Ну, то есть это какая-то вилла?
1: Да, вилла или даже такое поместье, где был небольшой дворец. А может, и большой дворец, кто его знает. Где проходил вот этот собор.
0: То есть
1: собор
0: это
1: при
0: уже...
1: дубе или угу. под дубом.
0: Угу. 404 год.
1: Да. Но это не дуб вековой, да, по которому ходит кот ученый, а вот именно название этого имения. Здесь, конечно, произошел вот такой... То есть как это вообще с точки зрения церковной-то осмыслить? То есть по-настоящему, конечно, Иоанн Златоуст не находился в юрисдикции Феофила Александрийского и судить его не мог. То есть ситуация, конечно, с канонической точки зрения дикая. То есть как себя вести Иоанну Златоусту? То есть Иоанн Златоуст тоже в таком оказался странном положении, хотя, конечно, он был человеком волевым, но вот тоже он собрал своих приверженцев уже у себя в епископском дворце. Что же, значит, делать?
0: Папе Римскому можно обратиться.
1: Да. Ну, вот и произошло обмен, можно сказать, ну, трудно это назвать мнениями, такими актами, да, между этими соборами. Собор Иоанна и собор Феофила.
0: То есть Иоанн не явился на собор под дубом?
1: Потом, как ситуация сложилась, его, конечно, туда хотели доставить.
0: Силой?
1: Да. Значит, был прислан чиновник, нотарий, с тем, чтобы отвезти его на собор Феофиловский. Причем это был не просто чиновник, а он вот привел с собой стражу, которая должна припроводить святителя Иоанна к месту суда над ним. Но, в общем-то, они эту миссию не исполнили.
0: Он просто с ними не пошел.
1: Да, он с ними не пошел. Арестовывать, конечно, его никто не мог. Здесь еще важный момент, что вообще всегда вот римская власть, это было и в Византии впоследствии, она очень внимательно относилась к улице. То есть голос улицы.
0: А что народ там стоит на улице? Они вдруг нам тут
1: да.
0: выскажут что-то не то.
1: Да, как ни странно, вот...
0: А народ там стоял.
1: Никак не совладать вот с толпой, то, что называется. Но это не совсем толпа в нашем смысле слова. Это, да, это, конечно, и городской плебс, но это и вот совокупность граждан города.
0: При этом они собирались по какому-то поводу, имея уже какое-то мнение.
1: Конечно. И это мнение было скорее за Златоуста, чем против него. Кто на нашего Иоанна здесь покушается с какими-то... Да. Да. Все его, конечно, да, любили и очень ценили. И вообще он был местной достопримечательностью, несмотря на все его... А может быть, даже и благодаря всем его действиям, жестким конечно. Высказываниям и так далее. Таких людей очень любят.
0: Его при жизни же назвали Златоуст. Большая
1: да, и власть здесь ничего не могла поделать. Должна была к этому прислушаться.
0: Поэтому есть... и собор они собрали да. в Константинополе, а где-то там на загородной вилле.
1: Думаю, что да. Они боялись, конечно, то, что народ просто погромит. Феофиловское сборище, и, конечно, никакая стража не могла бы принудить Иоанна Златоуста туда пойти. Но так или иначе, вот сначала этот нотарий пришел, потом еще пришли ренегаты из клира, самого Иоанна Златоуста, переметнувшиеся к Феофилу, просить его, чтобы тот пришел, ну или требовать. Иоанн Златоуст решил твердо, видимо, не ходить, потому что, во-первых, считал это незаконным.
0: Да.
1: Во-вторых, он, очевидно, ясно совершенно полагал, что ну, это ну, несправедливое судилище, это просто его враги,
0: да,
1: которые ищут повод, и, конечно, они его найдут для того, чтобы его осудить. Там несколько раз они его звали в разной форме, и Иоанн Златоуст отказывался приходить на этот собор. Что, конечно, соборяне, возглавляемые Феофилом, приняли как еще одно доказательство того, что действительно такому человеку, как Иоанн Златоуст, вообще не место в церкви.
0: Ну, они вынесли решение.
1: Да, они, конечно же, вынесли решение. Причем важно было не только церковно как-то Иоанна Златоуста. Конечно, речь шла о просто его низложении
0: да.
1: с кафедры.
0: Для того, чтобы государственная власть могла уже его тоже как-то покарать.
1: Не совсем так. Все подчиняются закону. И хоть ты правящий, хоть не правящий, это не имеет никакого отношения к делу. Поэтому Феофил, он как бы соединил две этих вот линии. То есть, с одной стороны, это разного рода церковные, канонические и даже догматические прегрешения со стороны Иоанна. Это все уже было, конечно, составлено. А с другой стороны, его уже по компетенции светского суда прегрешения, ну, в частности, оскорбление императорской фамилии, при том, что они и это пытались преступления и на церковном суде разбирать. На что им, конечно, сказали, что, извините, это не ваши компетенции. Собор этот достаточно долго заседал, порядка там 13 заседаний. И его деяния, это, конечно, летопись собор Феофила, самых разнообразных прегрешений Иоанна Златоуста.
0: А что, не сохранились?
1: Ну, известно, что там было написано. То есть там порядка 30 обвинений. Притом среди обвиняемых там не только Иоанн Златоуст, но еще вот там такой монах Исаакий. 30 ну, обвинений.
0: Не будем их перечислять.
1: Да, ну в общих можно перечислить. То есть канонические там будут преступления в основном. Избиение, оскорбление клириков, продажа священных предметов.
0: Ну, в общем, клейма негде ставить.
1: Вне алтаря рукополагал. Кстати, это было действительно так. Совершал рукоположение пресвитеров и диаконов не только вне алтаря, но единолично, вопреки мнению клира. И так далее, тому подобное. И в конце концов, конечно, они его низложили. Такая ситуация, что делать? Вроде бы он низложен, а...
0: Но он-то так не считает.
1: Да, он так не считает, но все-таки он покидает город. То есть
0: но
1: вот начинается
0: эти
1: его первая ссылка.
0: Эпизоды жития, они фантастичны, про то, что Евдоксия говорит, что ему нужно отрубить голову, у нее умирает сын, случается землетрясение, она говорит, нет, не надо, пусть будет ссылка. Вот это все, это имеет...
1: Нет, некоторые есть, да, действительно, события произошли, только вот вопрос, когда. То есть вообще древние люди, они очень вот к таким знамениям относились внимательно.
0: То есть то, что умер единственный сын у Евдоксии, это не так, чтобы прям в ту же ночь, когда и она судили.
1: Да, конечно. В конце концов, она сама умерла. То есть Иоанн Златоуст ее пережил. По-настоящему это была первая ссылка его. Вот он отправился в ссылку. Потом эти ссылки продолжились. И вновь собирается собор. То есть вот последний период жизни Иоанна Златоуста, уже когда он отправлялся в ссылку, потом снова возвращался.
0: А как это так можно? Отправляться в ссылку, возвращаться? По каким таким критериям? Не было же срока ссылки там настолько-то.
1: Нет, он определялся каждый раз специальным документом.
0: Но если он низложен, то он возвращался как кто?
1: Как низложенный епископ. Дело в том, что тогда существовало какое правило, и оно распространяется, конечно, на Златоуста. Есть какие-то церковные или политические документы, там указы или решения соборов, но в силу они вступают только формально, после того, как вот они подписаны. Но необходимо еще их восприятие, то есть то, что называется рецепция. По-настоящему надо было не только эти решения принять, но еще добиться того, чтобы все с ними согласились.
0: А тут согласия не было.
1: А тут не было согласия, не включая только больших начальников, которые да все подписали, все готово, но включая еще народ церковный, который тоже должен принять, что Иоанн больше не архиепископ.
0: А они не приняли.
1: А потому что народ еще не признал удаление самого Иоанна. Его отрешили от кафедры, ему, скажем, запретили возвращаться к служению без решения собора. Но это не значит, что слово этого собора именно последнее. Все. Здесь вопрос еще компетенции, то есть насколько эти соборы правомочны принимать такие решения. То есть по отношению к собору под дубом или при дубе были большие вопросы. И все это прекрасно видели, что здесь некоторые вещи шиты белыми нитками. То есть надо собрать еще какой-то более представительный собор. То есть вот это все как раз и приводило к ситуации, когда то сослали, то он снова возвращается почему-то.
0: А первая ссылка куда была? В Армению?
1: Нет, первая ссылка была относительно недалеко. Это район Иллинополя, Никомедия там тоже недалеко. То есть, в общем-то, это тот же самый регион.
0: Ну, после этого собора под дубом 404 года Иоанну оставалось всего несколько лет, потому что в сентябре 407 года святитель Иоанн Златоуст скончается, сказав знаменитую фразу «Слава Богу за все». Вот насколько это легендарная фраза, или она закреплена уже ближайшими к годам жизни Иоанна Златоуста описателями его биографии?
1: Скорее всего, это действительно аутентичные слова Иоанна Златоуста. То есть вот он был сослан, то есть его ссылали все дальше и дальше.
0: Угу.
1: То есть в конце концов...
0: Чтобы
1: он
0: не возвращался уже, да. Все так. Он все возвращался и возвращался.
1: В конце концов он оказался в месте, которое византийцы считали краем света.
0: То есть он был в Армении, оказался в Абхазии. Вообще таких реалий, конечно, для Римской империи уже почти не существовало.
1: Нет, они существовали, но как такая очень удаленная...
0: Место ссылки.
1: Да, от цивилизации. Угу. Удаленная цивилизация и территория. То есть это вот был город Петиунт, теперешняя Пицунда. То есть вот этот для всех советских граждан такой курорт, а тогда это было ужасное место.
0: Иоанн Златоуст туда прибывает очень больным уже, изможденным человеком. Сколько ему лет? Получается, что он скончается, в общем-то, в примерном возрасте 60 лет.
1: Да.
0: Потому что он родился примерно где-то в 347 году, скончался в 407. Вот 60-летний, в общем-то, старец. Он был очень уже истощен всеми этими событиями. Но вот от этих вот изгнаний, возвращений, изгнаний, ну, в общем-то, из ссылки в Армении, где он долго находился, осталось также его наследие, это его письма. Очень да. Много писем, которые, как я понимаю, сохранились. Ну, в достаточном количестве, наверное, не все,
1: да.
0: Но многие из них сохранились. Вот в чем, скажем так, основной сюжет этих писем Иоанна Златоуста из ссылки?
1: Они совершенно разного содержания. Надо сказать, что Иоанн Златоуст не упускал случая даже в этих, в общем-то, тяжелых условиях, в которых он находился, вести, например, миссионерскую деятельность. То есть вот эти места, в которых он находился, вот волей своих гонителей, они не случайно считались дикими, потому что там и население было, еще даже, можно сказать, не в достаточной степени, не только и цивилизовано, и христианизировано. Вот. И Иоанн Златоуст об этом думал. Ну вот, в частности, там ведь это близость близко к Ирану, да, уже к иранской границе, к иранскому миру, который всегда противостоял Византии, и христианизация Ирана, конечно, это было такое, ну, можно сказать, наверное, венец вообще всей миссионерской деятельности был бы, да, это так и не произошло, миссионерской деятельности восточно-римских епископов, миссионеров, богословов. И это тоже задача, она здесь Иоанном Златоустом предполагается, что не просто там он оказался, видимо, и в этом есть какой-то промысел, может быть, действительно, вот он это дело начнет, тем более, что там жили и некоторые варвары, расселившиеся после вот великого переселения народов, в частности, готы, они по вот этому, по побережью северному Понта Иксинского, ну, Черного моря, в Тавриде, как ни странно, они находились тоже, то есть далеко германцы ушли от своей Германии, и они тоже, вот там он и с готскими монахами, которые тоже дело миссии начали, общался. Есть тоже интересные письма вот его многолетней, не сказать подруге, другу, такой диаконисе Олимпиаде. Очень умной женщине, с которой вот он на протяжении многих лет поддерживал отношения, потом состоял в переписке. Вот тоже очень такой интересный документ, связанный с временем изгнания. Он воспринимал свое изгнание как возможность еще и свидетельства о Христе. Вот мы видим его уже, это все, конечно, пишет Палладий, который присутствовал при вот последних неделях, днях жизни Иоанна Златоуста, и как свидетель нам об этом сообщает, в этом отношении это совершенно уникальный документ. Конечно, по объяснению Палладия, сложно понять, где все-таки Иоанн Златоуст умер, конкретное место. То есть там это место обозначается как мартирия мученика Василиска, которая находилась около Каман. Археологи, конечно, эту всю тематику изучают. В общем-то, это еще процесс незавершенный. И попытка вот привязать и обнаружить это место, там и некоторые другие, не только эта мартирия упоминается, то есть такая церковь небольшая, в частности, Каманский мост и так далее. То есть там все-таки какая-то цивилизация была. И там как раз вот остановился. То есть он там, в общем-то, не собирался долго находиться, а проследовать дальше должен был вот как раз к этому Петиунту, насколько я это представляю. И там он просто заночевал, остановился. По преданию он видел как раз этого во сне мученика Василиска, который его ободрил и сказал, что завтра мы будем вместе. Конечно, Иоанн Златоуст это истолковал как свидетельство о том, что все, дни его земной жизни сочтены. И действительно, как раз на следующий день, вроде бы они должны выйти, потому что все-таки Иоанн Златоуст находится под стражей, и вот конвой его ведет, хотя, надо сказать, мог свободно общаться с разными людьми, писать письма, к нему могли приезжать люди. То есть это был такой табор, который двигался вот к месту окончательного уже изгнания Иоанна Златоуста.
0: Из близких к нему людей его только Палладий сопровождал.
1: Нет, там было много, между прочим, и местные епископы тоже относились к Иоанну Златоусту очень хорошо, многие во всяком случае, и снабжали чем только можно. Вот, ну, Иоанн Златоуст уже был болен к тому времени, плохо себя чувствовал, вероятно, он, конечно, сам не передвигался, его как-то везли или несли. И он тоже описывает это Палладию, потребовал, чтобы его облачили в новые одежды, причастился, совершил молитву, подготовился к смерти. И когда уже вот смерть приближалась, он произнес эту сакраментальную фразу «Слава Богу за все». Надо сказать, что не только в этот момент он поблагодарил Бога за все, по-настоящему это была его любимая присказка «Слава Богу за все». И умер, вот окруженный своими соратниками и представителями как раз вот этих территорий, где он находился. То есть это были и монахи, и миряне, и из Понта, Армении, Сирии, Киликии. И надо сказать, что первоначально он как раз был погребен рядом вот с этой мартирией Василиска. То есть в том же месте, где и скончался. Вот на этом заканчивалась земная жизнь Златоуста, но, конечно, не закончилась история и его наследия, и его творчество, как она отразилась на всех и церковных, и политических событиях.
0: Через 30 лет после смерти и погребения в Каманах, в Абхазии, Иоанн Златоуст, его мощи были возвращены на его кафедру в Константинополь. И, конечно, это была торжественная встреча с каким-то все-таки покаянием за все, что происходило. Чем-то это напоминает историю митрополита Филиппа.
1: Да, да, очень близко. Это был триумф, конечно, да. И здесь угу. были все те, кто, может быть, 30 годами раньше
0: многие
1: точно бы встали на сторону его противников.
0: Угу. То есть еще многие были живы. И вот, конечно, собирается толпа, и весь Константинополь, и патриарх Прокл, конечно же, тоже впоследствии святой, прославленный константинопольский, патриарх Константинопольский Прокл, переносит мощи. И здесь, конечно, тоже и император, и народ, прими престол свой отче. Ну и, конечно, всякие легенды, что из гроба тоже был голос, мир всем, что якобы Златоуст простил всех.
1: Да, Златоуст вернулся, и Златоуст простил, но уже это не был тот Златоуст, которого слушали с замиранием сердца власть имущие или с ненавистью обличали да. его, его же собратья по служению.
0: Но как мы все-таки видим, такая все-таки длинная, богатая и совершенно уникальная жизнь, как у святителя Иоанна Златоуста, и сегодня может нас очень-очень многому научить. И каждый раз, молясь за божественной литургией и причащаясь святых христовых тайн, поминая Иоанна Златоуста, что в наших храмах происходит каждый день, мы должны все-таки вспоминать и о личности этого человека.
1: Конечно.
0: Давайте лучше узнавать его жизнь, читать его житие. Вот еще раз скажите, Костя Андреевич, какое вы советуете изложение жизни святителя Иоанна читать?
1: Надо сказать, что не так давно издано было вот его наиболее значимые жития или повествования его жизни, вот включая, в частности, вот тот диалог Палладия, епископа Еленопольского, с Феодором, римским диаконом, о житии или жизни блаженного Иоанна. Вот это очень интересный сам по себе документ. Он, конечно, апологетический, но там много вот живых черт того времени. И Иоанн Златоуст, ну, действительно, как живой предстает перед читателем этого диалога Палладия. Тем более, что Палладий очень хорошо знал Иоанна Златоуста.
0: И присутствовал при его кончине.
1: Присутствовал при его кончине. И вот, хотя, может быть, там какие-то претензии есть к хронологии некоторых сюжетов из жизни Иоанна Златоуста, но, тем не менее, это очень интересный и поучительный документ. Есть и другие произведения, есть и житие Иоанна Златоуста, но вот диалог, мне кажется, наиболее интересным.
0: Ну, конечно, история мощей Иоанна Златоуста, такого великого святого, не могла ограничиться вот этим триумфальным возвращением в Константинополь во время крестовых походов. А именно в 1204 году мощи из Константинополя в Рим вывезли, потому что там хотелось. Но если иметь мощи такого святого, но если вспомнить, что папа римский Иннокентий I все-таки защищал Иоанна Златоуста, да. И даже послал посольство, которое просто перехватили и не допустили, чтобы оно доехало до Константинополя. Но, тем не менее, вот в этом тоже есть какой-то смысл, на самом деле, церковно-исторический. Ну, а далее, в 2004 году, не так давно, по решению папы Иоанна Павла II, он замечательный, на самом деле, человек, надо бы про него тоже сделать передачи, эти мощи были возвращены в Константинополь вместе с мощами Григория Богослова. И сейчас они хранятся в соборе Святого Георгия. Память святого Иоанна Златоуста, как мы уже говорили, в числе трех вселенских учителей церкви вместе с Василием Великим и Григорием Богословом празднуется 12 февраля по новому стилю. День кончины Иоанна Златоуста, его представление 14 сентября. А также есть память перенесения мощей как раз из Каман в Константинополь. Это 27 января. Ну и есть еще один день памяти, который тоже Иоанн Златоуст вспоминается. Это 13 ноября, день его вошедшего на Константинопольскую архиерейскую кафедру. Мы говорили о святителе Иоанне Златоусте, о котором рассказывал преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. А эти передачи вела Марина Лобанова. До свидания.
1: До свидания.

0: прозвучал тропарь святому Иоанну Златоусту Валаамского распева в гармонизации Михаила Осоргина отца в исполнении хора Сергиевского подворья в Париже под управлением Николая Осоргина.
1: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области – по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

В тот день, как Сергей Иванович приехал в Покровское, Левин находился в одном из своих самых мучительных дней. Было самое спешное рабочее время, когда во всем народе проявляется такое необыкновенное напряжение самопожертвования в труде, какое не проявляется ни в каких других условиях жизни, и которое высоко ценимо было бы, если бы люди, проявляющие эти качества, сами ценили бы их, если бы оно не повторялось каждый год, и если бы последствия этого напряжения не были так просты. Скосить и сжать рожь и овес, и свести, докосить луга, передвоить пар, обмолотить семена и посеять озимые – все это кажется просто и обыкновенно. А чтобы успеть сделать все это, надо, чтобы от старого до малого все деревенские люди работали, не переставая в эти 3-4 недели, втрое больше, чем обыкновенно, питаясь квасом, луком и черным хлебом. Молотя и возя снопы по ночам и отдавая сну не более 2-3 часов в сутки. И каждый год это делается по всей России. Проживя большую часть жизни в деревне и в близких сношениях с народом, Левин всегда в рабочую пору чувствовал, что это общее народное возбуждение сообщается и ему. С утра он ездил на первый посев ржи, на овес, который возили в скирды, и, вернувшись домой к вставанию жены и свояченицы, напился с ними кофею и ушел пешком на хутор, где должны были пустить вновь установленную молотилку для приготовления семян. Целый день этот Левин, разговаривая с приказчиком и мужиками, и дома разговаривая с женою, с Долли, с детьми ее, с тестем, думал об одном и одном, что занимало его в это время помимо хозяйственных забот, и во всем искал отношение к своему вопросу, что же я такое, и где я, и зачем я здесь. Стоя в холодке, вновь покрытой риге, с необсыпавшимся еще пахучим листом лещинового решетника, прижатого к облупленным свежим осиновым слегам соломенной крыши, Левин глядел то сквозь открытые ворота, в которых толклась и играла сухая и горькая пыль молодьбы, на освещенную горячим солнцем траву гумна и свежую солому, только что вынесенную из сарая, то на пестроголовых белогрудых ласточек, с присвистом влетавших под крышу и трепля крыльями, останавливавшихся в просветах ворот, то на народ, копошившийся в темной пыльной риге, и думал странные мысли. «Зачем все это делается?» — думал он. «Зачем я тут стою, заставляю их работать? Из чего они все хлопочут и стараются показать при мне свое усердие? Из чего бьется эта старуха Матрена, моя знакомая? Я лечил ее, когда на пожаре на нее упала матица». Думал он, глядя на худую бабу, которая, двигая граблями зерно, напряженно ступала черно-загорелыми босыми ногами по неровному жесткому току. Тогда она выздоровела. Но не нынче, завтра, через 10 лет ее закопают, и ничего не останется ни от нее, ни от этой щеголихи в красной паневе, которая таким ловким, нежным движением отбивает из мекины колос. И ее закопают. И Пегова Мерина этого очень скоро, думал он, глядя на тяжело носящую брюхом и часто дышащую раздутыми ноздрями лошадь, переступающую по убегающему из-под нее наклонному колесу. И ее закопают, и Федора-подавальщика с его курчавой, полной мекиной бородой и прорванной на белом плече рубашкой закопают. А он разрывает снопы, что-то командует и кричит на баб, и быстрым движением поправляет ремень на маховом колесе. И главное, не только их, но и меня закопают, и ничего не останется. К чему? Он думал это и вместе с тем глядел на часы, чтобы расчесть, сколько обмолотят за час. Ему нужно было это знать, чтобы, судя по этому, задать урок на день. «Скоро уж час, а только начали третью копну», — подумал Левин, подошел к подавальщику и, перекрикивая грохот машины, сказал ему, чтобы он реже пускал. «Помногу подаешь, Федор, видишь, запирается, оттого не спора, разравнивай». Почерневший, отлипнувший к потному лицу пыли Федор прокричал что-то в ответ, но все делал не так, как хотелось Левину. Левин, подойдя к барабану, отстранил Федора и сам взялся подавать.
Проработав до обеда мужицкого, до которого уже оставалось недолго, он вместе с подавальщиком вышел из Риги и разговорился, остановившись подле сложенного на таку для семян аккуратного желтого скирда жатой ржи. Подавальщик был из дальней деревни, из той, в которой Левин прежде отдавал землю на артельном начале, теперь она была отдана дворнику в наймы. Левин разговорился с подавальщиком Федором об этой земле и спросил, не возьмет ли землю на будущий год Платон, богатый и хороший мужик той же деревни. «Цена дорога, Платону не выручить, Константин Дмитриевич», — отвечал мужик, выбирая колосья из потной пазухи. «Да как же Кириллов выручает?» «Митюхи», — так презрительно назвал мужик дворника. «Митюхи, Константин Дмитриевич, как не выручить? Этот нажмет да свое выберет. Он христианина не пожалеет». «А дядя Фоканыч, — так он звал старика Платона, — разве станет драть шкуру с человека? Где в долг, где испустит? Анны не доберет, тоже человеком. Да зачем же он будет спускать? Да так, значит, люди разные. Один человек только для нужды своей живет, хоть бы Митюха, только брюхо набивает. А Фоканыч правдивый старик. Он для души живет, Бога помнит». «Как Бога помнит? Как для души живет?» — почти вскрикнул Левин. «Известно как, по правде, по Божью. Ведь люди разные. Вот хоть вас взять, тоже не обидите человека». «Да, да, прощай», — проговорил Левин, задыхаясь от волнения, и, повернувшись, взял свою палку и быстро пошел прочь к дому. Новое радостное чувство охватило Левина. При словах мужика о том, что Фоканыч живет для души, по правде, по Божью, неясные, но значительные мысли толпою как будто вырвались откуда-то из заперти, и все стремясь к одной цели, закружились в его голове, ослепляя его своим светом. Левин шел большими шагами по большой дороге, прислушиваясь не столько к своим мыслям, он не мог еще разобрать их, сколько к душевному состоянию, прежде никогда им не испытанному. Слова, сказанные мужиком, произвели в его душе действие электрической искры, вдруг преобразившей и сплотившей в одно целый рой разрозненных, бессильных, отдельных мыслей, никогда не перестававших занимать его. Мысли эти незаметно для него самого занимали его и в то время, когда он говорил об отдаче земли. Он чувствовал в своей душе что-то новое и с наслаждением ощупывал это новое, не зная еще, что это такое. Не для нужд своих жить, а для Бога. Для какого Бога? Для Бога. Что можно сказать бессмысленнее того, что он сказал? Он сказал, что не надо жить для своих нужд, то есть что не надо жить для того, что мы понимаем, к чему нас влечет, чего нам хочется, а надо жить для чего-то непонятного. Для Бога, которого никто ни понять, ни определить не может. И что же? Я не понял этих бессмысленных слов Федора, а поняв, усомнился в их справедливости, нашел их глупыми, неясными, неточными.

глупо жить дурно, а надо жить для правды, для Бога. И я с намека понимаю его. И я, и миллионы людей, живших века тому назад и живущих теперь, мужики, нищие духом, и мудрецы, думавшие и писавшие об этом, своим неясным языком говорящие тоже, мы все согласны в этом одном, для чего надо жить и что хорошо. Я со всеми людьми имею только одно твердое, несомненное и ясное знание. И знание это не может быть объяснено разумом. Оно вне его и не имеет никаких причин, и не может иметь никаких последствий. Если добро имеет причину, оно уже не добро. Если оно имеет последствия, награду, оно тоже не добро. Стало быть, добро вне цепи причин и следствий. И его-то я знаю, и все мы знаем. А я искал чудес, жалел, что не видал чуда, которое бы убедило меня. А вот оно, чудо, единственно возможное, постоянно существующее, со всех сторон окружающее меня, и я не замечал его. Какое же может быть чудо больше этого? Неужели я нашел разрешение всего? Неужели кончены теперь мои страдания? Думал Левин, шагая по пыльной дороге, не замечая ни жару, ни усталости, и испытывая чувство утоления долгого страдания. Чувство это было так радостно, что оно казалось ему невероятным. Он задыхался от волнения, не в силах идти дальше, сошел с дороги в лес и сел в тени осин на нескошенную траву. Он снял с потной головы шляпу и лег, облокотившись на руку, на сочную лопушистую лесную траву. «Да, надо опомниться и обдумать», — думал он пристально, глядя на несмятую траву, которая была перед ним, и следя за движениями зеленой букашки, поднимавшейся по стеблю пырея и задерживаемой в своем подъеме листом снытки. «Все сначала», — говорил он себе, отворачивая лист снытки, чтобы он не мешал букашке, и пригибая другую траву, чтобы букашка перешла на нее. Что радует меня? Что я открыл? Прежде я говорил, что в моем теле, в теле этой травы, этой букашки, вот она не захотела на ту траву, расправила крылья и улетела. Совершается по физическим, химическим, физиологическим законам обмен материи. А во всех нас, вместе с осинами и с облаками и с туманными пятнами, совершается развитие. Развитие из чего? Во что? Бесконечное развитие и борьба? Точно может быть какое-нибудь направление и борьба в бесконечном. И я удивлялся, что, несмотря на самое большое напряжение мысли по этому пути, мне все-таки не открывается смысл жизни, смысл моих побуждений и стремлений. А смысл моих побуждений во мне так ясен, что я постоянно живу по нем. И я удивился и обрадовался, когда мужик мне высказал его жить для Бога, для души. Я ничего не открыл. Я только узнал то, что я знаю. Я понял ту силу, которая ни в одном прошедшем дала мне жизнь, но теперь дает мне жизнь. Я освободился от обмана. Я узнал хозяина. И он вкратце повторил сам себе весь ход своей мысли за эти последние 2 года, начало которого была ясная, очевидная мысль о смерти при виде любимого, безнадежно больного брата. Первый раз тогда, поняв ясно, что для всякого человека и для него впереди ничего не было, кроме страдания, смерти и вечного забвения, он решил, что так нельзя жить, что надо или объяснить свою жизнь так, чтобы она не представляла злой насмешкой какого-то дьявола, или застрелиться. Но он не сделал ни того, ни другого, а продолжал жить, мыслить и чувствовать, и даже в это самое время женился, и испытал много радости и был счастлив, когда не думал о значении своей жизни. Что ж это значило? Это значило, что он жил хорошо, но думал дурно. Он жил, не сознавая этого, теми духовными истинами, которые он всосал с молоком, а думал не только не признавая этих истин, но старательно обходя их. Теперь ему ясно было, что он мог жить только благодаря тем верованиям, в которых он был воспитан. Что бы я был такой и как бы прожил свою жизнь, если бы не имел этих верований, не знал, что надо жить для Бога, а не для своих нужд? Я бы грабил, лгал,

ничего из того, что составляет главные радости моей жизни, не существовало бы для меня. И, делая самые большие усилия воображения, он все-таки не мог представить себе того зверского существа, которое бы был он сам, если бы не знал того, для чего он жил. Я искал ответа на мой вопрос, а ответа на мой вопрос не могла мне дать мысль, она несоизмерима с вопросом. Ответ мне дала сама жизнь в моем знании того, что хорошо и что дурно. А знание это я не приобрел ничем, но оно дано мне вместе со всеми, дано потому, что я ниоткуда не мог взять его. Откуда взял я это? Разумом, что ли, дошел я до того, что надо любить ближнего и не душить его? Мне сказали это в детстве, и я радостно поверил, потому что мне сказали то, что было у меня в душе. А кто открыл это? Не разум. Разум открыл борьбу за существование и закон, требующий того, чтобы душить всех мешающих удовлетворению моих желаний. Это вывод разума. А любить другого не мог открыть разум, потому что это неразумно. Да, гордость, сказал он себе, переваливаясь на живот и начиная завязывать узлом стебли трав, стараясь не сломать их. И не только гордость ума, а глупость ума. А главное – плутовство. Именно плутовство ума. Именно мошенничество ума, повторил он. И Левину вспомнилась недавняя сцена с Долли и ее детьми. Дети, оставшись одни, стали жарить малину на свечах и лить молоко фонтаном в рот. Мать, застав их на деле, при Левине стала внушать им, какого труда стоит большим то, что они разрушают, и то, что труд этот делается для них, и что если они будут бить чашки, то им не из чего будет пить чай, а если будут разливать молоко, то им нечего будет есть, и они умрут с голода. И Левина поразило то спокойное, унылое недоверие, с которым дети слушали эти слова матери. Они только были огорчены тем, что прекращена их занимательная игра, и не верили ни слову из того, что говорила мать. Они и не могли верить, потому что не могли себе представить всего объема того, чем они пользуются, и потому не могли представить себе, что то, что они разрушают, есть то самое, чем они живут. «Это все само собой», — думали они. «Интересного и важного в этом ничего нет, потому что это всегда было и будет, и всегда все одно и то же. Об этом нам думать нечего, это готово, а нам хочется выдумать что-нибудь свое и новенькое. Вот мы выдумали в чашку положить малину и жарить ее на свечке, а молоко лить фонтаном прямо в рот друг другу. Это весело и ново, и ничем не хуже, чем пить из чашек». «Разве не то же самое делаем мы?» Делал я, разумом отыскивая значение сил природы и смысл жизни человека, продолжал он думать. И разве не то же делают все теории философские, путем мысли, странным, несвойственным человеку, приводя его к знанию того, что он давно знает, и так верно знает, что без этого и жить бы не мог? Разве не видно ясно в развитии теории каждого философа, что он вперед знает так же несомненно, как и мужик Федор, и ничуть не яснее его главный смысл жизни, и только сомнительным умственным путем хочет вернуться к тому, что всем известно? Ну-ка пустить одних детей, чтобы они сами приобрели, сделали посуду, подоили молоко и так далее. Стали бы они шалить, они бы с голоду померли. Ну-ка, пустите нас с нашими страстями, мыслями, без понятия о едином Боге и Творце, или без понятия того, что есть добро, без объяснения зла нравственного. Ну-ка, без этих понятий постройте что-нибудь. Мы только разрушаем, потому что мы духовно сыты. Именно дети. Откуда у меня радостное, общее с мужиком знание, которое одно дает мне спокойствие души? Откуда взял я это? Я, воспитанный в понятии Бога, христианином, наполнив всю свою жизнь теми духовными благами, которые дало мне христианство, преисполненный весь и живущий этими благами, я, как дети, не понимая их, разрушаю, то есть хочу разрушить то, чем я живу. А как только наступает важная минута жизни, как дети, когда им холодно и голодно, я иду к нему, и еще менее, чем дети, которых мать бранит за их детские шалости, я чувствую, что мои детские попытки с жира беситься не зачитываются мне.
Да. То, что я знаю не разумом, а это дано мне, открыто мне. И я знаю это сердцем, верую в то главное, что исповедует церковь. Церковь? Церковь. Повторил себе Левин, перелег на другую сторону и, облокотившись на руку, стал глядеть вдаль на сходившее с той стороны к реке стадо. Но могу ли я верить во все, что исповедует церковь? Думал он, испытывая себя и придумывая все то, что могло разрушить его теперешнее спокойствие. Он нарочно стал вспоминать те учения церкви, которые более всего всегда казались ему странными и соблазняли его. Творение? А я чем же объяснял существование? Ничем? Дьявол и грех? А чем я объясняю зло? Искупитель? Но я ничего, ничего не знаю и не могу знать, как только то, что мне сказано вместе со всеми. Ему теперь казалось, что не было ни одного из верований церкви, которое бы нарушало главное – веру в Бога, в добро как единственное назначение человека. Под каждое верование церкви могло быть подставлено верование в служение правде вместо нужд. И каждое не только не нарушало этого, но было необходимо для того, чтобы совершалось то главное, постоянно проявляющееся на земле чудо, состоящее в том, чтобы возможно было каждому, вместе с миллионами разнообразнейших людей, мудрецов и юродивых, детей и стариков, со всеми, с мужиком, с Львовым, с Кити, с нищими и царями, понимать, несомненно, одно и то же, и слагать ту жизнь души, для которой одной стоит жить, и которую одну мы ценим. Лежа на спине, он смотрел теперь в высокое безоблачное небо. Разве я не знаю, что это бесконечное пространство, и что оно не круглый свод? Но как бы я ни щурился и ни напрягал свое зрение, я не могу видеть его ни круглым и ни ограниченным, и, несмотря на свое знание о бесконечном пространстве, я, несомненно, прав, когда я вижу твердый голубой свод. Я более прав, чем когда я напрягаюсь видеть дальше его. Левин перестал уже думать и только как бы прислушивался к таинственным голосам, о чем-то радостно и озабоченно переговаривавшимся между собой. Неужели это вера? Подумал он, боясь верить своему счастью. Боже мой, благодарю тебя. Проговорил он, проглатывая поднимавшиеся рыдания и вытирая обеими руками слезы, которыми полны были его глаза.

0: Здравствуйте. Эта передача посвящена истории Крестовоздвиженской общины сестер Милосердия, когда-то самой известной в России, так как ее сестры первыми стали оказывать медицинскую помощь раненым на поле боя. В 1853 году началась война в Крыму. Русской армии пришлось противостоять очень сильным противникам, английским и французским войскам. Когда в сентябре 1854 года началась невиданная по кровопролитию осада Севастополя, то раненых оказалось очень много. Не хватало людей для ухода за ними. Многие сутками лежали на земле неперевязанными, без пищи и питья. На помощь раненым противникам в октябре 1854 года приехали французские и английские сестры Милосердия во главе с Флоренс Найтингейл. Но трудились они не на линии фронта, а в тыловых госпиталях, куда с поля боя доставляли раненых. И тогда великая княгиня Елена Павловна, к тому времени уже вдова великого князя Михаила Павловича, обратилась к императору Николаю I с просьбой отправить в Севастополь русских сестер Милосердия. Николай I сначала с большим недоверием отнесся к этому новшеству. Ему казалось, что женщины и война – вещи несовместимые. Были и другие противники этой идеи, которые говорили, что присутствие женщин в армии может нарушить воинскую дисциплину, привести к падению нравов. Считалось тогда, что порядочным женщинам неприлично ухаживать за ранеными мужчинами, которые им не родственники. Но Елене Павловне удалось убедить императора, и он в качестве эксперимента разрешил создание для помощи раненым воинам. Николай I с большим уважением относился к жене своего брата и говорил, что Елена — это ученая нашего семейства, что у нее ум мужской, а душа женская. В память о брате он называл ее мадам Мишель. В сентябре 1854 года профессор хирургии Николай Иванович Пирогов был приглашен в Михайловский дворец, ныне это Русский музей, на аудиенцию к великой княгине Елене Павловне. Она подробно объяснила ему свой гигантский план об организации женской медицинской помощи раненым на поле боя. Пирогов выслушал ее очень внимательно и согласился взять на себя руководство этим новым делом. По поручению великой княгини он составил проект временного устава Крестовоздвиженской общины и сестер попечения о больных. Так называлась первоначально эта община. Принимали в нее на время военных действий на один год девушек и вдов в возрасте от 20 до 40 лет, грамотных и свободных от семейных обязанностей. Необходимо было представить письменное разрешение родителей или опекунов и рекомендацию священника-духовника. Из первого устава общины. Сестры попечения избираются со строгой разборчивостью из человеколюбивых, известных своим поведением и добросовестностью женщин, русских подданных всех свободных сословий и преимущественно имевших уже случай ходить за больными. Император Николай I лично утвердил устав Крестовоздвиженской общины. Через газеты Елена Павловна обратилась к русским женщинам, свободным от семейных обязанностей, с воззванием о помощи раненым. Откликнулось несколько сотен женщин разных сословий со всей России. Желающие стать сестрами Милосердия съезжались в Петербург, где для них было нанято помещение. По приглашению великой княгини Елены Павловны некоторые сестры перед отправкой на фронт останавливались в ее Михайловском дворце, первый этаж которого был превращен в склад, и собирались необходимые вещи и медикаменты для отправки на фронт. Фрейлины великой княгини шили во дворце форму для сестер Милосердия, коричневые платья, белые передники и косынки. В условиях военного времени подготовка сестер была короткой. В течение 2 недель они под руководством врачей практиковались в больницах Петербурга. Основная задача была приучить женщин к виду крови, чтобы не падали они в обморок, и научить их перевязывать раны. 5 ноября 1854 года в церкви святого Архангела Михаила в Михайловском дворце в присутствии высокопоставленных лиц состоялось торжественное открытие общины. После литургии напутственное слово об обязанности сестер милосердия сказал придворный священник, а затем возложил на каждую крест на голубой ленте. На следующий же день первый отряд сестер в составе 31 человека отправился в Крым. Позже было отправлено еще 5 отрядов сестер. Дорога до Крыма была тогда долгой и трудной, особенно поздней осенью и начале зимы. До Москвы ехали по недавно построенной, всего лишь 3 года тому назад, железной дороге. Многие сестры впервые тогда ехали в поезде. В Москве пересели на тарантасы и на лошадях продолжали путь дальше. Тула, Орел, Курск, Белгород, Харьков. В этих городах множество народу встречало и провожало сестер как героев. Для них был приготовлен обед и ночлег. О них писали в газетах. По мере приближения к Крыму дорога становилась все тяжелее. Горячие обеды прекратились. Ночевать приходилось, сидя в кибитках или даже на сырой земле. Не хватало лошадей. Ехали на валах и верблюдах. Несколько раз повозки опрокидывались, застревали и подолгу стояли в грязи. Когда ударил мороз, то лошади и люди скользили и падали на гололёде. Дорога из Петербурга в Крым занимала тогда около месяца. Кроме сестер, недавно основанной крестовоздвиженской общины, ехали в Крым для ухода за ранеными также сердобольные вдовы из петербургского и московского вдовьих домов. Уставшими и простуженными они добрались до Симферополя, и тут же почти все сестры первого отряда заразились тифом, слегли в горячке, а тем, кто не заболел сам, пришлось ухаживать за больными. Очень обидно было им, с таким трудом добравшимся до Крыма, чтобы помогать раненым самим оказаться больными. Но вслед за ними приехали другие сестры, которых сразу направили в Севастополь. При подъезде к Севастополю встретил их трупный запах и вой снарядов. Некоторые сестры по-женски плакали от страха и от снарядов защищались, раскрыв зонтики. Не все сестры могли привыкнуть к войне и крови, и их отправляли в тыловые госпиталя, а то и возвращали домой. Но многие потом, не сразу, научились сохранять самообладание и спокойствие при виде самых ужасных ран и выдерживали обстрелы с таким мужеством, которое бы сделало честь любому солдату. Сначала и военные врачи недоверчиво встретили женщин, но когда заметили их усердие и некоторое умение обращаться с больными, то недоверие прошло. Больные и раненые были очень довольны сестрами, называли их ласково — матушки, сестрицы, барышни, голубушки и сударыни. Пирогов писал, что попечение женщины всегда нежнее, предупредительнее и приятнее больному, чем холодная заботливость мужчины. Раненые просили, чтобы именно сестры милосердия давали им лекарства, а не мужчины-санитары. Считая женских рук, оно и помогает лучше. Постепенно сестры стали необходимыми помощниками для врачей и больных. Круг их деятельности расширялся. Пирогов разделил всех сестер на разряды, учитывая их личные способности. Были назначены сестры-хозяйки, которые заведовали питанием и бельем раненых. Более образованные стали аптекаршами, им поручили хранение и выдачу лекарств. Были выделены перевязочные и операционные сестры. Это распределение сестер сразу принесло пользу и сохранилось в медицине до сих пор. Для сопровождения обозов с ранеными в тыловые госпиталя было создано особое транспортное отделение, сестры которого заботились о раненых во время пути. Известный русский хирург Николай Иванович Пирогов руководил деятельностью всего медицинского персонала на этой войне, много оперировал сам и написал замечательные воспоминания о войне и о деятельности крестовоздвиженской общины. Когда читаешь их, то порой не верится, что написано они хирургом, а не писателем. Прекрасный, образный, выразительный русский язык и очень хорошее чувство юмора. Как руководителю общины Пирогову приходилось много общаться с сестрами милосердия, вникать в сложности и взаимоотношения между собой, и в письме к жене он однажды записал, что теперь, еще более чем прежде, я убедился, что женщины между собой ужиться не могут. Чтобы избежать столкновения между ними, Пирогов стал разделять их. Сестер милосердия он направил в Севастополь, а сердобольных вдов оставил в тыловых госпиталях Симферополя. Всего в помощь раненым Крыму в этой войне принимало участие около 250 женщин. 30 из них скончались от ран и болезней. Многие участники этих событий написали воспоминания, в том числе и Лев Николаевич Толстой, знаменитые севастопольские рассказы. Писали воспоминания и сестры Милосердия. Читая их, каждый раз удивляешься, как хорошо тогда писали простые люди, не писатели. Написала свои воспоминания и старшая сестра Крестовоздвиженской общины Екатерина Михайловна Бакунина. После истечения года службы сестры небольшими отрядами возвращались в Петербург. В Петербурге для них был нанят небольшой дом на Петроградской стороне, но он оказался слишком тесен. И тогда великая княгиня Елена Павловна предложила им переехать в правый флигель Михайловского дворца. Левый флигель занимала тогда ее дочь, великая княгиня Екатерина Михайловна, с семьей. Около года сестры Крестовоздвиженской общины прожили в Михайловском дворце, пока для них подыскивали постоянное здание.
1: «Невидимый Петербург». Авторская программа Татьяны Трефиловой.

Когда после окончания войны все сестры вернулись с фронта, то для них церковь Михайловского дворца была слышна литургия, на которой присутствовала Елена Павловна и Николай Иванович Пирогов. После литургии священник вынес серебряное блюдо и предложил желающим покинуть общину снять с себя кресты и положить на блюдо. Но 80 человек остались в общине. Сестры, которые вышли из общины, отправились по домам. Оставшиеся отдыхали после войны 3 месяца, а потом были распределены по разным госпиталям. Сестры Крестовоздвиженской общины, так хорошо зарекомендовавшие себя на этой войне, были желанны во многих госпиталях. В 1857 году по воле великого князя Константина Николаевича, возглавлявшего морское ведомство, 40 сестер общины были назначены в Кронштадтский Николаевский морской госпиталь. Они прослужили там 5 лет. Но в 1862 году Крестовоздвиженская община отозвала своих сестер для надобности их в Петербурге. Но у Кронштадтского госпиталя осталось большое желание возвратить их назад. Через несколько лет в этом госпитале специально приготовили для них хорошее удобное помещение, выделили деньги на их содержание и снова обратились в Крестовоздвиженскую общину с просьбой прислать сестер, но получили вежливый отказ. При всей своей готовности и сочувствии к желаниям морского ведомства при настоящем своем личном составе община не имеет никакой возможности выполнить это желание, и пришлось Кронштадтскому госпиталю готовить сестер милосердия из местных женщин. Только в конце 1860 года удалось на набережной реки Фонтанки под номером 154 у Калинкина моста приобрести для общины 2-этажный каменный особняк, и в начале следующего года сестры переехали в собственный дом. Во дворовом флигеле на 2-м этаже устроили церковь во имя Воздвижения Креста Господня. Утварь в нее перенесли из придворной церкви Михайловского дворца. Созданная во время войны как временная организация для помощи раненым в Севастополе, Крестовоздвиженская община после окончания войны не прекратила свою деятельность. Тогда стал вопрос о дальнейшем развитии общины. Сама великая княгиня и ближайшее ее окружение изучали опыт католических общин сестер милосердия и протестантских диаконис, выезжали в Европу, знакомились с деятельностью европейских общин сестер милосердия и протестантских диаконис. Священник Крестовоздвиженской общины Александр Гумилевский, ставший впоследствии основателем первого приходского благотворительного общества в Санкт-Петербурге, разработал устав Крестовоздвиженской общины православных диаконис, но он не был одобрен. Сестры общины, жившие на Фонтанке, сначала начали служить в больницах, находившихся рядом на набережной Фонтанки. Интересно напомнить нашим слушателям, что до революции на четной стороне набережной Фонтанки находилось несколько больниц, название которых сейчас известно немногим. Через несколько домов от общины в доме под номером 154 на набережной Фонтанки находился повивальный институт, в начале XX века переехавший в новое здание на Васильевский остров. Сейчас это институт имени Отто. У Калинкина моста располагался морской военный госпиталь. Там тоже служили сестры Крестовоздвиженской общины. Так что на набережной Фонтанки была Елизаветинская детская больница, первая больница в Санкт-Петербурге, основанная великой княгиней Еленой Павловной в память о своей дочери Елизавете. У Елены Павловны из 5 дочерей скончалось 4, и в память о них она основывала в Петербурге благотворительные учреждения. Для управления общиной был создан специальный комитет, почетными членами которого стали известные и уважаемые столицы люди. Писатель и музыкант князь Владимир Адоевский, Петр Петрович Семенов-Тиншанский, лейб-педиатр доктор Раухус, митрополит Антоний Ватковский. Председателем комитета общины в течение более 10 лет был сенатор Владимир Карлович Саблер, ставший потом оберпрокурором Святейшего Синода. Окончательный устав общины был принят только в 1870 году, через 16 лет после основания. Согласно этому уставу, деятельность общины заключалась не только в оказании медицинской помощи, но и в других делах христианского милосердия,
помощь бедным, посещение заключенных в тюрьмах, воспитание сирот и детей. При общении была школа для девочек и сад для приходящих детей дошкольного возраста. Но в конце XIX века решено было их закрыть и сосредоточиться на лечении больных и образовании сестер милосердия. Крестовоздвиженская община принимала участие во всех войнах, которые вела Россия. Когда началась в 1876 году война за освобождение Болгарии от турецкого ига, то сестры Крестовоздвиженской общины выехали на фронт на первом в России специальном санитарном поезде, приспособленном для перевозки раненых. В каждом вагоне вдоль стен были полотняные кровати в 2 яруса. На этом поезде 8 мая 1878 года уехали в Кишинев 35 сестер милосердия Крестовоздвиженской общины. Провожать их на Николаевске, ныне Московский вокзал, приехал сам император Александр II с женой и наследником престола. Участвовали сестры в русско-японской и, конечно же, в Первой мировой войне. Главным врачом Крестовоздвиженской общины в течение многих лет был известный русский врач лейб-медик Николай Александрович Вильяминов. При нем была налажена подготовка сестер милосердия, лекции читали им врачи общины. Нужно напомнить, что сестрой милосердия можно тогда было стать только через общины. Специальности медицинской сестры и медицинских училищ, как в наше время, тогда не существовало. И вот в Крестовоздвиженской общине лечились не только бедные пациенты, но и привлеченные высокой квалификацией врачей, туда поступали образованные люди. Профессор Санкт-Петербургской духовной академии, известный церковный историк Василий Иванович Болотов, когда заболел, то лег в эту больницу, в ней он и скончался. И его последние слова, как хороши предсмертные минуты, запомнились сестры милосердия этой общины. В 1904 году, когда отмечалось 50-летие со дня основания общины, то к юбилею было решено перестроить и расширить здание общины. Перестройка общины в начале XX века была произведена под руководством архитектора Юлия Юльевича Бенуа. Все сестры и врачи общины, конечно же, помнили имена своих основателей. Перед новым зданием общины предполагалось еще в начале XX века поставить памятник великой княгине Елене Павловне. Ежегодно до революции в храме общины 23 ноября, день кончины Пирогова, служили панихиду по известному русскому врачу. Отделение Крестовоздвиженской общины было в городе Рененбаум. Находилось оно на Еленинской улице, названной в честь великой княгини Елены Павловны. После революции эта улица была переименована в Ленинскую, что было достаточно, наверное, удобно сделать. Всего лишь одну букву изменили название Еленинской улицы. В начале XX века духовником Крестовоздвиженской общины в течение многих лет был священник Александр Васильев, ставший позже духовником царской семьи и расстрелянный в 1918 году. В 1919 году больница общины стала называться именем Григория Исааковича Чудновского, хотя врачом он не был и в этой общине даже никогда не бывал. Он был профессиональный революционер. Из ссылки в Енисейской губернии еще до революции он бежал в Европу, потом в Америку, вернулся в Россию весной 1917 года и принял участие в взятии Зимнего дворца в октябре того же года. Его именем названа улица Чудновского в Невском районе. В годы советской власти в здании Крестовоздвиженской общины сестер милосердия находилась больница, несколько раз менявшая свое название. В настоящее время в старинном особняке на набережной Фонтанке под номером 148 размещается клиника высоких медицинских технологий имени Николая Ивановича Пирогова. И это имя здесь очень уместно и оправдано, ведь Пирогов бывал в этом здании, и именно он стоял у истоков основания Крестовоздвиженской общины сестер милосердия. Это была первая не только в России, но и в Европе община, оказывающая помощь раненым на поле боя. До революции это была самая известная община сестер милосердия в России. С нее брали пример другие.
но сейчас, к сожалению, забыты у нас и название общин сестер милосердия, и подвиги сестер, посвятивших свою жизнь служению ближним. О том, что в Русском музее, бывшем Михайловском дворце, было основано великой княгиней Еленой Павловной Крестовоздвиженская община сестер милосердия, об этом не принято рассказывать на экскурсиях, но мне очень хочется, чтобы об этом помнили вы, дорогие слушатели радио «Град Петров».

0: город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Храмы при высших учебных заведениях. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Храм Петра и Павла при Петербургском университете. Представим себе здание 12 коллегий. Над центральным его подъездом, над центральным корпусом, когда-то был воздвигнут крест, потому что там находился храм во имя апостолов Петра и Павла. История этого храма довольно длинная, потому что в зданиях 12 коллегий храмы существовали задолго до того, как там разместился университет, но в действительности это были храмы другие, и находились они в других местах. В 1804 году в 12 коллегий, где разместили отделение Министерства народного просвещения, поместили главный педагогический институт, который принял вид и действия университета. Но, конечно, главного педагогического института не хватало. И в дальнейшем университет заново восстановили в 1819 году уже на Кабинетской улице около Семеновского плаца. Но в здании 12 коллегий 8 февраля 1819 года осветили церковь во имя Преображения Господня. И эту церковь переместили вместе с главным педагогическим институтом, когда его сливали с университетом, на Кабинетскую улицу. Кстати, его потомком, его естественным потомком, является церковь Преображения при первой гимназии на углу Кабинетской улицы и Ивановской, ныне улицы Правды и Социалистической. Там сейчас находится гимназия. И вот 8 февраля 1819 года, когда Преображенскую церковь переместили в Кабинетскую улицу, и считается датой основания Петербургского университета. В основном приход этой церкви тогда составляли студенты, жившие в пансионе при университете. В дальнейшем, когда университет переводили опять из Кабинетской в здание 12 коллегий после его реконструкции архитектором Аполлоном Щедриным, когда здание Министерства народного просвещения получило уже свои корпуса на берегу Фонтанки, в здании 12 коллегий на третьем этаже уже оформили окончательно храм. Храм университета находится на верхнем этаже. В нем на столбах укреплены ложные своды, постепенно переходящие в низкий купол, расписанный звездами. Храм очень низок, потому что третий этаж университета, конечно, никогда не предназначался для церкви. Но он был очень удобен, потому что когда университет переехал в 12 коллегий, оказалось, что очень многие студенты продолжают быть интернами и живут как раз в соседних комнатах. То есть это была комнатная церковь. И несмотря на то, что интернат спустя пару десятилетий в конце концов исчез, тем не менее церковь, которую уже совсем стала родной для многих профессоров и студентов, конечно, она осталась на прежнем месте. Она была освящена 29 апреля 1837 года епископом Псковским Нафанаилом, и само посвящение апостолам Петру и Павлу делало ее очень близкой многим петербуржцам. Ну, прямо от 12 коллегий виден шпиль Петропавловского собора, и вот это посвящение, оно родное для всех нас. Что касается икон, то в связи с малой высотой храма иконостас был одноярусный. Выполнен был из белой лепнины. Написали образа академик Шапшин, а лепнину в храме исполнил Балин. Было очень много дарений. Например, на момент освящения храма попечитель Петербургского учебного округа князь Дондуков-Корсаков подарил две картины: «Святое семейство итальянской школы» и «Страсти Христовы» голландской школы. Долгое время, более 20 лет, старостой церкви был купец Пивоваров, который подарил богатую утварь из золоченого серебра, дарохранительницу в виде готического храма, кресты, Евангелия, плащаницу и люстры для храма. А следующий староста Сергеев украсил храмовые образа серебряными окладами. И это произошло накануне ремонта 1875 года. Вообще, вот в этих учебных церквях часто совершались богослужения особые. Например, в университетской церкви 8 февраля всегда служился торжественный молебен по случаю основания университета. И торжественный молебен, конечно, служили и при начале учебного года для всех участников и педагогов. У церкви было очень много известных прихожан. В конце концов, это все петербургские профессора. Прежде всего, это ректоры, которые жили прямо рядом с ним в соседнем корпусе. Это в том числе Бекетов, который крестил в университетской церкви своего внука Александра Блока. Географ Семенов Тяньшанский, академик Шахматов, математик Билибин, философ Николай Лоски, Лев Корсавин, Федотов. Церковь была еще так любима своими студентами, что именно в этой церкви венчались внук и дочь двух профессоров университета. Соответственно, это был Александр Блок, который просил руки Любови Дмитриевны Менделеевой. Дмитрий Менделеев тоже был постоянным прихожанином университетского храма. Первым законоучителем в университете был отец Герасим Павский, который преподавал закон Божий и детям императора Николая I и вместе с Жуковским воспитывал этих детей, а также он известен как первый переводчик Библии на русский язык. С 1835 года богословие стало общим предметом для всех факультетов университета. И вот, когда церковь закрыли, оказалось, что ее приход стал собираться неподалеку, на биржевой линии 8, в квартире филолога Срезневского. Но там приход был в скорости закрыт, и очень многие из его членов были репрессированы. Трудно найти церковь, в которой столько бывших прихожан потом не оказывались репрессированы, уехали за рубеж, и которые были даже убиты. И вот один из них, чья икона до сих пор вот лежит в церковном зале университета, где иногда проводится богослужение, это святой мученик Юрий Новицкий, профессор университета, расстрелянный в 1922 году вместе с митрополитом Вениамином. И вот то, что университетская церковь сегодня сосуществует в одном зале с университетским музеем, может быть, они мешают друг другу, я не знаю. Но это общая память университета, память духовная и память историческая. И я бы сказала очень современно, что история не слишком мешает вере. Пажеский корпус был устроен в России в царствование императрицы Елизаветы Петровны. Здесь воспитывались дети из знатных семей, и впервые их собрали в 1759 году на Миллионной улице. И вот в 1810 году его перевели по специальному указу и с новым устройством образования в нем в здание дворца канцлера Михаила Разумовского на Садовой улице, 26. Когда-то в этом доме у Михаила Илларионовича была церковь, построенная и оформленная Растрелли в стиле барокко во имя святого Климента Римского и Петра Александрийского. На освящении этого храма когда-то давно присутствовала еще императрица Елизавета Петровна. Эта церковь закрылась только в 1799 году, когда Павел Петрович подарил бывший Воронцовский дворец Мальтийскому ордену и поручил Кваренге создать в нем два храма. Во дворе отдельно так называемую Мальтийскую капеллу, то есть католический храм для французов и итальянцев, приехавших в Россию рыцарей и служащих этого Мальтийского ордена, и прямо во дворце зал для богослужений православных кавалеров этого ордена. И та, и другая церковь были освящены во имя Рождества Иоанна Предтечи, поскольку святой Иоанн Предтеча был покровителем Мальтийского ордена, и большинство храмов того времени были посвящены этому святому. Храм осветили 21 июня 1801 года на втором этаже главного корпуса здания. Кваренге оформил его колоннами зеленовато-серого искусственного мрамора, и приказано было расписать своды в тон, небольшой иконостас, небольшой по стилистике классицизма, стоял у задней стены этого храма. Лепные карнизы позолотили, на потолке и стенах изобразили мальтийские кресты. Из прежней церкви в новую перенесли Острожскую Библию 1580 года, прижизненный портрет святого Дмитрия Ростовского, на престольный золоченый крест с мощами апостолов Андрея и Стефана. Павел Петрович при освящении храма подарил прекрасное облачение из малинового бархата, сшитыми серебром мальтийскими крестами, и чеканную дарохранительницу из серебра весом более пуда. И вот когда сюда перевели в это здание спустя 10 лет пажеский корпус, именно храм во имя Рождества святого Иоанна Предтечи и стал, так сказать, храм этого учебного заведения, которое было закрыто и в котором мальчики проводили 4-6 лет своей жизни. Над фронтоном пажеского корпуса тогда установили большой православный крест, который был нами виден на многочисленных старых фотографиях и гравюрах XIX века. По случаю столетия реформы корпуса его посетила императорская семья. Был большой праздник в корпусной церкви, в которой и так ежегодно отмечали день Рождества святого Иоанна Предтечи. Но в 1902 году молебен состоялся в присутствии государя-императора Николая II. Церковь была мемориальной для выпускников. На ее стенах висели доски черного мрамора, где записывали имена павших в битвах воспитанников. Настоятели были большими специалистами в церковном пении, и хор мальчиков при церкви пажеского корпуса всегда был одним из лучших в городе. Церковь устраивали следующим образом. Она была разделена балюстрадами на несколько отделов, потому что бывали времена, когда в ней молились не только воспитанники. Например, при строительстве Мариинского дворца несколько лет после свадьбы, 3-4 года, в специально построенном флигеле пажеского корпуса жила семья великой княгини Марии Николаевны и ее супруга герцога Лихтенбергского. Такое место было выбрано не случайно, поскольку герцог сохранил свое католичество, молился в мальтийской капелле во дворе, а великая княгиня с малыми детьми посещала молебны в православном храме пажеского корпуса. Сохранилась литография Шарлеманя, Адольфа Шарлеманя, который изобразил молебен в церкви пажеского корпуса. И мы видим, как священник служит перед алтарем, пажи, стоя в первых рядах, составляют общий хор, а за балюстрадой стоят уже лица посторонние, много женщин с детьми, какие-то господа в партикулярном платье, что было совершенно невероятно среди преподавательского состава этого учебного заведения. И даже видны слуги, которые держат шубы приходящих молящихся. В это время была построена специальная металлическая лестница на хоры храма, по которой могли подниматься ученики во время богослужения или спускаться вниз для причастия. Церковь закрыли очень рано, еще в апреле 18 года, и хотя дворец поставили под охрану государства, но ее очень сильно разграбили, чему способствовало центральное положение учебного заведения. В конце 23 года церковь вообще ликвидировали, но зал сохраняли как памятник архитектуры, устроив там читальный зал библиотеки Суворовского училища. В феврале 1994 года в церкви впервые после закрытия был отслужен молебен, и с тех пор было выделено небольшое место для богослужений, хотя, собственно, зал продолжал действовать как читальный.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, мы приглашаем вас в наш радиолекторий.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Петр Евгеньевич Бухаркин. И мы сегодня начинаем небольшой цикл бесед, посвященных взаимоотношению царской, а позднее императорской власти и русской культуры, прежде всего литературы. Этот цикл бесед можно было бы назвать «Династия Романовых и русская культура». Сразу возникает вопрос, а почему именно с династии Романовых мы начнем наш разговор о взаимоотношении государства, монархической власти и культуры? Ответить на этот вопрос довольно просто. Дело в том, что, несмотря на целый ряд исключений, до династии Романовых княжеская, а потом царская власть, начиная с Ивана Грозного, власть последних Рюриковичей, в общем-то, мало влияла на культуру, на словесность. Конечно, интересы великого князя, его расположенность или, наоборот, нерасположенность к словесному творчеству и вообще к искусству оказывали влияние на развитие культуры. Но все-таки личность, личные вкусы, устремления, интенции монарха, если можно назвать московских самодержцев монархами в прямом смысле слова, все-таки недостаточно определяло развитие культуры. Перефразируя слова Василия Васильевича Розанова, можно сказать, что до династии Романовых, до середины XVII века, русская культура, русское искусство, и особенно словесное искусство, находилось внутри церковных стен. Помните знаменитую книгу Розанова «Около церковных стен»? Так вот, древнерусская книжность находилась внутри церковных стен. Именно церковь, при этом монастыри, архиереи определяли облик, развитие, характер словесного искусства и, вновь повторю, вообще искусства и вообще культуры. Даже личность такого резкого, жесткого, зловещего правителя Руси, как Иван Грозный, в общем-то, на словесность не очень повлиял. То есть, конечно, фактом древнерусской литературы, древнерусской книжности является сочинение самого царя, чрезвычайно яркие. Полемика князя Андрея Курбского с Иваном Грозным. Но это воздействие не определило общей атмосферы, потому что все-таки до династии Романовых правители Руси, Киевской Руси, Московской Руси, в принципе, не претендовали на роль главной движущей силы в развитии словесности. Этим занималась церковь, и не только словесности. Это относится и к иконописи, и к архитектуре. Это относится и к церковной музыке, вообще к культуре. Не княжеский двор, не царский двор определял принципы воспитания, принципы организации культурного досуга, а церковь, домострой, а не юности честное зерцало, создаваемое под прямым присмотром Петра I, определяли фундаментальное начало культуры. А вот в середине XVII века ситуация изменилась. Мы не всегда, как мне представляется, отчетливо осознаем огромный слом, который принесла с собой смута, смутное время. Это ведь не только потрясение, это именно слом, это крах. Московское государство, создаваемое в течение долгого времени, начиная, в принципе,

как мы знаем, с Ивана Калиты, уж начнем с него, и заканчивая Борисом Годуновым и Василием Шуйским, вот крах Московского царства был именно крахом. Московское государство погибло в кровавых потрясениях смуты. И возродилось оно в 1613 году, в общем-то, уже как государство другого типа. Тут, конечно, необходима оговорка. Правление первого царя династии Михаила Федоровича в общем не определило каких-то изменений. Вернее сказать, в годы правления Михаила Федоровича новизна, которая все-таки уже подспудно ощущалась в русской духовно-культурной жизни, еще отчетливо не проявилась. Но вот эпоха второго царя династии Алексея Михайловича ознаменовала уже принципиальные разрывы с московским прошлым. Московское государство, Московское царство, Московия, как тогда называлась наша страна, стало становиться постепенно Российской империей. Как раз от Алексея Михайловича до Петра и происходил вот этот очень существенный перелом. То есть возникает другое государство, другая культура. Более того, постепенно возникает и другой язык, что очень существенно. Ибо, конечно, словесность Московского царства, во всяком случае, в ее высоких регистрах, в центральных явлениях, создавалось на церковно-славянском языке. А к середине XVIII века церковно-славянский язык отошел на периферию и стал языком церкви, но не языком светского общества, не языком уже новой секуляризированной культуры. И процессы эти начались уже в середине XVII века. Правда, они еще не касались языка. Конечно, при Алексее Михайловиче, при старших его детях, царе Федоре Алексеевиче, царице Софье, правительнице государства, в словесности полностью доминировал церковно-славянский язык. Более того, он усилил свои позиции по сравнению, может быть, с первой половиной XVII века. Но в другом все-таки культура очень и очень менялась. В чем смысл этого изменения и почему это изменение произошло? Раздумывая над этими вопросами, мы можем сказать, что смысл тех перемен, которые стали отчетливо ощущаться в эпоху Алексея Михайловича, состоял в том, что постепенно главной, доминирующей силой в культурной жизни стала становиться не церковь, а государственная власть, двор, вкусы царя. Конечно, вначале это не ощущалось. Более того, первые годы правления еще совсем юного монарха огромную роль в государственной жизни играл патриарх Никон, стремившийся к полному выцерковлению всего общества, стремившийся насадить чуть ли не монашеские принципы организации жизни в пространстве всего царства. Никон претендовал на главную роль в государстве, в известной мере это и было причиной его опалы. Не только сложные процессы, связанные с расколом, не только его жесткость, но и его непомерные претензии привели к тому, что Алексей Михайлович порвал с ним, и вот с этого момента, опять-таки, еще молодой, может быть, не юный, но даже по временам XVII века молодой царь, в принципе, стал управлять страной сам, в том числе и в области культуры. Тут опять-таки требуется оговорка. Когда мы говорим, что Алексей Михайлович уже непосредственно сам начинает определять развитие русского общества и русской культуры, вообще русского общества, русского государства, нужно иметь в виду, что, как прекрасно писал Сергей Федорович Платонов, постоянной, кропотливой, изнурительной, тяжелой государственной работе царь был малоспособен.
управлял он все-таки через своих приближенных, условно говоря, через премьер-министров. Хотя, конечно, странно назвать важных, внушительных бояр середины и конца XVII века премьер-министрами. Но на самом деле они и были премьер-министры. Такие замечательные фигуры, как Афанасий Лаврентьевич Орденно-Щекин или сменивший его Артамон Сергеевич Матвеев, в общем-то, выполняли при царе в каком-то смысле функцию, напоминающую функцию кардинала Ришелье при Людовике XIII. С той только разницей, что воля царя была более ощутимой. Вот у Алексея Михайловича, очевидно, были представления о том, как должна меняться русская жизнь и русская культура. Почему произошли эти изменения? Вот этот вопрос оказывается более сложным. Очевидно, сыграло роль несколько причин, и прежде всего, как мне думается, активная интеграция Москвы в общехристианское, то есть европейское, западноевропейское культурное и политическое пространство. Эта интеграция особенно остро проявилась во вмешательстве Москвы в дела Речи Посполитой, в поддержке гетмана Богдана Хмельницкого, которую привели к Переяславской Раде, и включению части Украины, так называемой гетманщины, на автономных правах, как вассального во многом государства, в пространство Московской империи. Во время польских войн и русские люди, и сам царь столкнулся с культурой, которая, с одной стороны, была ему близка и понятна. Культура западно-русских земель, современной Беларуси, современной Украины. Это была культура православная, ибо униатство только начинало распространяться в Украине, особенно в протоукраине. Это была культура, которая опиралась на церковно-славянский язык. Это была культура, исторически связанная с московским обществом на протяжении всех средних веков. Память о прошлом киевском единстве не оставляла. И, прежде всего, северо-восточную часть Руси, то есть Владимира Суздальское, потом Московское княжество. И все это делало ту культуру, с которой столкнулся, например, в Полоцке молодой Алексей Михайлович, особенно близкой для его сознания. Но при близости это была культура другая. Культура все-таки очень вестернизированная. Культура, которая в каком-то смысле пользовалась теми же художественными языками, что и культура католическая или протестантская, что и культура, например, польская, литовская, если говорить о пространстве Речи Посполитой. Исследования медиевистов, занимающихся ранним новым временем в пространстве Речи Посполитой, очень хорошо показало, как православное духовенство, образованное православное духовенство, постепенно освоило художественные принципы, свойственные всей христианской культуре в тот момент, во всяком случае, ведущих католических стран. Ведь недаром очень многие представители украинского ученого духовенства учились у иезуитов, в том числе возможный святитель Дмитрий Ростовский, Стефан Иворский, учившийся в знаменитом иезуитском коллегиуме во Львове. Они общались на латыни. Если мы почитаем письма этих выдающихся столпов православия, то мы увидим, что они написаны сразу на нескольких языках. Они писали по-польски. Сравнительно недавно в Италии были изданы панегирики и проповеди Стефана Иворского, большое двухтомное издание. В этом году, в 2025 году, и вот эти тексты написаны и по-латыни, и по-польски, и на церковно-славянском языке. А более того,
культурные элиты Беларуси и Украины в тот момент прежде всего ориентировались на светскую власть. Магнаты, потом казачьи гетманы поддерживали эту культуру. Ибо у церкви, у православной церкви особых возможностей в тот момент не было. И вот я думаю, эта ситуация, она существенно повлияла на Алексея Михайловича. И в каком-то смысле заставило его задуматься над тем, а не ему ли самому начать определять дальнейшие судьбы русской культуры и русской словесности. Надо сказать, что в Полоцке, не случайно я вспомнил Полоцк, произошла встреча, оказавшая очень большое влияние и на династию Романовых, надо сказать, и на детей Алексея Михайловича, на самого Алексея Михайловича, на западно-русскую культуру и ее дальнейшее развитие, и вообще на культуру формирующегося нового русского государства и нового русского общества. Имея в виду встречу ученого-монаха Семена Полоцкого и молодого царя Алексея Михайловича. Семен Полоцкий чрезвычайно понравился царю. Его обращения, его стихи панегирические показались не только диковинкой, но глубоко заинтересовали монарха, открытого всему новому. Это была действительно диковинка, ведь поэзии по существу Московская Русь не знала книжной поэзии. Но диковинкой, которая казалась привлекательной и плодотворный. Царь, как мы знаем, пригласил Семёна Полоцкого. Семён Полоцкий был воспитателем Фёдора Алексеевича, оказывал очень большое влияние на характер придворной жизни. Это был первый придворный поэт, пусть монах, духовное лицо, но поэт именно придворный. И, кстати, именно царь, именно его воля, обеспечивала устойчивость положения Семёна Полоцкого. Более того, ни одного Семёна Полоцкого, увлечённый Семёном Полоцким, испытывая к нему очень глубокие личные чувства, глубокую симпатию, царь начинает приглашать других украинских интеллектуалов. И его последователи также поступают. Но все эти интеллектуалы, все эти выдающиеся писатели, такие, как упоминавшийся уже святитель Дмитрий Ростовский, как Стефан Иворский, Гавриил Бужинский, ближайший церковный сподвижник Петра, исполнитель намерений Петра, Феофан Прокопович, Феофил Кролик. И тут можно перечислять до бесконечности, называя все новые и новые имена. Все эти люди в конечном счете имели только одну поддержку – царского двора. Ведь великоросское духовенство восприняло их как чужаков, обвиняло их в ереси, в том числе по поводу вопроса о времени присуществления святых даров. Вопросов в тот момент довольно острого, ведь надо иметь в виду, что это была эпоха очень формального, очень начетнического понимания церковной жизни и вообще духовной жизни. Именно поэтому ведь раскол приобрел такие масштабы. И вот только царь поддерживал эту элитарную культуру, которую украинские, белорусские ученые-монахи стали распространять в московском пространстве во второй половине XVII, в начале XVIII века. Эти монахи оказали огромное позитивное воздействие на русскую церковь. Достаточно назвать, что главный агиограф не только русской церкви, но вообще всего православного славянства, святитель Дмитрий Ростовский, был представителем этой группы. Дмитро Туптова, как его звали. Именно так ведь он появляется в работах западных медиевистов. Часто именно так они его называют. Более того, благодаря усилию этих людей было создано духовное образование.
появилось богословие, вспомним знаменитую книгу Стефана Ивовского «Символы веры». Но все-таки опорой для всех этих тружеников, принесшую очень много пользы великоросской культуре, усиливших ее сознательное христианское содержание, но все-таки их поддержкой оставался прежде всего и часто только царский двор. И вот с этого момента царский двор и начинает не просто воздействовать на развитие культуры, но определять развитие культуры. Двор становится главной или почти главной силой. Вначале не очень определенно, а потом все более и более определенно. Тут хочу уточнить только что сказанное. Когда я сказал, что вначале царский двор, монах, прежде Алексей Михайлович, или Федор Алексеевич, или царевна Софья, не очень определенно воздействовали на развитие русской культуры, я имел в виду то, что прямо это было не очень заметно. Все-таки культура творилась духовными лицами. Она формально существовала внутри церкви. Это и Семен Полоцкий, и Корион Истомин, и Сильвестр Медведев, казненный в момент переворота и отстранения царевны Софьи от власти. А это все были монахи, так же, как и даже более позднее поколение, уже неоднократно упоминавшееся мною, сподвижники Петра I. Дмитрий Ростовский, Стефан Иворский, позднее Феофан Прокопович, Гавриил Бужинский. Это все ведь монахи. Именно монахи в каком-то смысле творили вот эту новую культуру. И, конечно, для них главным было служение Богу. И в связи с этим возникало трение между желаниями царской власти и устремлениями этих выдающихся писателей и интеллектуалов. Но все-таки определяли их деятельность, их темы, их творчество, жанры, к которым они обращались, желания монархов. И создаваемая ими словесность выражала прежде всего интересы царя и его окружения. Эти интересы не противостояли церковным интересам. Они были пронизаны глубоким христианским началом. Особенно это относится к Алексею Михайловичу. Но насколько мы можем судить, к Федору Алексеевичу, все-таки он очень недолго, не самостоятельно стоял во главе государства, к царевне Софье. Но все-таки, тем не менее, это были именно интересы царской власти. Возникают впервые панегирики, посвященные светской власти, монархам. Именно таким панегирикам много времени и сил уделял Семен Полоцкий и не он один. И недаром проповедь становится все более и более панегирической проповедью, связанной с фигурами монахов, с событиями государственной жизни. Действительно, интересы двора начинают в каком-то смысле доминировать в развитии культуры, изменяя ее направленность и ее характер. В чем же состояли вот эти изменения направленности и характера русской культуры, которые отчетливо проявились уже при Алексее Михайловиче? Прежде всего, в вестернизации, в обращении к тем жанрам, которые раньше в древнерусской культуре отсутствовали. Не только даже жанрам, а целым пластам культуры словесного творчества. Например, если говорить о культуре в целом, то появляются первые попытки портретов, так называемые парсуны, парсунные портреты, занесенные, надо сказать, из Речи Посполитой, распространенные очень в Украине и Белоруссии в конце XVI-XVII веках, которые стали появляться и на Москве благодаря устремлениям царского двора. Заводится театр, который раньше отсутствовал.
первые театральные постановки происходили в любимой резиденции Алексея Михайловича в селе Преображенском. Пьесы писал, в частности, Семен Полоцкий. И это оказало очень существенное воздействие на дальнейшее развитие русской культуры. Пусть театр в эпоху Алексея Михайловича был, условно говоря, театром одного зрителя. По-моему, это афористическая ироническая формула принадлежит покойному Александру Михайловичу Панченко, если мне не изменяет память. Именно он остроумно сказал, что мы знаем театр одного актера. Но при Алексее Михайловиче был театр одного зрителя. Действительно, зрителем был Алексей Михайлович. Он единственный, кто мог сидеть, остальные должны были стоять. Именно ему давался текст пьесы, и он мог следить за словами, которые произносятся на сцене. Но, тем не менее, возникший вот так при дворе Алексея Михайловича, придворный театр Алексея Михайловича, этот театр, в общем-то, породил при Петре уже целый ряд разного рода театров, а потом постепенно при внуке, как сказали бы в ту эпоху Алексея Михайловича, при императрице Елизаветы Петровне, возник уже тот театр, который никогда не прерывался и без которого нельзя представить русскую культуру. Это очень важная новизна. Возникает поэзия, книжная поэзия, которой не было. И при этом все это творчество в конечном счете определялось интересами придворного общества, прежде всего царя, конечно. Это была действительно огромная и грандиозная перестройка. Причем при всей своей огромности и грандиозности перестройка русской культуры, произведенная Алексеем Михайловичем, носила не провокационный, не раздражающий характер. Алексей Михайлович и его старшие дети, первые преемники, Федор Алексеевич и царевна Софья, демонстративно не порывали с традициями, не ломали эти традиции, не говорили, что они должны быть разрушены, заменены новым. Они их изнутри обновляли. Можно сказать, что вопреки евангельским словам, первые Романовы, то есть второй и третий цари из династии, правительница царевна Софья, пыталась влить молодое вино в старые мехи. Мехи все-таки начинали пропускать влагу. Они сочились, они стали меняться. Но сначала это было не очень заметно. Все-таки жанры, хотя были и новые, но они демонстративно не противостояли старым жанрам. Язык был тот же церковнославянский. Все это первым романом удалось сделать благодаря тому, что новая культура в каком-то смысле была трансплантирована, то есть перенесена, прежде всего, с украинской почвы, белорусско-украинской. Но так как Беларусь осталась, современная территория современной Беларуси осталась под властью Речи Посполитой, оставалась так до второго раздела Польши, а часть современной Украины, гетманщина, опять-таки, повторюсь, как автономное образование вошла в состав Московского царства, то именно украинские интеллектуалы, украинские писатели, украинские певцы, украинские архитекторы, украинские иконописцы стали появляться в Москве и в других русских культурных центрах. И вот с собой они принесли эту культуру, которая не противостояла московской, но по сравнению с ней была несоизмеримо более вестернизирована и гораздо большей степени соответствовала общим запросам, которые стояли перед христианской европейской культурой. Она не была чужой для европейской христианской культуры, в отличие от московской. И вот эта культура по существу и проявилась на Москве в эпоху Алексея Михайловича. Один из самых острых, глубоких исследователей русской культуры, хотя человек страстный, пристрастный и не всегда объективный, имея в виду великого лингвиста и, я бы сказал, слишком увлеченного историософа
одного из создателей евразийства, князя Николая Сергеевича Трубецкого. Так вот, этот замечательный лингвист и исследователь русской культуры в одной из своих статей не без оснований говорил о том, что при Алексее Михайловиче русская культура во многом стала отражением киевской, а не московской культуры. Это продолжалось в течение какого-то времени в начале XVIII века. И это, конечно, в какой-то степени определялось устремлениями царя и его преемников. Ситуация в чем-то изменилась, но осталась по существу той же при младшем сыне Алексея Михайловича, при Петре I. Петр I вырос в атмосфере вот этой внутренне измененной, вестернизированной, но не порвавшей с прошлым культуры, культивируемой его отцом, братом и сестрой. Эта культура получила даже в истории культуры термин, прямо относящийся к семье Петра I, «нарышкинская барокко». То есть эту культуру называют по фамилии матери Петра I, по девичьей фамилии матери Петра I, Натальи Кирилловны Нарышкиной. Но, тем не менее, для Петра самого эта культура была далекой. Она была ему неприятной даже, она связывалась в его сознании с правлением его главной соперницы, царевны Софьи. А все-таки до свержения правительства царевны Софьи Петр и его окружение, семья Нарышкина, всегда опасались своего физического уничтожения. По существу они опасались, что правительница сделает с ними то, что сделали они с ней. Если, может быть, физически не уничтожат, то построят монастырь и оттеснит на глубокую периферию жизни. Даже не оттеснит на периферию жизни, а вычеркнет из исторической жизни. Вот я думаю, это впечатление для Петра было очень важно, тем более, в отличие от своих предшественников, Петр очень глубоко вошел в уже западноевропейскую жизнь, маленьким представителем которой была так называемая немецкая слобода, кукуй, то есть гетто, в котором жили европейцы, это было именно гетто. Европейцы до Петра I должны были жить именно в гетто, то есть отдельно, и не могли жить среди русского населения. И там царили порядки, которые были в Европе. Надо сказать об этом выразительно, писал Алексей Николаевич Толстой в своем, по-своему, замечательном романе «Петр I». Романе, который пусть, может быть, с преувеличениями, может быть, закрывая глаза на какие-то стороны той эпохи, но, в общем, дает представление о эпохе перехода от Алексея Михайловича к Петру I. Ведь роман заканчивается, собственно говоря, первыми самостоятельными годами правления Петра. Интерес именно к центральным европейским культурам, то есть культурам Западной Европы, усилился, конечно, во время Великого посольства. Петр же был первым русским правителем, который так много путешествовал по Европе. Первым. Не последним, правда, но первым. И это оказало на него огромное влияние. И он стал осуществлять очень существенные культурные реформы, которые еще более усилили вестернизацию, которая началась уже в эпоху Алексея Михайловича, Федора Алексеевича и царевны Софьи. И не просто усилили, они видоизменили эту европеизацию, они ее перенаправили. И в этом проявилось личное воздействие царя. Вот тут мы видим, как облик монарха определяет развитие русской культуры. Алексей Михайлович, Федор Алексеевич, который был учеником Семена Полоцкого, царевна Софья. Все эти люди воспринимали европейскую культуру в ее преломлении украино-белорусской культуры. Именно эту, более вестернизированную, но связанную с какими-то традициями православной средневековой славянской культуры, они развивали. Как мы с вами говорили, русская культура менялась.
обновлялось. Но эти изменения и обновления оказывались еще не очень очевидными и не очень заметными посторонним. Хотя и, конечно, вызывали напряжение. Не случайно традиционное московское общество, особенно московское духовенство, как я уже говорил, негативно воспринимало эти новации. Петр же Первый не видел особых перспектив у белорусско-украинской культуры. Для его цели вот та европеизация, которую проводил его отец и старший брат и сестра, единокровный брат и сестра, они же были его братом и сестрой только по отцу. Мать у него была другая, Мария Милославская. Так вот, для Петра политика его предшественников и их отношение к вестернизации казалось малопродуктивным. Те цели, которые он ставил, требовало другой вестернизации. И он эту другую вестернизацию, руководствуясь собственным видением дальнейшего развития России, стал осуществлять. Это вестернизация резкая, это вестернизация, которая ориентируется на ведущие европейские страны, при этом прежде всего на ведущие протестантские страны. Из них наиболее близкими для Петра были, любимыми для Петра были Голландия и Англия, а наиболее близкими – германские княжества, где Петр ведь провел в ходе Северной войны очень много времени. После Полтавской битвы главные события Северной переместились в северо-восточную Германию. Мекленбург, Померанию. Именно там Петр проводил очень долгое время. И именно с этого момента немецкие маленькие государства стали восприниматься как наиболее близкое России европейское пространство. Но все это протестантские, североевропейские страны, если говорить о Голландии, то есть голландских Соединенных провинциях, и, соответственно, в Великобритании эти страны были наиболее экономически развитыми, наиболее экономически продвинутыми. Именно на них Петр I и начинает ориентироваться в своей деятельности и в том числе в культурной деятельности. Это, конечно, резко меняет русскую культуру. Вот тут мы с вами и видим отчетливо, как характер монарха оказывался главной определяющей силой дальнейшего культурного движения. Как личные интересы царя и его окружения меняли культуру. Вот одни были у Алексея Михайловича, его старших детей, другие у Петра I. И культура очень существенно менялась. При этом определяющей силой, ведущей силы было именно желание монарха. Сама культура, ее представители, были ведомым началом. Они шли вслед за волей монарха. Собственно говоря, это довольно типично для абсолютизма. И тут, завершая наш первый разговор, хочу обратить наше с вами внимание на то, что абсолютизм как раз и начинает создаваться в России. А тогда уже мы можем говорить, в принципе, о Московской Руси, становящейся Россией, Российской империей, именно начиная с первых Романовых. Думаю, что Алексей Михайлович не имел ясного представления об абсолютизме. Он руководствовался какими-то отдельными импульсами или невольно поддерживал эти тенденции, опираясь на идеи, которые высказывались в панегириках, уже знакомыми с абсолютистскими теориями, его сподвижниками, тем же Семеном Полоцким. Петр же Первый, конечно, вполне сознательно строил в России абсолютизм, то есть такое общество, в центре которого оказывается фигура монарха. Более того, именно монарх олицетворяет государство. Вспомним знаменитые слова Людовика XIV. «Государство – это я». Иван Грозный так бы, наверное, не сказал.
ибо он не был, конечно, абсолютным монахом. Он был кровавым тираном, мучителем и убийцей, но ему в голову не приходило, что он является олицетворением всей страны. А вот уже у Алексея Михайловича, наверное, такие мысли возникали, может быть, не у него, а его окружения. А Петр, конечно, видел именно в себе олицетворение страны. Именно монах является предстателем перед Богом за всю страну и главным медиатором, который понимает Божий промысел о своем народе и пытается этот божественный промысел реализовать в политической истории. Именно поэтому в эпоху абсолютизма государственная власть так активно вмешивается в религиозные дела, при этом очень сознательно. Вспомним Людовика XIV, вспомним Петра I. Но о деятельности Петра I и, в частности, о том грандиозном изменении, которое Петр I внес в развитие русской культуры, мы с вами поговорим во время следующей нашей встречи. А сейчас я прощаюсь, надеюсь, на какое-то время.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: О ты пространством бесконечный, живый в движении вещества, течением времени привечный, без лиц, в трех лицах божества. Дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Измерить океан глубокий, сочесть пески, лучи планет, хотя и мог бы ум высокий, тебе числа и меры нет. Не могут духи просвещенны, от света твоего рожденны, исследовать судеб твоих. Лишь мысль к тебе взнестись дерзает, в твоем величии исчезает, как в вечности прошедший миг. Хаоса бытность довременну, из бездн ты вечности воззвал, а вечность прежде век рожденну в себе самом ты основал. Себя собою составляя, собою из себя сияя, ты свет, откуда свет истек, создав и все единым словом, в творенье простираясь новым, ты был, ты есть, ты будешь век. Ты цепь существ в себе вмещаешь, ее содержишь и живишь, конец с началом сопрягаешь и смертью живот даришь. Как искры сыплются, стремятся, так солнце от тебя родятся, как в мразный ясный день зимой пылинки инея сверкают, вратятся, зыблются, сияют, так звезды в безднах под тобой. Светил вожженных миллионы в неизмеримости текут, твои они творят законы, лучи животворящие льют. Но огненные сии лампады, или рдяных кристаллей громады, или волн золотых кипящий сонм, или горящие эфиры, или вкупе все светящие миры перед тобой, как нощь пред днем, как капля в море опущенна, вся твердь перед тобой сия. Но что мной зримая вселенна? И что перед тобою я в воздушном океане оном, миры умножен миллионом стократ других миров, и то, когда дерзну сравнить с тобою, лишь будет точкою одною, а я перед тобой ничто. Ничто, но ты во мне сияешь величеством твоих доброт, во мне себя изображаешь, как солнце в малой капле вод. Ничто, но жизнь я ощущаю, несытым некаким летаю всегда пареньем в высоты. Тебя душа моя быть чает, вникает, мыслит, рассуждает. Я есмь, конечно, есть и ты. Ты есть, природы чин вещает, гласит мое мне сердце то, меня мой разум уверяет, ты есть, и я уж не ничто. Частица целой я вселенной, представлен мнится мне, в почтенной средине естества я той, где кончил тварей ты телесных, где начал ты духов небесных, и цепь существ связал всех мной. Я связь миров повсюду сущих, я крайняя степень вещества, я средоточие живущих, черта начально божества, я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю, я царь, я раб, я червь, я бог. Но будучи я столь чудесен, отколи происшел безвестен, а сам собой я быть не мог. Твое созданье я, Создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа души моей и царь. Твоей то правде нужно было, чтоб смертну бездну приходило мое бессмертно бытие, чтоб дух мой в смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, в бессмертие твое. Неизъяснимый, непостижный, я знаю, что души моей воображение бессильны и тени начертать твоей. Но если словословить должно, то слабым смертным невозможно тебя ничем иным почтить, как им к тебе лишь возвышаться, в безмерной разности теряться и благодарны слезы лить.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Это стихотворение Державин начал писать в 1780 году и закончил работать над ним в 1784. Я вам прочту сейчас автокомментарий Державина к этому стихотворению. Державин пишет: «Автор первое вдохновение или мысль к написанию сей оды получил в 1780 году, быв во дворце у Всенощной в светлое воскресенье. И тогда же, приехав домой, первые строки положил на бумагу. Но, будучи занят должностью и разными светскими суетами, сколько ни принимался, не мог окончить оную, написав, однако, в разные времена несколько куплетов. Потом, в 1784 году, получив отставку от службы, приступал было к окончанию, но также по городской жизни не мог, беспрестанно, однако, был побуждаем внутренним чувством. И для того, чтобы удовлетворить оное, сказав первой своей жене, что он едет в польские свои деревни для осмотрения оных, поехал и, прибыв в Нарву, оставил свою повозку и людей на постоялом дворе, нанял маленький покой в городке у одной старушки-немки, с тем, чтобы она и кушать ему готовила. Где, запершись, сочинял оную несколько дней. Но, не докончив последнего куплета сей оды, что было уже ночью, заснул перед светом. Видит во сне, что блещет свет в глазах его. Проснулся, и в самом деле воображение так было разгорячено, что, казалось ему, вокруг стен бегает свет. И сим вместе полились потоки слез из глаз у него. Он встал и ту ж минуту при освещающей лампаде написал последнюю сию строфу, окончив тем, что в самом деле проливал он благодарные слезы за те понятия, которые ему вверены были». Вот это автокомментарий Державина к оде «Бог». Ода «Бог» вызывала очень разноречивые реакции. Были у нее критики, и они появились сразу после того, как это стихотворение было опубликовано. Но были у нее и благодарные читатели. Ефим Григорьевич Эткинд в своей статье говорит, что державинская ода «Бог» стала одним из знаменитейших стихотворений мировой литературы. Ее переводили на множество языков, в том числе и на японский, на один только французский 15 раз к середине XIX века, на немецкий не менее 10. Далее Эткинд отмечает, что многие строки «Оды Бог» стали крылатыми. Их цитируют, не называя автора, вот уже 200 лет. Это стихотворение не перестает привлекать внимание благодарных слушателей. Чем обусловлен такой интерес к державинской оде «Бог»? Думаю, что дело здесь в том, что Державин выражает поэтически тот ход мысли, который составляет сердцевину христианской апологетики. Он начинает с величия мира, затем он дает нам картину величия человека, и затем мы видим, что красота мира и красота человеческой судьбы завершаются благодарственным гимном Творцу. Немаловажно в этом стихотворении Державина еще и то обстоятельство, что бытие Божие доказывается через человеческий опыт, а значительность человеческого удела оправдывается бытием Божьим. Это как в псалмах Давидовых. «Бездна бездну призывает». Бездна тайны человека, она может быть познана или угадана только в свете божественной любви. И наоборот, потому что понимание Бога возможно не в теоретическом дискурсе, а только через истинное богопознание, которое совершается в персональном опыте. Ходасевич, сам великолепный поэт, отмечает, что ода Державина прекрасна не только по богословскому ее содержанию, но и по поэтическому мастерству. В этом стихотворении достигает гармонии и равновесия поэтическая мысль и совершенство поэтической формы. Ходасевич говорит об этом. Он написал немного, около 100 строк всего. Из них не все сделаны из одинаково драгоценного материала, но все равновесны и одинаково наполнены. В Боге Державин привел в движение какие-то огромные массы, столь же огромна сила на это затраченная, но ни единая частица ее не пропадает даром, и усилия мы нигде не видим. Таково на сей раз его господство над материалом, что с начала до конца все в оде движется стройно и плавно. Вдохновение владеет им, но материалом владеет он.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: О ты пространством бесконечный, живые в движении вещества, течением времени привечный, без лиц в трех лицах божества, дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Измерить океан глубокий, сочесть пески, лучи планет, хотя и мог бы ум высокий, тебе числа и меры нет. Не могут духи просвещенны, от света твоего рожденны, исследовать судеб твоих. Лишь мысль к тебе взнестись дерзает, в твоем величии исчезает, как в вечности прошедший миг. Хаоса бытность довременную из бездн ты вечности воззвал, а вечность прежде век рожденну в себе самом ты основал, себя собою составляя, собою из себя сияя, ты свет, откуда свет истек, создав и все единым словом, в творенье простираясь новым, ты был, ты есть, ты будешь ввек. Ты цепь существ в себе вмещаешь, ее содержишь и живишь, конец с началом сопрягаешь и смертью живот даришь. Как искры сыплются, стремятся, так солнце от тебя родятся. Как в мразный яркий день зимой пылинки инея сверкают, вратятся, зыблются, сияют, так звезды в безднах под тобой. Светил вожженных миллионы в неизмеримости текут. Твои они творят законы, лучи животворящие льют. Но огненные сии лампады, или рдяных кристаллей громады, или волн золотых кипящий сонм, или горящие эфиры, или вкупе все светящие миры перед тобой, как нощь пред днем, как капля в море опущенна, вся твердь перед тобой сия. Но что мной зримая вселенна, и что перед тобою я? В воздушном океане оном миры умножи миллионом стократ других миров, и то, когда дерзну сравнить с тобою, лишь будет точкою одною, а я перед тобой ничто. Ничто, но ты во мне сияешь величеством твоих доброт, во мне себя изображаешь, как солнце в малой капле вод. Ничто, но жизнь я ощущаю, Несытым некаким летаю всегда пареньем в высоты. Тебя душа моя быть чает, вникает, мыслит, рассуждает. Я есмь, конечно, есть и ты. Ты есть, природы чин вещает, гласит мое мне сердце то, меня мой разум уверяет. Ты есть, и я уж не ничто. Частица целой я вселенной, представлен мниться мне в почтенной средине естества я той, где кончил тварей ты телесных, где начал ты духов небесных, и цепь существ связал всех мной. Я связь миров повсюду сущих, я крайняя степень вещества, я средоточие живущих, черта начальна божества. Я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю. Я царь, я раб, я червь, я бог. Но, будучи я столь чудесен, отколе происшел, безвестен, а сам собой я быть не мог. Твое созданье я создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа души моей и царь. Твоей то правде нужно было, чтоб смертну бездну приходило мое бессмертно бытие, чтоб дух мой в смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, в бессмертие твое. Неизъяснимый, непостижный, я знаю, что души моей воображение бессильны и тени начертать твоей. Но если словословить должно, то слабым смертным невозможно тебя ничем иным почтить, как им к тебе лишь возвышаться, в безмерной разности теряться и благодарны слезы лить.
0: Родная речь. Второе чтение.

Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

и о ее смыслах, о ее последовательности, чтобы подросткам было не скучно стоять на литургии, чтобы они понимали, зачем им вставать в воскресенье рано утром и ехать на богослужение, зачем причащаться, зачем в принципе быть христианином. И мы с вами находимся еще только на первом этапе разговора о литургии, обсуждаем еще только первый этап собрания в церкви. Что значит собраться в церковь? То есть не просто собраться, чтобы пойти в храм, а собраться в церковь, стать единой церковью. И в конце прошлой передачи мы говорили о том, что собираются в церковь не только люди верующие, которые живут сейчас здесь, на этой земле, собираются вместе, чтобы помолиться Христу, чтобы причаститься. Ибо сказано, где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди них. Это слова Христа. Но церковь составляют не только живые, но и уже перешедшие за грань земного бытия люди. У Бога нет мертвых, все живы в вечности. И церковь совершает такое действо перед началом литургии, когда собираются все вместе, и живые, и усопшие. Это действо называется греческим словом «проскомидия». Многие знают это слово, когда подают записки. Да, подать записки на проскомидию. Что же это значит? Можно детям, подросткам рассказывать много умных слов, но, знаете, я поняла, что детям и особенно подросткам важен личный опыт, когда ты рассказываешь о каком-то своем личном опыте. И я им рассказываю, как в конце 90-х годов мне, можно сказать, посчастливилось ходить в храм, который еще только восстанавливался. Мало того, еще даже церкви была передана только одна часть храма, а именно алтарная. Там было очень тесно, но литургии там были совершенно удивительные, ведь люди, по сути, входили в алтарное пространство, и там не было алтарной преграды. Мы, по сути, стояли вокруг престола, молились. И когда священник совершал проскомидию, мы все это видели. То есть то, что обычно происходит за закрытыми дверями алтаря, то, что видят алтарники только, ну, собственно, я с ними и разговариваю, и вот я делюсь с ними своими впечатлениями, которые у меня тоже были, хотя я в силу того, что я женщина, не могу входить в алтарь, но я это видела близко от себя. Итак, священник совершал проскомидию. Что это такое? Священник берет просфору и вынимает частицу из нее. Я вот у ребят спрашиваю, чем отличается просфора перед литургией от просфоры после литургии? Ну, некоторые из них догадываются, что из просфоры, говорит, после литургии как будто кусочек маленький вынут. Действительно, священник вынимает эти частицы за каждое имя, ну или, по крайней мере, за каждую записку, да, если их много. И вот священник, который служил в том храме, предложил нам, прихожанам, самим прочитывать имена тех, за кого мы молимся. А ведь на проскомидии молятся о живых и о усопших. То есть записки о здравии и о упокоении подаются. И он нам говорил так. Одно дело, когда я, священник или там, алтарник, прочитывает имена, которые вы написали в записке. Для нас эти имена ничего не говорят. А вы, произнося каждое имя, действительно вспоминаете этого человека, вы о нем молитесь. И мы подходили, произносили имена наших родных и близких, живых и усопших. А в это время священник за каждое имя вынимал частицу из одной просфоры о здравии, из другой о упокоении и отдавал нам эти просфоры. Потом он нам объяснял, что делается с этими частицами. Оказывается, эти частицы после того, как все в храме причащаются, они ссыпаются в чашу с остатками святых Христовых тайн с такими словами: «Отмой, Господи, грехи поминавшихся здесь, кровью Твою честную, молитвами святых Твоих». Я вот сейчас произношу эти слова наизусть, потому что вот с тех пор как-то они мне так врезались в память, как священник нам про них рассказывал. Ведь это удивительно. Оказывается, даже тех, кого нет с нами сегодня в храме, и даже тех, кого нет сегодня с нами на земле, мы их включаем своей молитвой, своей любовью в литургию, мы их включаем в церковь, мы собираем всех, кто нам дорог, кого мы хотим соединить со Христом в единую церковь. То есть термин «собраться в церковь» очень глубокий, очень ёмкий, очень значимый, и это целое

таинство, можно сказать. Как пресвитер Александр Шмеман говорит, пишет о литургии, что литургия — это целая цепь преображений. И вот это собирание в церковь — это первое преображение серии, так сказать, шагов навстречу Христу. И еще хотела сказать, откуда, собственно, слово произошло «проскомидия» и что оно означает. Слово «проскомидия» в переводе с греческого означает «принесение» или «подношение». То есть кто-то что-то приносит. И действительно, вот особенно в современном обществе, церковь воспринимается как одна из институций по оказанию услуг. Вот мы приходим в магазин, там нас обслуживают. Мы приходим в поликлинику, там нас обслуживают. Да даже в школу сейчас детей приводят, чтобы их обслужили, оказали образовательные услуги. И, собственно, церковь воспринимается как одно из таких учреждений, где меня сейчас духовно обслужат. Нет, церковь — это принципиально иное. Мы не только получаем божественный дар, дар божественной любви, божественных таинств церковных, но поскольку это все происходит по любви, по благодати, а не по закону, да, ты мне, я тебе, там, я тебе большую свечку поставил, дай мне здоровье. Нет, совершенно других отношений ждет Бог от людей. В любви всегда важна взаимность, в одаривании тоже важна взаимность. И мы приносим Богу то, что мы можем принести от земли, да, то, что произрастает, то, что сделано нашими руками. И раньше в храм приносили кто что мог принести, да, в церковь. Кто может, свечи приносит, чтобы осветить помещение. Кто может, приносит масло для лампады. Кто-то испек хлеба, кто-то принес вино. И проскомидия — это, собственно, тот момент, когда люди приходят в церковь, приносят что-то, вот какие-то свои дары, и диакон выбирает для служения, для приношения Богу лучшее. То есть он выбирает лучший хлеб для совершения таинства Евхаристии, который станет потом телом Христовым, лучшее вино, которое станет кровью Христовой. Остальное оставляется для раздачи бедным или для общей трапезы. И каждый обязательно может что-то принести. Ну, скажите вы сейчас, что мы можем принести в церковь? Очень много. Мы можем принести свое время, свое сердце, свой труд, свои руки. Мы можем помочь убраться в храме, мы можем посмотреть за свечками, мы можем провести занятия для детей в воскресной школе. Конечно, самое простое из всего этого — оставить какую-то денежку. Мы сейчас не приносим свечи, чтобы осветить помещение, да? Сейчас церковь освещается прежде всего электричеством, и, соответственно, храму нужно уплачивать и налоги, и деньги за освещение, за электричество и прочее, прочее. Поэтому это самое простое, что мы можем принести. Но если люди совсем бедные, вот я интересную вещь такую прочитала, что в древности самые бедные люди приносили воду. И я спросила как-то мальчиков, алтарников, как вы думаете, зачем воду приносили? И они сразу сказали, они же знают, что в определенный момент богослужения алтарники подают священнику воду, чтобы он омыл свои руки перед совершением главного таинства. И вот нищие и сироты приносили воду, чтобы омыть руки и ноги страннику, чтобы эта вода послужила для омовения на литургии. И действительно, это изначально создавало такую ситуацию, что никто не должен приходить лишь для того, чтобы брать. Все приходят, чтобы отдавать. И, знаете, так интересно наблюдать, как лица алтарников моих, мальчиков, просветляются, они говорят, а мы в алтаре помогаем, мы в алтаре убираем. Ведь для подростков так важно чувствовать себя нужными, что они действительно что-то делают, что-то очень важное, и что к ним относятся всерьез. Вот это то, что можно было бы рассказать подросткам о проскомидии. Я напомню, что с ребятами мы занимаемся по такой удивительной карте, которую придумала педагог Ольга Антипова. Карта эта называется «Путешествие в небесный град Иерусалим». Я уже, можно сказать, рекламировала ее книгу, которая уже не одно издание претерпела, «Божественная литургия с иллюстрациями и пояснениями для детей». Это книга, к которой прилагается и диск с беседами, с передачами, можно сказать, которые Ольга Антипова записывала здесь, на радио «Град Петров» с детьми. И прилагается потрясающая педагогическая
это ее находка, вот эта карта, где через образы показан путь человека ко Христу во время литургии. И мы открываем эту карту, мы уже рассмотрели первый ее образ, это площадь собрания в церковь. С этой площади начинается дорога, тропинка, и она проходит, естественно, под воротами. Я предлагаю детям посмотреть на эту карту, рассмотреть эти ворота и спрашиваю, что в них странного, в этих воротах. И они говорят, проем у этих ворот очень такой необычной, причудливой формы в виде храма или церкви. То есть только церковь может войти в эти ворота. Только люди, вот собранные воедино, да, собранные во Христе, могут туда войти. И вот как называются эти ворота? На этой карте Ольга Антипова обозначила их так: «Врата благословения царства». Почему они так называются? Мы с детьми задумываемся. Ну, поскольку я общаюсь в основном с детьми именно церковными, алтарниками, там обычно не возникает таких сложностей, потому что у них во многом на слуху слова, которые произносятся, провозглашаются в храме на богослужении. И порой они их очень хорошо знают, но не понимают. Знаете, я с этим столкнулась в своей жизни. У меня папа был музыкант, и я выросла на песнях, которые репетировал его ансамбль вот в соседней комнате, бардовской песни. И я знала с детства очень много песен. Каждое слово, каждую интонацию знала. Но только когда я уже выросла, повзрослела, сама стала мамой и стала переслушивать старые записи этих песен, я вдруг поняла, что я ничего не понимала. Слова я знала, все знала, но я ничего не понимала, я смысла не понимала, который скрыт за этими словами. Было очень радостно его открывать. И для ребят, которые с детства знают богослужебные возгласы, радостно бывает открывать смыслы. Так вот, ребята-алтарники обычно вспоминают, с чего начинается литургия, с каких слов, с какого возгласа. После того, как диакон выходит на амвон, встает перед царскими вратами, он возглашает «Благослови, владыка!» И священник из алтаря возглашает «Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков». Именно литургия начинается с этого возгласа «Благословенно царство». «О каком царстве идет речь?» — спрашиваю я ребят. И они говорят, ну понятно, что о Царстве Божьем, о Царстве Небесном. А что это такое Царство Божие, Царство Небесное? И мы с ними начинаем вспоминать евангельские образы. Опять-таки, смотрите, образы. Потому что мы не можем постичь нашим таким ограниченным умом то, о чем говорит Христос. Он говорит из вечности. А мы находимся здесь, в нашем трехмерном пространстве, с нашим ограниченным умом и способностью познать этот мир и тем более Бога. И чтобы мы хоть чуть-чуть прикоснулись к этой тайне, Христос нам дает образы или символы. Он говорит, например, «Царство Божие подобно горчичному зерну. Оно меньше всех, но вырастает потом в огромное дерево». И мы вспоминаем с детьми. Это значит, что какое-то семя сеется в человека, в душу человека, и потом вырастает в такое дерево, которое оказывается важнее и больше вообще всего, что есть в жизни. Тут можно вспомнить очень много образов, данных Иисусом Христом в Евангелии. Но, с одной стороны, Христос говорит, что Царство Божие внутри вас есть. И на карте Ольги Антиповой действительно цель путешествия... А смотрите, священник возглашает сразу в начале путешествия цель нашего путешествия. Литургия, осмысляемая как путешествие, обязательно имеет цель. А цель — это как раз Царствие Божие, или, как обозначено на карте, это Новый Иерусалим, Небесный Иерусалим, тот образ, который дал нам святой Иоанн Богослов в книге Откровения. Это то, что нас всех ждет. Понятно, опять-таки, что это образ, который не будет похож на наши земные города. И на карте Ольги Антиповой она не сама придумала, нарисовала его, а взяла очень известное изображение на мозаике V века из базилики Санта Мария Маджоре в Риме. Мы потом к нему еще подробнее обратимся в наших передачах. Но сейчас важно обозначить, что с самого начала пути обозначается цель нашего пути.
цель пути находится где-то в глубине человека, внутри человека. И на карте это очень здорово оказывается видно. Мы идем не куда-то вперед, вверх, назад, а мы идем в центр, как бы по спирали, внутрь себя, навстречу с самим собой и, конечно, с Богом. Потому что литургия — это не просто, ну, некие обрядовые действия, которые, не знаю, там, приведут к улучшению здоровья или к тому, что мы станем лучше, добрее, смелее и так далее. Нет, литургия — это прежде всего путь к себе, углубление внутрь себя, в свое сердце. И на этой глубине мы встречаемся с Богом. Дальше я спрашиваю детей, а вы помните, что происходит дальше? Вот священник возгласил, да, «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков». И мне все дети хором отвечают «Аминь». Да, хор поет это слово. Что оно означает? «Да будет так, истинно так», отвечают мне церковные дети, они уже это знают. И я акцентирую их внимание на том, что это очень-очень важные слова. Даже если эти слова поет только хор, а все остальные прихожане молчат, все равно хор поет от нашего лица, от лица всей церкви. Мы все, пришедшие на литургию, отвечаем «Да, истинно так». Мы начинаем свой путь к Царствию Небесному. Благословенно Царство! И еще я задаю детям вопрос, в какой известнейшей молитве, которую все вы знаете наизусть, говорится о Царстве? И дети вспоминают, «Да приидет Царствие Твое», говорится в молитве «Отче наш». Это единственная молитва, которую не придумали люди. Это молитва, которую людям дал сам Бог. Иисус Христос сказал ученикам, «Молитесь же так, Отче наш» и так далее. Так вот, сам Господь говорит о том, чтобы христиане молились, «Да приидет Царствие Твое», чтобы они желали, ожидали Царство Божие. И когда мы приходим на литургию, нам провозглашается «благословенно Царство». Чем отличаются вот эти две фразы «да приидет» и «благословенно»? Дети интуитивно очень хорошо догадываются. Они говорят «да приидет» — это просьба, чтобы это было, а «благословенно» — это значит, что уже оно пришло, оно уже здесь. То есть здесь и сейчас на литургии Царство Божие приходит. Мы даже вот когда уже переступаем порог нашего дома и направляемся в церковь, в храм, на литургию, мы уже оставляем за спиной земное бытие, и мы имеем возможность прикоснуться к вечности именно в этом богослужении, в литургии. И Царство Божие провозглашается здесь не символическое, не виртуальное, не психологическое, а реальное. И об этом говорит вся литургия. Но об этом она рассказывает и раскрывает это постепенно. С чем же сталкивается путник, который вошел в врата благословения Царства? Ему уже указана цель путешествия, и на его пути возникает, мы обращаемся снова к карте литургии, и мы видим Великая площадь соборной молитвы. Что это такое? Ну, те люди, которые давно в церкви, знают, как это называется, знают, что называется это «Великая Ектения». Греческое слово «Ектения» обозначает прилежное моление всех присутствующих в храме. И состоит она из определенного ряда прошений, которые произносит диакон, и хор отвечает «Господи, помилуй» или «Подай Господи», и в конце отвечает «Аминь». Да? Самая, пожалуй, понятная часть богослужения. Ну, по крайней мере, «Господи, помилуй» и «Аминь» мы все можем различить. А вот то, что возглашает диакон, не всегда нам ясно. Даже не потому, что не слышно, а потому, что мы не вдумываемся в эти слова. А ведь они очень важные и глубокие. И вот здесь, прежде чем продолжить, я бы хотела привести слова любимого мною владыки Антония Сурожского, которые относятся даже не к литургии, а к другому богослужению. Но они дают понять, насколько церковь глубоко сопереживает человеку во всех его нуждах и во всех его устремлениях. Я не хочу пересказывать повествование владыки Антония Сурожского, потому что у него удивительный язык. Я зачитаю, с вашего позволения. «Однажды ко мне пришла пара, румынка и англичанин», пишет митрополит Антоний. «И молодой человек сказал, я абсолютно не верю в Бога, но она хочет венчаться, и я не против». Тогда я говорю, а я против, я не буду вас венчать. Он спросил, почему? Это же просто обряд. Что в нем такого? Я отвечаю,
многое. Приведите пример. Я говорю, нет, я не буду приводить пример. Я возьму последование таинства брака, и мы с вами прочтем его. Мы начали читать, и я помню, как примерно на середине последования обручения он перебил меня и сказал, «Я никогда не думал, что церковь и Бог знают о человеческой любви больше меня. Вы должны научить меня, потому что это намного глубже, чем я мог себе представить». Итак, мы изучили последование венчания от начала до конца. По мере чтения мы всматривались в разные части и фразы, и он попросил, чтобы до венчания его крестили. Не столько потому, что он встретил Бога, сколько потому, что обнаружил, Бог больше него знает о человеке и о человеческой любви. Конец цитаты. Вот такая история говорит о том, что если мы вчитываемся в слова богослужения, действительно хотим понять, о чем они раскрывают нам огромный мир не только о Боге, да, о церкви, но и о мире, и о нас самих. И прежде чем говорить с детьми о прошениях вот этой великой мирной Ектении, я предлагаю детям сначала задуматься, а что бы вы, спрашиваю я их, попросили у Бога, если бы вам сказали, что ну вот точно исполнится ваше желание. Но ведь Бог это и обещал, если двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди них. А тут вся церковь молится. Дети очень интересно говорят, иногда они прям задумываются, что бы я попросил у Бога. Иногда некоторые дети начинают провоцировать, ну, подростки обычно, чтобы там у меня все было и ничего мне за это не было, чтобы не было каких-то ограничений у меня, чтобы не было школы. Но мы с ними все это подробно анализируем, чего они хотят, почему они этого хотят. И здесь я привожу им такой простой пример. Говорю, ну вот вы уже большие, должны понимать, сказки на новом уровне, сказки как притчи. Говорю, все знают сказку «Колобок»? Они говорят, да, знают. И я спрашиваю, скажите, пожалуйста, «Колобок», что он делает на протяжении всей сказки? Они говорят, катится, катится. И тогда я снова спрашиваю, а что нужно, чтобы круглый колобок покатился? Какая должна быть поверхность? И они говорят, наклонная вниз. Тогда колобок может катиться. Ну, значит, он скатывается вниз. Они это понимают. А если, спрашиваю я, колобку вдруг станет трудно? Что это будет означать? И дети отвечают, ну, это значит, что он пытается катиться вверх. Ну и сами понимают, действительно, вот эту притчу, что когда человеку трудно, значит, он возрастает, значит, он идет вверх, развивается. Таким образом, мы снимаем первый такой слой их пожеланий, который связан с тем, чтобы было полегче жить. Ну и тогда они уже понимают, что нужно о чем-то просить более важном, о здоровье, своем, близких. Причем я говорю, только ваших близких, а, скажем, близких ваших друзей не нужно облагодетельствовать здоровьем. Нет, говорит, наверное, о них тоже нужно помолиться. И таким образом мы приходим к тому, что действительно, если уж молиться, так за весь мир. Если уж молиться о здоровье, так всех. Если уж молиться о счастье, благополучии, так всех на земле. И вот как раз первый возглас этой великой Ектении «Миром Господу помолимся». И дети говорят, о, здорово, мы всем миром молимся Богу. Но в данном контексте «миром» означает, что с миром Христовым в душе, то есть в мире с Богом и друг с другом Господу помолимся. Вот что означает возглас «миром Господу помолимся». Ведь когда в душе буря, война идет, там что-то в нас сопротивляется, мы не можем по-настоящему помолиться. Только этот мир в душе, который нам посылает, дает Господь, мы можем по-настоящему обратиться к Богу. И вот с этим миром в душе мы молимся: «Господи, помилуй!» То есть смилуйся над нами, грешными. Дальше мы просим о самом главном в жизни христианина. Я спрашиваю, что самое главное для верующего человека? И дети церковные, как правило, отвечают мне, ну, самое главное для нас — спастись. Вот именно об этом и молится церковь. О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся, возглашает диакон. То есть о свышнем мире. Что это такое? Мы молимся о Христовом мире, который спускается на нас с небес. То есть главное для нас не просто этот мир, в котором мы сейчас живем, это временное пристанище, но о свышнем мире, о том, в котором мы будем жить вечно. И о спасении душ наших, то есть чтобы мы в этом
с Вышним мире, были с Богом, были, ну, как дети говорят, в раю, да, то есть в Царстве Небесном. Мы молимся о том, чтобы достичь в итоге цели христианской жизни и цели нашего вот этого литургического путешествия. В этой великой Ектенье очень много прошений, на то она и великая, то есть большая. И для того, чтобы дети не заскучали, чтобы они постоянно держали внимание к этим словам, к этим прошениям, чтобы они их по-своему осмысляли, я придумала такой педагогический прием, результаты которого даже превзошли мои ожидания. Но об этом приеме и о том, что же мы придумали и что же мы делаем с детьми, когда разбираем эти замечательные слова великой мирной Ектеньи, которая звучит в начале литургии, я расскажу вам в следующей передаче. А сегодня наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.

0: Для вас прозвучала передача из цикла «Радиошкола юных алтарников». Автор цикла – кандидат искусствоведения, педагог Наталья Юферева.
1: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

Ян Экхольм. Тутта Карлсон, первая и единственная. Людвиг XIV и другие. Передача 7. Глава 11.

0: Людвиг XIV прислушался. Папа Ларсен и Лабан оставались в гостиной, и оттуда раздавался приглушенный шепот. Но вот Людвиг XIV совершенно отчетливо услышал имя.
1: «Тут-то Карлсон!»
0: Он, крадучись, сполз с кровати и встал за дверью, которая была сделана из ржавого куска железа.
1: «Неужели ты веришь, папа, что Людвиг приведет Туту Карлсон к нам в нору?» — спрашивал Лабан. «Не думаю. Но когда цыпленок не идет к нам, мы идем к цыпленку».
0: Людвиг XIV икнул.
1: «Итак, — рассмеялся папа, — мы сами пойдем в курятник и там вежливо поздороваемся с Туты Карлсон и ее родней. Почему бы даже не сегодня вечером? Я, право, очень голоден».
0: Людвиг XIV чуть не вскрикнул.
1: «Нет, мое предложение лучше, — возразил Лабан. — В курятник отправлюсь. Я один».
2: «Достаточно ли ты хитер, чтобы выполнить такое важное и такое сложное задание?» — засомневался папа Ларсен. «Ведь надо учитывать, что во дворе весьма опытная собака, а у людей весьма неприятные ружья».
1: «Ну уж если даже Людвиг смог пробраться туда, уж я и подавно проберусь. Разреши мне, отец!»
0: Папа Ларсен задумался.
2: «Ну, что же, только не делай глупостей. А пока пойди поспи немножко. Во двор пробираться следует только когда совсем стемнеет».
1: «Хорошо!»
0: — воскликнул Лабан и рывком распахнул дверь в детскую. Это произошло неожиданно. Людвиг XIV не успел отскочить, его стукнуло дверью так, что он даже перевернулся. На лбу у него выскочила шишка. Лабан заорал.
1: «Ты подслушивал наш разговор с папой?»
3: «О чем ты говоришь?»
0: Людвиг XIV зевнул и притворился, будто только что проснулся.
3: «Я встал, чтобы выйти на минутку, а то и влетел как бешеный. Я уж думал, не пожар ли».
1: «Малыши не должны мешать, когда взрослые заняты серьезным делом. Давай, улепетывай отсюда. Мне нужен абсолютный покой перед серьезным делом, которое мне предстоит сегодня ночью».
0: Выйдя из норы, Людвиг XIV тут же лег прямо на мух. Он должен помешать Лабану пробраться в курятник. Но как? Людвиг XIV подумал еще немножко и решил, что есть только один выход. Он должен предупредить кур и цыплят. И сделать это нужно сейчас же. Хотя было еще совсем светло, его легко могли заметить люди, и особенно Максимилиан, колебаться Людвиг XIV не стал. Он ведь обещал Туте Карлсон защищать кур от лис, а обещания надо выполнять. И он помчался по тропинке к изгороди. Легко пересек овсяное поле. Ползти было некогда, и он так быстро бежал через клубничную поляну, что с разгона налетел на чучело-палку. На лбу у него выскочила вторая шишка. А тут еще с пугала что-то упало. Людвиг XIV в ужасе сделал отчаянный прыжок в сторону, но пугаться было нечего. То, что свалилось, оказалось простой шляпой, упавшей с головы пугала. Она-то и угодила как раз между Людвигом и палкой. Людвиг потер лоб и продолжил свое опасное путешествие. Скоро кончится клубничная поляна, и тогда начнутся настоящие трудности. Перед курятником совсем открытое место, там и спрятаться-то негде. Пока что Людвигу XIV везло. Во дворе было спокойно, но вдруг дверь из дома людей открылась, и оттуда вышли Петер, Малот и Максимилиан. Людвиг XIV понадеялся было, что они уйдут гулять. Но куда там? Они стали играть во дворе. Правда, ни дети, ни Максимилиан не могли его видеть, ведь он лежал между кустиками клубники. Но вот когда он станет перебегать двор... Людвиг XIV еще раз потер обе шишки на лбу, пытаясь что-нибудь придумать.
3: Нет, ничего не выйдет. Вот если бы я не был таким ярко-рыжим, а был бы, как эта поляна, зеленым, в красную крапинку. А так мне ни за что не добраться до курятника.
0: Он еще раз осмотрелся, и на глаза ему опять попалось чучело.
3: А может, мне притвориться пугалом? Ведь у людей это иногда получается.
0: И тут у Людвига мелькнула идея.
3: Шляпа!
0: Шляпа, упавшая с пугала, была примерно такого же серого цвета, как и земля во дворе.
3: «Хм, а все-таки я иногда бываю хитрым!»
0: — обрадовался Людвиг XIV и пополз обратно и схватил шляпу.
3: «Теперь, если только удастся свернуться в клубочек, все будет отлично!»
0: У края клубничной поляны он съежился и... «Ура! Посмотрите-ка, Людвиг весь уместился под шляпой!» Вот Людвиг выглянул на минутку из-под шляпы, огляделся внимательно, чтобы попасть в курятник, а не в будку к Максимилиану, и шляпа побежала по полю. Максимилиан залаял.
4: «Плут! Плут! Плут!»
2: «Замолчи!» — донесся голос Петра. «Нечего лаять! Кругом такая тишина!»
0: Но пес продолжал глухо лаять и совсем охрип.
4: «Тут! Тут! Тут! Тот, кто лгал! Лгал! Лгал!»
3: «Да что с тобой случилось, крикун?»
0: — теперь говорила Малот.
3: «Такое впечатление, будто...»
0: «Смотри!» — закричал вдруг Петр.
2: «Смотри! Шляпа у курятника!»
0: Людвиг XIV задрожал и шляпу начало трясти.
3: «Кто это стащил ее с пугала?» — удивилась Малот. «Вот папа разозлится!»
2: «Ты разве не видел, что она дрожит и бежит?»
3: «Глупый! Шляпа не может бежать, еще и дрожать!»
2: «Смотри сама, если не веришь!»
3: «Волшебство!»
0: А Максимилиан заливался. «Пойдем-ка посмотрим на это волшебство поближе!» — предложил Петр. Людвиг XIV понял, что дело плохо. Надо как можно быстрее добраться до курятника. И хотя под шляпой ничего не было видно, он рассчитал так правильно, что точно попал в курятник и упал прямо на кур и цыплят. Все вокруг взлетело, закудахтало, запищало, закукарекало.
5: «Как так? Как так? Как так? Живая шляпа!»
0: — закудахтали куры.
5: «Помоги! Петрус! Пивон! Где ты? Где ты? Где ты? Шляп! Шляпа! Она нас съест! Все на нас съест! Она нас съест! Она нас съест!»
0: Людвиг XIV галантно снял с себя шляпу.
3: «Здрасте! Вот и я!»
0: — представился он, и гвалт мгновенно утих.
3: «Людвиг XIV?» — захлопала глазками Тутта Карлсон. «Пип-пип, исключительно! Пин-пип, интересно! А почему ты влетел к нам в шляпе?»
6: «Это неважно! Сегодня вечером, я хотел сказать, сегодня вечером к вам собирается нагрянуть Лабан!»
2: «Шляпа вбежала в курятник!»
0: — раздался снаружи голос Петра.
7: «Глупости!» — ответил голос человека. «Шляпа сама не может. Давайте-ка откроем дверь и посмотрим».
0: Людвигу XIV снова надо было спешить. Он выскочил в щель как раз в тот момент, когда человек открыл дверь курятника. Естественно, что шляпу с пугала Людвиг XIV с собой не захватил. И поэтому он успел еще услышать, как Петр сказал.
2: «Вот, видите, я говорил правду!»
7: «Ничего не понимаю. Ну а ты что скажешь, Максимилиан?»
0: А пес лаял, ведь он-то все давно понял. Собаки, они такие.

0: Глава 12. Людвиг XIV успел как раз к ужину. Все сестры и братья окружили Лабана, а тот с удовольствием растянулся на полу.
1: «Как хорошо я поспал!»
2: «А с чего это ты спал днем?» — спросил его Леопольд.
1: «Ты что, маленький?»
2: «Ну, мы ведь лисы!»
0: Подражая папе Ларсену, важно ответил Лабан.
2: «Маленькие у нас спят ночью, когда нам, взрослым, пора на прогулку».
3: «Какую прогулку?» — удивилась Лоттен.
0: Лабан таинственно усмехнулся и подмигнул папе Ларсену.
2: «Возвращусь с подарком, тогда узнаешь».
3: «Так, малыши, спать!» — засуетилась мама Ларсен. «Завтра опять вас не добудешься!»
0: 13 лисят послушно исчезли в детской, а Лабан направился к выходу.
4: «Будь осторожен!» — сказал ему папа Ларсен на прощание.
2: «Все будет хорошо! Вспомни, я ведь самый хитрый лисенок в лесу!»
0: И Лабан нырнул в темноту. Людвиг XIV ворочался в своей кроватке.
3: «Только бы с Лабаном не случилось ничего слишком страшного!» — думал он.
0: Едва Людвиг XIV заснул, как вдруг в норе поднялся ужасный шум.
1: «Ай-ай-ай-ай!»
0: — выл кто-то.
1: «Мне так больно!»
0: Это был Лабан. Он, наверное, только что вернулся домой. Людвиг XIV испугался.
3: «Что там придумала тут-то Карлсон? Он ведь просил ее ничего не говорить человеку, собаке, детям и маме детей».
0: От крика Лабана проснулись все. Людвиг XIV открыл дверь в гостиную. Там, на диване, который смастерил сам папа Ларсен, лежал Лабан и выл. Мама Ларсен держала его голову на своих коленях и чесала лапы за ушами. Но Лабан был безутешен. Папа Ларсен стоял у его хвоста и рассматривал что-то, висевшее на самом кончике. Людвиг XIV сразу догадался, что это такое.

0: Тут-то Карлсон как-то рассказывал ему о таких вещах. Это была мышеловка.
1: «Ай-ай-ай!» – стонал Лабан. «Я при смерти! Я истекаю кровью!»
0: «Нет, не истекаешь!» – резко оборвал его папа Ларсон. Он был очень сердит. «Ну, а если даже тебе чуть-чуть и больно, то следует заметить, что ты сам виноват. Зачем хвастался, что ты самый хитрый на милю вокруг? Надо же! Лис и угодил в мышеловку!»
2: «Вот с каким подарком ты возвратился!» — хихикнула Лоттен.
1: «Ау!»
3: — замолился Лаба.
1: «Сперва отцепите меня от нее, а потом я согласен выслушать что угодно!»
0: «Ты еще ставишь условия?» — возмутился папа Ларсен и не спеша продолжал. «Что скажет дедушка, то есть твой прадедушка?» «Нет уж, изволь сперва подробно рассказать все по порядку, а потом я еще подумаю, стоит ли убирать эту штуку с твоего хвоста».
3: Папа Ларсен любил поговорить, но Лабану казалось, что никогда еще он не говорил так длинно. А Лабану так хотелось, чтобы его поскорее отцепили от мышеловки. И он заспешил, глотая окончание слов.
1: «Я прокрался на все поле, ничего так особенно, я не слышал и не ви, остал только докурят, а там сыр».
0: «Что?
1: Сыра?
0: Ты испугался сырости?»
3: — прервал его папа Ларсен.
0: «А ну-ка, изволь произносить все слова полностью», — неумолимо добавил он.
1: «Я говорю полностью. Сыр! Не сыра, а сыр! Я почувствовал запах сыра. Ты же сам говорил, что сыр полезен для здоровья. Я решил попробовать этот...»
0: «Какой еще? Ой!» — совсем вскипел папа Ларсен.
1: «Да не ой, а этот сыр! Передо мной лежал маленький кусочек».
0: «И ты сразу же попался на приманку!»
3: Папа Ларсен постарел на глазах.
1: «Нет, я все-таки хоть немножко дохитер», — возразил Лабан. «Я решил не подходить слишком близко, а просто подпихнуть хвостиком этот сыр к себе поближе».
0: «И ловушка захлопнулась», — заключил папа Ларсен.
3: Лабан кивнул и опять завыл.
1: «Так было больно! Я даже не смог удержаться и закричал. И тогда проснулись все куры, и петух, и цыплята, и, наверное, все яйца. Такой поднялся шум. А потом проснулись и люди, и Максимилиан. И мне пришлось уносить ноги. А заодно я унес и эту мышеловку».
2: «Бедный, бедный мой Лабы!»
3: — запричитала мама Ларсен, погладила его по хвосту и покосилась на папу Ларсена.
2: «Не так уж просто забираться в курятники, ведь с ним это в первый раз».
1: «Бедный я, бедный!»
0: — стонал Лабан.
1: «Наверное, полхвоста потерял».
0: «Ничего, пройдет».
2: «Я наложу пластырь», — пообещала мама Ларсен со слезами на глазах. «Завтра все будет хорошо. Ну, отцепи же его, наконец, он больше не будет»,
3: — сказала она папе Ларсену. Папа Ларсен отцепил мышеловку, положил ее на стол.
0: «Вот видите?»
3: — обратился он ко всем лисятам, толпившимся в дверях.
0: «Не я ли всегда говорил вам, что людей и собак следует остерегаться? Лабан, ты будешь каждый вечер рассказывать младшим, что такое мышеловка!»
3: Братья и сестры украдко захихикали.
2: «Хитрый Лабан совсем не хитрый!»
0: «Ха, хитрый Лабан совсем не хитрый!»
2: «Да, хитрый Лабан совсем не хитрый!»
3: Лабан закрыл лапами уши, чтобы не слышать.
2: «Эй!»
3: — Людвиг XIV помахал ему лапкой.
2: «Пс! Послушай, я все же думаю, что ты хитрый!»
1: «И ты туда же!»
3: — огрызнулся Лабан, зализывая хвост.
2: «Нет, ну что ты!» — заверил его Людвиг XIV. «Ты все же всегда был самым хитрым на целую милю вокруг. Ну так вот, если бы ты решил достать сыр не хвостом, то мышеловка вцепилась бы тебе в нос. А это куда хуже!»

0: Наступило утро. Постаревший папа Ларсен снова помолодел. Он уже сидел в гостиной, в своем любимом кресле и размышлял. Он думал о мышеловке. Никогда еще за всю свою долгую жизнь он не слышал, чтобы люди мышеловку ставили там, где снуют куры. Тут что-то не так. Во-первых, кто-то знал, что вечером в курятник нагрянут незваные гости. А во-вторых, куры знали о мышеловке. Кто же их предупредил? Не уходил ли Людвиг XIV вчера днем из дома? Папа Ларсен решил, что теперь ему следует взяться и за младшего сына. И он позвал Людвига XIV. «Ну, сынок, а где ты гулял вчера? Ты, надо сказать, довольно долго отсутствовал». Людвиг XIV стыдливо отвернулся. «Просто гулял». Папа Ларсен внимательно посмотрел на него. «Может быть, у курятника?» Людвиг XIV кивнул. «Так-с, и ты рассказал Тути Карлсон и всем остальным курам, что ночью к ним должен прийти Лабан?» С трудом сдерживаясь, продолжал допрос папа Ларсен. Людвиг XIV снова кивнул. Волоски на шубе у папы Ларсена так и поднялись дыбом. «И как же ты пробрался в курятник?» — зло спросил он. «Ведь было совсем светло! Тебя могли увидеть!» Людвиг XIV рассказал, что он взял шляпу и как прокрался к курам. После этого он даже не решался посмотреть на папу Ларсена, ведь от такого горя тот мог снова постареть на глазах. «Ты очень сердишься», — прошептал он, спрятав нос и глаза в свою шубку. «Я не знал, что они такое надумают с мышеловкой». Людвиг XIV осторожно вытащил из шубки нос и открыл глаза. «Нет, это невозможно!» Папа Ларсен хохотал.
1: «Ты что, не сердишься?»
2: «Следовало бы...» «Да, пожалуй, следовало бы весьма», — смеялся папа Ларсен. «Но ты и сам не представляешь, какой же ты у нас хитрый! Ох, все же нехорошо обманывать своих», — добавил он.
1: «Я не хотел», — улыбнулся Людвиг XIV. «Я только хотел, чтобы Лабан не причинил зла моей лучшей подруге и ее родственникам».
2: «Хорошо сказано», — заметил папа Ларсен. «Но вот тебе мой совет. Не рассказывай Лабану, что это из-за тебя он подцепил на хвост мышелов. А то надо полагать, что он когда-нибудь тебе весьма напомнит об этом. Да, и вот еще. Больше ты не должен играть с Тутой Карлсон. Она и ее родственники отнюдь не наша компания».
1: «Папа!» — начал было Людвиг.
2: «Тута и я больше никогда не будете играть вместе!» Решительно закончил за него папа Ларсен.
1: «Но почему все звери в одном лесу не могут быть друзьями?»
2: «Тоже мне философ», — сказал папа Ларсен. «Подрастешь — поймешь. А пока будет так, как я сказал».
0: Людвиг XIV подумал, что он никогда-никогда этого не поймет, даже когда постареет. Он понуро вышел из норы и лег на покрытый мхом камень. Так он и лежал и думал, как ему жалко всех и самого себя. Сначала ему не разрешили играть с добрыми зверятами. Потом с ним поссорился Максимилиан. А теперь вот он больше не сможет встретиться с Тутой Карлсон. Лучше уж я был бы игрушкой для человеческих детей. Тогда, по крайней мере, я каждый день бы виделся с Тутой Карлсон. Но хотя он еще совсем не состарился, а уже и он понимал, что скоро бы ему захотелось обратно домой в лес, потому что дом для лис — это лес. Нет, он не мог бы быть игрушкой для человеческих детей.
1: «Бедный я, бедный! Какой ужасный мир! Бедный я, бедный! Мне никогда больше не будет весело!»

сказку Яна Экхельма «Тутта Карлсон. Первая и единственная», «Людвиг XIV» и другие для вас читала Анастасия Битюкова. Продолжение слушайте завтра в это же время.

Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть первой симфонии Франца Шуберта в исполнении симфонического оркестра «Анима Этерна». Дирижер Йос ван Иммерзель. Дорогие друзья, в нашем эфире беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Эпоха высокого романтизма в музыке, открытая Россини и Мербером, освещенная именами Беллини и Доницетти и, конечно,

и стремительными взлетами к тональным вершинам со сверкающими высокими нотами. Его величество тенор. Вот так назвал одну из своих статей, посвященную тенорам, критик де Амико. И также назвал и свои воспоминания певец Розен. Как ни неприятно это для поклонников всех прочих голосов, но это действительно так. Тенор отодвинул в середину XIX века в сторону от эпицентра внимания не только центральные голоса, то есть баритоны и басы, но даже и голоса женские, до того являвшиеся в раннем романтизме абсолютными лидерами. Не отсюда ли общеизвестные по многочисленным воспоминаниям конфликты, сплошь и рядом вспыхивающие в отношении теноров, привыкшие к обожанию примадонны, буквально свирепели от теноровых успехов, но о тенораже отнюдь не склонны были к джентльменской учтивости в сражении за лидерство и любовь публики, видимо, памятуя сказанное однажды тенором Рубини. В искусстве пения можно быть только первым. Тот, кто оказывается вторым, по существу оказывается последним. Так что как же здесь удивляться регулярности скандалов, ну, подобных тому, что произошел между Марией Каллас и Марио Дель Монако на спектакле в «Ла Скала», когда в финальном дуэте Нормы и Палеона ни Примадонна, ни премьер не желали уступить право первенства в длительности и доминировании завершающей ноты. Но вот тогда у Марии Каллас не хватило дыхания, и Дель Монако торжествовал, но недолго. «Едва занавес опустился, — вспоминал Дель Монако, — она тут же фурией налетела на меня. Как ты посмел? — кричала она. — Это мой спектакль!» Ну, а далее Примадонна, а, как известно, Каллас никогда не стеснялась ни в выражениях, ни в действиях, бросилась с кулаками на тенора. Именно в этот момент занавес «Ла Скала» взлетел вверх, приглашая солистов вообще-то к поклону, и публика не без интереса имела возможность наблюдать экстравагантное продолжение только что отзвучавшего любовного дуэта Нормы и Палеона. Это общеизвестный курьез из истории оперного театра середины XX века. А за век до этого подобных курьезов было не меньше, а, скорее всего, и больше. Скандал – существенная часть жизни искусства, в данном случае театрального и вокального. Не около театрального и не около вокального, а именно театрального и вокального. Если для антрепренера скандал – это всегда реклама, если для праздной части публики, ну вот той ее части, которую Владимир Васильевич Стасов называл любителями кулинарного пения, скандал есть лишь пикантное добавление к развлечению, и кое-кто даже считает, будто бы без этого и невозможно представить себе жизнь исполнительского искусства, так вот, как раз для самого-то искусства скандал – это важный своей недвусмысленностью и опасный сигнал тревоги. Подобно тому, как боль, пронизающая тело, свидетельствует о болезни и необходимости лечения, вот точно так же скандал свидетельствует о болезни в искусстве, о том, что творчество подменяется местечковым соперничеством, а искусство подменяется спортом и бессмысленной борьбой амбиций. В наше время понять это непросто. Мы в течение слишком многих лет и весьма настойчиво приучались к тому, что соперничество и победа, любой ценой победа, есть смысл жизни. И поскольку искусство сегодня и так стало довольно давно, вырастая до гротескных размеров из зерна, заложенного, посеянного в эпоху гуманистического возрождения и проросшего

в эпоху картезианского мышления атеистического просвещения. Так вот, искусство стало лишь формой самовыражения и самоутверждения. И эта форма, она же и суть творческого процесса, оправдывающего все мыслимые средства. Искусство утратило целеполагание, которое в соучастии Божьему промыслу, в проявлении в образах его мысли о нас. Художник нового времени, исходя из того, что человек есть мерило всех вещей, не захотел довольствоваться ролью посредника между источником творения и объектами творения. Он великой и катастрофической в своей гибельной тупиковой гордыне вознамерился сам стать источником творения. И отсюда тот кризис, который мы наблюдаем повсеместно. Если художник отказывается быть посредником между, так сказать, текстом Творца и людьми, логично, что наступает момент, когда художник-исполнитель отказывается быть посредником между текстами, скажем, Шекспира, Толстого, Достоевского, Мольера, Чехова и иных классиков, и зрителей, между музыкой Баха, Генделя, Моцарта, Верди, Мусоргского и всех иных, и слушателями. Искусство вырождается в самодостаточный парадокс, в прикол, в трюк. И вот ситуация с тенорами в эпоху высокого романтизма – это достаточно яркая иллюстрация сравнительно раннего проявления внутреннего духовного опустошения, утраты целеполагания и, как следствие, размывания, уничтожения, смирения. Тенор, как и сопрано, как и альт, как и басы с баритонами – это ведь всего лишь средство выражения авторского замысла. Великие композиторы поначалу посмеивались над певческими амбициями, а затем оказывались заложниками певцов с их утверждением стиля эстетического эксгибиционизма и торжества физиологического содержания над смыслом. Ну, тут, впрочем, следует заметить, что композиторы были ведь и заложниками своей публики, если шире, если точнее, заложниками своего времени. Они, в конце концов, и сами были людьми этого, а не какого-либо иного времени. А время было своеобразное. Время нетерпеливое, амбициозное и самоуверенно отвергающие вековые традиции ради грядущего, конечно, светлого будущего. А само светлое будущее виделось неотчетливо. Якобинская диктатура, в которую вылилось прекраснодушие атеистического просвещения, еще не забылась, хотя уже и стала облекаться разными героическими мифами. Мощный же импульс, заданной революцией, нашел выход в национально-освободительной борьбе. Германия и Италия стремятся к объединению своих этносов и культур в национальные государства. Польша, Венгрия, Чехия, народы Балканского полуострова стремятся к независимости. Нарождающиеся новые капиталистические государства-хищники – под знаменем демократии и свободы торговли нацелились на разрушение старых империй. XIX век – эпоха колоссальных изменений, прежде всего изменений мировоззренческих. Освобожденная от религии и ветхих традиций мировоззрения открывает путь к агрессивному самоутверждению наций, обществ, корпораций, индивидуумов. Лукавая эпоха, ибо ее эгоистический эксперимент разразится трагедией двух мировых войн и гибелью империй, а следовательно и хаосом, и духовным дичанием, и тотальным разочарованием уже в следующем, 20-м столетии. Но эта реальность, вот эта реальность хаоса в зените XIX века
она прозреваема лишь редкими пророками, предупреждения которых, как и всегда, охваченными всеобщим движением массами, не воспринимается. Романтизм замечателен тем, что всегда полон самоуверенности и святой убежденности в иллюзии. Он замечателен экстатическим самозабвенным порывом, где весь смысл, вся красота в действии. И само это действие благороднее, возвышеннее, одухотвореннее, нежели последующий во след ему результат. И это время имеет свой голос, в котором юность и мужественность умножены самоуверенной экспрессией, каким-то чрезмерным избытком силы и бьющей через край энергии. Тенор доминирует в ансамбле, подобно тому, как эмоции доминируют над разумом. Тенор не слушает возражений, он гневно и торжествующе заносится вверх, демонстрируя громовым верхним до или до диез свою правоту, подобно тому, как в бушующих дискуссиях романтики в идеалистическом экстазе не способны были слушать оппонентов, обрушивая на них картины прекрасного будущего, в которых сами же первые верили со всем свойственным им фанатизмом. Вердиевский тенор столь же отличается от тенора Россиниевского, как изысканный ампир отличается от эклектики со всей характерной для нее броскостью красок и приемов, бесцеремонным смешиванием стилей ради максимального эффекта и предпочтением динамических контрастов стилистической ровности. Это голос, вибрирующий от избытка чувств ярких и обостренных до плакатности, голос, само звучание которого напряжено до предела. Если в эпоху ранних романтиков элегическое звучание теноровой вокализации порой словно бы останавливало время и внешнее действие уступало меланхолическому созерцанию и как бы вглядыванию в глубины лирического подсознания, то вердиевский тенор весь подчинен действию, акцентирован ритм, все более учащающийся, акцентированы, словно бы выделены петитом завершающие фразы, напряжение неудержимо нарастает, чтобы в полной экстатичности, доведенной до гротеска, продекларировать себя в оглушительном форте на сверхвысокой ноте, знаменитое верхнее грудное до. Это не баловство, нет, и даже не просто эффектный трюк запредельных человеческих возможностей. Это ведь демонстрация самостности. Это звуковое выражение философского «я» того самого человека нового времени, который есть сам мерило всех вещей, сам себе и Бог, и царь, и герой.

Стретто Манрико из Трубадура — поистине наиболее яркая декларация вердиевского тенора и вердиевского стиля, в котором в органическом единстве соединены физиологическая и психологическая страстность, непримиримость самоутверждения и героический экстаз. Ну а прозвучала запись 1923 года, исполнителю едва перевалило за 30. Это одна из лучших записей раннего Джакомо Лаури Вольпи, одного из самых технических вердиевских певцов XX века. Его верхние ноты считались образцовыми, и тогда, когда еще не отгремела слава Энрико Карузо, и когда в зенит творческого расцвета вошли Марио дель Монако, Джузеппе Ди Стефано, Франко Карелли, ему было уже 74 года, когда он решил бросить вызов времени и дерзнул выступить в прославившем его трубадуре. Это произошло на сцене Римского театра «Аргентино». Исполнение было профессионально корректным и не более. Певец не мог, конечно, скрыть возраста. Сам Лаури Вольпи, посвятивший много времени за свою очень долгую и плодотворную жизнь исследованиям в области теории, истории, методологии вокального искусства, писал: «Этот голос, то есть тенор, необыкновенно легко выходит из строя по самым разнообразным причинам – возрастным, физиологическим, психологическим и несколько ниже. Так сказать, лицо тенора, то есть его верхние ноты, полностью зависят от качества нижних регистров, и малейшее в них нарушение незамедлительно приводит к роковой деформации верхних нот. Устойчивость, длительность и блеск сверхвысоких теноровых нот напрямую зависят от эластичности и полноценной звучности всего диапазона». Вот тогда, в Аргентино, да, публика была снисходительна, хотя вокально, конечно, ветеран проигрывал молодым певцам, среди которых был и баритон с голосом округлым и громоподобным Джан-Джакомо Гуэльфи. Но случилось чудо. Лаури Вольпи столь рационально и экономно распределил свои оставшиеся вокальные ресурсы, что смог исполнить знаменитую Стретту, вот ту самую, которую мы сейчас прослушали, с прежним совершенством, и потряс римлян верхним до, которое, взлетев под самые колосники сцены, буквально пронзило тутти и хора, и оркестра, и буквально вдавило 2000 зрителей в их кресла. Сам Лаури Вольпи едва удержался на ногах от отдачи, максимально сконцентрированной и на волне экспрессии, выброшенной в зал звуковой волны. Верхняя нота потребовала от него всей мобилизации физических сил. И едва грудное «до» кончило свое сверкание, как зал взорвался овациями, это было неистовство, это было ликование, которое невозможно передать в словах. В сущности, далее спектакль можно было не продолжать. И как здесь не вспомнить, кстати, в контраст воспоминания очень хорошего русского тенора Николая Озерова, отца знаменитого спортивного комментатора и отца не менее знаменитого кинорежиссера, автора киноэпопеи «Освобождение». Так вот, Озеров был на спектакле «Отелло», который ставился на открытой сцене арены «Ди Верона». Пел Донателло, один из лучших вокалистов именно вердиевского стиля первой четверти XX века, непосредственный преемник Франческо Таманьо. Донателло прекрасно провел партию, точно и осмысленно ее интонировал. Средний регистр звучал весомо и благородно, но вот из-за нездоровья и, возможно, голосовой усталости по причине частых выступлений, а Донателло иногда пел по 4-5 спектаклей в неделю, причем именно ведущих партий, так вот он где-то на
полтона, где-то на четверть тона, снизил верхние ноты, которыми безжалостно уснащена партия Отелло. Озерова поразила свирепость публики, громко выражавшей свое неудовольствие и даже пытавшейся несколько раз сорвать спектакль. Сводить весь спектакль, все существо тенорового пения только к верхней ноте — это как-то слишком. И тем не менее, что-то очень существенное, выходящее за привычный эгоизм певцов, лежит в неудержимом стремлении вокалистов, не только теноров, но и всех прочих, в том числе и баритонов, о чем постоянно иронизировал Федор Иванович Шаляпин, к тому, чтобы отметиться успешным штурмом верхних нот. И перед этим пасует интеллект, здравый смысл и воспитанный вкус. Вот, к примеру, тот же Лаури Вольпи критиковал за неумеренность тяги к эффектам высоких нот своих коллег, в частности, Тита Руфа и Энрико Карузо, которого именно верхние ноты, как он считает, довели до абсцесса легких, обретшего злокачественную форму. Но ведь и сам Лаури Вольпи делал то же. И, как видим, на примере в Римском театре Аргентино этот трюк имел победительный характер. Итак, певцы неудержимо стремятся к трюку с верхним до, которые, кстати, композиторы обычно не указывают. У Верди в партитуре Стретто Манрико стоит не до оси. Публика, независимо от степени своей культуры и образованности, жаждет услышать пресловутое верхнее до и готова растерзать того смельчака, который наберется смелости и безумия лишить ее этого удовольствия. В чем же дело? Лучано Паваротти, пытаясь разобраться в невероятной степени воздействия высоких нот не в женском, а именно в мужском и прежде всего теноровом пении, говорил о том, что эти ноты, видимо, вызывают в человеке ряд подсознательных ассоциаций, заложенных в еще, видимо, доисторическом прошлом. Здесь и вопль невыносимой смертельной боли, и крик появившегося на свет младенца, и ликующий крик торжествующего победителя. Разнообразие ассоциаций чрезвычайно расширяет число сторонников верхних нот. В самом деле, не пропетая, а ведь именно скорее выплеснутая на эмоциональной волне верхняя нота в звуке именно человеческого голоса является своеобразным сгустком энергии. Вспомним, как кричит спортсмен, преодолевающий заветный рубеж или поднимающий немыслимую тяжесть, разрывающий, заковывающие его рамки возможностей. Вспомним, как повышается и становится все более напряженным тон голосов спорящих людей. Вспомним, что когда мы хотим перекричать толпу, то мы не понижаем, а именно повышаем тональность голоса. Крик практически невозможен на нижней ноте. Крик по определению сдвигает голос вверх по диапазону, от чего, собственно, и срывы голоса, или из-за чего после ожесточенного спора хотя бы, так сказать, першит в горле. Ни один композитор, даже самый модернистский, не потребует форте на нижнем регистре не только от тенора, но даже и от баса. Эмоциональная наполненность, страстность, открытость, ну, так сказать, декларативность победительная или трагическая природой заложена в повышении тональности звука, причем не на меццо-воче, уж тем более не на пиано, а именно на форте и фортиссимо. Вспомним, как в сцене суда на заключительном монологе Ивана в «Братьях Карамазовых» в Амхате от басового рыка взмывал стремительно вверх к упругому стальному теноровому звуку голос легендарного Бориса Ливанова.
Или вспомним, как разгонял свой голос до звенящих теноровых нот, в которых самбрировались боль и гнев не менее легендарный Евгений Лебедев в «Мещанах» на сцене БДТ. Это великие драматические актеры, которые, исходя из естественных законов, прописали, так сказать, партитуры своих образов. По накалу, по остроте, по обнаженности чувств, вполне достойных оперного спектакля. Сегодня артисты, отнюдь не легендарные, имитируя чувства, просто кричат. Видимо, им от чего-то никто не объяснил, что высокая нота должна быть подготовлена, что звуковая партитура должна осмысленно выстраиваться не только в музыкальном, но и драматическом театре, что нельзя игнорировать ни тембровой живописи, ни драматической тектоники ритма. Певца от сегодняшнего беспамятства спасает композитор, ставший классиком. Мы отталкивались от размышлений Лучано Паваротти, поистине солнечного тенора, чей талант лежал как бы в стороне от мрачноватой вердиевской экстатичности, но все же лучшее из созданного им так или иначе связано с Джузеппе Верди, а верхние ноты у Лучано Паваротти, по единодушному признанию даже самых привередливых критиков, образцовые –

Романс Радамеса «Изаиды» записан по вороте в зените его творческого пути в 1979 году. А сама же партия древнеегипетского полководца относится к числу сложнейших в теноровом репертуаре и вместе с тем одной из самых неблагодарных. Ну, например, Владимир Атлантов, быть может, лучший драматический тенор России второй половины XX века, знаменитый плотной голосовой массой богатого тембра и трубно-звенящими верхними нотами, пометуя советы своей матери, очень хорошей певицы сопрано Елизаровой, и ее коллег, консерваторских профессоров Болотиной, Бронской, Белухиной, Сарваль, Луканина, хорошо знакомых Атлантову, конечно, с детства, он избегал петь Радамеса, как, впрочем, избегал петь и Манрико, и Альваро в «Силе судьбы», и Габриэля Адорро в «Симоне Боканегра». Эти партии написаны Джузеппе Верди в очень высокой тесситуре, характерной для, скорее, тенора ди Грация, но они требуют мощного, именно драматического звукового наполнения в постоянно нарастающей динамической напряженности. Партия Радамеса — это ведь еще и своеобразная месть Верди своенравным и самовлюбленным тенорам. Единственный развернутый сольный номер тенора в «Аиде» — это вот исключительно сложный романс, который мы услышали. Композитор сознательно поместил его в самое начало оперы. Он ведь начинается буквально через 4-5 минут после поднятия занавеса. Во-первых, тенор не имеет возможности распеться, так сказать, обрести форму по ходу спектакля. Во-вторых, в дальнейшем он лишен возможности что-либо исправить в случае неудачи. Ему негде продемонстрировать свои возможности, он является лишь участником ансамблей и вынужден бессильно наблюдать, как солируют иные. В этом, конечно, отражение очень непростых отношений Верди к своим исполнителям и совершенно очевидное его раздражение относительно установившейся на вторую половину XIX века, не без его участия, кстати, теноровой деспотии. Поворотчи, в отличие от Атлантова, тенор отнюдь не драматический, но тем не менее. И Манрико, и Радамеса он пел. Пел, хотя недолго, эпизодически, однако же пел и в «Ля Скала», и в «Метрополитен», и в «Ковентгардене». Впрочем, светлый и какой-то, так сказать, серебряный по тембру и компактный по звуку, четко сфокусированный в классической маске и потому идеально полетный тенор Паваротти, это явление едва ли не феноменальное. Дебютировав сравнительно поздно, он до последнего дня, то есть до 70 слишком лет, находился в очень хорошей вокальной форме. В такой форме, с которой можно было не кончать, а начинать карьеру. Время не стерло красок тембра, оно не сократило диапазона. Звук оставался наполненным и ровным, без малейших следов тремоляции. Лишь где-то вот после 60 лет, или, быть может, чуть ранее, несколько уменьшилась и продолжала уменьшаться сама звуковая масса. Кстати, подобное происходило, например, с русскими басами Касторским и Бассе, и с русскими же тенорами Ершовым и Ханаевым. Причина в утомленности голосового аппарата от тяжелого, драматического, ну, в основном, вагнеровского репертуара. Подобно им, Паваротти никогда не переступал предела своих возможностей, однако в случае с героическими вердиевскими партиями максимально опасно к этим пределам приблизился, являясь все же не героическим тенором, а именно лирическим. Лирическим по характеру звука, по тембровой высветленности, по всему творческому комплексу. Впрочем, то, что вердиевский тенор непременно должен грызть кулисы и тиранить слушателей пронзительными верхними нотами,
Это, если не полностью неправда, то, во всяком случае, это не вся правда. Трубадур впервые увидел свет в Риме на сцене театра «Аполло» 19 января 1853 года. Погода в вечном городе была под стать мрачному колориту оперы, свирепствовала буря, небо пронизали молнии, а мутные воды Тибра залили улицы города, но это ничуть не остановило публику, которая под проливным дождем уже с 9 часов утра штурмовала двери театра. Успех на премьере был оглушительный и абсолютный. Трубадура признали даже недруги Верди. Иван Тургенев писал: «Понравился мне трубадур, против которого я, как вообще против Верди, имел сильнейшее предубеждение». А вот спустя всего-то полтора месяца, 6 марта того же года состоялась премьера «Травиаты» на сцене Венецианского театра «Ла Феничи». И если Манрико был рассчитан на резкий, агрессивно звучащий, клокочущий темпераментом тенор Эторе Боккарди, то Альфред Жермон в «Травиате» главная теноровая партия, он рассчитан был на мягкий тенор деграции Джакомо Грациани, прославившегося исполнением в основном россиниевских партий. «Травиата», как известно, на премьере провалилась. Героическая эпоха Ресорджименто не была готова к тому, чтобы пусть и в лирической форме, но все же воспевать буржуазные добродетели и буржуазный образ жизни. Понятно, что в Париже, в период расцвета Второй империи, «Травиата» через 3 года пройдет с триумфом. Ну, а еще через 3 года состоится на сцене Итальянского театра и петербургский триумф «Травиаты», где восторг публики заглушит яростно обличительные отповеди объединившихся по случаю русских критиков во главе с Серовым и Стасовым. Кальцолари, певший в Петербурге Альфреда, как и Грациани, был певцом несколько архаичным, то есть совершенно лишенным героических черт, и исповедовал скорее принципы, ну, несколько упрощенного, но все же фиоритурного стиля. Как видим, без лирического тенора не обошелся и Верди. Он был очень чуток к эпохе, а эпоха начинала уставать от длящегося десятилетиями напряжения. Она начинала уставать от романтиков и героев. «Травиатой» Верди открывает дорогу французской лирической опере Масне и Шарпантье, а также и дорогу веристам, типа Маскани, Лянкавалла, Пуччини –

0: Плотность тембристого звука роднит Беньямино Джильи с драматическими тенорами. Характер же звука, лишенного агрессивного напора, мягкого, умеренного по темпераменту, предпочитающего звучание меццо-воче, скорее говорит о Джильи как певце лирическом. И вот в этом сочетании суть, так сказать, нового лирического тенора, вердиевского лирического тенора, обычно классифицируемого как тенор-лирико-драматический. Мы услышали запись 1924 года, сделанную в Нью-Йорке. В этой записи запечатлен в арии Альфреда Жермона итальянец Беньямино Джильи именно тогда, когда он стал прямым восприемником великого Карузо на сцене Метрополитен-опера. Упомянув Энрико Карузо, мы понимаем, что разговор наш о тенорах далек от завершения. Но мы продолжим его обязательно при следующей нашей встрече. Всего доброго. До свидания.
1: Дорогие друзья, прозвучала беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приизи и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме еси, во еже утреннего ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим,
и нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от кровей Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устни мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем, воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, еже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ноще сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую.

Ты свет, просвещай и освещай всяческая, и тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим тя, яко не погубил еси нас с беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, внащи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога родшая, умерщвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача родшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и черви же злаго и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о сквернене скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченный в милости, веру ей бо в мя рекл иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страсти моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое,
не дашь мне.

место лукавому демону, обладати мною, насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всям не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет меня раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 231-е зачало послания к Ефесянам, отрывок из 5 главы.
1: Братья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену как самого себя, а жена да боится своего мужа.
0: Послушайте 96-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 23 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды во имя Господне».
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшнее евангельское чтение, которое мы услышали, говорит о том, что почитание святых, праведников, пророков, которое было тоже распространено и в среде ветхозаветного народа, среди израильского народа, это повествование сегодня, которое мы услышали, разумеется, касается нас, потому что Евангелие, оно — это живое слово, оно живо и действует сегодня на нас, на сегодняшних людей, живущих в сегодняшнем современном мире. О чем же здесь? Но мне кажется, здесь мы легко себя и свою жизнь, и свое время узнаем. Украшение памятников, воздвигание гробниц. Все это и нам тоже свойственно, и нам тоже свойственны некие знаки и символы почитания к праведникам, к преподобным, к тем святым, которые оставили уже мир, перешли в вечность, оставили нам свои мощи, оставили нам сегодня память о себе. И мы почитаем их. Но вопрос заключается здесь сегодня и обличение Христа именно о том, что это почитание, это поклонение, воздвигание им гробниц и памятников никак не касается внутренней жизни людей. Люди, которые это почитание оказывают, никаким образом, ни в какой мере не подражают той праведности, тому служению, которое несли те пророки, праведники, которым почитание и сегодня возносится. Также, дорогие, случается и с нами, когда мы почитаем мощи, почитаем сегодня иконы святых угодников. Все это имеет под собой, к сожалению, основу часто потребительскую. Получить что-то от них и спросить сегодня у них материальной, земной помощи. Но ни в коем случае мы не спрашиваем у них, очень часто, к сожалению, так бывает, не спрашиваем у них их опыта, помощи в подражании их жизни. К сожалению, часто мы ищем исцелений, ищем достатка. Об этом идет наша молитва к Богу или к святым, но никогда мы не ищем сегодня опыта святых, который бы мог нам сегодня помочь исправить и преобразить нашу жизнь. И потому, разумеется, вот эти слова, обличающие сегодня фарисеев, саддукеев, обличающие современный Христу народ израильский, обличают сегодня и нас, что почитание наше сегодня мощей, почитание икон, почитание праведников может носить разные стороны и разный иметь характер. Национальный, может быть, традиционный, народный, потребительский, как уже сказал сегодня я, но зачастую не имеет главного, не имеет желания в своей основе почерпнуть и узнать и прикоснуться к опыту тех святых, которых мы почитаем, жить, подражая им в их жизни, в их служении, в их стремлении к Богу. И вот сегодня это Евангелие, конечно же, нас обличает, и мы должны воспринять сегодня эти слова для себя, воспринять для себя как некое научение и наказ для собственного исправления, постараться в нашей жизни все-таки, кроме почитания, кроме поклонения, кроме испрашивания каких-то себе выгод мирских у святых, стремиться познать их опыт, стремиться познать их жизнь через жития святых, через те книги, которые они нам оставили, а многие святые были писателями, церковными писателями. Поэтому сегодня мы обличаемы в том, что, к сожалению, очень мало мы читаем литературу именно святоотеческую, читаем мало добротолюбия, читаем мало те труды, те книги, которые оставили нам, в том числе и преподобные русские, как Нил Сорский, например, Иосиф Волоцкий и разные другие святые. Почитаем их мощи, молимся им, но не почитаем сердцевину их жизни, их учения. И вот сегодня это Евангелие, разумеется, нас ставит на одну планку с фарисеями. Чтобы наше почитание не было только формальным, внешним, необходимо в глубину погружаться в жизнь святого праведника, искать подражание ему, искать его опыта, и этот опыт нас приведет ко спасению. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: Сентября по старому стилю празднуется память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, пострадавших около 137 года в Риме. Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь родились в Италии. Их мать, святая София, была благочестивой вдовой-христианкой. Назвав своих дочерей именами трех христианских добродетелей, София воспитывала их в любви ко Господу Иисусу Христу. Святая София и дочери ее не скрывали своей веры во Христа и открыто исповедовали ее перед всеми. Наместник Антиох донес об этом императору Адриану, и тот велел привести их в Рим. Адриан убеждал их принести жертву богине Артемиде. Юные девы, Вере было 12, Надежде 10, а Любови 9 лет, оставались непреклонны. Тогда император приказал жестоко истязать их. Перенося невиданные муки, святые девы прославляли своего небесного жениха и оставались непоколебимыми в вере. Святую Софию подвергли иной пытке. Мать была вынуждена смотреть на страдания своих дочерей. Но она проявила необыкновенное мужество и укрепляла своих дочерей словом. Все три девицы были обезглавлены. Матери разрешили взять тела дочерей, и она похоронила их на высоком месте под Римом. Три дня святая София, не отходя, сидела у могилы дочерей, а после предала свою душу Господу. Верующие погребли ее тело на том же месте. Также сегодня вспоминаются мученицы III века, Феодотия, пострадавшая в городе Никее от правителя-язычника, и Агафоклия, которая была рабыней в доме у хозяйки-язычницы и была ею убита. В этот день прославляется 156 мучеников, пострадавших в начале IV века, Пелия и Нила, епископов египетских, Зенона Пресвитера, Патермуфия, Илии и иных. Большинство из них были египтяне, остальные были палестинцы. Их схватили по приказу правителя Палестины Фермилиана, всем выкололи глаза, подрезали на ногах жилы и подвергли всяческим иным пыткам. 100 мучеников были обезглавлены, остальные сожжены. Произошло это событие около 310 года. Этот день освящен празднованию в честь Цареградской и Макаревской икон Божией Матери. Макаревская икона Божией Матери Адигитрия явилась в княжении Василия Васильевича Темного преподобному Макарию Унжинскому чудотворцу, подвязавшемуся на пустынных берегах реки Унжи. 17 сентября 1442 года, около 3 часов утра, когда преподобный Макарий оканчивал свое обычное утреннее акафистное пение Пресвятой Богородицы, его келью вдруг озарил неведомый свет. За стенами кельи он услышал ангельское пение: «Радуйся, благодатная Мать Неневестная». Выйдя из своей кельи, преподобный Макарий увидел икону Богоматери, окруженную светозарным сиянием. Он с благоговением взял икону и поставил в своей кельи, почему она и стала называться келейной. Позже ученики преподобного дали ей наименование Макаревской. На месте явления святой иконы позже был основан монастырь, также названный Макаревским. В сонме новомучеников и исповедников российских в этот день празднуется память преподобномучеников архимандрита Павла Моисеева, настоятеля Коряжемского Николаевского монастыря, с насельниками и иеромонахами Никодимом Щипковым и Серафимом Кулаковым, и архимандрита Феодосия Соболева, настоятеля Сольвычегодского Веденского монастыря. Все они были расстреляны в 1918 году. Также сегодня вспоминаются преподобномученица Ирина Фролова, послушница Спаса Бородинского монастыря, скончавшаяся в лагере в 1931 году, и преподобномученица Александра Хворостянникова, пострадавшая в 1943 году. В этот день совершается память мученика Иоанна Короткова, пострадавшего в 1941 году. Мученик Иоанн Петрович Коротков – принадлежит к тому немногому числу мирян Русской Православной Церкви, которые в условиях безбожного государства стали исповедниками истины Христовой и свидетельствовали свою веру даже до смерти. Иоанн Петрович родился в 1885 году в Ярославской губернии в крестьянской семье. В колхоз он не вступил и вел единоличное хозяйство. большую семью Коротковых, которой было шестеро детей, в 1935 году обложили непомерным налогом, а за неуплату изъяли весь скот и имущество крестьянского хозяйства, оставив семью без средств к существованию. Летом 1936 года Иоанн Петрович смог устроиться рабочим при Масальской больнице, но через несколько месяцев он был уволен за проповедь христианской веры. Он хорошо знал Священное Писание и, имея силу духа, объединял вокруг себя верующих людей, привлекая их горячей проповедью верности Христу. В 1937 году его арестовали и приговорили к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. 30 сентября 1941 года мученик Иоанн Коротков погиб в Каргополь-лаге в Архангельской области вследствие раздробления черепа. Наш церковный календарь продолжит житие мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
2: Святые мученицы пострадали в Риме при императоре Адриане. Святая София, твердая христианка, сумела воспитать своих дочерей в горячей любви к Господу и Иисусу Христу. Слух о благонравии, уме и красоте девиц дошел до императора Адриана, который, узнав, что они христианки, пожелал их увидеть. Святые девы, понимая, с какой целью призывает их император, обратились с горячей молитвой к Господу, прося его об укреплении в страданиях. Когда святые предстали перед императором, все были изумлены спокойствием их духа. Казалось, они пришли на пир, а не на мучение и смерть. Адриан призвал по очереди всех трех сестер и ласково убеждал их принести жертву богине Артемиде, но получил от всех твердый отказ и согласие претерпеть муки за Господа Иисуса Христа. Император приказал жестоко истязать сначала старшую Веру, затем Надежду и младшую Любовь. Но Господь своей невидимой силой сохранял их непоколебимыми. Мать их, святая София, видя истязания дочерей, проявляла необыкновенное мужество и находила в себе силы убеждать их терпеть страдания, ожидая награды от небесного жениха. И святые девы радостно приняли свой мученический венец. Святой Софии разрешили взять тела дочерей, чтобы предать их земле. Она положила их в ковчег, с почестью отвезла на колеснице за город, похоронила, но так и не смогла отойти от могил своих любимых дочерей. 3 дня она оплакивала их смерть и, наконец, предала свою страдавшуюся душу Господу. Верующие погребли ее рядом с могилами дочерей. За великие муки матери, пережившей страдания и смерть своих детей, святая София удостоилась быть прославляемой как великомученица. Мощи святых Веры, Надежды, Любови и Софии впоследствии были перенесены во Францию и находятся в местечке Эльзас.

0: завершит наш церковный календарь рассказ о Макарьевской иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Макарьевская икона Божией Матери явилась 17 сентября по старому стилю в 1442 году во время княжения Василия Васильевича Темного, когда Гальская область, а ныне Костромская, находилась в бедственном положении от междоусобных войн и набегов татарских полчищ, опустошавших Россию огнем и мечом. Защиты не было, беспомощный народ падал духом. В это время чудотворная икона Богоматери явилась угоднику Божию Макарию, жившему в подвигах молитвы, поста и любви к ближним, на берегу реки Унжи, где ныне находится Макарьево-Унжинский монастырь. В 1442 году, 17 сентября, около 3 часов утра, преподобный Макарий оканчивал свое обычное акафистное пение Пресвятой Богородицы. Вдруг его хижину озарил необыкновенный свет. Преподобный стал еще усерднее молиться, и тут услышал за стенами келья тихое пение. «Радуйся, благодатная Матерь Небесная!» Со страхом вышел он из кельи и увидел на небе икону Богоматери. Икона приближалась и спускалась прямо к хижине святого угодника. С радостным трепетом он пал лицом на землю и приветствовал явление Царицы Небесной. «Радуйся, Мати Божия!» После этого он с благоговением взял икону и поставил в своей келье. По этому случаю святая икона долго называлась Келейной, но ученики преподобного Макария назвали ее Макарьевской. На месте явления иконы преподобный Макарий ископал источник, который находится близ Макарьевского монастыря под горой и славится целебной силой. Со времени явления Макарьевская икона прославлялась многими чудесными знамениями благодати Божией. В монастырских рукописях сохранились сказания о некоторых чудесах явленной иконы. Когда крымский хан Менгли-Гирей разорил Золотую Орду, татары опустошали в своих набегах Нижегородскую и Костромскую области, угрожая разрушить город Унжу и Макарьевскую обитель. У русских не было ни воинов, ни укреплений, одна надежда на помощь Божию. Все бросились в церковь и молились небесной заступнице у гроба преподобного Макария. Молитвы укрепили надежду на помощь. Все жители вооружились чем и как могли и мужественно пошли на смерть. Но тут явилась необычайная победа веры над неверием. Не успели они выйти на врагов, как толпы вооруженных татар бросились бежать. Часть их была захвачена в плен, и когда их спрашивали, зачем их полчища бегут от малочисленной дружины православных, они отвечали: «Мы видели над городом страшного старца с седыми волосами, как он грозно смотрел на нас, как он садился на белого коня и устремлялся на нас. Тогда мы в страхе бросились бежать». И в другой раз, во время княжения Василия Ивановича, было страшное нашествие татар. По словам летописи, в 1522 году около 20 тысяч неприятелей осадили город Унжу. Беззащитные жители бросились к своей всесильной защитнице. Между тем татары подступили к городу и со всех сторон зажгли его. Вдруг пролился сильнейший дождь, от которого не только погас огонь, но и весь город наполнился водой. Татары испугались наводнения и отступили от города. В их смятении было что-то страшное. Они бежали в таком ужасе, что, не помня себя, убивали друг друга. Так, по усердной молитве к Богу перед чудотворной иконой Матери Божией, спасался русский народ от всех врагов, болезней и напастей.

Песнопение на текст из послания апостола Павла, композитора протоиерея Иоанна Соломина, прозвучало в исполнении хора Богоявленско-Анастасийного кафедрального собора города Костромы.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Петербурге прошла 18-я международная научно-богословская конференция. Тихвинская икона Божией Матери вернулась в Успенскую обитель. Об этих и других событиях более подробно. 28 сентября на Тихвинский городской вокзал прибыл поезд с тихвинским чудотворным образом. Святыню сопровождали епископ Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав, секретарь Тихвинского епархиального управления иеромонах Николай Бестужев и благочинный Тихвинского Успенского монастыря иеромонах Януарий Рухлов. На перроне вокзала икону встречал глава Тихвинского района Юрий Шорохов, а также представители государственной власти и жители города Тихвина. Икона была доставлена в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь. С богослужебными песнопениями образ пронесли по территории обители и возвратили на ее обычное место в Успенском соборе монастыря. После этого епископ Мстислав в сослужении монастырской братии совершил чин молебного пения. В период с 27 августа по 27 сентября состоялось принесение Тихвинской иконы Божией Матери в храмы Москвы и Московской области. Верующие столицы и всей страны могли помолиться перед Тихвинской святыней в храме Христа Спасителя, Патриаршем соборе Воскресения Христова, главном храме Вооруженных сил России и в храме Архангела Михаила на Патриаршем подворье в деревне Акулинино. 26 сентября на братском захоронении в городском поселении Свирьстрой состоялась торжественно-траурная церемония захоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии принял участие настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Ладейное поле протоиерей Михаил Николаев, который совершил чин отпевания павших защитников Отечества. Вместе с жителями, представителями администрации, поисковиками, отец Михаил помолился о упокоении душ героев, отдавших свои жизни за свободу нашей Родины. 23 и 24 сентября в Санкт-Петербургской духовной академии прошла 18-я международная научно-богословская конференция «Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки». Встреча объединила представителей духовных и светских учебных заведений, а также священнослужителей и исследователей, сообщает сайт Духовной академии. На пленарном заседании прозвучали доклады о вкладе выпускников академии в духовное образование Оренбурга, епархии, богословском наследии протопресвитера Александра Шмемана, традициях изучения четверо Евангелия, соотношении церковного права с юриспруденцией и теологией. Отдельное выступление было посвящено благотворительным трудам императрицы Марии Александровны. Заседание завершилось презентацией новых книг издательства Академии. Работа конференции продолжилась на тематических секциях. Участники рассмотрели вопросы богословия, патрологии, библеистики, церковной истории и права, религиозной философии, миссионерского служения, церковного искусства и музыки. Две секции прошли в Санкт-Петербургском государственном университете, где обсуждались развитие отечественной богословской мысли и передача традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей в образовательной среде. Круглый стол, посвященный святителю Льву Великому, был приурочен к 1575-летию Четвертого Вселенского собора и 1565-летию кончины святителя. Участники обратились к его догматическому и литургическому наследию, значению его трудов для церковного учения и современного межконфессионального диалога. Значительное место в программе заняли вопросы православной биоэтики, христианской психологии и педагогики. Обсуждались нравственные вызовы развития искусственного интеллекта и биомедицинских технологий, взаимодействие пасторской и психологической помощи, поддержка семьи. Особое внимание было уделено участию детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в приходской и богослужебной жизни, созданию доступной среды и работе православных центров помощи. На круглых столах о церковных медиа и современных экклезиологических вызовах участники рассмотрели присутствие церкви в информационном пространстве, влияние цифровых технологий на религиозный контент и способы говорить о вере живым языком, понятным современному человеку. 27 сентября на набережной Сидоровского канала в Ломоносове прошел слет клубов юных моряков «Четыре ветра». Перед началом состязания исполняющий обязанности председателя епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иерей Рустик Сиволапов отслужил молебен на начало благого дела. Участвовали команды морских клубов, кадетских классов и училищ, подростковых молодежных центров и моряков срочной службы военно-морского флота в возрасте от 14 до 18 лет. Программа морского многоборья включает такелажную подготовку, вязание морских узлов, швартовку, подачу бросательного конца и спасательного круга, викторину, маяки и знаки Финского залива и конкурс на знание морского английского языка. Дополнительно прошли мастер-классы на швертботах и яхте. Первая в новом учебном году встреча молодежного миссионерского общества «Апостол» состоялась 27 сентября в храме святого апостола Петра в Веселом поселке. Председатель епархиального миссионерского отдела, духовник общества «Апостол» Иерей Николай Свяченко подчеркнул, что миссия – это не только разговор о вере, а вся жизнь верующего. Он призвал не разделять жизнь на церковную и обычную. Общество «Апостол» объединяет 9 направлений, каждое из которых дает возможность молодым людям раскрыть свои таланты и послужить ближним. В подростковой группе старшеклассники могут задавать сложные вопросы, делиться сомнениями и находить единомышленников. Музыкальная группа объединяет тех, кто способен выразить свою веру через искусство и подарить радость окружающим. В рамках направления «Служение в храме» молодые люди помогают в алтаре, постигают смыслы богослужебных действий и текстов. Участники миссионерского служения учатся грамотно и деликатно отвечать на вопросы о вере, о церкви, осваивают формы проповеди Евангелия в современном мире. Также ребята могут попробовать себя как волонтеры в приюте для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Кормление малоимущих проходит каждую субботу с 11 до 12 часов. Участники группы готовят горячую еду и раздают нуждающимся. В домашней библейской группе ребята изучают священные тексты, обсуждают сложные места, учатся соотносить евангельские слова с повседневной жизнью. Певчие молодежного хора участвуют в богослужениях и приходских событиях. Общество «Апостол» приглашает тех, кто стремится расти в вере и служить ближним, присоединиться к одному из направлений. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Вопросы воспитания и образования детей обсуждались во все времена и во всех обществах. Обратив взгляд в прошлое на лучших писателей, поэтов, государственных и военных служащих, можно согласиться с утверждением, что лучшего воспитания, нежели дворянское, в России все-таки не было. Книгу историка Веры Боковой «Отроку благочестия блюсти, как наставляли дворянских детей» слушайте на волнах радио «Град Петров» ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра в рубрике «Непридуманное». Читает Людмила Зотова.
2: Интеллигентность – это способность к пониманию, к восприятию. Это терпимое отношение к миру и людям. 30 сентября – день памяти академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. В 10:30 начнется передача историка Нины Жерве об этом выдающемся ученом, филологе и общественном деятеле. Ежедневно в 13:30 слушайте в нашем эфире воспоминания о Дмитрии Сергеевиче сотрудников Пушкинского дома. Передачу подготовил Сергей Ивков.
1: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. В передачах об Эрмитаже мы стараемся рассказывать не только о самих произведениях искусства, но и об их реставрации. Обычно этому посвящаются наши репортажи под общим названием «Возвращение шедевра», с таким же названием, как и выставки в Эрмитаже, посвященные завершению реставрации. В одном из таких репортажей мы рассказывали о завершении реставрации произведения Симоны Мартини «Благовещение». Сегодня подробно поговорим об этой иконе эпохи раннего Возрождения, тем самым продолжив рассказ о зале итальянской живописи XIII-XIV веков и Сиенской школе. Рассказывает Зоя Владимировна Купцова, старший научный сотрудник отдела западноевропейской живописи Государственного Эрмитажа, хранитель итальянской живописи XIII-XIV веков.

0: Мы с вами у Симоны Мартини, у правой створки диптиха двухчастного образа со сцены Благовещения. Симоны Мартини – следующее поколение сиенских художников, и он в ряду крупнейших, самых важных сиенских художников первой половины и середины XIV века, и вместе с братьями Лоренцетти представляет сиенскую живопись и изменения в сиенской живописи с точки зрения придворного искусства. Но, во-первых, сразу должна сказать о том, что произведение представлено, к сожалению, для нас, да, не полным, а вторая часть этой сцены находится, створка с образом Архангела Гавриила находится в Вашингтоне, в Национальной галерее. Но это лишний раз напоминает о том, как произведения ранней итальянской живописи могли разъединяться по разным причинам. Либо их продавали антиквары, либо и владельцы могли в какой-то момент их разобщить. Но действительно, произведения часто расходятся в разные коллекции, находятся на разных континентах и живут совершенно разной жизнью. И если мы посмотрим, сравним с вами два произведения, нам даже покажется, что они очень разные, потому что каждая из них жила на протяжении столетий своей жизнью. И иногда спорят специалисты и говорят о том, что нет, это створки от разных складней, от разных диптихов. От одного диптиха сохранился Архангел Гавриил, от другого сохранилась Мадонна. Ну, о Мадонне, конечно, следует сказать отдельно, потому что Симона Мартини, во-первых, художник, который значительно обогатил иконографию. Мы сейчас с вами говорили о византийской иконографии, насколько она была важна, насколько традиции держались в итальянской, ранней итальянской живописи. А Симона Мартини, как придворный художник, иконописец, живописец, он, конечно же, вносит совершенно свое личное представление о женских образах, о Мадонне. И его Мадонны часто напоминает таких светских дам, которые связаны с рыцарской культурой, с какой-то французской культурой. Напомню о том, что Симона Мартини вторую часть своей жизни проводит при папском дворе в Авиньоне во время изгнания папы из Рима. И, собственно, он в Авиньоне умирает в 1344 году. Здесь мы уже точно знаем, что его дату смерти, хотя не совсем знаем, когда он родился, поскольку нет каких-то точных документов, а есть просто ранние вещи, по которым мы примерно представляем его возраст. Но надо сказать, что, конечно же, Симона Мартини, он подвержен очень сильно французскому влиянию придворной культуры, готической так называемой культуры. И здесь вы увидите силуэт Мадонны очень вытянут. Неестественным образом, пластически он напоминает колокол.
1: Да.
0: Мадонна склонила голову в сторону Архангела Гавриила. И сама фигура этой Мадонны, Мафори, написана таким образом, что она напоминает вот такой цветок или колокол. Конечно же, под Мафорием, благодаря складкам, мы видим силуэт Марии, ее тело, да, ее расположение ног. Мы видим, что она сидит на подушке, а не на троне, то есть она низко опустилась. Но эта Мадонна бесплотная. Здесь важно увидеть линию, украшения и плечи, например, как будто бы имитирующие драгоценные камни, и совершенно роскошное платье под Мафорием. И Мафорий написан ультрамарином, очень такой краской, которая хорошо сохраняет синий цвет, очень устойчивая. И вы видите, что отворот плаща или Мафория Марии золотой, он мерцает золотом. Настолько с точки зрения драгоценности, да, и драгоценного украшения этого образа преподносится Мария. Она светская дама, ее одеяния драгоценные, мерцают. И, как я говорила, она сидит на подушке, такая красная подушка с золочением. Она чуть виднеется. Это важный момент, потому что Мадонна сошла с пьедестала. Она теперь не на троне, она не владычица, не царица небесная. Она со смирением принимает весть от Архангела Гавриила. Она подчинена воле Бога. И вот эта история смирения Это одна из главных христианских добродетелей – смириться, подчиниться, принять свою судьбу. И не случайно я делаю такой упор на разговор о смирении. «Мадонна де Люмильта» по-итальянски – это иконография «Мадонна смирения». Дело в том, что Симоне Мартини приписывают и изобретение этого образа, этой иконографии, связанной с Мадонной, сидящей на подушке. Считается, что именно Симоне Мартини изобразил впервые таким образом Мадонну, и эта иконография была подхвачена уже следующим поколением художников. Что еще важно? Что, вы видите, эта работа вставлена в раму, рама специально сделана под это произведение, она поздняя, она не историческая, такая стилизация, но она дает нам возможность почти полностью увидеть сам образ. И мы видим, что эта икона была в каком-то обрамлении, то есть диптих, она была складнем, хотя доска очень сильно изогнулась, но тем не менее, она была складнем, и этот складень напоминал книгу. Мы сейчас видим в золотом фоне такую чеканку, которая отчасти напоминает миниатюры, книги. И подобная же чеканка располагается на оборотной стороне. Правда, там гипсовая поверхность, которая просто имитирует кожаный переплет. И именно поэтому вы можете почувствовать, что это был не алтарный образ, а это был личный молельный образ, сделанный на заказ одному из крупных великих художников, ну, например, который работал в тот момент в Авиньоне. И, видимо, вероятно, это был какой-то очень важный заказ. С другой стороны, мы просто не можем сказать точно, кто именно заказал. Но по тому, как сделана эта икона, как это сделана вещь, мы можем сказать, что этот заказ был очень важный. И что еще важно? Что этот диптих использовался. Он использовался для личного благочестия, для молитвы, и доказательством всему служит, например, использование этого образа служит ожог. Вот если вы присмотритесь в левый нижний угол, здесь есть ожог от свечи, и реставратор его попробовал показать для того, чтобы тоже представить это произведение во времени, показать его жизнь. И мы с вами говорили о сиенских иконах, о алтарном образе, перед которым стояли свечи. Здесь то же самое. Здесь были свечи, и вот такой ожог – это как раз элемент, который никогда реставратором не закроют сейчас, потому что важно увидеть жизнь небольшого произведения. Но в XIX веке так не было принято. Была так называемая антикварная реставрация, когда произведения как раз дописывали, где-то закрывали вот такие элементы, чтобы представить картину, образ в товарном виде. Да. Сейчас, конечно, другой подход. Наверное, еще надо обратить внимание на то, какие здесь прекрасные руки у Марии. Какие они длинные, длинные пальцы, как левой рукой Мария придерживает книгу, молитвенник, правой она придерживает край мафории. И обратите внимание на то, как изображена, как сделаны руки и лицо. Это так называемые, опять же говоря, на профессиональном сленге инкарнат, плоть, да, или тело. Оно чуть зеленоватое.
1: Я вот хотела спросить, что вы там...
0: Этот момент тоже важный. Мы с вами говорили о том, что подсмывалась живопись, стиралась, проходили реставраторы, художники на тот момент, да, подновляли что-то. И, конечно, вот эти тончайшее речное письмо, оно в первую очередь страдало. И верхний, завершающий, тонкий слой живописи, он подсмыт. И мы с вами видим зеленый цвет, так называемый по-итальянски вердаччо, который придавал, это подложка под лицевое письмо, которое придавало, ну, делали некие, ну, если правильно выразиться, делали подложку, чтобы сделать некий объем, да, и на этом объеме пробелами уже создавали, лепили лицо или, например, руки. И вот практически остался здесь только вердаччо, немного виден румянец, поэтому чуть холодный такой зеленоватый оттенок. И говоря вот о том, что такое подсмытость, стоит еще присмотреться к волосам Марии, которые чуть виднеются из-под мафория, но они почти смыты. Вот обрамление вот под мафорием, вот? Да, вот здесь вот прямо над ней...
1: все вижу. Да.
0: Если придать этому значение, то вы увидите, что там такой невнятный тонированный кусочек, да, обрамляющий лицо. На самом деле Мадонна была с золотыми волосами, как наш ангел «Золотые волосы» в Русском музее.
1: Так там и есть какие-то... О, да. Это пушка.
0: Чуть-чуть виднеется, точечки. Немного виднеется остаток от этого обрамления, от золота, которое подводило пряди волос, но почти полностью именно этот кусочек подсмыт. Когда с этим произведением работал не так давно реставратор Валерий Бровкин, он, во-первых, убрал старую запись на плаще, на мафории Мадонны, потому что она уже очень сильно поменялась в цвете. Она была сделана, вероятно, в XIX веке и маслом.

0: реставратор говорил о том, что, к сожалению, ему не удалось поработать, как-то показать нам оригинальные авторские волосы, которые сделал Симона Мартини, потому что они очень сильно смыты, там почти ничего не осталось. Поэтому, конечно, ничего реставратор создавать и дописывать не будет и оставил нам авторские фрагменты с такой деликатной тонировкой, чтобы она не выбивалась из образа.
1: Совершенно по-дилетантски, конечно, могу рассуждать, но вот платье, которое снизу, рукава, во всяком случае, как они выписаны, ну, не знаю, это уже какой-то почти что модерн. Ну, вот, знаете, «Поцелуй Климта», там же тоже фон такой вот мелко, ну, как бы вот ячеистый, что ли. Я не знаю, может быть, это от времени так потрескалось, но просто...
0: Ну, у вас абсолютно точное меткое сравнение с Климтом.
1: Ну, вот...
0: Когда живопись начинает приближаться к драгоценности, и ее поверхность становится рельефной, где-то вызолоченной. И вот если присмотреться, например, к каменьям, да, на плечах, они выпуклые. Ну, это не очень хорошо видно, может быть, с дистанции, да, но они чуть выпуклые, они должны были как-то мерцать. Они подсмылись немного, но тем не менее. И даже если вы присмотритесь к золоту, то обратите внимание, у Мафория отворот, который мерцает золотом. Ведь это не просто вызолоченная часть, да? Она сделана пуансоном, так называемым. То есть она точечками пробита,
1: вот, да, я почему...
0: как и подушка. И это дает нам эффект мерцания и движения света. И он словно бы напоминает микромозаику, как... Византийские мастера, которые создавали...
1: Я просто без очков не сразу поняла и думала, что, ну, мало ли, там потрескалось или что-то.
0: Нет, вам не показалось?
1: Когда ближе, этом... думаю, ой, как-то...
0: Да, вот, это такая миниатюрная мозаика, мерцающая золотом. И, конечно же, остается нам только фантазировать и представлять, как в искусственном освещении, особенно свечном, должна была мерцать одежда Мадонны, как красиво должны были мерцать ее складки и борт, на котором идет такая декоративная надпись.
1: Угу. Причем очень тонко. Вот край, действительно, вот этот, не знаю, как украшение, да, края одежды, как-то так очень... Я тоже вот не сразу поймешь, что это именно, ну, такое украшение. То есть так деликатно сделано, что не бросается в глаз. Вот вам, дескать, украшение.
0: И посмотрите, как расположены складки. Они декоративные,
1: да,
0: они,
1: да,
0: призывают зрителя любоваться, наслаждаться, угу, живописью. И в этом суть часто образов Симона Мартини, которые эстетически настолько красиво сделаны, что, конечно же, Симона Мартини был одним из, не случайно был одним из крупнейших художников Сиены, потому что влияние его образов было сильнейшим. Вот один из самых знаменитых образов Симона Мартини находится в галерее Уффици. Собственно, наша Мадонна, она вторит алтарному, большому алтарю Симона Мартини, Благовещение, где в одной сцене изображены архангел Гавриил, Мадонна и между ними лилия. Вот этот алтарь с бесплодной, пугающейся Мадонной – это один из таких хрестоматийных образов Симона Мартини, который дает представление о том, насколько эстетически это совершенно особый художник и тяготеющие к готике. Хотя есть специалисты, которые оспаривают, считают, что не было в Италии готики как таковой. Она была очень поверхностная. Угу. По сути, не было готики, внутренней так называемой. Но Симона Мартини как раз является собой пример того, что он был одним из художников, мимо которого готика не прошла. Вообще в Сиене были очень сильны французские влияния. И французская миниатюра, и различные сочинения придворные, сонеты. Да. Мы не сказали о том, что Симона Мартини был дружен с Петраркой. И Симона Мартини приписывают не просто изобретение различных иконографических образцов, а считается, что Симона Мартини написал первый портрет. Что это за портрет? Это портрет Лауры. Но он не сохранился, хотя такая легенда существует, что Симона Мартини для Франческо Петрарки создал портрет Лауры, и он является основателем портретного жанра. Сейчас до сих пор ищут этот портрет. Всем интересно, сохранился он или нет. Может быть, когда-то и найдем.
1: Когда-нибудь уже в современности, ну, там, в течение, скажем так, хотя бы в течение 20 века, удавалось соединить эти
0: Нет.
1: две части? Ну, то есть как-то вот...
0: Нет, ну, могли соединить с помощью фотошопа, но хотели очень...

0: показать на экспозиции и в Эрмитаже в том числе. Вы помните, у нас раньше был обмен. К нам, например, приезжала Мадонна Альба из Национальной галереи Вашингтона в рамках шедевра, утраченные шедевры Эрмитажа. И, конечно, была такая идея все-таки когда-нибудь продемонстрировать. Но потом у нас наступили иные времена. Мы перестали сотрудничать с музеями Америки. Но дальше у нас была другая идея. Я упоминала уже о том, что мы планировали сделать ответную выставку в Национальной галерее Умбрии. И мы там, забегая уже назад, вперед, не знаю, говоря о наших планах, которые не состоялись, и мы там думали соединить два этих произведения, показать впервые в жизни их вместе. И все-таки понять, что есть истина, и происходят ли эти вещи из одного складня. Но, к сожалению, опять же, у нас изменилось.
1: Ну да.
0: Изменились обстоятельства, но я думаю, что все-таки когда-нибудь мы покажем.
1: Ну, всему свое время наступит.
0: Да.
1: Просто интересно действительно, что вот если они рядом, то там, может быть, что-то и понятно станет, не знаю. Потому что, понятно, современные технологии позволяют довольно точно разные вещи совместить, отобразить, но все-таки это же не то же самое, что живем.
0: Ну, значит, там идея-то еще была в том, что почему специалисты считают, что некоторые специалисты считают, что это один и тот же комплекс. Потому что совпадает орнамент на оборотной стороне. Орнамент, напоминающий, как я говорила, переплет. Но если мы посмотрим на лицевую сторону, то как раз здесь будет несовпадение орнамента, потому что чеканный орнамент, золоченый на фоне, фоне Мадонны, да, фоне Архангела Гавриила, он разный. Это мы тоже можем трактовать по-разному. И, конечно, хотелось бы когда-то сравнить в жизни.
1: Ну, о таких чисто физических свойств, технологических, технических, они же чем-то соединяться должны были,
0: да,
1: два складня. То есть, ну, нет ли...
0: Здесь есть фрагменты.
1: Совпадающих отверстий.
0: Вот здесь есть фрагменты, не фрагменты, конечно, а отверстия, по которым понятно, что это была часть общего комплекса. Мы не сравнивали размеры, да, мы не сопоставляли эти вещи вместе. И, конечно, очень хотелось бы. Это такой, знаете, спортивный интерес хранителей, когда-нибудь соединить некоторые вещи в одно и убедиться в том, что действительно они были единым целым, или наоборот разочароваться, к сожалению.
1: Да, но это надо, конечно, вблизи, вооружившись, если вот у кого не очень со зрением, там, очками дальнозоркими или близорукими, и рассматривать в деталях, потому что открываются какие-то вот... неожиданные вещи.
0: Да, летом. Знаете, когда ее представили после реставрации, это было часть месяцев, когда, я не помню.
1: По-моему, в ноябре или в декабре.
0: Да. В общем, 22-го, Мадонна, да, уходила в зиму.
1: Да.
0: Это было темное время суток.
1: Да-да-да.
0: У нас было искусственное освещение, которое не до конца пробивало, и мы не можем это сделать, потому что мы должны выдержать количество,
1: да,
0: люкса света, которое попадает на поверхность. Так вот, конечно же, свет не до конца пробивал, да, вот эту мафории, цветовую гамму работы. И появились критики реставрации. Вообще нам говорили, что зря мы это сделали. Вот привыкли видеть той, которая была Мадонна, так и надо было оставить. Время ушло, другое время пришло. Уже не так надо было оставлять, нужно было менять записи. Так вот я к чему это говорю? К тому, что сейчас прекрасный свет.
1: Да, да.
0: Трудное туристическое время, бывает много посетителей, но бывают часы в Эрмитаже и вечерние, когда можно увидеть произведение в хорошем освещении, хорошую погоду и поистине насладиться. Вот мы сейчас с вами стоим, закрыта штора.
1: Ну, часть окна, да.
0: Часть окна закрыта, но все равно свет попадает и искусственный,
1: да,
0: и дневной, и мы просто не можем оторвать глаз, любуемся, да, на то, как он мерцает.
1: Ну вот я была на этом мероприятии для журналистов, да, пресс-показ, когда ее представляли, и я вот таких деталей действительно не видела. Хотя я стояла довольно близко, еще подходила фотографировать, и потом была возможность посмотреть. Но это было действительно такое глубокое темное время года. Даже когда чуть-чуть рассвело, все равно вот таких деталей... Но... даже под софитом ярко.
0: А, мы же дополнительно освещали, чтобы было ее хорошо видно.
1: Да.
0: Но я должна напомнить о том, что вопрос освещения – это вопрос дискуссионный. И, конечно, когда мы находимся на временной выставке или представляем произведение публике, мы его специально дополнительно будем освещать. Но на постоянной экспозиции это не принято. И более того, в 20 веке, ближе ко второй половине 20 века, когда у нас мы были во всеоружии и имели возможность освещать Я имею в виду различные музеи освещать, ну, какими только угодно светильниками, да, картины, как угодно, с какого угодно ракурса, то вот теперь мы немножко отходим от этого, от этой искусственной игры, потому что я приведу пример. Есть часть экспозиции в Лувре, которая была сделана недавно, например, так называемые исторические комнаты, где абсолютно нет дополнительного освещения.
1: То есть вот исключительно, что из окна льется, то и
0: то, что вы видите из окна, именно так и представлена экспозиция. Потому что это исторический контекст. А дальше вы воспринимаете это субъективно, нравится вам или нет. Но, конечно, в Лувре есть и такие, и другие экспозиции, ну, да, которые показывают, например, живопись отдельно. Но, тем не менее, это, как я говорила, вопрос дискуссионный и не всегда окончательно решенный. Еще другой пример – галерея Питти, галерея Палатино Палаццо Питти, где все произведения расположены абсолютно исторически, так как они находились в галерее XIX века. Если вы помните, некоторые картины расположены на специальных крепежах, которые дают возможность эту картину двигать на стене, то есть как книгу ее поворачивать в сторону света. Например, работы Рафаэля так выставлены. Таким образом, если у вас, например, чуть свет меняется, вы можете, смотритель, хранитель, не знаю, может чуть-чуть немножко поменять угол произведения, чтобы он был освещен. И тоже нет специального усиленного дополнительного освещения. И это хорошо. Это часто бывает хорошо. Конечно, все зависит от масштаба, от образа, от того, как он сделан, потому что небольшие произведения трудно рассматривать без искусственного освещения. Но
1: тут еще, так сказать, от способности глаз зрителя тоже зависит многое. Ну, в том смысле, что иногда, конечно, освещение какое-то дополнительное требуется просто, чтобы, ну, увидеть, прочитать там.
0: Да.
1: Вот. Но другой вопрос, что в данном случае, вот я очень хорошо помню, и телевизионщики свои лампы, значит, включали. То, что тут еще и стекло, важно, чтобы не бликовало, да. И в камеру-то не попадало, блики не попадали. Но вот у меня не было тогда такого впечатления, как вот я сейчас, вот как первый раз ее увидела. Честно говоря, даже сама удивилась, как я тогда не обратила...
0: В разное время года.
1: Да, вот как-то даже прям удивительно.
0: Вы видите, как она светится? Как светится синий. Как видно ее колено.
1: Нет,
0: как,
1: ну синий-то вообще совершенно...
0: Такие глубокие складки, вот как золото, как мы говорили, мерцает. Красное, такое винно-красного цвета платье, разные оттенки красного, и книга, молитвенник, да, и платье, и подушка. Поэтому наши реставраторы предпочитают делать тренировки летом. И техническая сложная часть, связанная не с тренировками, а просто с реставрацией, часто делается в более темное время года. Но вот именно тренировки оставляют, стараются сделать в хорошее время, в хорошую погоду, при вот таком бассейном свете.
1: А у нас еще такая благодать, у нас белые ночи, можно работать хоть.
0: Можно
1: почти.
0: Почти не выходить из мастерской.
1: Да. В течение там... хотя бы дней 10, чтобы время не терять. Замечательно.
2: Возле Мадонны и Симоны Мартини можно провести много времени. Собственно, мы и не могли оторваться, обсуждали все новые и новые детали, восхищались и плавно перешли к теме хранения таких шедевров в Киоте, под стеклом, без стекла, о том, что в современном музейном мире существуют разные точки зрения на этот предмет. К сожалению, всю эту беседу мы не сможем отразить в нашей передаче, но, вероятно, этого и не нужно делать, чтобы не отвлекать вашего внимания от главной темы сегодняшней передачи «Мадонны из сцены Благовещения» сиенского мастера Симоны Мартини. А беседу с хранителем итальянской живописи 13-14 веков в собрании Эрмитажа Зоей Владимировной Купцовой мы продолжим в одной из наших следующих передач. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры, а также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.

Дорогие слушатели, сегодня мы продолжаем цикл передач по страницам книги православного педагога Софьи Сергеевны Кулымзиной «Наша церковь и наши дети».

0: Дошкольный возраст от 3 до 6 лет – это самая младшая возрастная группа, с которой мы обычно имеем дело в церковной школе. К этому возрасту дети овладевают навыками беглой речи, понимают речь других. С ними могут общаться не только родители, но и друзья, учителя, чужие люди. У воспитателя появляется такое действенное средство, как словесное общение. Он, например, может рассказывать сказки, которые, впрочем, необходимо тщательно обдумывать и отбирать. Детскому восприятию совершенно чужды понятия о правде, нации, праведности, справедливости, власти, вере и даже любви, хотя они могут понять, что такое добрый, хороший или злой, противный человек. Учитель не должен обращаться к таким чувствам, которых маленькие дети не могут сравнить с чем-нибудь им знакомым. Нравственное развитие маленьких детей весьма примитивно, хотя они порой знакомы с этическими ярлыками, которые так любят навешивать на них. Плохой мальчик, хороший мальчик, непослушный. Как часто ребенку приходится слышать эти слова? Но он не способен понять, хорош или плох тот или иной поступок. Почему любопытство в одних случаях поощряется, а в других запрещается? Будучи младенцем, он познавал свои способности и свое окружение. Теперь же он накапливает опыт одобрения и осуждения его поступков другими, который впоследствии должен сформировать его понятие о добре и зле. Пятилетний ребенок знает, что Бог хочет, чтобы мы были хорошими, и что мы не должны быть плохими, но весьма смутно представляет, что такое «хорошо» или что такое «плохо». Он просто отождествляет это с одобрением или осуждением со стороны взрослых. В идеальном плане одобрение или осуждение в христианской семье является началом созидания основ детской этики.
1: Пятилетний ребенок уже вполне подготовлен к тому, чтобы выслушать простое изложение библейского рассказа о сотворении мира. Сами дети могут принять активное участие в этом рассказе. Скажите им закрыть глаза, чтобы почувствовать темноту, которая царила вокруг нас, пока Бог не сотворил света, и открыть глаза, чтобы почувствовать свет. Им нужно предоставить возможность прикоснуться к листикам, цветам, семенам. Они могут показать, как передвигаются различные животные, как летают птицы. Можно рассказать о том, как Бог заботится о нас. Таков, например, рассказ о Ноевом ковчеге, то есть о том, как Бог спас Ноя, его семью, животных, как голубь улетел и после окончания потопа вернулся с зеленой веточкой. Этот рассказ можно разыграть в лицах. Можно рассказать и драматизировать в игре историю о младенце Моисее, спасенном из воды. Можно рассказывать детям о случаях чудесных исцелений Иисусом Христом, подчеркивая не чудесность совершенного, которую дети будут отождествлять с волшебством, а желание Господа помочь людям в их страданиях. История Адама и Евы и их жизни в раю, история о том, как Адам нарекал имена животным, о том, как Адам и Ева были изгнаны из рая, и обещания Богом Спасителя должны быть рассказаны просто, как рассказ об Адаме и Еве, не пытаясь объяснить понятия падения, греха, истории спасения. Дети всегда очень любят рассказы о Рождестве Христове, о том, как Иисус Христос благословил маленьких детей. Те же самые рассказы можно повторять опять и опять. И всегда стараться, чтобы дети деятельно принимали в них участие, так же, как мы повторяем те же самые любимые игры.
0: Пятилетний ребенок, воспитывающийся в православной христианской семье и каким-то образом участвующий в приходской жизни, уже успевает накопить достаточное число религиозных представлений и немалый религиозный опыт. У него уже сложилось представление о Боге, создавшем все на свете, о Боге добром и всемогущем. До некоторой степени ребенок наделяет Бога властью, любовью и всемогуществом, то есть чертами своих родителей. Личность и поведение родителей окажут, в конце концов, глубокое влияние на религиозное сознание ребенка. Пятилетний ребенок представляет себе Иисуса Христа на основании рассказов взрослых, с картинок, которые ему показывали, и с икон, которые он видит в церкви. Но у него еще не встает вопрос о том, кто Бог, а кто Иисус Христос. Пятилетнего православного ребенка научат креститься и произносить слова во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но это не связано в его уме с рассказами из священной истории, а пытаться объяснить маленьким детям учение о Святой Троице, вероятно, преждевременно и слишком трудно. Понятие ребенка о церкви отождествляется со знанием храма здания. Чем лучше он знаком с различными деталями храма, тем уютнее он будет чувствовать себя в нем. Ребенок гордится тем, что знает, как нужно правильно поступать, перекреститься, поцеловать икону, подойти к святому причастию, получить благословение, присоединиться к общему пению. Конечно, все эти знания носят чисто механический, внешний характер, но они дают ребенку чувство его принадлежности, ощущение, что в церкви он свой, а это чувство входит в самую глубину нашей душевной жизни.

0: Главным в опыте церковной жизни маленького ребенка является частое причащение. В причащении святых тайн благодатная, таинственная жизнь церкви, самая суть христианской веры входит в жизнь ребенка. Реальность и действенность таинства нельзя отождествлять с его рациональным осмыслением ребенком. Благоговейное отношение родителей и всех молящихся к таинству дает ребенку осознать, что действие это является чем-то особенным. Не стоит пытаться говорить совсем маленьким детям больше, чем что причастие – это святая пища, хлеб и вино, которую нам дает Господь. Можно рассказать, что когда Иисус Христос в последний раз собрался со своими учениками, Он также дал им хлеб и вино и сказал, что каждый раз, когда мы будем причащаться, Он будет с нами. Причащаясь, мы принимаем к себе самого Господа Иисуса Христа. Всякие попытки объяснить детям слова «приимите, едите, сие есть тело мое», или «пийте от нея вси, сия есть кровь моя», могут привести к самым нежелательным последствиям. Мне известен случай, когда неловкие, хотя и искренние попытки учительницы церковной школы объяснить детям значение и смысл святого причастия привели к тому, что дети, испуганные ее рассказом, отказались причащаться. Лучше рассказывать детям, приближающимся к переходу в следующую возрастную группу, историю о Тайной Вечере, объясняя им, что так в первый раз дано было людям святое причастие. Сам Иисус Христос причастил своих учеников, и Он просил нас делать то же самое в память о Нем. При этом внимание детей можно привлечь к иконе Тайной Вечери, которая обычно находится над царскими вратами.
1: Дети возраста от 6 до 10 лет покинули замкнутый мир семьи. Они ходят в школу, имеют друзей и врагов, о которых родители не знают. Они сами принимают решения и общаются с детьми. Они соблюдают правила и обычаи большого мира – школы, соседей по дому, улицы. Они познают, что закон – не только установленные родителями правила, но и школьный распорядок, правила дорожного движения, правила, принятые другими детьми. Все, что дети раньше воспринимали как должное, теперь постоянно подвергается испытанию и сравнениям. По мере того, как растет знакомство с законами и правилами, возрастает искушение нарушить их, украсть, выругаться, позавидовать.
0: Прогресс в умственном развитии детей начинает менять отношение детей к рассказам. Их интересуют причины и следствия происходящего. Слушая рассказ о сотворении мира, их интересует замысел Бога. Почему Он создал людей такими, а не другими? Помню, как 7-летний мальчик, выслушав рассказ о грехопадении, с раздражением спросил: «Но почему же Бог не сделал так, чтобы Адам и Ева не могли его ослушаться?» Этот мальчик был вполне подготовлен к элементарному объяснению учения о свободе воли. В этом возрасте появляется более ясное представление о справедливости, чем то, которое наблюдалось раньше. Инстинкт обладания собственностью проявлялся у детей и в более раннем возрасте, но теперь это проявляется в более четком понимании, что мое и что не мое, с большим уважением к собственным правам и со значительно меньшим сознанием прав других. И все же эти права понимаются и признаются ребенком, и часто нарушаются им с полным сознанием того, что он действительно нарушает закон. Детское понимание справедливости носит несколько ветхозаветный характер, с большим упором на справедливость и с очень малой готовностью к милосердию. Детская ложь – это не просто выдумка, Иногда в ней чувствуется сознательная цель, попытка избежать неприятные последствия своих поступков. Наряду с усвоением смысла слова «закон» и сознательного понятия о нарушении закона происходит рост и развитие более добрых, высоких чувств, сострадания, стремление защитить более слабого, принятие каких-то более определенных нравственных норм и готовности даже пострадать ради верности им. Я помню маленькую 7-летнюю девочку, которую я привела на страстное богослужение. «А не хочешь ли ты посидеть?» — шепнула ей я. Серьезно посмотрев на меня, она прошептала в ответ: «Не всегда надо делать то, что хочется, правда?»

0: Как рассказывать детям этого возраста о Боге, чтобы рассказ был связан с их жизненным опытом? Другими словами, готовы ли они хоть как-то воспринять христианство? Могут ли они сознательно участвовать в богослужении? Что они могут понять из Священного Писания? Какие духовные и нравственные ценности важны для них? Дети уже могут воспринять Бога как Творца Вселенной. Религиозное значение это сознание получит только в том случае, если дети ощутили в какой-то мере красоту и чудесность окружающего их мира. Школьные учебники закона Божьего, к сожалению, отделываются сентиментальными фразами о красоте звезд, облаков и прочее. Детей важно научить удивляться естественным событиям. Например, слова Библии «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее и дерево, приносящее плод», обретут для детей больше значения в том случае, если мы покажем им эти процессы. В классе можно выполнить простые опыты, можно показать фильм о росте растений. Учителю полезно ознакомиться с учебниками по естественным наукам для тех же классов. И, используя учебный материал, с некоторой долей фантазии проиллюстрировать историю творения. Это поможет ребенку преодолеть пропасть, отделяющую то, что он узнает о мироздании в храме, от того, чему его обучают в школе. Пропасть, с которой начинается превращение религии в изолированную комнату, воскресное знание, не имеющее ничего общего со знанием будничным.
1: Дети могут воспринимать Бога как нашего защитника и покровителя. И здесь мы призваны учитывать детский жизненный опыт, врожденную способность познавать вещи путем сравнения. Сколько катастроф и несчастных случаев они узнают из телепередач, слышат в разговорах взрослых. Многие библейские рассказы говорят о Божьей помощи людям в момент опасности, о том, как Бог допускал людям страдать некоторое время, но всегда помнил о них, и страдания оборачивались им во благо. Таково, например, все сказание об Иосифе. Хотя трудно еще говорить с детьми этого возраста о проблеме страдания вообще, и особенно о страдании невинных, тем не менее, эта тема иногда бывает неизбежна. Мы можем постараться запечатлеть в их мышлении образ Иисуса Христа, страдавшего невинно и принявшего свое страдание, и что страдание его и смерть не были концом, потому что он воскрес из мертвых. Если дети с сердечным сочувствием восприняли рассказ о страстях Господних и о Его воскресении, то мы уже подвели как бы основу для христианского понимания проблемы страдания. Более глубоко осмысливать эту проблему придется позднее.
0: Говоря о первых богословских понятиях, нам приходится подойти к вопросу об учении о Святой Троице. Дети давно уже усвоили слова «во имя Отца и Сына и Святого Духа», и уже с самого раннего возраста слышат эти слова в церкви. Теперь нам надо дать им какие-то основные понятия, которые помогут лучше понимать значение этих слов на уровне 7-8-9-летнего развития. Конечно, понятие о Святой Троице непостижимо даже на самом высоком интеллектуальном уровне. Православные дети часто видят в церкви знаменитую икону Троицы, изображающую посещение Авраама тремя ангелами. Связанную с иконой историю рассказать очень просто. Можно показать детям, как три фигуры объединяются круговым движением, образуя единый круг. Если речь идет о воспроизведении иконы преподобного Андрея Рублева, учитель может добавить, что в эту эпоху Русь была разделена междоусобицами, и что художник, когда писал икону, молился, чтобы изображенное им на иконе единство Святой Троицы помогло людям объединиться в любви к родине. Отвлеченное объяснение догмата о Святой Троице слишком сложно для детского мышления. Но может случиться, что кто-нибудь из детей спросит сам, как это один Бог в трех лицах? У него что, действительно три лица? Никакое абстрактное объяснение не будет понято. Так что лучше всего привести в пример семью. Сколько вас дома? Отец, мать, один-два брата или сестры? Вот видишь, вас несколько, но вы вместе составляете одну семью. В семье подчас бывают ссоры, мы не всегда любим друг друга. Но Святая Троица – это действительно любовь, и поэтому три лица – это один Бог. Важно напоминать ребенку о том, что в наших разговорах о Боге всегда есть элемент непостижимости, того, что мы не можем понять. Хорошей иллюстрацией этого может служить рассказ о блаженном Августине, который, гуляя по берегу и размышляя о Святой Троице, увидел маленького ребенка, выкопавшего ямку в песке и пытавшегося наполнить ее водой. Когда Августин поинтересовался, что он делает, ребенок ответил, что пытается перелить весь океан в эту ямку. Тут Августин понял, что человеческий разум также не в состоянии полностью осознать природу Бога, как ямка вместить океан.
1: В этом возрасте трудно учить детей молиться. В раннем возрасте достаточно было встать на колени, совершить крестное знамение и повторить знакомые слова, чтобы установилась какая-то молитвенная атмосфера. Теперь детская молитва колеблется между обязательным повторением выученных наизусть молитв, что не лишено смысла, так как это есть признание молитвы как какого-то долга, и случайными молитвами от души, например, просьбами: «Господи, сделай, пожалуйста, чтобы завтра была хорошая погода. Сделай так, чтобы мне в день рождения подарили велосипед. Сделай так, чтобы она выздоровела». Оба эти аспекта молитвы – действенные, реальные и обоснованные, но требуется нечто большее, более сознательное. Это большее не может быть введено посторонним человеком. Оно может зародиться только внутри души ребенка. Задача обучающего – сохранить привычку молиться как один из видов самодисциплины и добиться, чтобы процедура молитвы не стала такой механической, что она лишает ребенка возможности начать молиться по-настоящему. Иногда бывает полезным предложить детям помолиться о чем-нибудь, что их правда беспокоит, о ком-нибудь, кого они знают, и кто болен или переживает трудности, поблагодарить Бога за какую-нибудь особенную радость, попросить Божьей помощи в чем-нибудь, что им трудно. Я считаю, что групповые молитвы перед учением в школе довольно трудно осуществимы. Очень трудно создать молитвенное настроение, благочестивые отношения в момент собрания группы детей. Некоторые опаздывают, некоторые хотят разговаривать друг с другом. Учителя стараются навести какой-то порядок. Мне казалось, что иногда помогает обратиться к детям с очень коротеньким словом, чтобы сосредоточить их внимание, установить тишину до того, как будет пропета или прочитана молитва. Например, до того, как группа учеников начнет петь «Царю Небесный», я им напоминала, что это молитва Духу Святому, Духу Святому, дающему нам жизнь, который наполняет жизнью все в мире. «Посмотрим, — говорила я, — сможем ли мы это спеть так, чтобы чувствовалось, что в молитве есть дух жизни». Иногда я обращала их внимание на какое-нибудь одно слово в этой молитве и старалась связать его с чем-нибудь, что они переживают.
0: Детям этого возраста заметно труднее ходить в церковь. Они не так мешают взрослым, Они уже привыкли к богослужению, но службы кажутся им скучными. Язык богослужения малопонятен, но даже если мы детям объясним значение молитв, оставаться неподвижными в течение целого часа или двух часов кажется очень трудным. Для совсем маленьких детей развлечением служат яркие цвета, свет, запахи, звуки, движения людей. Но для старших детей это уже все знакомо, а требуется от них стоять лучше, им не разрешается двигаться так, как могут двигаться совсем маленькие. В этом возрасте необходимо на уроках объяснять детям смысл богослужения и смысл того, что они видят в церкви. Надо обращать их внимание на устройство храма, на содержание икон. Рассказывая детям о жизни святых, изображенных на иконах, о событиях изображенных, мы даем детям материал для разглядывания и размышления, пока они стоят в церкви. Нужно обучать детей смыслу различных моментов литургии, ходу действия во время литургии. И делать это можно, пользуясь моделями, плакатами, диаграммами, устройством календаря и так далее. Но самое главное – это дать детям какую-то возможность активно принимать участие в богослужении. Детскому хору можно поручить исполнение некоторых песнопений. Нужно стараться привлекать как можно больше мальчиков быть прислужниками. Девочкам можно поручать украшения, уборку храма, следить за свечами, снимать сгоревшие свечи, ставить новые, раздавать прихожанам листки и так далее. Когда устраивается крестный ход, непременно надо, чтобы в нем принимали участие дети. Во время урока можно привлекать внимание детей к различным подробностям во время богослужения. Кто знает, сколько раз во время обедни священник выносит Евангелие? Как часто он выходит с чашей? Сколько раз священнослужители выходят из алтаря, входя в него опять? Такие и подобные им вопросы, заданные детям до литургии или после литургии, могут помочь им лучше и легче следить за ходом богослужения. Но когда все уже сделано, все уже сказано, не стоит смущаться тем, что для детей ходить в церковь бывает трудно. Это для них усилие. Но усилие – очень важная часть нашей религиозной жизни и признание того, что многое нам надо делать не просто потому, что нам хочется, а потому, что это наш долг, само по себе очень здорово.

0: Дорогие слушатели, вы прослушали передачу по книге православного педагога Софьи Сергеевны Куломзиной «Наша церковь и наши дети».
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Что читать? Никакое воспитание и образование невозможно без обширного и систематического чтения. Оно формирует мышление человека, его мировоззрение, способствует развитию самосознания. Долгое время влияние чтения на русское дворянское воспитание тормозилось двумя обстоятельствами – отсутствием привычки и отсутствием самих книг. Вплоть до второй половины XVIII века, а в провинции даже и до XIX, в редком доме можно было найти какую-нибудь книгу, и то преимущественно духовного содержания – псалтырь или святцы, либо уж лечебник Янгалычева или какой-нибудь календарь, как у онегинского дядюшки, и календарь 8-го года. Старик, имея много дел, в иные книги не глядел. Большинство дворян вообще ничего не читало. Иные думали, что слишком прилежное чтение книг, в том числе и Библии, способно свести человека с ума. Даже в аристократических семьях, вплоть до времен Елизаветы Петровны, почти не было домашних библиотек. Постепенно, однако, дело сдвинулось с мертвой точки. Уже Болотов довольно много читал. Все, что попадалось под руку. Особенно запомнились ему похождения Телемака в русском переводе. Я получил через нее понятие о мифологии, о древних войнах и обыкновениях, о Троянской войне, — вспоминал он. Словом, книга сия служила первым камнем, положенным в фундаменте моей будущей учености. И куда жаль, что у нас в России было еще так мало русских книг, что в домах нигде не было не только библиотек, но ни малейших собраний. По скудости книжных собраний дети долго хватались буквально за все, до чего могли дотянуться. И все это были книги для взрослых. Классика на том языке, на котором разговаривали в семье, немногочисленные еще переводы на русский язык, сочинения отечественных авторов. О том, что именно попадало в руки к детям, а первые прочитанные книги лучше всего запоминаются, сохранилось множество разных свидетельств. Дашкова, девушка серьезная, предпочитала исторические и философские труды и в 30 лет прочитала на французском языке работы Бейля, Монтескье, Вольтера, Буало, трактат Гельвеция об уме и тому подобное, словом, почти все просветительские сочинения. Поэт Дмитриев, проведя детство в провинции, когда ему еще не было и 10 лет, пристрастился к иностранным романам. В круг его чтения входили шутливые повести «Скарона», «Похождения Робинзона Круза», «Жиль Блас» и роман аббата Приво «Приключения маркиза Г». Начинал он с последней книги. Поскольку она была на французском, Дмитриев читал со словарем и в процессе чтения основательно подтянул свой язык. Лет в 10 Дмитриев свел знакомство и с русской литературой, прежде всего поэзией Сумарокова, книги которого имелись в доме, потому что с Сумароковым была лично знакома мать Дмитриева. Позднее отец читал вслух домашним стихи Ломоносова из его первого собрания сочинений «Иова», «Вечерние размышления о величестве Божьем» и «Оду на взятие Хатина», которые произвели на будущего поэта глубокое впечатление. Вообще же Дмитриев читал много и бессистемно, от Велесария Мармонтеля до указов Екатерины II и Петра Великого, включая поучения Иоанна Златоуста и всемирную историю Барония. Яков Полонский, воспитывавшийся в начале XIX века, тоже в провинции, родители его французского языка не знали и в семье говорили по-русски, вспоминал: «Когда мне перевалило за 7 лет, я уже умел читать и писать, и читал все, что попадалось мне под руку. А попадались мне под руку все старые, иногда очень старые книги в кожаных переплетах с высохшими клопами между страниц. Издание времен Екатерины, комедия Плавильщикова и особенно памятная «Русалка», волшебное представление с превращениями и куплетами». Вот, если не ошибаюсь, начало одного куплета. «Мужчины на свете, как мухи, к нам льнут, имея в предмете, чтоб нас обмануть». Иногда попадались и новые по тому времени издания, вроде «Достопамятной России» с картинками и тогдашнее «Живописное обозрение». Первые прочитанные мной стихи
уже побуждали меня подражать им. Чаще всего в тогдашних изданиях попадались стихи Карамзина и князя Долгорукова. На стихи память у меня была отличная. 8-9 лет я знал уже наизусть лучшие басни Крылова, все сказки Дмитриева, монологи из комедии «Княжнина» и кое-что из трагедии Озерова. Читал я стихи вслух, и кому же? Моей няньке и всей безграмотной дворне, которая, как мне тогда казалось, слушала меня с большим удовольствием, даже ахала от удовольствия. Бутенёв читал Душеньку Богдановича, стихи Саморокова, Ломоносова, Карамзина, переведенные с французского, первый том «Истории России» Левека и роман Фенелона «Телемах». Свербеев лет в 9-11 освоил все, что нашел в небольшой библиотеке своего отца, русских поэтов XVIII века, исторические сочинения, письма русского путешественника Карамзина, а также издававшийся им же московский журнал и «Мои безделки» Дмитриева, модные в 1810-1820 годах, мистические сочинения Якова Бема, Йоганна Массона, Эккартсгаузена, книгу Юнга Штиринга, известную в русском переводе как «Угроз световостоков», и сионский сборник Лобзина. Такая же бессистемность чтения продолжалась и много позже. Уж если ребенком овладела страсть к чтению, он готов был схватиться за любой текст в переплете, лишь бы эту страсть удовлетворить. «От нечего делать», — писала Сушкова, — «я принялась читать без выбора, без сознания. Вольтер, Руссо, Шатобриан прошли через мои руки». Верно, я очень любила процесс чтения, потому что, не понимая философских умствований, с жадностью читала от доски до доски всякую попавшуюся мне книгу. Мольера я больше всех понимала, но не умела оценить его. Когда же я отыскала «Поле и Виргинию», роман «Бернандер де Сен-Пьера» и «Женитьбу Фигаро», комедию Бомарше, я плакала над смертью Виргинии, а во всех знакомых мальчиках искала сходство с Керубином. Чтение этих книг объяснило мне, что есть и веселые книги, и я перевернула библиотеку вверх дном и дорылась до романов госпожи Жан-Лис и госпожи Радклифф. С каким замиранием сердца я изучала теорию о привидениях. Иногда мне казалось, что я их вижу. Они наводили на меня страх, но какой-то приятный страх. Долгое время в отношения ребенка с книгой ни родители, ни гувернёры почти не вмешивались. Разве что находили, что чтение мешает дитяти заниматься уроками. И тогда запирали книги на замок, из-под которого юные книгоманы все равно находили способы их добывать. Лишь во второй трети XIX века родители пришли к выводу, что взрослым следует контролировать детское чтение, и что прежде чем позволять ребенку взять книгу, ее следует непременно прочесть самим. Долгое время в отношения ребенка с книгой ни родители, ни гувернёры почти не вмешивались, разве что находили, что чтение мешает дитяти заниматься уроками, и тогда запирали книги на замок, из-под которого юные книгоманы все равно находили способы их добывать. Лишь во второй трети XIX века родители пришли к выводу, что взрослым следует контролировать детское чтение, и что прежде чем позволять ребенку взять книгу, ее следует непременно прочесть самим. Особенно много ограничений возникало в подростковом возрасте, когда запрещалась вся хоть сколько-нибудь сомнительная в отношении нравственности литература, главным образом, французские романы. Современница вспоминала. «Воспитательницы стали прилагать неусыпное рвение к сохранению нашего неведения и наивности. На чтение французских книг была наложена строжайшая цензура. Заклеивали странички в самых невинных романах, вроде «Черного тюльпана» Дюма отца. Зато английская и немецкая литература считалась безусловно нравственной, поэтому девочкам не запрещали ни Байрона с его богоборчеством и игривыми анекдотами Дон Жуана, ни Шекспира с его грубыми нравами и непристойностями, которых, впрочем, барышни чаще всего не понимали или игнорировали. Говорились они большей частью в пьяные минуты шутами, солдатами, а мы питали самое эстетическое презрение к таким художественным созданиям и интересовались только героями. Из немецкой литературы был запрещен роман Гёте «Страдания юного Вертера».
Надо сказать, что многие из взрослых, воспитывавшихся в свое время на недетской литературе, этой системы запретов не понимали. Так Дмитриев писал: «Чтение романов не имело вредного влияния на мою нравственность. Смею даже сказать, что они были для меня антидотом против всего низкого и порочного. Похождения Клевеланта, приключения маркиза Г. возвышали мою душу. Я всегда пленялся добрыми примерами и охотно желал им следовать». Цебрикова находила, что даже непонятные детям книги не приносили ничего, кроме пользы. Непонятное будило жажду понять. Плохо понятое понималось через несколько времени верно. Дети учились поправлять свои ошибки. К тому же дети вообще понимают гораздо более, нежели то воображают воспитатели. Во многих семьях из русской литературы неудобным для подросткового чтения долгое время считали Пушкина. Яков Полонский свидетельствовал: «Пушкин в те далекие годы считался поэтом не вполне приличным. Молодежи в руки не давали стихов его. Но запрещенный плод казался дороже, как бы оправдывая стихи самого Пушкина. Запретный плод нам подавай, а без того нам рай не в рай». По рукам гимназистов ходило немало рукописных поэм Пушкина. Так, не в печати, а в рукописных тетрадках впервые удалось мне прочесть «Графа Нулина» и «Евгения Онегина». По рассказу князя Сергея Волконского, его дед, декабрист Волконский, когда его сыну, 15-летнему мальчику, захотелось прочитать «Евгения Онегина», отметил сбоку карандашом все стихи, которые считал подлежащими цензурному исключению. Можете себе представить, как это было удобно и исполнимо при легкости пушкинского стиха перескакивать строчку. О подобной же практике заклеивания или замазывания чернилами пушкинских строк вспоминали и другие современники. Полностью реабилитировали Евгения Онегина лишь во второй половине XIX века. Собственно, детская литература родилась во второй половине XVIII столетия, в ту пору, когда моралисты и педагоги громче заговорили о детстве, не только как о времени жизни, но и особой стадии формирования человека. С этих пор постепенно приходит понимание того,

для детского понимания. Авторами первых таких книг стали по преимуществу педагоги – германские, а потом и английские. Самым первым был немец Йохим Генрих Кампе. В начале 1770-х годов он выпустил книжечку под названием «Детская библиотека». Это был сборник песенок и рассказов, басен и сценок, предназначенных для чтения как совсем маленьких, так уже и подросших детей. Успех у читателей был так велик, что Кампе вскоре выпустил вторую книжку, вслед за ней третью и так далее. Так что, немного погодя, детская библиотека действительно превратилась в целую библиотечку, состоящую из двух десятков толстеньких томиков. Там были не только рассказы, стихи и нравоучительные беседы, но и подробное описание многочисленных путешествий, прославляющих силу человеческого духа и разумного божественного предопределения. Почти сразу, в 1776 году, появился и русский перевод Кампе под названием «Нового рода игрушка» или «Забавные и нравоучительные сказки для употребления самых маленьких детей». С этой книги и началась в России детская литература. Вскоре возникла целая библиотека детского чтения, переводы будущей детской классики, Дон Кихота, Робинзона Крузо и другие, и журнал «Детское чтение для сердца и разума». «Детское чтение» было едва ли не лучшую книгу из всех известных для детей в России, вспоминал впоследствии Дмитриев. Я помню, с каким наслаждением его читали даже и взрослые дети. Оно выходило 5 лет особыми тетрадями при «Московских ведомостях». В последующие годы в русских переводах выходили и многие другие сочинения Кампе и его подражателей. Самый знаменитый сборник их произведений назывался «Золотое зеркало для детей», содержащее в себе 100 небольших повестей для образования разума и сердца в юношестве. Книга эта пользовалась в России очень большой популярностью и часто переиздавалась. Для многих детей конца XVIII – начала XIX века именно «Золотое зеркало» стало первой самостоятельно прочитанной книгой. После первых переводов детских книг пришла пора сочинениям собственных русских авторов. Одним из первых детских поэтов стал Александр Семенович Шишков, 1754-1841 годы жизни. Выдающийся государственный и общественный деятель, адмирал, министр просвещения, президент Российской академии, Шишков был даровитым поэтом. Правда, опубликовать свои стихи для детей отдельной книжкой он постеснялся и спрятал их на страницах очередного перевода детской библиотеки Кампе, скромно написав предисловие: «Книга сия есть отчасти перевод, отчасти же подражение сочинениям господина Кампе». Скоро выяснилось, что стеснялся Шишков напрасно. Именно его стихи в первую очередь заметили читатели. Благодаря им его книга приобрела большую известность и была в каждой образованной семье. И, начиная читать, дети очень быстро запоминали стихи Александра Семеновича, например, такие: «У нас все утехи у малых детей, игрушки и смехи, и много затей». Яков Полонский вспоминал: «Первые стихи, которые я затвердил с восторгом и наслаждением, и потом долго забыть не мог, были стишки Шишкова. Хоть весною и тепленько, а зимою холоденько, но и в стуже нам не хуже, в зимний холод всякий молод». А вот из сборника «Золотое зеркало» за 1787 год: «Кто привыкнет лгать, тот не токмо бывает всеми честными людьми презрен и оставлен, но и нередко впадает в несчастье. Мартын, лживый мальчик, несколько раз из жалости тешился тем, что обманывал своих соседей, подымая на улице вдруг жалостный крик, как будто с ним случилась великая беда. Когда же соседи выбегали к нему на помощь, то он смеялся тому, что их обманывает. Как однажды играл он опять на улице, то вдруг набежала на него бешеная собака. Мартын, не могши ни бежать, ни обороняться от нее, начал изо всей мочи кричать: «Помогите, помогите!» Соседи это услышали, но, думая, что он опять хочет их обмануть, не вышли к нему на помощь. И так бешеная собака напала на него и загрызла до смерти».

0: Хозяин того дома, подле которого произошло сие несчастье, велел вырезать оное на камне с такой надписью «Награда лжи», дабы каждый прохожий того ужасался, особливо всякий лжец сим напоминанием мог быть исправлен. Довольно скоро, уже к началу XIX века, детскую литературу стали издавать в разных странах, а лучше считалась английская. «В нашем семействе, — вспоминал граф Бутурлин, — в употреблении был английский язык. Мать моя объясняла мне много позже, что причиной выбора этого языка, на котором ни она, ни наш отец не говорили, было то, что в то время не было лучших книг для детского возраста, как английские. Даже французских было мало, и они были не настолько удовлетворительны, как английские. А о русских нечего и говорить. Правда, была у нас детская библиотека, из которой помню стихотворение начинавшееся «Хоть весною и тепленько, а зимою холоденько». Ну, еще какая-то другая книжка с рассказами о прилежных детях. Но эти книжки не имели ничего привлекательного для нас. Детская библиотека была без всяких гравюр, а рассказы, хотя и с гравюрами, но лубочной работы. И вдобавок оба эти издания напечатаны на синей бумаге, вроде нынешней оберточной. Английские же книжки, напротив, были изящно изданы, с раскрашенными картинками, и иные служили заменой игрушек. Так, например, было описание приключений одного мальчика в отдельно вырезанных при тексте картинках, представлявших костюмы всех случаев его жизни, и для всех этих костюмов служила одна и та же головка, которая вставлялась во все туловища. Сначала мальчик был из нищих, потом переходил в школьника, ремесленника, лакея богатого дома, купеческого приказчика и, наконец, превращался в богато одетого молодого человека. Выписывалось для нас из Англии по целому ящику подобных книжек и поучительных игрушек, и мы ждали с нетерпением их прибытия. В XIX столетии разговор о литературе, о книжных новинках стал обязательной темой светского общения не только в столицах, но и в провинции. Теперь все достойные книги старательно прочитывались светскими дамами и молодыми людьми, а затем приличным образом обсуждались. Мужчины более зрелые за недосугом не всегда успевали следить за литературой, но и они старались соответствовать. Так, император Александр I, дороживший репутацией любезного светского человека, пользовался пересказами своей супруги, императрицы Елизаветы Алексеевны. Во время совместных обедов она рассказывала ему о достойных новинках, сообщала собственное мнение, и Александр бывал во всеоружии для поддержания непринужденной беседы. Персонажи, малые или бездумно читающие, нередко становились всеобщим посмешищем. Московская красавица, княжна Урусова, безупречная во всем, кроме интеллекта, прославилась однажды тем, что на вопрос бального кавалера «А что вы сейчас читаете?» пролепетала «Розовенькую книжечку, а сестра моя — голубенькую». Можно сказать, что к середине XIX века вполне сформировались и традиции, и круг детского чтения. Помимо, собственно, детских книг для разного возраста, в нем остались русская и мировая классика, книги о путешествиях, о животных, исторические сочинения. Чичерин вспоминал, что первое его приобщение к литературе произошло в 4 года, когда отец, собирая вокруг стола по вечерам всех домашних, читал им вслух басни Крылова, а также другие стихи Языкова, Карамзина, Дмитриева, отрывки из Бориса Годунова, Пушкина и другие. У гувернантки был порядочный запас исторических и литературных книг, которые она заставляла меня читать вслух или давала мне читать про себя, так как я оказывал к этому большую охоту. В эти годы, около 10 лет, я впервые познакомился с произведением Корнеля, Рассина, Мольера, которые возбудили во мне, с одной стороны, любовь к героям, а с другой — чувство комизма. В то же время я прочел всю древнюю историю Ролена и приходил в восторг от великих мужей древности. Помню также, что я прочел какую-то историю Соединенных Штатов. Меня очень занимала их борьба с Англией, которая напоминала мне войны греков с персами. Я восторгался высоконравственным образом Вашингтона, которого портрет висел у отца в кабинете. С жадностью прочел я также историю освобождения Греции, воодушевлялся подвигами Бацариса, Канариса и других героев греческой независимости. Кроме того, из открывшейся тогда в Тамбове публичной библиотеки мадам Манзони гувернантка взяла для нас собрание путешествий Кампа, и я прочел чуть ли не все 50 томиков этого сборника. Я очень увлекался описанием путешествий, переносился воображением в великолепные страны юга, представлял себе разнообразных животных, растения, которыми они изобиловали, и мне самому хотелось испытать приключения мореплавателей. Разумеется, не забыт был и Робинзон Крузо, а за ним и швейцарский Робинзон Кампе, которые были для нас источником истинных наслаждений. Гувернантка достала мне также небесную карту и вместе со мною отыскивала созвездия, которые я изучала с большим интересом. В то же время было и русское чтение. Кроме Крылова, нам с ранних лет давали сочинения Жуковского в стихах в прозе. Я их читал и перечитывал, был очарован прелестью его стиха и многое твердил на память. С восторгом твердил я патриотические песни 12-го года. «Певец восстания русских воинов» и «Певец в Кремле». Сердце мое билось за отчизну, и я с гордостью ставил русских героев наравне с греками и римлянами. Затем мне дали Карамзина, и я с увлечением прочел все 12 томов. Чуть позднее Чичерин с увлечением прочитал «Историю крестовых походов» Мишо, а освоив английский язык Шекспира, Байрона, Диккенса и Вальтера Скотта. Пушкина и Батюшкова выдал из своей библиотеки сам отец. Чичерин в это время был уже подростком. Державина получил от учителя словесности. Из второстепенных писателей были у нас в руках стихотворения Бенедиктова и повести Марлинского, которые тогда были в большом ходу, а в позднейшее время истинное услаждение доставляли мне «Миргород» и «Мертвые души» Гоголя. Последнее нашел в комнате матери вскоре после их появления и с упоением прочел от доски до доски. С Лермонтовым, прежде чем нам дали его сочинения, я познакомился из отечественных записок, которые получались у нас в доме и которые я читал весьма внимательно. Еще через полвека Аксакова Сиверс вспоминала, что книг в нашем распоряжении было много, и детских, в красных тисненных золотом переплетах, и более серьезных из отцовской библиотеки, которые нам выдавались под условием бережного с ними обращения. В круг детского чтения вошли и Некрасов с его дедом Мазаем, и генералом Топтыгиным, и «Жизнь животных» Брэма, книги Жюль Верна, Фенимора Купера, Майна Рида и ранее запретный для подростков Александр Дюма. Но все это читали уже не только маленькие дворяне, но и всякий грамотный ребенок из сколько-нибудь культурной семьи.
1: Передачу «По страницам книги Веры Боковой. Как наставляли дворянских детей» подготовила Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: 30 сентября – День памяти Дмитрия Сергеевича Лихачева.
1: Дорогие слушатели радио «Град Петров», у микрофона Нина Журве. Передо мной сейчас лежат три номера журнала «София». Есть в журнале такие материалы, к которым возвращаешься снова и снова. И вот одним из таких материалов, который был помещен в нескольких номерах нашего журнала, причем в разные годы, это материалы, связанные с именем Дмитрия Сергеевича Лихачева, причем непосредственно касающиеся связи между Дмитрием Сергеевичем и Великим Новгородом. Наш сегодняшний разговор будет связан и еще с одним очень интересным событием. В Новгороде прошла конференция под названием «Новгородика». Организаторами этой конференции являлись Комитет культуры и туризма Новгородской области, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого и Институт российской истории, филиал которого уже на протяжении многих десятилетий специально занимается историей Новгорода. Конференция имела статус международной научно-практической. Очень интересные были эти три дня. Все, кто открывал эту конференцию, и представители администрации, и областной культуры, все говорили о том великом значении, которое для истории и культуры Новгорода имеет труды Дмитрия Сергеевича Лихачева. И не только, конечно, труды, но его личное непосредственное участие в судьбе Новгорода, его теплая любовь к Новгороду. Говорилось о Новгороде X-XII веков в общерусском контексте. Но и уже в этом чисто историческом докладе имя Дмитрия Сергеевича Лихачева повторялось неоднократно. В связи с теми важнейшими моментами, характеризующими начальную историю Новгорода, к которым и труды Дмитрия Сергеевича имеют прямое отношение. Мне показались особенно интересными доклады, сделанные следующими участниками выступлений на пленарном заседании. Доклад Михаила Исаевича Мильчика назывался «Дмитрий Сергеевич Лихачев и актуальные проблемы сохранения культурного наследия». Наверное, немногие из нас знают, что сам термин «культурное наследие» появился в нашем обиходе именно благодаря Дмитрию Сергеевичу. Новгород в исследованиях и жизни Дмитрия Сергеевича занимал действительно исключительное место. И проблема сохранения культурного наследия, в частности, новгородского культурного наследия, особенно волновала ученого. Мне очень понравилось в докладе Михаила Исаевича слова, которыми он пытался определить место, которое в сегодняшней духовной жизни занимал Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Лихачев видел свою миссию, — говорил Мильчик, — в возвращении обществу забытых, простых и вечных истин». Действительно, вот такое направление современного миссионерства, что может быть важнее и нужнее сегодня? И особенно сейчас, когда выясняется, что все эти проблемы сильно обострились. По мысли Дмитрия Сергеевича Лихачева, памятники культуры – это своего рода эстафета, которая переходит из прошлого в будущее. Именно памятники позволяют восстановить цепь событий. Лихачев действительно любил повторять слова «не навреди». Сегодня эта простая истина предельно актуальна. Именно Дмитрий Сергеевич Лихачев был инициатором издания первого большого сборника, посвященного восстановлению памятников культуры. Об итогах восстановления на памятников тоже неоднократно говорил Дмитрий Сергеевич. И даже когда полностью разрушенные храмы и другие памятники восстанавливались, Дмитрий Сергеевич говорил, здесь сохранилось пространство. И это очень важно. Непонимание обществом и государством положения дел с культурным наследием неизменно беспокоило Дмитрия Сергеевича. Очень верны его слова. Основная проблема в нашей стране – это проблема культуры. Не менее интересным было и следующее выступление преподавателя Новгородского государственного университета Ринаты Петровны Макейкиной. Она говорила о Лихачеве и связаны с ними проблемы экологии культуры. Еще один термин, который введен был в оборот, наш тоже Дмитрием Сергеевичем. Вопрос нравственной экологии то Дмитрия Сергеевича Лихачева вообще не был поставлен наукой. А этот вопрос чрезвычайно актуален. Хранить памятник и ландшафт, окружающий его, нужно вместе. Примером взаимодействия экологии, биологии и нравственного начала Дмитрий Сергеевич в первую очередь считал Новгород. Он обращал особое внимание на теснейшую связь градостроительства, архитектуры Новгорода с окружающей средой. В решении проблем экологии и культуры Дмитрий Сергеевич уделял огромное внимание краеведению. Он считал, чтобы сохранить памятники, мало одной любви. К ним нужны знания. Экология культуры – это та культурная среда, которая необходима для жизни и деятельности человека в прошлом, в настоящем и в будущем. На этом же пленарном заседании прозвучали выступления Владимира Ивановича Поветкина, Лихачев, Новгород, гусли древних словеса. Поветкин – замечательный ученый, археолог и в то же время музыкант. Он говорил о том, какую роль сыграл Дмитрий Сергеевич Лихачев в создании центра музыкальных древностей в Новгороде, уникального места, какого нет нигде в других древнерусских городах. Он говорил о том, насколько музыкально все то, что связано с новгородской темой в исследовании Дмитрия Сергеевича Лихачева. Своими воспоминаниями о общении с Дмитрием Сергеевичем поделилась научный сотрудник Новгородского государственного музея-заповедника Людмила Андреевна, секретарь. Это тоже были очень интересные встречи, 70-е, 80-е годы, и письма, которые свидетельствуют о огромном интересе Дмитрия Сергеевича к Новгороду и его памятникам на протяжении многих десятилетий. Такого рода конференция, конечно, должна сыграть свою определенную роль в развитии и становлении новгородики, той самой новгородики, которую так любил и которую так ценил Дмитрий Сергеевич Лихачев. Наверное, многие из вас держали в руках, а у некоторых, может быть, и дома есть, книжку, которая вышла ровно через неделю после кончины, после смерти Дмитрия Сергеевича Лихачева в конце сентября 1999 года. «Новгородский альбом», так она называется. Дмитрий Сергеевич очень ждал выхода в свет этого издания. Книга, лежащая сейчас перед нами, является совершенно уникальным изданием. В ней опубликованы рисунки, выполненные академиком Дмитрием Сергеевичем Лихачевым летом 1937 года. Они сделаны карандашом на небольших отрывных листах в блокноте с грифом Ленинградского отделения издательства Академии наук СССР, где тогда работал ученый. Человек, знающий и любящий русское зодчество, сразу угадает – рисунки новгородские. Изображения великолепных храмов, церквей, пейзажей, бытовых сцен созданы любовно и словно для себя. Альбом уникален, поскольку мы уже не увидим Новгород таким, каким запечатлел его Лихачев, так как многие памятники архитектуры сильно пострадали во время Великой Отечественной войны. Именно та далекая поездка в Новгород в 1937 году оставила особенно глубокий след в душе автора. И с тех пор Новгород стал для Лихачева, по его собственному признанию, не просто любимым местом, он вошел в его жизнь и как научная тема. Во многих своих научных трудах о литературе и архитектуре Новгорода Лихачев писал об общем чувстве пространства, присущем новгородцам. Этим же чувством наполнены его рисунки. Они говорят нам не только об особенностях новгородского архитектурного пейзажа, но и об их авторе, как ученом-художнике. О гибели новгородских храмов Дмитрий Сергеевич, оказавшийся в Новгороде в 1944 году, писал как о гибели живых, дорогих ему существ. «Когда вскоре после его освобождения я попал в Новгород, — пишет Лихачев, — над ним стояла оглушительная тишина. Мертвая тишина заткнула мне уши. Мне казалось, что я не только оглох, но и ослеп. Я не видел привычного мне города. Под трагически большим небом была равнина, поросшая высокой травой, кладбище без могил. Изредка тут и там торчали редкие останки старых церквей. Толстые стены их были сплошь изранены, но они выдержали, устояли. Не выстояли только церкви и монастыри, широким кольцом окружавшие Новгород. Они полегли на поле брани. Разрушение Новгорода Дмитрий Сергеевич воспринимал как личную трагедию. Новгородские рисунки Лихачева обладают тем же свойством, что и новгородские страницы его научных работ. Они открывают знакомый город с каких-то новых, незамеченных нами сторон. Дмитрий Сергеевич умеет приблизить к нам прошлое, будь то известия новгородских летописей или сюжеты новгородских повестей, так же, как он умеет в городе XX века увидеть черты господина Великого Новгорода. Именно такой и предстает перед нами новгородский альбом. Об этом альбоме в нашем журнале «София» была лишь небольшая публикация в номере 4 1999 года, подготовленная Миленой Всеволодовной Рождественской. Отрывки из этой публикации я вам сейчас читала. Самый большой материал, посвященный Дмитрию Сергеевичу Лихачеву и Великому Новгороду, в журнале «София» появился уже в 2001 году в номере 3. Этот материал нам предоставил доктор филологических наук Александр Бобров. Перелистаем страницы этого номера «Софии» для того, чтобы в полной мере представить себе, какое же действительно место в жизни Дмитрия Сергеевича занимал Великий Новгород. По всей видимости, первая поездка в Новгород и зарождение исследовательского интереса Лихачева к этому городу связаны, как считает Александр Бобров, с влиянием его университетского преподавателя, учителя и старшего коллеги Василия Леонидовича Комаровича. Он был старше Дмитрия Сергеевича на 12 лет. Комарович, учившийся в Ленинградском университете на историко-филологическом факультете, по окончании его был оставлен при кафедре русской литературы. Затем преподавал в Нижегородском университете, в Нижегородском институте народного образования. Вел курсы по Достоевскому в Ленинградском университете, Ленинградском институте истории и искусств. Лихачев, учившийся в Ленинградском университете с 1923 по 1928 год, познакомился с Комаровичем именно тогда. Рассказывая о студенческих годах, Дмитрий Сергеевич в своих воспоминаниях первым называет именно этого преподавателя. Комарович вел по вечерам два раза в неделю курс по Достоевскому, и лекции его, начиная с 6 часов вечера, затягивались до 12 часа. Он погружал нас в ход своих исследований, излагал материал как научные сообщения, и посещали его лекции многие маститые ученые. В середине 20-х годов Лихачев и Комарович вместе бывали в кружке Андреевского, носившем название «Хольфернак» – художественно-литературная философская научная академия. Знакомство их, однако, прервалось на долгие годы. В феврале 1928 года Лихачев был арестован и вернулся в Ленинград лишь в августе 1932 года. Он смог найти работу литературного редактора, потом корректора, а уже с 1934 года ученого-корректора в издательстве Академии наук. Комарович с 1928 года занимался исключительно научной работой. Принимал участие в составлении картотеки древнерусского словаря Института языка и мышления Академии наук СССР. С 1934 года был тесно связан с работой отдела древнерусской литературы Пушкинского дома. Осенью 1934 и весной 1935 года Комарович выступил на заседаниях отдела с тремя докладами о так называемой «Кишской легенде». А затем была опубликована монография Комаровича «Китежская легенда. Опыт изучения местных легенд». В том же 1936 году в Пушкинском доме началась планомерная работа над десятитомной историей русской литературы, и Комарович активно включился в подготовку этого издания. Судьба вновь тесно связала Лихачева и Комаровича почти через 10 лет после университета и теперь уже в Институте русской литературы. В 1937 году Дмитрий Сергеевич был на договорных началах привлечен к работе отдела древнерусской литературы Пушкинского дома в качестве секретаря по изданию истории русской литературы. На протяжении последующих лет Дмитрий Сергеевич и Василий Леонидович, несомненно, регулярно встречались на научных заседаниях отдела, а может быть и в других условиях. Именно об этих годах свидетельствовал Лихачев в своих воспоминаниях. Не раз он рассказывал нам в назидание о своем старшем коллеге Комаровиче. По словам Дмитрия Сергеевича, Комарович очень тщательно готовился к своим выступлениям, и это определяло их четкий характер. В воспоминаниях Дмитрия Сергеевича Лихачева, имя его университетского преподавателя, появляется в 1937 году, когда он работал в издательстве Академии наук, а его жена Зинаида Александровна была на сносях. Вот что пишет об этом периоде Дмитрий Сергеевич. «В Новгород мы поехали с Диной отдыхать в мой отпуск по совету Комаровича. Это было накануне рождения наших дочерей. Лето 1937 года. Мы наняли комнату баронессы Тизенгаузен на самой окраине Новгорода. Из окон открывался чудный вид на Красное поле и Неридицу, с колокольней на самом горизонте. Именно эту комнату нанимал перед нами Комарович. Во время своей поездки в Новгород в 1937 году Лихачев и сделал те удивительные зарисовки карандашом пейзажей, церквей, людей, которые составили новгородский альбом. В своих воспоминаниях Лихачев неоднократно обращался к новгородской теме. Описывая, как он в конце войны посетил разрушенный Новгород, он говорит о том, что пошел на то место, где стоял дом Тизенгаузен. Вспомнила жизнь там, отпуск, чудная уха, которую нам варила Тизенгаузен. Вспомнилось и то, как клала Тизенгаузен подушку на подоконник своей спальни. Ложилась на эту подушку и разговаривала с проходящими, так как дом выходил прямо на тротуар. Все были знакомы со всеми. Спустя много лет, когда в Новгороде проходили выездные чтения отдела древнерусской литературы, Дмитрий Сергеевич, несмотря на нездоровье и преклонный возраст, смог на один день, 16 мая 1995 года, последний раз посетить Новгород. Все участники чтений видели, как он взошел на вал окольного города, твердо попросив оставить его одного, и долго смотрел на тот самый вид, который открывался из окон дома баронессы Тизенгаузен эпоху назад. Совет Комаровича поехать в Новгород оказался для Лихачева в значительной степени судьбоносным. В своих воспоминаниях он писал: «Итак, к началу войны я знал Новгород довольно хорошо. Нравился он мне чрезвычайно. Это повлияло на выбор темы моей кандидатской диссертации. Новгородские летописные своды XII века». А в 1945 году вышла моя книга «Новгород Великий. Очерк истории культуры Новгорода XI-XVII веков», написанная в основном во время блокады Ленинграда. Между прочим, до сих пор не опубликованный полностью машинописный текст диссертации Лихачева 1941 года хранится в отделе древнерусской литературы Пушкинского дома. Хотя отдельные положения и разделы этого исследования позже были опубликованы в разных статьях Дмитрия Сергеевича, его целостный вариант и сейчас представляет интерес, и не только для истории науки. Несомненно, на выбор первой крупной научной темы молодого ученого повлияла не только рекомендация Комаровича провести отпуск в Новгороде, но и сам круг интересов Дмитрия Сергеевича, разрабатывавшего в предвоенные годы вопросы истории областного русского летописания XI-XV веков. Защита кандидатской диссертации «Новгородские летописные своды XII века» состоялась 11 июня 1941 года. А на следующий день, 12 июня, Василий Леонидович Комарович сделал на заседании отдела древнерусской литературы доклад «Областное летописание XIV-XV веков». Одна из первых книг будущего академика, вышедшая в 1945 году, «Новгород Великий. Очерк истории культуры Новгорода XI-XVII веков». Расширенный вариант этой книги был опубликован под тем же названием в 1959 году. Некоторые мысли и наблюдения, вошедшие в монографию, восходят еще к диссертации 1941 года. Особое место в изучении литературы Древнего Новгорода занимают исследовательские главы, написанные Лихачевым для академической десятитомной истории русской литературы. В совокупности они представляют собой до сих пор единственную историю новгородской литературы эпохи Средневековья XIII-XVI веков. Пожалуй, наибольшее число книг и статей Дмитрия Сергеевича посвящено слову о полку Игореве, выдающемуся памятнику литературы конца XII века. Казалось бы, это произведение целиком посвящено походу южнорусского, новгород-северского князя и к Великому Новгороду прямого отношения не имеет. Тем неожиданнее было появление статьи Дмитрия Сергеевича «Новгородские черты в слове о полку Игореве», в которой исследователь убедительно показывает, что на многие описываемые события автор слова смотрит именно с новгородской точки зрения. Объясняя эти факты, исследователь указал, что отец князя Игоря дважды княжил в Новгороде. Здесь же женился, причем венчался своей попой в Николо-Дворищенском соборе, ибо епископ Нифонт отказался его венчать, говоря о невесте «не достоить я понятий». Комментируя этот эпизод, Дмитрий Сергеевич заметил: «Недостоить, очевидно, по своему простому происхождению, не только потому, что она новгородка. Итак, мать князя Игоря, вероятно, была незнатной жительницей Новгорода, а отец – бывшим новгородским князем. Именно там, в событиях 1136-38 годов, видел Дмитрий Сергеевич завязку многих узлов. Установление политического строя Новгорода, возникновение независимой республики, заключение ряда с приглашенными князьями, изменение общего характера новгородского искусства и письменности, в том числе и пересмотр установок летописания. Дмитрий Сергеевич обращал внимание на то обстоятельство, что, описывая приход в Новгород первого приглашенного князя после политического переворота 1136 года, отца князя Игоря, героя слова о полку Игореве, Святослава Ольговича, летописец использовал точные даты. В летописце ученый видел Кирика, уставщика Антониева монастыря, и полагал, что именно он, автор написанного в 1136 году, подготовительного для введения летописного труда, учения им же ведать и числа всех лет, такой точностью и подробностью датировки стремился подчеркнуть начало новой эры в жизни Новгорода. Свод, составленный Кириком, по мнению Лихачева, дал толчок к возникновению летописания Святослава Ольговича и его сына Игоря. Именно с такой летописью был знаком автор слова о полку Игореве. Вот почему новгородские источники должны быть приняты во внимание при изучении слова. Вообще, установление роли Кирика, новгородца, в ведении летописания, связь его календарно-математических работ с появлением в летописи точных дат было открытием Дмитрия Сергеевича Лихачева, которое он сам ценил очень высоко, даже считал у себя самым важным. Одна из последних работ Дмитрия Сергеевича Лихачева о Новгороде — это доклад, прочитанный им в день последнего приезда в Новгород на чтениях по древнерусской литературе 16 мая 1995 года. «Древний Новгород как столица предшественник Петербурга». В небольшом, но до предела насыщенном мыслями тексте ученый сравнил свои любимые города, экс-столицы России, Новгород и Петербург. Он отметил три черты, удивительным образом роднящие эти города. Обе столицы ко времени своего появления были близки к внешним границам России. В этой связи он размышлял о значении стремления к краям в русской культуре. Города построены не на одной высокой стороне, а сразу по обеим сторонам реки. Наконец, кольцо дворцов и парков вокруг Петербурга, подобно кольцу монастырей и церквей вокруг Новгорода. «Я думал, — писал Дмитрий Сергеевич Лихачев, — что Петр I строил Петербург с оглядкой на Новгород, взамен Новгорода, с оглядкой на его историческую роль. Характерно, что наследником и правопреемником Новгорода оказывается не Москва, покорившая его, а Петербург. Вопрос о присоединении Новгорода к Москве, конечно, является важнейшим для любого человека, размышляющего о судьбах Руси. Падение Новгородской республики в январе 1478 года прервало развитие северно-русского этнокультурного процесса. И многие ученые задавали себе вопрос, что же произошло бы, если бы Новгород не потерял свою независимость. Автор публикации в нашем журнале, доктор филологических наук Александр Бобров, однажды задал Дмитрию Сергеевичу Лихачеву похожий вопрос после лекции, которую он читал в Петербургском университете. И хотел получить ответ, отличный от того, который находил в работах Дмитрия Сергеевича. Но Дмитрий Сергеевич твердо сказал, вопрос поставлен некорректно. История не имеет сослагательного наклонения. В ней нельзя говорить «если бы». Как не обидно признать исследователю, влюбленному в Новгород, Лихачев был абсолютно прав. 15 век не изменишь. Более того, в последней книге ученого, вышедшей уже после его кончины, «Русская культура», Дмитрий Лихачев, «Москва», 2000 год, справедливо сказано, Москва не была экономически сильнее Твери или Новгорода. Она оказалась духовно сильнее. Политика объединения, как отметил Дмитрий Сергеевич Лихачев, была связана с кругом идей, которые исповедовали Сергий Радонежский, его ученики Андрей Рублев и Епифаний Премудрый. Новгород в 1478 году оказался именно духовно слабее. Новгородские летописи последних лет независимости переполнены рассказами о нестроениях и изменах, взаимных упреках и претензиях среди горожан. Кажется, что лидеры республики тогда больше всего заботились о своих земных богатствах и надеялись откупиться от всех проблем презренным металлом. В конце 15 века Новгород проиграл Москве, но потом отыгрался Петербургом, своим преемником на исторической сцене. А это значит, что прав был Дмитрий Сергеевич и тогда, когда писал в своих воспоминаниях. «Я верю, что ничто не исчезает, все остается и вне поля нашего сознания. Времени в наших формах его восприятия нет». Говоря сегодня о Дмитрии Сергеевиче Лихачеве и Новгороде, мне хотелось бы вспомнить еще об одной публикации в нашем журнале. Она появилась уже в 2002 году в номере 4. И была предоставлена нам вместе с удивительными фотографиями, ведущим специалистом отдела нумизматики Государственного Эрмитажа, доктором исторических наук Марьей Ивановной Сотниковой. Дмитрий Лихачев в Хутынском монастыре, 1952 год. Еще одна страница из истории новгородской жизни Дмитрия Сергеевича. Снимки, которые сопровождают эти публикации, действительно уникальны. Две фигуры на фоне руин храма Хутынского монастыря. Дмитрий Сергеевич Лихачев и шофер-новгородец Иван Михайлович, фамилию которого автор забыла. На других фотографиях Дмитрий Сергеевич уже узнаваем. Вот он рядом с поврежденным порталом монастыря. Стоит на куче обломков кирпича и камня, давно заросшей травой. Обломками штукатурки, битым кирпичом и щебнем завалена вся площадь пола внутри храма. Это видно на другом снимке. Еще на одном указывается фрагмент большой иконы, судя по форме уцелевшей рамы, вероятно, 18 века. Снимки сделаны подругой и соученицей автора этой статьи Лидии Ивановны Немченко, которая запечатлела тот исторический момент посещения Новгорода Лихачевым вместе с выпускниками 1952 года. Кроме самих фотографий, очень интересный текст в этой публикации. В нем автор пытается тоже проследить определенные вехи, связывающие имя Дмитрия Сергеевича Лихачева с Новгородом и какие-то отдельные моменты истории Варлама Хутынского монастыря. Конечно, особое впечатление тогда на универсантов оказала лекция-экскурсия, проведенная Дмитрием Сергеевичем Лихачевым среди руин Хутынского монастыря. О чудесах преподобного Варлаама, пишет автор, Дмитрий Сергеевич рассказывал как об исторически достоверных фактах, то есть как мог говорить только верующий человек. Для его молодых спутников это стало поразительным открытием. Выпускницы университета задним числом поняли, что на лекции в семинар Дмитрия Сергеевича студентов влекло не одно только стремление учиться у великолепно знающего предмет и парадоксально мыслящего ученого. Было еще неосознанное желание духовного общения с человеком, особенно тем, что он жил как христианин, чего мы, однако, тогда не подозревали и понять не могли. Своим студентам, выросшим в пионерии и комсомоле, если не атеистами, то уж бездумными безбожниками, Дмитрий Сергеевич внушал необходимую потребность задуматься о человеческом достоинстве, смысле жизни, Боге и обратиться к Евангелию. Для меня это явилось заданием Дмитрия Сергеевича на всю последующую жизнь. А мое обращение к православной вере получило чудесное продолжение, пишет автор, когда в 1996 году мой сын стал священником Новгородской епархии, был рукоположен во диаконы в Спасо-Преображенском соборе Хутынского монастыря, а в иерее в Новгородском Софийском соборе. Я очень рада, что успела передать прямо в руки Дмитрия Сергеевича на пера нашего журнала «София». Я знаю от своих коллег и друзей, что журнал Дмитрию Сергеевичу очень понравился. И тогда он чувствовал себя достаточно слабо для того, чтобы непосредственно ответить и предложить журналу какую-нибудь из своих публикаций. Но мы верили, что в какой-то момент все-таки это свершится. Очень жаль, что на страницах нашего журнала не появилась непосредственной публикации Дмитрия Сергеевича, подготовленной им, публикации о том городе, который занимал столь большое место в его жизни, в его творчестве, в его планах, замыслах, в его научных исследованиях, в его душе. И сегодня для нас новгородская история Лихачева, новгородский альбом Лихачева, новгородская литература Лихачева – это важнейшие вехи новгородики, нашего исследования, нашего приобщения к новгородской культуре, к истории Новгорода, к его прошлому, настоящему и будущему. Спасибо за внимание. На этом наша сегодняшняя передача завершена. У микрофона была Нина Жерве.

0: В исполнении Генриха Нейгауза прозвучала прелюдия «Соль бемоль мажор» опус 16 Александра Николаевича Скрябина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами радио «Град Петров», программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях Екатерина Забайрачная, музыкант, руководитель, один из руководителей проекта «Билибинские променады», который делает такая ассоциация арт-паркинг. Правильно я называю?
1: Центр арт-паркинг, к которому я отношусь, я исполнительный директор этого центра, инициатор этого проекта, но проект проходит сейчас как один из проектов Фонда развития музея театрального и музыкального искусства. Этот проект поддержан президентским фондом культурных инициатив. И вот с 1 июля мы проводим в рамках этого проекта. Этот проект мы посвятили 150-летию Ивана Яковлевича Билибина. Мы приурочили к этой дате проект и сделали такой очень интересный формат. Формат не просто концертов-спектаклей, а формат променадов, когда зрители, слушатели наши приходят на мероприятия и прогуливаются по музеям. Вот все наши мероприятия, их не очень много, их 15 всего в рамках проекта, приходят в филиалы Музея театрального и музыкального искусства, например, в музей-квартиру Римского-Корсакова, музей-квартиру актеров Самойловых или в сам театральный музей или в Шереметьевский дворец. И попадают в одно пространство зала, там что-то происходит, какое-то действие, посвященное и напоминающее сказки, потому что, в принципе, все эти мероприятия, наши променады, они посвящены сказкам, потому что Иван Яковлевич Билибин, он сотрудничал и с Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым, и как раз вот все вот эти вот сказочные мотивы мы приняли в этот проект. То есть вот эти сказки будут показаны в рамках проекта. Зрители заходят в один зал, там проходит сказочное действие, потом переходят в следующий зал, там продолжение этого сказочного действия, следующий зал, третий, и уже финальный зал, это четвертый. Это, на самом деле, очень интересный такой проект, то есть это не такой стационарный, когда слушатели, зрители приходят садятся в зале на стульчик и в течение часа слушают, смотрят какой-то спектакль. А тут все двигаются. Вот 15 минут проводят в одном зале. То есть это и атмосфера музея, это выставка, которая там находится на постоянной основе. То есть вот эта вот атмосфера, это среда, в которую погружаются люди в одном зале. Потом дальше следует продолжение уже в следующем другом зале. Это немножечко уже другая атмосфера, да, но та же сказка. Вот. Ну и в конце концов мы всем детям в конце наших вот этих мероприятий мы дарим открытки с иллюстрациями Билибина как напоминание, как памятный подарок о том, что вот такой был художник, и такие интересные картины он писал, и так много работал со сказкой. И вообще это очень здорово чуть-чуть напомнить, акцентировать внимание наших зрителей на выдающемся творческом человеке. Вот, наверное, наша задумка нашего проекта «Билибинские променады» как раз в том, чтобы напомнить, сакцентировать внимание на вот таком художнике, действительно выдающейся личности, и в том числе не только взрослым, которые уже, в общем-то, и знают, и воспитывались на иллюстрациях билибинских в детских сказках, но и детей, потому что, конечно же, мы сказкой, этими променадами сказочными привлекаем семейную аудиторию. И именно с детьми, когда можно прийти в музей и вот таким образом пройтись, прогуляться по разным залам, просмотреть, послушать какую-то сказочную историю. Вот. И как раз наши спектакли посвящены и Александру Сергеевичу Пушкину, его сказкам, потому что, ну, всё взаимосвязано, и сказки Садко. И это вот не спектакль, это не концерт, это вот какая-то вот история, соединяющая эти два формата. То есть где-то у нас идет история, связанная со спектаклем, то есть какой-то кусочек театра у нас проигрывается в одном зале, потом продолжение в следующем зале, в третьем и в четвертом, а в некоторых мероприятиях у нас музыкант один сидит из ансамбля в одном зале, рассказывает и играет, и все это в тематике, посвященной сказке и Билибину. В следующем зале у нас тоже музыкант, но уже на другом инструменте играет, тоже показывает, рассказывает о своем инструменте, говорит, и все это через сказку. Следующий зал, следующий музыкант. И четвертый зал — это уже соединение нескольких музыкантов в ансамбль. То есть вот такая вот очень интересная история, с другой стороны, живая, интерактивная, все время в движении. Вот мы придумали проведение этого проекта именно вот в таком формате. И обязательно в филиалах Музея театрального музыкального искусства.
0: Я была совершенно потрясена, когда вот в вашем описании проекта увидела ремарку «0+».
1: Угу.
0: Потому что, ну, как бы, с одной стороны, мне кажется, часто мы пугаемся вот этого возраста, потому что, ну, что такое младенец? Он начнет в неподходящий момент, там, не знаю, плакать или заснет, или еще что-то. Угу. А с другой стороны, все, у кого есть дети, понимают, что у нас был такой опыт пойти с младенцем или в музей, или в концерт, или еще куда-то. И дети очень восприимчивы к красоте.
1: Угу.
0: Я не думаю, что у них там происходят какие-то логические, очень складные процессы. Но то, что им нравится, слушать музыку, ходить по залам Эрмитажа, это совершенно точно. Поэтому, ну, как-то я очень оценила вот это 0+.
1: Вы знаете, вот опыт музеев театрального музыкального искусства, филиалов главного музея, например, достаточно богат в работе с такой аудиторией. Дело в том, что вот как раз одним из инициаторов я была в 2013 году. Мы открыли такой проект в музее Римского-Корсакова «Музыка в ползунках». И этот проект до сих пор у нас действует уже практически, скоро будет, ну да, 14 лет. Каждое воскресенье в 11:00 там проходит «Музыка в ползунках», и она уже даже не рекламируется специально. Нет каких-то там вложений в рекламу. Это просто какая-то традиционная история. Это уже мероприятие, которое вшито в музей. То есть оно просто каждое воскресенье проходит в 11:00. Каждое воскресенье и летом, и зимой. И это мероприятие просто вот уже как некое такое опознавательное действие музея-квартиры Римского-Корсакова. То есть да, с нуля, да, у нас были слушатели, которые с 3 месяцев приходили к нам. Когда-то малыши просто спят у мамы,
0: что тоже неплохо,
1: что тоже прекрасно, да. Когда-то ползают под роялем, когда-то просто сидят вот с потрясающими глазами и смотрят на этих музыкантов, просто недвижимо ловят каждую фразу, звучание инструментов. И мне кажется, что это очень важно, потому что развитие когнитивных навыков, развитие мозга, развитие всего, что вот происходит очень бурно вот в это время у малышей, это, конечно, нужно, во-первых, не упускать, все мамы это очень хорошо знают, и это действительно дает очень большой скачок в развитии. А мы сейчас понимаем, что это развитие, ну, постоянно должно происходить, да, это не только в детстве. Даже вот мы сейчас взрослые понимаем, что ага, нам нужно и вот это вот немножко еще изучить, и вот это изучить. А тут у нас такие изменения происходят просто внешне, да, тут у нас появился искусственный интеллект, и нужно научиться, как с ним работать так, чтобы свою профессию не потерять и так далее. То есть вот это вот развитие, это, наверное, лейтмотив нашей жизни. И через музыку, через развитие когнитивки как раз очень это хорошо происходит. И мне кажется, что для того, чтобы вот не отставать в этом развитии и действительно себе помогать, музыка, игра на инструменте, хождение на концерты, взрослым совершенно любого возраста, это очень полезно, очень нужно, и мне кажется, об этом нужно постоянно говорить, потому что многие просто забывают, что это действительно очень важно.
0: Ну, мне кажется, у Татьяны Черниговской были какие-то лекции о том,
1: да,
0: какое действие на мозг оказывает музыка.
1: Да, она как раз очень хорошо и много об этом говорит. Я как раз буквально в этом году была вживую на ее лекции в Мариинском театре, очень обрадовалась этому. И в какой-то момент, вот в прошлом году, когда мы углубленно изучали важность вот этих вот наших концертов, очень много книг читали. Вот я и моя команда, мы перестроили СММ, планирование нашей организации на то, что действительно это очень важно, нужно, и об этом нужно людям напоминать. Потому что многие из нас выросли на филармонических абонементах, правильно? Вот когда-то нас водили просто с абонементом наши бабушки, и никто не догадывался, зачем это нужно. Вот нужно, и все, да, вот, вот это просто традиция, это просто, ну, можно сказать, если не грубо, привычка, да, но действительно вот традиция была, но никто из уже выросших тогдашних ребят, может, даже и не всегда догадывается, что это действительно привело к тому уровню развития, к тому уровню человека, который этот человек есть сейчас. Мне кажется, вот действительно важно понимать то, что музыка, театр, хождение на концерты — это действительно огромный толчок в развитии человека.
0: Ну, то есть, что это не только удовольствие, наслаждение и развлечение,
1: да,
0: но это еще и какая-то... Тем более поразительное, что она совершенно такая свободная и спонтанная внутренняя работа.
1: Да, да. И мозг работает, и душа работает, да, никто не забывает про душу, потому что мы все живем в таком супербыстром информационном мире, а, в общем-то, душа, она у нас где-то там далеко-далеко спрятана, потому что нужно успеть то-то, то-то, то-то, кучу дел сделать и так далее. А вообще-то нужно и подкармливать. Вот самое важное, наверное, да, в нашем теле.
0: Да уж, конечно. Если дышать не будем, если душа не будет жива, то
1: да,
0: все остальное просто, да, не будет функционировать даже. Так, друзья, у нас сегодня в гостях Екатерина Забайрачная, музыкант и один из кураторов проекта «Билибинские променады», который, ну вот уже начался в августе, да, и будет происходить. Вот ближайшие концерты будут 8 и 10 октября.
1: Да, а концерты
0: променады,
1: да, будут проходить до декабря месяца. И мы так поставили, что у нас сразу три мероприятия проходят одновременно, то есть не одновременно, а с небольшим скачком по времени. То есть записываться можно через группу театрального музея, музея театрально-музыкального искусства, там будет форма. Мероприятия у нас бесплатные, но самое важное, не просто нужно зарегистрироваться на это мероприятие, а нужно обязательно сделать творческую работу. Это у нас ключик, или, можно сказать, билет на наше мероприятие, потому что, ну, бесплатно записаться, можно забыть, это настолько минутное дело, успеть записаться и

0: Но работу нужно сделать обязательно. Иначе
1: и как
0: мы
1: ее
0: вас...
1: прислать?
0: Это просто фотография и отправляется на электронную почту к нам через форму специальную. То есть вот наше условие такое. Потому что мы, конечно, очень хотим всех принять. Нам абсолютно не жалко, но мы и хотим, чтобы наше мероприятие было полезно ребятам, чтобы это было как закрепление, как некое глубинное проникновение. То есть вот посмотрели что-то, посмотрели о художнике, что-то послушали, почитали вместе с мамой, там, с бабушкой, а потом еще что-то нарисовали. Да? То есть вот несколько таких шагов, которые углубляют знание, понимание, чтобы наше мероприятие не было, как ночная бабочка пролетела, и все, и ничего не помнит человек. То есть мы хотим немножечко углубить вот осознание того, что мы делаем. Поэтому обязательно нужна творческая работа.
1: Ну, мне кажется, для ребят это не такое уж прям препятствие. Дети же с удовольствием
0: конечно,
1: рисуют
0: конечно,
1: всякие
0: конечно.
1: Разные вещи.
0: Но родители... Все работают, да, понятно, что мама с папой занятые люди, много дел, и можно просто случайно забыть. А если сделана поделка, ребенок сказал, вот, я сделал, нужно сфотографировать. То есть это некое такое чуть-чуть подкрепление внимания к такому событию.
1: Ну и вообще, мне кажется, что это как психотерапевты говорят, да, что психотерапия хороша, она эффективна. Не то, что хороша, а эффективна. Только тогда, когда за нее платят деньги.
0: Я думаю, что это не только с психотерапией.
1: А это со всем остальным.
0: Да, к любым мероприятиям.
1: То, во что мы вложили свои силы, время, какое-то желание и просто-напросто деньги, все это имеет совершенно другое действие.
0: Да. Очень часто, даже по опыту моего сына, например, могу сказать, что записываю на какие-то очень отличные, замечательные кружки бесплатные. А ребенок ходит с удовольствием, а через полгода кружок разваливается, потому что просто детям некогда, не успевают ходить на вот именно на вот этот вот, ну, какой-то творческий, например, кружок. Ну вот, бесплатно, но получается, он разваливается. Но недолговечно, да.
1: Так, хорошо. Я бы хотела еще вот о чем поговорить. Темы ваших променадов — это Садко и сказки Пушкина. А, ну еще там есть Снегурочка, да?
0: Угу.
1: Когда мы вспоминаем Ивана Билибина, то прежде всего, конечно, нам приходит в голову вот эта невероятная красота, вот это изящество, с которым он изображает русскую традицию. Все-таки это художник, невероятно погруженный в такую русскую национальную стихию. Вот каким образом это будет поддержано строем ваших променадов? То есть вообще что там будет? Там будут актеры, там будут куклы, будет музыка. Что, из каких элементов будет состоять это художественное такое событие?
0: На самом деле там будет и музыка, и актеры, и куклы. И вот всю вот эту русскую традицию мы покажем и через русскую музыку, например, там будут звучать гусли, звончатый аккордеон и русская музыка в одном из променадов.
1: Но это прежде всего Римский-Корсаков будет, да?
0: А, нет, не только, не обязательно. Не только? Нет, не только. Это будут и кукольные спектакли, которые будут разбиты по нескольким залам, то есть такой променад-спектакль. И там будут работать актеры. И актеры у нас очень замечательные. Мы сотрудничаем с ними уже много лет. И ребята действительно горят своим делом, горят своим вот кукольным театром. Они с удовольствием работают с детьми, зажигают и детские сердца, и детские глаза. И действительно, вот каждый раз мы сталкиваемся с прекрасными отзывами не только самих родителей детей, но еще и, если мы приходим в детский сад, то с руководителями, что не просто пришел какой-то там театр, а вот вы пришли, ой, спасибо вам большое, актеры у вас просто вот зажигалочки. Действительно потрясающие ребята. Мы работаем с центрами, где есть особые дети. И, кстати, вот в этот проект мы с удовольствием приглашаем разные фонды, которые работают с детьми, с ОВЗ. Мы в рамках этих мероприятий специально выделяем места для ребят с

0: особенностями, для того, чтобы создать инклюзивность этих мероприятий, то есть для того, чтобы все-таки у нас, несмотря на то, что много у нас уже вообще в городе проходит мероприятий для инклюзивной аудитории, где уже дети с особенностями, люди с особенностями, да, фонд президентских грантов очень много сделал уже для всей страны. Это именно он поддержал у нас этот проект, именно фонд президентских грантов. Для того, чтобы инклюзивность потихонечку-потихонечку входила в наши мероприятия, да, то есть и в культурные мероприятия. Постоянно то один проект, то другой, не только у нас, вообще, в принципе, в России очень много мероприятий поддерживается фондом президентских грантов для того, чтобы инклюзивность постоянно поддерживать. И мы стараемся, чтобы на наши мероприятия приходили ребята разные, и чтобы семьи привыкали к тому, что вокруг у нас есть разные дети, есть разные люди. И это нормально. Мы сейчас живем в таком мире, что мы все разные, очень-очень разные. Поэтому инклюзивность мы как раз поддерживаем с радостью и всех приглашаем. И мы очень много работаем с разными фондами, целенаправленно высылаем им какое-то количество мест и прям зовем-зовем, чтобы действительно ребята приходили, не стеснялись, не смущались, родители, чтобы вот специально приходили на эти мероприятия.
1: Я очень много вижу, ну не очень много, но достаточно много особых ребят и в филармонии, и в Мариинском театре. Ну, есть ребята, которые прям любят музыку и с удовольствием, и родители с ними тоже радуются.
0: Да, да. И родители молодцы. Бесконечная благодарность таким родителям, потому что это быть матерью особого ребенка - это действительно героизм с большой буквы. Вот, поэтому да. Мы ждем, с удовольствием принимаем таких ребят.
1: И это тоже хорошо. А теперь я еще хочу вот о чем расспросить. А интерактивность этих ваших прекрасных променадов, в чем она вот будет выражаться?
0: У нас музыканты и актеры, которые участвуют в променадах, они всегда общаются со зрителями, со слушателями нашими. Интерактивность в том, что там происходит какое-то действие, но всегда задействуют детей. А вот мы сейчас делаем вот это, а давайте вы с нами. А вот мы сейчас идем по дорожке, ну, значит, пойдемте мы вместе. То есть постоянно мы вовлекаем ребят в контекст, постоянно что-то из них, вытаскиваем их внимание, скажем так, через какое-то действие. Сейчас они побыли в одном зале, поделали что-то, откуда-то куда-то пришли, например, да, что-то поделали, что-то послушали с куклами, повзаимодействовали, перешли в другой зал, там происходит другая интерактивность. То есть это не просто посмотреть, встать вокруг и посмотреть, как происходит что-то напротив на импровизированной сцене. Нет, то есть у нас постоянно идет контакт.
1: Ну, то есть они будут участвовать как-то в самом спектакле.
0: Да, да. Но это все равно срежиссировано. Это не просто импровизация. Вот пришли и, ну, давайте что-нибудь поделаем. Нет, такого не будет. Это все срежиссировано. Это все элементы спектакля, либо элементы концерта, но в разных залах. То есть вот в такой формат. Мы, кстати, этот формат придумали в пандемию. Пандемия дает всегда, давала, да, нам всем идеи, что же делать. Вот. И как раз, когда было запрещено проведение мероприятий для большого количества людей, но при этом были разрешены экскурсии для маленьких групп в музеях, и вот мы придумали вот этот формат променадов, когда маленькая группа проходит в один зал, потом проходит следующий зал, тут вторая группа подходит. Вот в таком формате и будет это мероприятие. Но мне кажется, это здорово, потому что те, кто не любит, например, сидеть, а любит ходить, то прекрасно.
1: Пришёл. Мне кажется, для детей это важно, да? Вот эта возможность, ну, быть всё-таки в постоянном.
0: Да, постоянно в действии, да, получается. То есть у нас действие происходит. В каждом зале происходит не просто экскурсия, а именно сказочное действие, и ребенок погружается в это действие. Вот так мы решили и посвятили Ивану Яковлевичу Белибину.
1: А скажите, пожалуйста, какие ну, какие качества вот живописи Билибина, его книжные графики, там, его творчество, вам кажутся, ну, такими самыми вдохновляющими? Ну, понятно, что это такой наш акт благодарности, да, потому угу. что в этом году 150 лет со дня да. рождения Билибина. Но все-таки ведь что-то в нем есть такое, что нас по-прежнему радует и вызывает интерес.
0: Действительно, это его творчество прекрасно. И оно действительно очень сказочно, очень романтично, оно так вдохновляет, мне кажется, вселяет какую-то такую надежду, вселяет какую-то радость, какую-то красоту. И вот мне кажется, что очень важно напоминать, да, о таком творчестве, о таком художнике, напоминать о том, что такие шедевры были сделаны, и вот, да, каким-то не просто выставкой, которую, в общем-то, у нас по городу проходит, и даже во многих городах России, и действительно, ну, это классический формат выставка, а у нас получается не совсем классический формат, но при этом мы, скажем так, погрузили нашу аудиторию и погружаем нашу аудиторию в творчество этого художника. Мне кажется, вот, вот эта красота, свет его, кружево, русская культура, она очень важна и нужна.
1: А вот в визуальном оформлении этих променадов будет как-то использоваться образность Билибина, там какие-то элементы его работ?
0: А в музее Римского-Корсакова будут представлены костюмы, которые были сделаны совместно для опер Николая Андреевича. А в других музеях мы представим открытки. Ну и не только, на самом деле, в других, и в музее Римского-Корсакова тоже каждому участнику будут подарены открытки с репродукциями картин Ивана Яковлевича.
1: Хорошо. Теперь вот про содержание этих вещей. Ведь, ну, и сказки Пушкина, и Садко, Былина, и Снегурочка – это же такие истории не только для детей, но и для взрослых.
0: Да, конечно.
1: Вот мы сейчас перечитываем сказки Пушкина, и я вижу, что, ну, вообще не детские сказки.
0: Абсолютно.
1: То есть, хотя ребенок, он, конечно, получает свою радость, когда он все вот эти чудесные истории проживает, но когда взрослый человек это перечитывает, он понимает, что там очень много каких-то смыслов, значений, которые обращены именно к взрослому человеку, который понимает, ну, какие-то реалии, там, что такое, я не знаю, алчность, борьба за власть, вот какие-нибудь такие сугубо
0: да.
1: уже взрослые вещи, про которые больше в новостных лентах мы прочитаем, чем в сказках. А вот взрослые, они каким образом будут участвовать в этом во всем? То есть...
0: Ну, мы стараемся, конечно, не только детей вовлекать, но и родителей, чтобы они тоже помогали нашим куклам, нашим актерам, нашим главным героям. То есть нет такого, что у нас родители постоите в сторонке, а мы тут поработаем с детьми. Такого нету. Мы стараемся, чтобы всем было интересно. Вот. И на концертах тоже. Иногда у нас бывает, что папа с удовольствием приходит на наше музыкальное мероприятие и говорит: «Ой, а я тут, значит, играю на бас-гитаре, а можно я, значит, попробую на вашем инструменте?» То есть мы даем потрогать в том числе, насколько это позволяет время. Сейчас в семейных променадах это, конечно, немножко сложнее, потому что у нас четкое расписание в каждом зале, но тем не менее можно...
1: То есть там несколько групп, которые идут
0: да,
1: одна с другой?
0: Да, да, да. По сути, такой экскурсионный формат, вот 15 минут в одном зале, 15 минут в другом зале, 15 минут в третьем и 15 минут в четвертом. Либо это будет на три зала распределено тогда 20 минут в одном зале, 20 минут в другом, 20 минут в третьем, в зависимости от мероприятия и от музея.
1: Mm-hmm.
0: Но, тем не менее, мы стараемся родителей в том числе привлекать к нашим мероприятиям, не стоят в сторонке.
1: Ну, то есть родители тоже как-то будут участвовать?
0: Вовлечены, да. Родители вовлечены.
1: Хорошо. Вот вы сказали, что неплохо бы перед тем, как записываться, ну, регистрироваться на мероприятие, это на сайте музея, да, надо
0: да.
1: делать?
0: Да. Но обычно мы просто даем небольшое время. Сначала у нас слушатели записываются, а потом через какое-то время присылают творческую работу, потому что можно сделать творческую работу, а потом мест нету. А места у нас разлетаются просто моментально. Поэтому нужно следить на сайте Театрального музея и в группе ВКонтакте «Музей театрально-музыкального искусства», когда откроется запись на Билибинские променады. Поэтому вот просто ВКонтакте заходим на страницу и смотрим.
1: Ну или на сайте.
0: Либо на сайте, да.
1: Там прям будет
0: информация о проекте, да.
1: Да, это хорошо. Но я, собственно, еще вот о чем хотела спросить. А рекомендуете ли вы, ну как бы уместно ли это, перечитать еще и сказочку? Потому что... Ну, я понимаю, что все дети разные. Кто-то знает, кто такой Садко, а кто-то совершенно не знает.
0: Слушайте,
1: как вам кажется, стоит это делать?
0: Мне кажется, что всегда это стоит делать, в зависимости от времени, конечно, родителей. Если родители смогут это время выделить из своего расписания, конечно же, да. Но это не обязательно. Всегда это приветствуется, всегда. Но не так, чтобы вот без перечитывания это будет.
1: Ну, то есть все равно все будет понятно.
0: Все равно будет все понятно. Мы с наши спектакли стараемся делать так, чтобы ребятам, даже если эта сказка не прочитана, и никто не знает про эту сказку, все равно стараемся, чтобы ребятам было понятно, интересно, весело. И очень много вот чего-то такого, что можно поделать, чтобы если вдруг отвлекся, то вот уже интерактив. Потом вдруг что-то там опять отвлекся, опять интерактив. То есть мы постоянно хватаем внимание, чтобы оно возвращалось на спектакль, на мероприятие.
1: Ну, мне кажется, это очень здорово, потому что сейчас вот этот, как это называется, синдром... недостатка внимания или что-то
0: да,
1: такое.
0: Да.
1: Или рассеянного внимания. Это прям какая-то...
0: Дефицита внимания, да.
1: Это какая-то всеобщая вещь. То есть, когда ребенок, он не может долго заниматься чем-то одним. И поэтому вот эти постоянные такие телодвижения, да, возвращающие.
0: Особенность нашего быстрого времени, да. Особенность наших постоянных вот этих вот и гаджетов в том числе, да. Но... С этим тоже можно работать, если постоянно это внимание возвращать, в том числе среди мероприятий. Я думаю, что вот в обучении очень важно напоминать, 10 раз напомнить. И вот через когда 10 раз напомнишь уже, вот это вот, а вот это так, а вот это так, а вот это так, очень быстро все запоминается, и внимание возвращается.
1: 10 — это вы оптимист, конечно, но иногда и больше. Но я с вами совершенно согласна, что... Когда что-то возвращается, я всегда очень радуюсь, когда мой внук, например, говорит мне, ты что, забыла правила? Это означает, что он эти правила уже выучил. Это очень
0: прекрасно.
1: Да. А вот еще хотела задать вам, может быть, вопрос не конкретно по поводу билибинских променадов, но мне очень нравится все, что сказано в описании променадов. И, дорогие слушатели, я надеюсь, что вы как-то тоже... сумеете записаться и вместе со своими детьми, внуками туда прийти. Но я хотела, Екатерина, вас еще вот о чем расспросить. Вообще, вот ребенок в музее, что, ну, как сделать так, чтобы ребенок полюбил музей? Ведь не всегда это легко, да, современному ребенку прийти. Ну, вот я помню, как со своим старшим сыном, это было 100 лет назад, мы приехали в Одессу. И, конечно, мне захотелось в художественный музей. И вот он входил в каждый следующий зал, и он так ложился на пол, и 2 года было человеку, и очень терпеливо ждал, пока вот эта мать-волчица наглядится на свою эту живопись. Потому что ему это было, ну, совсем никуда и никак. Вот как научить ребенка любить музей? Что можно для этого сделать? Родителям, там... близким людям.
0: Мне кажется, что очень важно находить в музее такие вещи, которые близки ребенку.
1: То есть начинать с этого?
0: Мне кажется, что да. Например, мы ходили с моим сыном на первые экскурсии. Ой, вот, а давайте найдем собачку. Вот нашли собачку. А вот здесь можно петушка найти. А вот здесь вот то-то. А вот здесь кто-то там спрятался. Давайте найдем, кто же там спрятался. А мальчик это или девочка? А как можно... Ну, то есть вот такие самые-самые простые вещи. А вот тут вот найди ручку или кисточку, или там еще какой-нибудь. В общем, какие-то маленькие-маленькие простые вещи, знакомые ребенку, и таким образом делать какой-то маленький квест.
1: Ну, то есть, чтобы он научился рассматривать предмет.
0: Да, да, да, да.
1: С какой-то целью.
0: Да. Так-то ему смотреть это, ну, неинтересно. А вот найти что-нибудь в этом, на этой картине, в этом. А вот камешек найти красный, а, или если это какой-то археологический музей, да, исторический. Вот, мне кажется, вот таким образом по чуть-чуть вот привлекать его внимание к каким-то отдельным вещам. Ну, или когда уже почитали, например, историю, почитали какую-нибудь книжку, и уже с какой-то информацией вы приходите в музей и рассматриваете какие-то вещи, уже зная этого человека, например, которому посвящен музей, или какие-то вещи. Ну, то есть, вот, ну, мне
1: то есть
0: кажется,
1: к известному мы прибавляем неизвестное.
0: Да,
1: и
0: да.
1: И через это
0: да, да.
1: открывается какой-то источник интереса.
0: Да. Ну и, наверное, не очень долго. Да, наши все большие музеи прекрасны, но с ребенком долго там не походишь. Чтобы для него это не было, что полдня прошло, а мы тут, значит, в музее. Вот на какое-то небольшое количество времени пришли. Побегали.
1: Что-то конкретное.
0: Посмотрели, нашли там 10 собачек, посчитали. На, да, на картинах посчитали, не знаю, здесь посчитали это, здесь посчитали то, там посмотрели на это. И таким образом, то есть у ребенка что-то даже в памяти откладывается. А вот на этой картине я искал там собачек, и не одну, да, допустим, там несколько. Вот. Мне кажется, вот такие вот творческие задания очень важны. И в том числе для внимания, и как раз это интерактив, в том числе и наши мероприятия, они интерактивны, билибинские променады. Мне кажется, действительно это очень важно. Но это задача для родителя, да, если он приходит с ребенком, придумывать ему разные задания.
1: Или же надо найти такой музей, который предлагает
0: экскурсии,
1: какие-то детские
0: да,
1: программы. Да?
0: Да, такое тоже есть. И сейчас очень много музеев работает, в том числе с малышами, с дошкольниками. И когда мы начинали проекты вот, «Музыка в ползунках» 14 лет назад, такого не было разнообразия. Вот. А сейчас, мне кажется, каждый музей уже может себе поставить... рассказать, поставить себе в правила работу с малышами.
1: Спасибо. Я бы еще вот спросила о чем. Арт-паркинг всегда как-то старается навести мосты. Ну вот уже не в первый раз ваши сотрудники приходят к нам на радио. И мне очень нравится, что там есть какая-то такая задача вот провести, ну, создать контакт. Между самой широкой аудиторией, может быть, неискушенной какой-то, совершенно не суперподготовленной, и вот настоящими произведениями искусства, там какой-то высокой музыкой и так далее, и так далее. А вот билибинские променады — это же не единственный, наверное, проект. Вот какие у вас еще будут сейчас, в этом году, проекты, на которые тоже вы бы посоветовали обратить внимание?
0: Ну, я вот хотела еще повторить, что вот проект «Билибинские променады», мы как партнеры выступаем, Центр арт-паркинг, инициирован и организатором является фонд Музея театрально-музыкального искусства. Вот. А мы, как партнеры, действительно организовываем сейчас несколько проектов. У нас идет параллельно один из прекрасных проектов, который мы сейчас реализуем совместно с государственным заповедником музеем Петергоф. У нас 5-6 сентября будет семейный фестиваль «Открывая Александрию», и там будет действо, там тоже будут спектакли, там будут концерты, там будет старинная музыка, там будет звучать даже немного клавесин на открытом воздухе. Мы ставим там на лугу сцену, там будет чтение стихов детьми. Мы предварительно провели сейчас конкурс среди ребят, которые читали стихи об Александрии или о парках, садах. Вот ребята будут там вот на открытом микрофоне выступать, в том числе 5-6 сентября. Вход для детей до 18 лет в парк будет бесплатным в эти дни. И вот мы будем праздновать 200-летие заложения парка Александрия 5-6 сентября. Вот такой замечательный проект мы делаем в партнерстве с Петергофом и с новой фермой, с Александрией. Вот. А сейчас у нас еще уже в течение года идет проект, посвященный Владимиру Далю. И как раз сказка «Снегурочка» по Владимиру Далю будет проходить в проекте «Билибинские променады», который проходит при поддержке фонда президентских грантов. Вот, проект «Открывая Александрию» проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Спасибо большое фондам. Они действительно поддерживают нас, и мы фонтанируем идеями и придумываем разные коллаборации и проекты совместно со своими партнерами. Вот. Проект, посвященный Владимиру Далю, проходит тоже при поддержке президентского фонда культурных инициатив. И проект, инициированный фондом Музея театрально-музыкального искусства, посвященный Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу, тоже сейчас у нас идет и будет продолжаться до конца года. И вот 22 сентября мы празднуем день рождения Дмитрия Шостаковича. Там будет множество концертов. Тоже можно посмотреть на сайте Музея театрально-музыкального искусства расписание.
1: Угу. Спасибо, Екатерина. Все это очень интересно и вдохновляет. Я поняла, что надо почаще просто заглядывать на сайт Музея театрального и музыкального искусства. Потому что такое разнообразие всяких программ, и многие из них абсолютно доступны, только надо вовремя зарегистрироваться.
0: Да, да. Ну, или можно просто, например, подписаться на рассылку нашу, например, Центр Арт Паркинг, и мы еженедельно отправляем информацию о наших мероприятиях.
1: Вот. Тоже прекрасный вариант.
0: Да.
1: Спасибо. Друзья, у нас сегодня была в гостях музыкант Екатерина Забайрачная, которая является одним из кураторов такого замечательного проекта Музея театрального и музыкального искусства и арт-паркинга под названием «Билибинские променады», на которые мы вас приглашаем. Ближайшие мероприятия состоятся 8 и 10 октября. А вообще проект этот продлится до конца года.
0: Да.
1: И даже в декабре еще будет на что взглянуть.
0: Да, да. И можно совершенно спокойно найти расписание на сайте, записаться. Мероприятия бесплатные, нужно делать только творческую работу.
1: Ну что, само по себе приятно.
0: Угу.
1: Спасибо, Катя, за замечательный разговор. Спасибо всем, кто слушал нас сегодня. Это была «Культурная реакция», «Град Петров». До свидания.
0: До свидания.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашем цикле «Маленьких концертов» мы продолжаем слушать музыку Сергея Васильевича Рахманинова. Летом 1936 года Рахманинов пишет своему другу Владимиру Робертовичу Вельшау, пианисту, профессору Московской консерватории. Накануне своего отъезда из Синара закончил симфонию. Первое ее исполнение, как обыкновенно, отдаю своему любимейшему оркестру в Филадельфии. Хотел бы, чтобы ты хоть раз послушал этот оркестр. Играли симфонию в Нью-Йорке, Филадельфии, Чикаго и так далее. На первых двух исполнениях был я. Играли ее замечательно. Прием у публики и у критиков кислый. Лично я твердо убежден, что вещь эта хорошая, но иногда и авторы ошибаются. Как бы то ни было, а своего мнения держусь до сих пор. Действительно, третья симфония оказалась слишком своеобразно русской, слишком личной во всех своих проявлениях. Поэтому эту «Исповедь из раненого сердца», как нередко называют это произведение, американская публика приняла не сразу. Недаром не вполне удовлетворенной трактовкой симфонии американскими дирижерами, даже своим любимым Леопольдом Стаковским, Рахманинов после долгого перерыва сам встает за дирижерский пульт. И тогда особенно дорогие ему произведения, поэма «Колокола» и «Третья симфония», обретают новую жизнь. Именно эту запись 1939 года в исполнении Филадельфийского оркестра под управлением Сергея Васильевича Рахманинова мы сегодня послушаем. Но сначала еще несколько слов об этом произведении. «Третья симфония» — одно из монументальнейших творений Рахманинова, написано в 1935-36 годах. Он работал над нею 2 лета подряд во время отдыха в своем поместье Синар в Швейцарии. Известно, что в эти годы Рахманинов увлекался книгами по русской истории, трудами Ключевского, жизнеописаниями Суворова, Скобелева, записками Дениса Давыдова. По мнению исследователей, возможно, увлечение русской историей нашло свое отражение и в симфонии, более эпической по характеру, чем сочинения предшествующих лет. К тому же необходимо вспомнить также о невоплощенном замысле осени 1914 года симфонической поэме «Великая война», сюжет которой был связан с началом Первой мировой катастрофы XX века. Возможно, музыка, не получившая воплощения в этой симфонической поэме, могла войти позже в Третью симфонию. Во всяком случае, как пишет один историк музыки, глубочайший трагизм и эпически грандиозные масштабы этих сочинений вызывают подобные программные аналогии. Начинается симфония, по словам Бориса Асафьева, из тишины, из дали, из раздумья. Музыка рождается из прекрасной своей русской архаической напевностью мелодии запева. До сих пор исследователи спорят о происхождении главной темы Третьей симфонии. Есть предположение, что эта тема основана на мелодии древнего духовного стиха «Светлица тихая». Но, скорее всего, это мелодия, сочиненная самим Рахманиновым. Как бы то ни было, именно эта тема становится главным образом симфонии. Именно она определяет ее облик и направляет ее развитие. Не случайно один из критиков писал: «Кого из слушателей не поражало в симфонии Рахманинова яркое выражение русского стиля, русского тематизма, песенности, русских интонаций? Может даже показаться странной отчетливость этих элементов, так ярко живущих в душе музыканта, много десятилетий оторванного от родной почвы». В те же годы Рахманинов в одном из интервью позволил себе откровенные горькие слова: «Вы не можете знать чувств человека, у которого нет дома, понять бездомную бесприютность нас, пожилых русских людей. Моя привязанность к России слишком сильна. Если добрые американцы не могут понять, что я чувствую, мне очень жаль. Но мне ясно, что я должен остаться тем, что я есть».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучала первая часть третьей симфонии Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Филадельфийского симфонического оркестра под управлением автора. Запись 1939 года. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровикина и Валерий Волков. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Женеве отметили 160-летие Крестовоздвиженского собора. Прошел 15-й Елизаветинский крестный ход. Об этих и других событиях более подробно. 25 сентября в Николо-Сольбинском монастыре Ярославской области состоялось награждение игумени Еретиды Гажу медалью Министерства здравоохранения России за содействие в охране здоровья. Данная награда вручается людям, которые внесли большой личный вклад в развитие российского здравоохранения. Приказ о награждении игумени Еретиды подписал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Матушка Еретиды удостоена награды в связи с тем, что при монастыре на протяжении 5 лет работает клиника Святой Нины, многопрофильный медицинский центр, обеспеченный современным высокотехнологичным оборудованием. Услугами опытных специалистов клиники пользуются сестры обители, сотрудники монастыря, студентки Первого православного колледжа и учащиеся доброй школы на Сольбе, а также жители окрестных сел и деревень и приезжие из других регионов. Каждому пациенту доступны передовые технологии лечения и диагностики, а также комфортные условия приема и пребывания, отметили в пресс-службе Николо-Сольбинского монастыря. В Женеве отметили 160-летие Крестовоздвиженского собора Русской Православной Церкви за границей, сообщает сайт епархии. Торжество возглавил митрополит восточноамериканский Нью-Йоркский Николай, прибывший в Швейцарию по приглашению епископа Лондонского и западноевропейского Иринея. Митрополит Николай привез на праздничное богослужение Курскую коренную икону Божией Матери. Всеночное бдение и литургию совершили несколько архиереев в сослужении духовенства из приходов Швейцарии, Франции, Люксембурга и других стран. После литургии вокруг собора прошел крестный ход, перед честным крестом был совершен молебен. Крестовоздвиженский собор был освящен 26 сентября 1866 года в праздник воздвижения креста Господня. Его строительство началось после того, как в 1862 году власти Женевы безвозмездно предоставили православной общине участок земли для русского храма. Проект здания подготовил архитектор Давид Грим, профессор Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге. Средства на строительство храма собирали в том числе при поддержке российской императорской семьи. Храм построен в традициях древнерусской архитектуры из местного камня. Его узнаваемой деталью являются 9 позолоченных куполов. В 1916 году здание расширили, над центральной папертью появилась колокольня с 5 колоколами. С историей собора связаны имена известных представителей русской культуры. Здесь крестили и отпевали Софью, дочь Федора и Анны Достоевских. В 1896 году в этом соборе венчались художник Михаил Врубель и певица Надежда Врубель. В разные годы храм посещали музыкант Мстислав Ростропович и писатель Александр Солженицын. В 20 веке Крестовоздвиженский собор оказался в юрисдикции Русской Православной Церкви за границей. Сегодня он остается кафедральным храмом Западноевропейской епархии Русской зарубежной церкви. В день воздвижения креста Господня в историческом императорском имении Ильинское Усово состоялся 15-й Елизаветинский крестный ход. Шествие объединило несколько тысяч верующих. Крестный ход прошел по благословению архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы, а также при поддержке администрации Одинцовского и Красногорского городских округов. Мероприятие приурочено к знаковым памятным датам – 129-летию священного празднованного коронования императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, 135-летию присоединения к православию великой княгини Елизаветы Федоровны и 135-летию назначения на пост московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Торжественное шествие стартовало после божественной литургии от храма Ильи Пророка в деревне Ильинская. Паломники прошли по историческим местам, включенным в федеральный проект «Императорский маршрут». Во время крестного хода было совершено молебное пение святой преподобной мученицы великой княгини Елизавете. В рамках мероприятия также прошла ежегодная благотворительная акция «День белого цветка». Для гостей работала передвижная стендовая выставка «История и традиции священного коронования русских государей век XIX к юбилеям коронационных торжеств 1826, 1856 и 1896 годов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович.
4: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
3: Сестры крестовоздвиженской общины были первыми женщинами в России, которые стали служить непосредственно на поле боя. Именно они своей деятельностью ввели в наш язык слово «сестра» в том специфическом значении, в котором это обращение, принятое между христианами, бытует в современных больницах и других медицинских учреждениях. Каждую среду в 16:10 в рубрике «История церковной благотворительности» письма сестер крестовоздвиженской общины, адресованные родным и близким, для вас читает Ольга Волынкина.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 231-е зачало послания к Ефесянам, отрывок из 5 главы.
1: Братья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену как самого себя, а жена да боится своего мужа.
0: Послушайте 96-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 23 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну? Посему вот я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды во имя Господне».
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие

0: Здесь мы легко себя и свою жизнь, свое время узнаем. Украшение памятников, воздвигание гробниц. Все это и нам тоже свойственно, и нам тоже свойственны некие знаки и символы почитания к праведникам, к преподобным, к тем святым, которые оставили уже мир, перешли в вечность, оставили нам свои мощи, оставили нам сегодня память о себе. И мы почитаем их. Но вопрос заключается здесь сегодня и обличение Христа именно о том, что это почитание, это поклонение, воздвигание им гробниц и памятников никак не касается внутренней жизни людей. Люди, которые это почитание оказывают, никаким образом, ни в какой мере не подражают той праведности, тому служению, которое несли те пророки, праведники, которым почитание и сегодня возносится. Также, дорогие, случается и с нами, когда мы почитаем мощи, почитаем сегодня иконы святоугодников. Все это имеет под собой, к сожалению, основу часто потребительскую. Получить что-то от них и спросить сегодня у них материальной, земной помощи. Но ни в коем случае мы не спрашиваем у них, очень часто, к сожалению, так бывает, не спрашиваем у них их опыта, помощи в подражании их жизни. К сожалению, часто мы ищем исцелений, ищем достатка. Об этом идет наша молитва к Богу или к святым, но никогда мы не ищем сегодня опыта святых, который бы мог нам сегодня помочь исправить и преобразить нашу жизнь. И потому, разумеется, вот эти слова, обличающие сегодня фарисеев, саддукеев, обличающие современный Христу народ израильский, обличают сегодня и нас, что почитание наше сегодня мощей, почитание икон, почитание праведников может носить разные стороны и разные иметь характер. Национальный, может быть, традиционный, народный, потребительский, как уже сказал сегодня я, но зачастую не имеет главного, не имеет желания в своей основе почерпнуть и узнать и прикоснуться к опыту тех святых, которых мы почитаем, жить, подражая им в их жизни, в их служении, в их стремлении к Богу. И вот сегодня это Евангелие, конечно же, нас обличает, и мы должны воспринять сегодня эти слова для себя, воспринять для себя как некое научение и наказ для собственного исправления, постараться в нашей жизни все-таки, кроме почитания, кроме поклонения, кроме испрашивания каких-то себе выгод мирских у святых, стремиться познать их опыт, стремиться познать их жизнь через жития святых, через те книги, которые они нам оставили. А многие святые были писателями, церковными писателями. Поэтому сегодня мы обличаемы в том, что, к сожалению, очень мало мы читаем литературу именно святоотеческую. Читаем мало добротолюбия, читаем мало те труды, те книги, которые оставили нам, в том числе и преподобные русские, как Нил Сорский, например, Иосиф Волоцкий и разные другие святые. Почитаем их мощи, молимся им, но не почитаем сердцевину их жизни, их учения. И вот сегодня это Евангелие, разумеется, нас ставит на одну планку с фарисеями. Чтобы наше почитание не было только формальным, внешним, необходимо в глубину погружаться в жизнь святого праведника, искать подражание ему, искать его опыта, и этот опыт нас приведет ко спасению. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: Сентября по старому стилю празднуется память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, пострадавших около 137 года в Риме. Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь родились в Италии. Их мать, святая София, была благочестивой вдовой-христианкой. Назвав своих дочерей именами трех христианских добродетелей, София воспитывала их в любви ко Господу Иисусу Христу. Святая София и дочери ее не скрывали своей веры во Христа и открыто исповедовали ее перед всеми. Наместник Антиох донес об этом императору Адриану, и тот велел привести их в Рим. Адриан убеждал их принести жертву богине Артемиде. Юные девы, Вере было 12, Надежде 10, а Любови 9 лет, оставались непреклонны. Тогда император приказал жестоко истязать их. Перенося невиданные муки, святые девы прославляли своего небесного жениха и оставались непоколебимыми в вере. Святую Софию подвергли иной пытке. Мать была вынуждена смотреть на страдания своих дочерей. Но она проявила необыкновенное мужество и укрепляла своих дочерей словом. Все три девицы были обезглавлены. Матери разрешили взять тела дочерей, и она похоронила их на высоком месте под Римом. Три дня святая София, не отходя, сидела у могилы дочерей, а после предала свою душу Господу. Верующие погребли ее тело на том же месте. Также сегодня вспоминаются мученицы III века, Феодотия, пострадавшая в городе Никее от правителя-язычника, и Агафоклия, которая была рабыней в доме у хозяйки-язычницы и была ею убита. В этот день прославляется 156 мучеников, пострадавших в начале IV века, Пелия и Нила, епископов египетских, Зенона Пресвитера, Патермуфия, Илии и иных. Большинство из них были египтяне, остальные были палестинцы. Их схватили по приказу правителя Палестины Фермилиана, всем выкололи глаза, подрезали на ногах жилы и подвергли всяческим иным пыткам. 100 мучеников были обезглавлены, остальные сожжены. Произошло это событие около 310 года. Этот день освящен празднованию в честь Цареградской и Макаревской икон Божией Матери. Макаревская икона Божией Матери Адигитрия явилась в княжении Василия Васильевича Темного преподобному Макарию Унжинскому чудотворцу, подвязавшемуся на пустынных берегах реки Унжи. 17 сентября 1442 года, около 3 часов утра, когда преподобный Макарий оканчивал свое обычное утреннее акафистное пение Пресвятой Богородицы, его келью вдруг озарил неведомый свет. За стенами кельи он услышал ангельское пение: «Радуйся, благодатная мать и невестная». Выйдя из своей кельи, преподобный Макарий увидел икону Богоматери, окруженную светозарным сиянием. Он с благоговением взял икону и поставил в своей кельи, почему она и стала называться келейной. Позже ученики преподобного дали ей наименование Макарьевской. На месте явления святой иконы позже был основан монастырь, также названный Макарьевским. В сонме новомучеников и исповедников российских в этот день празднуется память преподобно-мучеников архимандрита Павла Моисеева, настоятеля Коряжемского Николаевского монастыря, с насельниками и иеромонахами Никодимом Щипковым и Серафимом Кулаковым, и архимандрита Феодосия Соболева, настоятеля Сольвычегодского Веденского монастыря. Все они были расстреляны в 1918 году. Также сегодня вспоминаются преподобно-мученица Ирина Фролова, послушница Спаса Бородинского монастыря, скончавшаяся в лагере в 1931 году, и преподобно-мученица Александра Хворостянникова, пострадавшая в 1943 году. В этот день совершается память мученика Иоанна Короткова, пострадавшего в 1941 году. Мученик Иоанн Петрович Коротков принадлежит к тому немногому числу мирян Русской Православной Церкви, которые в условиях безбожного государства стали исповедниками истины Христовой и свидетельствовали свою веру даже до смерти. Иоанн Петрович родился в 1885 году в Ярославской губернии в крестьянской семье. В колхоз он не вступил и вел единоличное хозяйство. Большую семью Коротковых, которой было 6 детей, в 1935 году обложили непомерным налогом, а за неуплату изъяли весь скот и имущество крестьянского хозяйства, оставив семью без средств к существованию. Летом 1936 года Иоанн Петрович смог устроиться рабочим при Масальской больнице, но через несколько месяцев он был уволен за проповедь христианской веры. Он хорошо знал Священное Писание и, имея силу духа, объединял вокруг себя верующих людей, привлекая их горячей проповедью верности Христу. В 1937 году его арестовали и приговорили к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. 30 сентября 1941 года мученик Иоанн Коротков погиб в Каргополь-лаге в Архангельской области вследствие раздробления черепа. Наш церковный календарь продолжит житие мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
2: Святые мученицы пострадали в Риме при императоре Адриане. Святая София, твердая христианка, сумела воспитать своих дочерей в горячей любви к Господу и Иисусу Христу. Слух о благонравии, уме и красоте девиц дошел до императора Адриана, который, узнав, что они христианки, пожелал их увидеть. Святые девы, понимая, с какой целью призывает их император, обратились с горячей молитвой к Господу, прося его об укреплении в страданиях. Когда святые предстали перед императором, все были изумлены спокойствием их духа. Казалось, они пришли на пир, а не на мучение и смерть. Адриан призвал по очереди всех трех сестер и ласково убеждал их принести жертву богине Артемиде, но получил от всех твердый отказ и согласие претерпеть муки за Господа Иисуса Христа. Император приказал жестоко истязать сначала старшую Веру, затем Надежду и младшую Любовь. Но Господь своей невидимой силой сохранял их непоколебимыми. Мать их, святая София, видя истязания дочерей, проявляла необыкновенное мужество и находила в себе силы убеждать их терпеть страдания, ожидая награды от небесного жениха. И святые девы радостно приняли свой мученический венец. Святой Софии разрешили взять тела дочерей, чтобы предать их земле. Она положила их в ковчег, с почестью отвезла на колеснице за город, похоронила, но так и не смогла отойти от могил своих любимых дочерей. 3 дня она оплакивала их смерть и, наконец, предала свою страдавшуюся душу Господу. Верующие погребли ее рядом с могилами дочерей. За великие муки матери, пережившей страдания и смерть своих детей, святая София удостоилась быть прославляемой как великомученица. Мощи святых Веры, Надежды, Любови и Софии впоследствии были перенесены во Францию и находятся в местечке Эльзас.

0: завершит наш церковный календарь рассказ о Макарьевской иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Макарьевская икона Божией Матери явилась 17 сентября по старому стилю в 1342 году во время княжения Василия Васильевича Темного, когда Гальская область, а ныне Костромская, находилась в бедственном положении от междоусобных войн и набегов татарских полчищ, опустошавших Россию огнем и мечом. Защиты не было, беспомощный народ падал духом. В это время чудотворная икона Богоматери явилась угоднику Божию Макарию, жившему в подвигах молитвы, поста и любви к ближним, на берегу реки Унжи, где ныне находится Макарьево-Унжинский монастырь. В 1442 году, 17 сентября, около 3 часов утра, преподобный Макарий оканчивал свое обычное акафистное пение Пресвятой Богородицы. Вдруг его хижину озарил необыкновенный свет. Преподобный стал еще усерднее молиться, и тут услышал за стенами келья тихое пение. «Радуйся, благодатная Матерь Небесная!» Со страхом вышел он из кельи и увидел на небе икону Богоматери. Икона приближалась и спускалась прямо к хижине святого угодника. С радостным трепетом он пал лицом на землю и приветствовал явление Царицы Небесной. «Радуйся, Мать Божия!» После этого он с благоговением взял икону и поставил в своей келье. По этому случаю святая икона долго называлась Келейной, но ученики преподобного Макария назвали ее Макарьевской. На месте явления иконы преподобный Макарий ископал источник, который находится близ Макарьевского монастыря под горой и славится целебной силой. Со времени явления Макарьевской иконы прославлялась многими чудесными знамениями благодати Божией. В монастырских рукописях сохранились сказания о некоторых чудесах явленной иконы. Когда крымский хан Менгли-Гирей разорил Золотую Орду, татары опустошали в своих набегах Нижегородскую и Костромскую области, угрожая разрушить город Унжу и Макарьевскую обитель. У русских не было ни воинов, ни укреплений, одна надежда на помощь Божию. Все бросились в церковь и молились небесной заступнице у гроба преподобного Макария. Молитвы укрепили надежду на помощь. Все жители вооружились чем и как могли и мужественно пошли на смерть. Но тут явилась необычайная победа веры над неверием. Не успели они выйти на врагов, как толпы вооруженных татар бросились бежать. Часть их была захвачена в плен, и когда их спрашивали, зачем их полчища бегут от малочисленной дружины православных, они отвечали: «Мы видели над городом страшного старца с седыми волосами, как он грозно смотрел на нас, как он садился на белого коня и устремлялся на нас, тогда мы в страхе бросились бежать». И в другой раз, во время княжения Василия Ивановича, было страшное нашествие татар. По словам летописи, в 1522 году около 20 тысяч неприятелей осадили город Унжу. Беззащитные жители бросились к своей всесильной защитнице. Между тем татары подступили к городу и со всех сторон зажгли его. Вдруг пролился сильнейший дождь, от которого не только погас огонь, но и весь город наполнился водой. Татары испугались наводнения и отступили от города. В их смятении было что-то страшное. Они бежали в таком ужасе, что, не помня себя, убивали друг друга. Так, по усердной молитве к Богу перед чудотворной иконой Матери Божией, спасался русский народ от всех врагов, болезней и напастей.

Песнопение божественной литургии, херувимская песнь композитора Павла Чеснокова в переложении священника Дмитрия Дашевского прозвучало в исполнении мужского хора Александра Невской лавры под управлением священника Дмитрия Дашевского.

0: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Музейный калейдоскоп», у микрофона Елена Обламская. Сегодня я встречаюсь с сотрудниками Академии Штиглица, потому что выставка, о которой мы будем говорить, она касается имени Александра Людвиговича. Называется «Барон Штиглиц. Подвиг просвещенной благотворительности». Встречает меня Галина Алексеевна Власова. Здравствуйте, Галина Алексеевна.
1: Здравствуйте.
0: Назовите, пожалуйста, вашу должность.
1: Я хранитель музейных предметов Музея прикладного искусства Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Александра Людвиговича Штиглица.
0: И здравствуйте, Галина Евгеньевна, да? Прохоренко. Представьтесь, пожалуйста.
2: Я также хранитель музея прикладного искусства. Галина Алексеевна хранит фарфор и керамику, а я храню художественный текстиль.
0: Спасибо. Дело в том, что, дорогие радиослушатели, мы уже встречались с Юрием Сучковым, одним из кураторов этой выставки, которая проходит в манеже Малого Эрмитажа. А Галина Алексеевна и Галина Евгеньевна, вы тоже являетесь куратором МИ. И я очень надеюсь, что вы нам замечательно интересное расскажете. Чем вы наполнили эту выставку? Какие же там присутствуют памятники искусства?
2: Выставка же состоит в основном объем предметов, которые там экспонируются, из вещей, которые из нашего музея происходят, но они находятся в настоящее время на хранении в Эрмитаже. Наша академия участвовала в меньшей степени. Это коллекция гальванокопий, которая происходит из нашего старого музея, и коллекция ученических работ. Там рисунки пером, акварели, на которых изображены те предметы, которые теперь находятся в Эрмитаже.
0: Может быть, еще нужно сказать, эти предметы, они были у вас до определенных событий революционных?
1: Это даже не столько с революцией связано, это связано совершенно с новым законодательством советского государства тогда, молодого этого государства, с упорядочением тех памятников, которые этому молодому государству достались в наследство.
0: Можно говорить, что в 1923 году вот эти 90% они отошли в Эрмитаж.
1: Да. Весь музей стал первым филиалом государственного Эрмитажа.
0: Коллекция музея представляла собой и представляет разные эпохи и разные направления искусства. Что представлено на этой вашей замечательной выставке? Ведь там наверняка и античность, и модерн.
1: Саркофаг стоит. Египетский, древний египетский.
2: Античность представлена рядом предметов, которые происходят из коллекции, подаренной археологом Генрихом Шлиманом, подаренной Половцеву Александру Александровичу. Эта посылка пришла к нему домой, на его имя была прислана. Александр Александрович Половцев занимал довольно высокое положение в социальной иерархии Российской империи. Он был сенатором, секретарем Государственного совета, статс-секретарем Александра III. И Генрих Шлиман, с которым Половцев познакомился в 1879 году, случайно, абсолютно случайно на корабле, когда Половцев путешествовал, а Шлиман уезжал с раскопок. И Шлиман, человек деловой, увидел в Половцеве человека, который может составить протекцию его русскому сыну. У Шлимана была русская жена, и там трое детей было. Поэтому Шлиман хотел заинтересовать чиновника такого высокопоставленного этим даром.
0: Половцев не покупал у него?
2: Нет, нет, он подарил 180 предметов. Античный, вот сразу из раскопок, такой подарок чиновнику. И Половцев благодарность взял, но сыну не помог.
0: Можете еще, пожалуйста, уточнить, что Половцев Александр Александрович, он являлся зятем?
2: Он был женат на воспитаннице Штиглица, которая происходила, считается по семейной легенде, что она была внебрачной дочерью великого князя Михаила Павловича, четвертого сына Павла I, и некой фрейлины К. Ребенка этого передали на воспитание Штиглицу в 1843 году. И незадолго до этого у Штиглица умер ребенок, и его супруга приняла этот дар, хотя Штиглиц не хотел. Штиглиц отрицательно отнесся. И, ну, считается, опять же, тоже по семейным преданиям, что Николай I высказал Штирлицу заинтересованность в этом ребенке, потому что он знает, кто его отец. Вот отсюда вот родилась эта легенда. Но потом это все на Каменном острове происходило, который как раз и принадлежал великому князю Михаилу Павловичу.
0: Что можно предполагать, что Александр Александрович, он знал толк, он имел интерес? Откуда это в нем было, этот вкус?
2: Полосов интересный очень человек. Он оставил дневниковые записи, больше 70 архивных дел. Всю жизнь вел дневники. Это не воспоминания, а дневники именно. Он каждый день практически, когда был молодым, записывал о своих встречах, о делах. И можно даже увидеть, когда появилась у них вот эта страсть к коллекционированию. Он пишет в 1862 году, делает запись. Он в 1861 году только женился на Надежде Михайловне. Как легко пристраститься к коллекционированию художественных предметов. В первое время я делал покупки. Для моей жены попал фарфор, который она очень любит. И вот с этого момента начинается, они были страстными людьми, они очень любили искусство. Для него, наверное, это было какой-то отдушиной, потому что он был юристом. Наверное, для того, чтобы себя как-то расширить кругозор свой, украсить свою жизнь, они собирали предметы искусства. Создавали свой дом, особняк Половцев на Большой Морской. Такой дворец, дом-музей. Вот он был наполнен предметами искусства. И вообще вот в истории создания училища Штирлица тоже лежит семейная легенда, которую изложил нам, мы знаем ее по воспоминаниям старшего сына Половцевых, которые писались по прошествии всех событий после Октябрьской революции. Но родителей уже не было в живых. И вот Александр Александрович Половцев-младший в воспоминаниях, которые писал уже в Париже в 18 году через Финляндию, ушел со своей супругой в неизвестность, в общем, без денег и документов, как он писал в своих воспоминаниях. Он оставил такой вот
1: семейную тайну.
2: Штирлиц хотел его усыновить. «Мои родители, — пишет Александр в этих воспоминаниях, — категорически этому воспротивились. Почему, мы только гадать можем. И моя матушка предложила Штирлицу создать что-нибудь, связанное с его именем. И, как ни странно, он согласился. Это было в декабре 1875 года. А в самом конце 1875 же года Штирлиц передает 1 000 000 рублей в Министерство финансов с пожеланием открыть училище технического рисования его имени.
0: То есть училище еще не было открыто, но коллекция уже была собрана.
2: Нет, нельзя так говорить.
1: Она собиралась на всем протяжении.
0: Вернемся к выставке, с вашего позволения. С античностью понятно. А что же еще?
2: Коллекция состоит из нескольких пластов. Это раритеты, уникальные вещи, просто уникальные. Черепаховый столик.
1: Уникаты.
2: Да.
1: Уникаты.
2: И состоит также, поскольку все-таки училище технического рисования, состоит из серийных предметов фабричного производства, но тоже уникальных, редких, созданных столетия назад, поэтому они уже стали уникальными к тому времени. Из копий. С уникальных предметов прикладного искусства, которые входят в собрание различных западноевропейских музеев. То есть это мы сколько уже насчитали пластов? 3.
1: Шпалеры.
2: А шпалеры, ну это уникаты. Шпалеры, которые выставляются на выставке, вот эти вот представленные 5 шпалер, это совершенно уникальные вещи. Там интересная история получается. Они в 16 веке были вытканы в фламандских мастерских. Для России это уникальные вещи.
0: И вот так вот Половцев, он просто в какой-то поездке их
2: приобрел. Он купил здесь, в Петербурге.
0: Уже ведь долгое время не было такой возможности вам явить зрителю все эти предметы и рассказать о них.
1: Это первое. Мы такие делаем локальные из тех вещей, которые у нас вернулись в послевоенные годы, в 1946-49 годах. Но это по сравнению с тем, что показали на этой выставке, она сама по себе уже шедевр, эта выставка. Потому что она, конечно, открывает колоссальнейший срез музейного современного дела. Она впервые от всех других музеев мира, она впервые показывает учебное заведение внутри музея. И учебное заведение, которое музей питал. Вот у нас есть поговорка, касается архитектуры. Посмотрите на Соляном переулке. Вот,
2: как сравните два здания.
1: Сравните два фасада учебного заведения и музея. Что есть питательная среда и что есть благодарное существование.
0: Сам Штиглиц Александр Людвигович, кроме того, что он выделил такую сумму на создание училища, Как он еще благотворил?
2: Он был очень доволен всем тем, что происходило в учебном корпусе, в училище, его имени. Он как человек деловой. Не просто же так он захотел поставить имя свое, имя и состояние кому-то живому. Ну вот я думаю, что он был полностью удовлетворен тем, что Половцевы, я называю это для себя памятником человеческого благородства и благодарности. Потому что они же отказали ему. Это их благодетель. Это человек, от которого они получили материальный достаток. Базу, на основе которой существовала семья. И очень красиво жила семья. Им нужно было чем-то ответить, отблагодарить, чтобы не осталось этой обиды. И он был очень доволен.
0: Можно еще спрошу про личность Штиглица. А это что была за личность?
1: Это Бакант, вещь в себе. Он был, ну как пишут, как вспоминают его. Он был замкнут. Он был очень закрыт. И на него тяжелое, тяжкое впечатление произвела смерть жены, ну и ребенка, первенца мальчика. И он вообще был очень-очень замкнут внутренне. Но это был человек-мозготрез, как теперь в современности говорят. Финансист.
0: Голова.
1: Это интеллект совершенно особый. Причем, казалось бы, по началу, по его юности, ничто не предвещало ни банкира, ни финансового успеха в его жизни. Он был гуманитарий, он увлекался античной философией, литературой, театром. Но смерть отца, в общем-то, довольно ранняя такая смерть, 64 года банкира Штиглица, придворного, первого придворного банкира вообще в истории российской финансовой системы. Он вынужден был подхватить дело отца. Он, собственно, и просил отец его о том, чтобы его дело не погибло где-то в Тунине. И он начал соответствовать по желанию своего отца.
0: Спрошу еще название выставки. Эти слова «Подвиг просвещенной благотворительности». Расскажите,
2: пожалуйста. Взяли из рескрипта Александра II, который был адресован Александру Штиглицу, датирован 9 января 1876 года. Там, в этом рескрипте, написанном, хранится в Российском государственном историческом архиве, в рукописи, там поступок Штиглица был назван подвигом просвещенной благотворительности. Эта фраза очень четко отражает деяния Штиглица, потому что благотворительность была в традициях семьи Штиглицев, они содержали...
1: И отец уже начал,
2: детский приют на 150 приходящих детей, коммерческое училище.
1: Страноприимный дом,
2: да,
1: там
2: да,
1: много.
2: Ну, в принципе, это было принято в России. Да.
0: И сын это все подхватил, да?
2: Да, все продолжалось. Но я в какой-то своей статье взяла на себя смелость предположить, что если бы не вот это вложение в искусство, то имя Штиглица ушло бы из памяти людей. Потому что именно искусство оставляет в памяти...
1: След.
2: Да, след какой-то.
0: Это же было не ради накопительства, не ради идеи иметь и обладать этим, поскольку это стало принадлежать музею, училищу. Это было для того, чтобы люди воспитывали свой вкус, мастерство.
1: Учение, учебный музей.
2: Как кем-то было сформулировано, помните, подвиг одного во благо всех.
1: Это Муравьёва и Стрельцова.
2: Подвиг одного во благо всех.
1: Девиз такой.
0: Попросту говоря, Штиглиц предоставил просто...
2: Он предоставил деньги.
0: Благодаря ему последующие учащиеся, студенты, уже сегодняшние, они имеют возможность воспитываться на этих высочайших образцах, видеть их.
1: Конечно.
2: Но дело в том, что все музеи выполняют учебную функцию. Все без исключения. Наши студенты ходят по разным музеям. В сентябре вот также они будут ходить на нашу выставку в Эрмитаже. Это уникальная выставка, уникальная возможность увидеть вещи. Да. Они же хранятся у разных хранителей. И поэтому вот так их все вместе увидеть невозможно. И поэтому, конечно, нужно пользоваться тем, что есть такая уникальная возможность. Ну, если второй раз, наверное, при нашей жизни такой выставки не будет.
1: Сейчас же немножко технологически другая жизнь. Сейчас же это они быстро приходят, они снимают это, фотографируют. И все, у них уже рабочий материал есть. А в те времена, послевоенные, 60-е, 70-е годы, 80-е, они приходили, они делали зарисовки. Тут тоже все это дискуссионно. Конечно, делая зарисовки, он получал тренинг. тренинг определенный, руки, работы, связи мозга с рукой, которая должна рисовать, чертить, писать красками. Сейчас это упростилось. Упростилось, и что-то, конечно, утрачивается. С одной стороны, облегчает. Вот у тебя материал лежит, который тебе нужен. А вот эта живая-живая встреча с живым предметом, она уходит.
2: В принципе, вообще вся эта система учебно-музейный комплекс, она родилась в середине 19 века. Первым подобным учебным заведением, при котором существовал музей, вернее, музей, а при нем существовало учебное заведение, Южно-Кесентонский музей в Лондоне, ныне музей Виктории Альберта. Это крупнейший музей прикладного искусства. И вот по этой схеме в ряде стран европейских были созданы тоже музеи и учебные заведения. Так же, как и в России. Вот есть в Москве, например, училище Строгановское и музей. У них меньше масштаба, у них там несколько помещений, и, ну, тоже предметы прикладного искусства доступны достаточно. Вообще, по нынешнему времени это архаизм, потому что существует два несовместимых явления под одной крышей – музей и учебное заведение. Ведь эти вещи неповторимы, их больше никогда не будет. Так же, как вот не вернутся те времена, когда они были созданы. И эти вещи нужно хранить. Холить или леять, а не давать в руки студентам.
0: Бывает, да, что портят,
1: бьют, разбивают.
2: Да, было такое. Вот в те 50-е годы, 60-е годы.
1: Нет, Нина Степановна, когда упала с Майса коробка с майсинским фарфором, который мирового уровня. И она споткнулась. Она тончайший человек, интеллигентнейший. Она просто вот споткнулась, и эта коробка вся с упакованными для копирования выданными предметами упала. Для хранителей это информация. Инфаркты внутри там разрываются.
2: Сегодня не настолько нужны для учебного процесса вот эти предметы физически. Они есть в интернете, там только вот достаточно названия забить, и сразу вам огромное количество разных предметов в хорошем исполнении. А лишний раз это все дышать на это, ну, так, я про ткани имею в виду, фарфор, ты все равно дышать, трогать руками.
1: Как ты все равно?
2: Да, ну, тоже.
1: Там свое.
0: Я поняла. Для хранителя, естественно, конечно, самое главное сохранить. И поэтому, дорогие радиослушатели, редкая возможность увидеть то, что хранят в том числе и Галина Евгеньевна Прохоренко, и Галина Алексеевна Власова, хранители музея Академии Штиглица. Я желаю вам хранить и дальше. Самое главное – успеть до 4 октября. Выставка «Барон Штиглиц. Подвиг просвещенной благотворительности» до 4 октября в манеже Малого Эрмитажа ожидает вас, дорогие радиослушатели. Я же благодарю вас, Галина Евгеньевна, Галина Алексеевна. Передачу подготовила Елена Обламская. До свидания.
2: До свидания.
1: До свидания.

0: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
1: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Воздвижение креста Господня. Чин поклонения. Продолжение. Передача пятая. Стихиры поклонения кресту. Обратимся к пятой стихире. В ней опять вспоминаются пророков гласи, предвозвестившие о древе святом, но уже с новой стороны. Не о смерти и нетлении, а именно им древние «освободися» освободился клятвы смертная Адам. Причину этой клятвы устранил крест. Смерть произошла от отлучения, от клятвы, наложенной Богом на падший род. Ныне она крестом снята. А с этим снимается и последствия ее — смерть. То и другое выражается в сочетании обоих понятий — клятва смертная. Теперь тварь, все сотворенное, все имеющее начало, все кроме Бога, и человек, и мир, уже совозвышает с крестом глас и уже дерзновенно просит от Бога богатые милости. Прежде она не смела и помышлять о сём, а ныне поднимает глаз и просит уже не о помиловании даже, а о милости, дарах, да еще и богатых. Почему же такая перемена? Уничтожено проклятие. Люди снова сыны, а сыны могут просить всего. Теперь Бог благий, единый в благоутробии, безмерный владыко. Но из всех милостей Церковь особенно просит одной духовной, главной, противоположной тому греху, коим наведена клятва: «Очищение буди нам и спаси души наши». Просим очищения, спасения, святости. Так все здесь богато по содержанию, а когда поют, все это мелькает мимо души. Но насладимся шестою стихирою. Ссылаясь снова на пророчество, песнопевец говорит, что ныне крест воздвизается, и мир от лести освобождается, от какой-то лести. Какого обмана, обольщения? До Христа, и в частности до креста Его, мир был одержим всякую лестью, заблуждениями, а именно вместо Бога почитал идолов и тварь, вместо Творца рабствовал дьяволу, насильнику. Вместо небесного прилепился к земному миру, вместо чистоты служил страстям и похотям, и так далее, и так далее. И все это считал подлинную жизнью, то есть находился в полной лести. А крест возвратил мир к Богу, Троице, освободил от врага, дьявола, привлек к нему мысль и сердце, научил бесстрастию, терпению креста вместо наслаждений. Во всем произошел обратный поворот. Далее. Днесь воскресение обновляется. Что это? Когда начинают обновлять здание, поправляют его, восстановляют, еще не обновлено, а лишь обновляется, то есть начался процесс обновления. Да, воскресение Христово есть начало обновления всего мира. И оно уже заключалось в смерти Его. Как? Крест есть причина и переход к воскресению. Умер он, но душою сошел в ад, чтобы разорить эту державу смерти, а потом освободить умерших и самому воскреснуть. И этому все концы земли радуются, вспоминая пророчество Давида: «Спасение соделал еси посреди земли Божи». То есть крест и воскресение, через которые их же ради нас спасал еси блажи и человеколюбчи, и всесильней Господи, слава Тебе. Следовательно, опять вспоминаются два великих следствия. Полный переворот в мире — это касается больше духовного состояния,
и воскресение всех. Это касается уже меня и всего мира. В общем, воскресла и духовная, и физическая природа. И все это — плод крестной смерти, как корни всего.

Перейдем к седьмой стихире. Церковь прославила плоды смерти и страданий Господа. Радуется, славословит, благодарит, размышляет, богословствует. Все выяснила она. И только после всего этого вспоминает, какою ценою досталось все сие. Крест, крест, говорим и мы. И к этому так привыкли, что уже не размышляем о нем. Солдаты на войне умирают в тяжких, ужасных ранах. Об этом говорится легко, скончался от ран, был тяжело ранен. Но не ощущаем этого ужаса. Вот и церковь в лице нас, людей, все время только и занималась мыслью о плодах победы. А какой ценою это досталось? Вот первый вопрос. Но есть и второй. Почему смерть Искупителя имела такие великие последствия? И вот в ответ на оба эти вопроса церковь вспоминает об этом страдании Спасителя. Но эта мысль, уязвляющая нашу душу сама по себе, неизмеримо больше подавляет от другого сознания. Страдавший за нас был Бог, Творец. Но вместе с этим снова появляется чувство и сознание спасительности искупительных страданий Господа, и именно как Бога, ибо человек не мог бы нас искупить. Впрочем, это последнее чувство возникает лишь в конце стихиры, а вся она славит страдания Бога, Бога-Творца. Это нужно осознать. Приведем эту стихиру почти целиком. «Днесь владыка твари и Господь славы!» О, какой ужас! «На кресте пригвождается и в ребра прободается!» Бог пригвождается. «Желчи и оцта вкушает!» «Сладость церковная!» «Спаситель есть сладость, утешение, радость, мир, надежда!» «Спасение церкви!» «Иисусе сладчайший!» Венцем от терния облагается, покрывая небо облаки облаками. Ныне одеждею облачится поругание, издевательство над ним. Заушается бренную рукою, рукою создавы человека. Но плещем обиен бывает, одевая небо облаки, заплевание и раны приемлет. Поношение и заушение. Церковь здесь повторяется, чтобы углубить это в наше сознание, и сама мучается, потому и повторяет: «И вся терпит меня ради осужденного, за меня страдает для моего спасения, Избавитель мой и Бог, да, чтобы спасет мир от прелести, яко благо утробен». Так церковь погрузилась в ощущение страданий Спасителя мира.

Довольно ли было бы одной лишь стихиры об этих чувствах и мыслях? Достаточно ли было ее по важности предмета, ведь Бог страдает? Я недостойный, чувствую мало. Не насытилась и церковь одной стихирою о страданиях, и поет о том же другую. Слава и ныне, последнюю, восьмую, Богородичен, сливая свои чувства с материнскими страданиями Богородицы. Днесь неприкосновенный существом прикосновен мне бывает. Что это? Замечательная мысль. Вот послушайте, и все по поводу искупления. Неприкосновенный — это премирный Бог, и притом отлучивший еще от себя падшего человека. Ныне он прикосновен мне бывает. Как? Во Христе. И именно распятым. Следовательно, даже не воплощение до конца соединило нас с Богом, а сделали это только его страдания, крест, смерть. Здесь завершилось прикосновение. Образ красивый, как бы две горы разделены были бездною, а потом начали сближаться, и вот, наконец, коснулись, слились. Или еще иначе, были два неприятеля, отталкивавшиеся друг от друга. Пришел третий, посредник, ходатай, взял их обоих за руки. Это воплощение. Но Бог и человеки сами, то есть непосредственно, еще не коснулись, а лишь касались третьего. Затем этот третий посредник страдает и умирает за их примирение, объединение, прикосновение, общение, и только после этого, крайне предельного, дальше уже идти некуда, все отдано за единение, невиноватый умер за повинного, чего же больше? Коснулись непосредственно Бог и человек. Любовь Божия возвратилась к человеку, и человек придет к Богу ради распятого за нас. Для этого страдание. Страждет страсти, освобождая мя от страстей. Вот часто вспоминается в песнопениях это слово «страсти». Их нужно понимать не в узком лишь смысле слова греховных навыков, укоренившихся похотей, а вообще в широком смысле слова «страданий». Отчужденность от Бога, мучение от дьявола, болезни и смертные муки, посмертные наказания и, в частности, грехи, страдания от мучительных страстей в узком смысле. Но страдания по-славянски часто заменяются другим словом — страсти, для выражения силы, скорби. И в русской речи об ужасных вещах говорят «ах, какие страсти!». Например, в ужасном пожаре горели живые люди. Или ужасная канонада на войне. Страсти сильнее страданий. Потому и под Великую Пятницу совершается служба страстям Христовым. Другой смысл в том, что страсти в смысле грехов — суть причина страстей, то есть страданий и человека, и Искупителя. Свет, подавая слепым, от беззаконных у стен оплевается и дает плещи, плечи, заплененные дьяволом на раны. Так Церковь переживает страдания Спасителя. Но в отличие от предыдущей седьмой стихиры, она больше и одновременно останавливается здесь и на спасительных плодах искупительных страданий, Избавителя и Бога. А затем выводит пред наше сознание Матерь Искупителя. И ее словами еще глубже укрепляет, углубляет наше сострадание –

Оба говорили сверху, как тебе тяжело. Не лучше ли уж молчать, молчать и молчать? Недаром есть одна проповедь у знаменитого архиепископа Одесского Иннокентия, очень краткая, пред плащаницей на тему «Будем плакать и молиться». Но с другой стороны, церковь действительно мучается страданиями своего Искупителя. И вот она находит исход, находит уста, которые только одни могут дерзновенно говорить то, что на сердце у церкви. Это уста его матери. И это самые сильные уста, самые ураненные. «Сего чистая дева и мати на кресте зрящи, болезненно вещаши, увы мне, чадо мое, что сие сотворил еси? Красной добротою, красотою духовной и телесной, по-русски прекрасностью, паче всех человек, бездыханный, беззрачный являешься, не имея вида, ниже доброты, увы мне, мой свете. Не могу спяща, успение смерть, зреть тебя, утробою уязвляюся, и лютое оружие, Симеоном предреченное, сердце мое проходит. Воспеваю, однако, твоя страсти, поклоняюся благоутробию любви твоему, долготерпеливи, Господи, слава тебе». Вот и другое отличие восьмой стихиры от седьмой. Там ужасались мы страданиями, а здесь Матерь стоит уже пред умершим и говорит: «А нам, виновной твари, лучше уж молчать. Да разве бить себя сокрушенно в грудь, уходя согнутой повинно головою? Нас ради все это, мне ради осужденного». И евангелист говорит: «И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь». Немного задержимся на этих чувствах и мы.

Читатель, не читайте пока дальше несколько минут. Стойте с матерью его и поплачьте тайными, а если Бог даст, то и явными слезами у креста его. Дайте излиться теплому сердцу, прежде чем перейти к умственным, всегда более холодным соображениям. Вся терпит мене ради осужденного. Так и в Великую Пятницу после выноса плащаницы потребен сердцу плач Богородицы, канон Поповечерии. И, может быть, лучше, чтобы он читался в тайне тихой келии, как и полагается по уставу, чем в общем собрании. Сердцу нужно дать исход. Ведь сколько здесь чувств скопилось, и страдания сами по себе, и страдания Бога, и смерть бессмертного, и за меня это, и виновен-то я, окаянный, я подлинный его распинатель. Плачи-то ведь были лишь орудиями моими, моими руками, а вешал-то и вбивал гвозди я своими грехами. И все это во спасение мое, и по любви ко мне смердящему. И это его страдание разрешит все, все примирит, и меня в рай может возвратить. А я снова грешу, снова распинаю его, и снова милуюсь, получаю прощение за его страдание. И благодарность, и мольба о помиловании, и моление об исцелении страстной души моей, и надежда на Спасителя, спасающего, и снова слезы, и слезы, и от боли они, и даже от надежды, и от благодарения, и от виновности, и от его страданий, и от моих страданий.

страданий, ибо ведь и я страдаю от страстей своих». Вот сколько мыслей. Но передохнем. Далее. Если сравнить службу воздвижению с страстною седмицею, то Церковь здесь больше останавливается на внутреннем смысле искупления, на плодах креста и страданий Спасителя. А там, на самом лице страдающего, на его страданиях. И это совершенно естественно. Пред лицом страдания Сына Божия нельзя почти ни о чем думать, как только о них самих, поражаясь ими, созерцая их в благоговейном трепете. И только после смерти, при погребении, в субботнюю ночь и на вечерне, на субботней литургии, Церковь выходит из этого поражающего созерцания и находит силы говорить уже о плодах крестной смерти. На воздвижении же мы не стоим столь непосредственно перед самими страданиями и смертью, как на страстной. Мы видим лишь крест, а о бывшем на нем лишь воспоминаем. И потому легче отдаться созерцанию уже не самого его, а плодов дела его. Так это и есть на службе. Вот даже при выносе креста лишь две стихиры из восьми отданы созерцанию страданий, а шесть — плодам искупления. Какое богатство переживаний! Вот как нужно бы чувствовать, говорит нам Церковь, когда выносят крест. Привыкли уже к предметам созерцания искупления. Полагаю, нетрудно свести это к двум основным мыслям. Углубись, человек, в плоды искупления тебя и созерцай страдания и смерть за тебя, Бога ходатая.

0: прозвучала передача по книге митрополита Вениамина Федченкова «Воздвижение креста Господня». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.
2: Митрополит Антоний Суровский. Слово на воздвижение креста Господня.

0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы сегодня поклоняемся с трепетом и благодарностью Кресту Господню. Как 2000 лет тому назад, крест Господень остается для одних соблазном, для других безумием, но для нас, верующих и спасаемых крестом Господним, он является силой, он является славой Господней. Трепетен крест Господень. Это орудие жестокой мучительной смерти. Самый ужас, который нас охватывает, когда мы взираем на это орудие, должен нас научить мере любви Господней. Так возлюбил Господь мир, что Он Сына Своего Единородного отдал для того, чтобы спасти мир. И после воплощения Слова Божия, после жизни Христовой на земле, после того, как Он провозгласил божественное учение в слышание всех народов и свою проповедь любви подтвердил, доказал смертью без злобы, смертью, которой не примешалось ни одно мгновение противления, мести, горечи, после всего этого наш мир уже не прежний мир. Его судьба не проходит трагически страшно и мучительно перед Божьим судом, потому что сам Бог вошел в судьбу мира, потому что наша теперешняя судьба связала вместе Бога и человека. Крест нам говорит о том, как дорог человек Богу и как дорого стоит эта любовь. На любовь можно ответить только любовью, ничем другим. Нельзя откупиться за любовь. И вот перед нами стоит вопрос. Вопрос совести пока, который в свое время Господь на страшном суде нам поставит, когда Он станет перед нами не только в славе Своей, но встанет перед нами изъязвленный за грехи наши. Ибо судья, который будет стоять перед нами, это тот же самый Господь, который жизнь свою отдал за каждого из нас. Что мы ответим? Неужели нам придется ответить Господу, что Его смерть была напрасна, что крест Его не нужен, что когда мы увидели, как много нас любит Господь, у нас не хватило ответной любви, и мы ответили Ему, что предпочитаем ходить во тьме, предпочитаем руководиться страстями, похотьми нашими, что для нас дороже широкая дорога мира, чем узкий путь Господень. Пока мы живем на земле, мы можем себе обмануть, что есть еще время, но это неправда. Времени страшно мало. Жизнь наша может оборваться в одно мгновение, и тогда начнется наше стояние перед судом Господним. Тогда будет поздно. А теперь есть время. Время есть. Только если мы каждое мгновение нашей жизни превратим в любовь. Только если мы каждое мгновение жизни превратим в любовь к Богу и любовь каждому человеку, нравится он нам или нет, близок он нам или нет, только тогда наша душа успеет созреть к встрече Господней. Всмотримся в крест. Если бы близкий нам человек умер за нас, из-за нас, разве наша душа не была бы до самых глубин потрясена? Разве мы бы не изменились? Господь умер. Неужели мы останемся безучастны? Поклонимся кресту, но поклонимся не только на мгновение. Поклонимся, склонимся под этот крест, возьмем по мере наших сил этот крест на свои плечи и пойдем за Христом, который нам дал пример, как Он сам говорит, чтобы мы за Ним последовали. И тогда мы соединимся с Ним в любви, тогда мы станем живыми страшным крестом Господним, и тогда Он не будет стоять перед нами, осуждая нас, но спасая и вводя в бесконечную, торжествующую, победную радость вечной жизни. Аминь.
1: Прозвучала проповедь митрополита Суржского Антония на праздник воздвижения креста Господня. Читал диакон Леонид Казаков.

В исполнении братского хора Шевитоньского монастыря прозвучал первый ирмоз канона праздника воздвижения Честного Креста Господня, распева Киево-Печерской лавры, запись 1965 года.

0: 30 сентября, День памяти Дмитрия Сергеевича Лихачева.
1: В эфире радио «Град Петров». У микрофона Сергей Ивков. Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач, посвященный столетию со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева. Год назад, в день, когда выдающемуся ученому исполнилось бы 99 лет, сотрудники отдела древнерусской литературы Пушкинского дома, который Дмитрий Сергеевич возглавлял около полувека, по традиции посетили могилу Дмитрия Сергеевича, где была отслужена заупокойная лития и возложены цветы. Затем, вернувшись в Институт русской литературы, ученые организовали чайный стол и на протяжении 2 часов делились воспоминаниями об академике Лихачеве. Мне было позволено включить магнитофон, и фрагменты этой доверительной беседы я хочу предложить сейчас вашему вниманию. Вы услышите голоса старейших сотрудников отдела, нынешнего его руководителя, доктора филологических наук Натальи Владимировны Панырко, доктора филологических наук Олега Викторовича Творогова, кандидата филологических наук Ольги Андреевны Белобровой и некоторых других, более молодых сотрудников. Начала разговор Наталья Владимировна Панырко.
2: Ну, мы пока просто не готовы себя ощущать в истории. Мы ощущаем в истории Дмитрия Сергеевича. Вот он от нас ушел, и в то же время он все еще с нами, правда же? И нам хочется, чтобы и для других он еще вот был. Поэтому я так настаиваю, чтобы звучал его голос в эфире, читались бы и его воспоминания. Ну, то, что можно действительно со слуха воспринять, и что влияло бы на людей. Чтобы был Лихачев, а не мы. А мы, пусть о нас кто-то уже другой, наши ученики тогда это делают. Все дальше и дальше Дмитрий Сергеевич уходит, мы слышим власть имущих, как они о нем говорят, как им важно, чтобы, так сказать, с их именем, имя Лихачева было связано. Понимаете? Ну да, на фоне Пушкина снимается семейство, да, и птичка вылетает.
3: Мне кажется, было бы интересно для всех петербуржцев, если бы прозвучало имя Дмитрия Сергеевича в связи с вот его, ну, скажем так, охранной деятельностью, сохранением облика Петербурга, за поддержание его культурного уровня, все то, чем он занимался. Здесь и об архитектуре его очень интересные мысли и мнения, которые он выразил, и в небесной линии города, которые сейчас безбожно нарушаются. То есть здесь как раз оказывается тема очень-очень актуальная сейчас, это охрана центра города. Что считать центром города, что считать артефактами в этом городе и так далее. То есть здесь, мне кажется, можно вот открыть эту тему. Здесь можно обратиться не только к отделу, но и ко многим и музейщикам, которым он помогал, и к архиву, вот фотоархиву в частности, к архитекторам, которые тоже могут рассказать о том, как много он сделал, чтобы сохранить город. Что не удается сделать нам.
4: Ну, что касается чисто научной деятельности, то вы смотрели наш юбилейный том к юбилею Дмитрия Сергеевича?
5: Познакомился.
4: Вот. И я в своей статье как раз приводил фразу Дмитрия Сергеевича, который отвечал Гранину, по-моему, что, так сказать, основное он считает своей задачей, это сделать понятной, доступной и близкой современному человеку древнюю Русь. И вот это действительно была его глобальной сверхзадачей. На этом построены целый ряд проектов его. И вот этот теперь уже полузабытый, вот тогда очень важный сборник в библиотеке всемирной литературы, с которого началось знакомство с широким кругом памятников. Затем по его инициативе появилась вот эта серия памятники литературы Древней Руси, опять-таки, была научная серия, чисто отдельская для специалистов. А это рассчитано, будем говорить, для широкого читателя, поэтому там очень важны были переводы, там очень важны были комментарии. И очень важно было показать широту диапазона жанрового, нравственного древнерусской литературы. Потому что ведь до этого времени мы древнерусскую литературу знали слово о полку Игореве, ну, может быть, там летописи и все. А Дмитрию Сергеевичу важно было показать, что это богатая многожанровая литература. На этом же построена его идея о создании словаря книжников и книжности Древней Руси. Это монументальное научное исследование, которое в то же время дает представление о всей древнерусской литературе. И вот это его очень всегда волновало. Отсюда и многочисленные издания слова о полку Игореве. Я придумал для себя такую формулу, что слово о полку Игореве было форточкой в Древнюю Русь, когда окна были еще плотно закрыты, о многих вещах нельзя было говорить. А слово о полку Игореве, памятник светский, памятник патриотический, и это позволяло просто говорить о древнерусской литературе, знакомить с ней, хотя бы на примере одного памятника. Это было очень важно. И вот этим объясняется та настойчивость Дмитрия Сергеевича в изучении, издании именно слова о полку Игореве. Это сейчас у нас библиотека литературы Древней Руси, там все что угодно. Тогда-то этого не было. Постоянное стремление Дмитрия Сергеевича, чтобы были не строго научные разыскания, которые тоже нужны и важны, но одновременно были бы работы, выступления, публикации, обращенные к широкому кругу читателей, прежде всего к интеллигенции, чтобы они знали эти 7 веков.
5: Да. Ну и добавьте к этому учебник вузовский.
2: Я думаю, Лидия Викторовна должна сказать все-таки о том, что слово о полку Игореве достойно любви. Дмитрий Сергеевич его любил. Любил. Он мог его процитировать на память. И знает, какое место, где находится.
3: Нет, Дмитрий Сергеевич действительно очень любил слово. Это не только потому, что форточка в древнерусскую литературу. Он часто носил в кармане слово маленькие и часто где-нибудь садился, когда гулял и читал. И разгадывал какие-то вот еще неразгаданные тайны слова. У него очень много, ну просто открытий. Именно таких, которые обусловлены хорошим литературоведческим чутьем. Поэтому у него великолепные работы есть по эстетическим взглядам того времени, слова XII века. И это касается не только слова, но и целой эпохи. Такой панорамный взгляд и прочие особенности этого века. Именно он, отталкиваясь от слова, все это.
6: То есть в каком-то смысле можно сказать, что слово было ключом для раскрытия этой эпохи, ее эстетики, ее нравственного содержания. С какого времени Дмитрий Сергеевич возглавляет отдел? И вообще, может быть, немножечко хотя бы об истории отдела. Ольга Андреевна, не вы.
7: Дмитрий Сергеевич пришел отдел очень давно. Он сначала был работником издательства Академии наук. Его заметила тогдашняя глава отдела древнерусской литературы, член-корреспондент Академии наук Варвара Павловна Адрианова-Перец. Она обратила внимание, что это за такой образованный корректор. Это редактор, это просто редактор, великолепно знает и чувствует язык Древней Руси. Она пригласила его к себе. Дело кончилось тем, что он был принят сюда на работу. И в конце концов он возглавил этот отдел еще при жизни Варвары Павловны, которая сама ушла на пенсию и попросила Дмитрия Сергеевича возглавить отдел в целом.
6: А к этому времени отдел уже сколько насчитывал лет?
7: 32-го года. А к 1954 году, когда Дмитрий Сергеевич сам стал член-корреспондентом Академии наук, он возглавил этот отдел. В последнее время было всегда, ну, человек 13 и 2-3 аспиранта. Но в его время было гораздо меньше, и труды распределялись очень напряженно. Некоторые из членов сектора преподавали в университете. Но в целом это все помогло создать определенную школу, текстологическую школу, которую Дмитрий Сергеевич блестяще воспитал, и в которой воспитывались также аспиранты, разъезжавшиеся потом по стране, осуществлявшие все эти работы с позицией и в защиту этих текстологических принципов, которые Дмитрий Сергеевич сформулировал, в конце концов, в 3 изданиях текстологии.
6: Это было действительно новое слово в науке и исследовании?
7: По отношению к древнерусской литературе, безусловно, это было совершенно новое. Тут привлекались еще лингвисты, и Олег Викторович, который получил и лингвистическое образование, в частности, сыграл определенную роль здесь в продолжении этих традиций, в их разработке уже для молодой поросли.
4: Помимо того, что сказала Ольга Андреевна, вот, так сказать, создание и наполнение реальным содержанием основных принципов текстологической школы, Лихачев создавал еще одну очень важную школу. это то, что литература Древней Руси неразрывно связана с культурой, отсюда его интерес и привлечение этого материала по древнерусской живописи, иконописи, фрески. Это и изучение истории древнерусского языка, литературного языка. То есть, понимаете, он сам и нас учил тому, что, во-первых, мы должны знать не только свой шесток, но и средневековые славянские литературы. И, кроме того, мы должны знать культуру Древней Руси, широко понимая это, не только одна древнерусская литература. И не случайно, вы посмотрите его книга «Человек в литературе Древней Руси», почему она так иллюстрирована. Не только потому, что она была, ну, как сейчас наш торгашский век, покупаема, а потому что это давало возможность читателю одновременно читать и вдумываться, и всматриваться. И если вы возьмете вот перечень наших трудов отдела древнерусской литературы, то 2, по-моему, тома были специально посвящены проблемам взаимоотношений литературы и живописи. Это было не случайно. Это была часть его общекультурной и научной программы.
8: Дмитрий Сергеевич взял специально для этого в отдел искусствоведа Ольгу Андреевну Белобровой, которая, защитив диссертацию
9: как филолог,
8: да, все-таки продолжает заниматься взаимоотношением текста и изображения.
4: Что очень важно подчеркнуть в значении работ Дмитрия Сергеевича, что именно в его работах перед широким читателем очень наглядно предстала древнерусская литература в ее развитии, в эволюции. Это для Дмитрия Сергеевича очень важно. Ведь «Человек в литературе Древней Руси» – это рассказ о том, как сменяли друг друга стили эпохи. То есть древнерусская литература представлялась не какой-то единой, закостеневшей, а развивающейся. Эта мысль для него очень важна, и не случайно его очередная книга, так называемая «Развитие древнерусской литературы».

0: В разговоре, посвященном Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, принимали участие доктор филологических наук Наталья Владимировна Панырко, доктор филологических наук Олег Викторович Творогов, кандидат филологических наук Ольга Андреевна Белоброва, а также некоторые более молодые сотрудники отдела древнерусской литературы Пушкинского дома. Теперь же мы хотим предложить вашему вниманию некоторые отрывки из интервью, которые Дмитрий Сергеевич дал в начале 90-х годов и где он делится воспоминаниями о страшных днях ленинградской блокады.
1: У нас отсутствует воображение. Мы не можем себе представить, что такое была блокада. Если бы люди хоть немножечко, хоть на 1/10 часть понимали, что такое блокада, если бы они представляли себе, как трудно было передвигаться просто по улице, как трудно было спасать культурные ценности, особенно книги, картины, антикварные вещи у тех старых ленинградцев, которые еще хранили их с дореволюционных времен, как это все было трудно. Как это делалось иногда просто потому, что жалко вещи, жалко книг, не из каких-либо корыстных соображений. Ведь это же все были герои. К фольклористу Калецкому пришли и увидели такую картину. Водопровод не действовал, поэтому носили по лестнице воду, расплескивали воду из ведер, и лестница вся представляла собой колоссальный ледник, который полз. Лед сам сползал по лестнице вниз. Обледенелая лестница такая. И вот жители верхних квартир, они не могли уже спуститься. И не могли закрыть дверь, потому что надо было сколоть этот лед с порога. Они не могли. И вот пришли в такую квартиру и увидели, что вся семья Калецкого лежала мертвой. Если это все представить себе конкретно, как они умирали, как они читали друг другу стихи, чтобы забыться, чтобы не думать о еде. Потому что самое страшное было думать о еде. И это поразительно, что в это время творческая сила людей особенно возрастала. Значит, он и знал, что он умрет. И чтобы сохранилось от него что-то, писали дневники, мемуары. Архитекторы чертили фантастические здания, которые должны были потом быть построены. Художники усиленно, как Билибин, рисовали, например, перед смертью, писали картины и так далее. Усиленная творческая деятельность. Вот если бы все это представить себе конкретно, изучить психологию умирающих людей, изучить творческую их деятельность, собрать все то, что было тогда сделано великого и потом осуществлено. Потом ведь осуществлялось многое из того, что во время блокады было замыслено. То тогда было бы уважение людей. Но не хватает воображения. Люди не думают. Ведь многие, живущие в Ленинграде сейчас, не знают, кто умер в их квартире, кто жил здесь. Не интересуются историей блокадной. Еще если интересуются историей Петербурга, то Петровского времени, 18 века или 19 веком. Но блокады, этим поразительным феноменом культуры и умственной жизни, не интересуются. Ведь они не знают, что было во время блокады создано. Ведь это же надо было золотую книгу блокады написать. Не об ужасах блокады только, а о том, что люди сделали во время блокады. Какие были учителя поразительные, которые учили детей, как себя вести в эти блокадные дни. Обходили своих учеников. Ведь учитель чувствовал себя ответственным за учеников. Ходил по квартирам к ученикам своим и смотрел, кто жив, кто нет, ободрял. Кто сейчас вспоминает этих учителей в школах? Их забыли. Как тогда Мануйлов относился к своей работе? Он был как бы директор Пушкинского дома, и вместе с тем он же был и ассенизатором. Понимаете, он чинил бачки, он сам все делал. Он был замечательный совершенно человек, как товарищ. Когда я приехал в Ленинград, у меня украли бумажник с паспортом, с военным билетом, что было тогда очень страшно, с деньгами, со всем. И он отдавал мне часть своего пайка. Он давал мне талончики на обеды. Потом он меня отправил в командировку и выписал мне командировочные. Таким образом, он, в общем-то, меня спас. вот чувство товарищества, которое было у военных, в армии было и так далее, которое, в общем, спасало нашу армию. Ведь армия спасалась не умелыми действиями генералов. Мы знаем, что они были неумелые. А вот чувством товарищества, общности и каким-то духом, когда сама толпа военных, толпа солдат знала, куда идти. Друг другу доверяли. Доверяли друг другу и выдвигали более умных, которых слушали. Вот это такая атмосфера была. Я нигде об этом не читал, но это такая атмосфера была, понимаете, в армии. И то же самое было и тут. Вот Мануйлов, он не был по существу назначен, потому что он выдвинулся тем, что он заботился. И если он был назначен, то после того, как просили об этом начальство, потому что на него можно было положиться. Потому что такая была психология тогда, в тот момент. Понимаете, война как-то очень воспитала людей, но она обнажила и дурные стороны людей. То есть мы не подозревали, какие у нас были трусы, какие были мерзавцы. Вот тот же Канайлов. Он ведь потом хвастался, сколько людей он, благодаря его бдительности, было арестовано. Арестован был Гуковский, арестован был Борис Иванович Коплан, вот специалист по 18 веку. Он погиб в тюрьме, от голода в тюрьме погиб. Александр Исаакович Никифоров, замечательный специалист по фольклору, богатырь такой был, который ходил с полотенцем в Пушкинский дом, потому что он по пути заходил на Стрелку и там купался. И купался в проруби. И вот растирался полотенцем, и это полотенце нес через плечо, и в таком виде являлся в Пушкинский дом.
2: Вы помните, что Канайлов потом, после войны, явился в Пушкинский дом и требовал, чтобы его восстановили на работе.
1: Чтобы его восстановили, да. Он и ехал. Мерзавец был страшный. Причем я присутствовал при сцене, я ничего не мог поделать. Он одного рабочего увольнял, а у рабочего он отнял продовольственные карточки, а он умирал. И у него от бессилия слюна текла. Вот я сейчас, как сейчас помню, в директорском кабинете у этого рабочего течет слюна, потому что он, у него не было сил закрыть свой собственный рот. И он говорил: карточки, карточки, едва глухим таким блокадным голосом говорил, и он его выталкивал. И потом он таких рабочих, несколько было их, он выталкивал на улицу, чтобы они не умерли в помещении Пушкинского дома, а чтобы умерли на улице, и потом там какой-нибудь грузовик, собиравший трупы, собрал бы их, забрал, чтобы не надо было выносить. Так что люди как бы обнажились. Были люди замечательные совершенно. Тот же Мануйлов, Стеблин-Каменский, которого он принял, Михаил Иванович, у него, кстати сказать, замечательная повесть о блокаде есть, «Дракон» называется. Она опубликована. Затем Владислав Михайлович Глинка работал. Вот главным образом этим трем людям мы обязаны сохранением Пушкинского дома. Это люди, которые действительно работали и последние свои силы тратили на то, чтобы сохранить остатки Пушкинского дома, мемориальную мебель, которой у нас было много, и которую мы снабдили потом. Михайловская и Тригорская, музей Блока. Мы очень много ведь создали музеев.
0: Прозвучало интервью с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. Передачу подготовил Сергей Ивков. Всего вам доброго и до следующей встречи.
3: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: прозвучала пьеса «Октябрь. Осенняя песнь» из цикла Петра Ильича Чайковского «Времена года» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Инструментовка Александра Гаука.
1: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Во время остановки в губернском городе Сергей Иванович не пошел в буфет, а стал ходить взад и вперед по платформе. Проходя в первый раз мимо отделения Вронского, он заметил, что окно было задернуто. Но, проходя в другой раз, он увидал у окна старую графиню. Она подозвала к себе Кознышева. «Вот еду, провожаю его до Курска», — сказала она. «Да, я слышал», — сказал Сергей Иванович, останавливаясь у ее окна и заглядывая в него. «Какая прекрасная черта с его стороны», — прибавил он, заметив, что Вронского в отделении не было. «Да, после его несчастья, что же ему было делать?» «Какое ужасное событие», — сказал Сергей Иванович. «Ах, что я пережила! Да заходите!» «Ах, что я пережила!» — повторила она, когда Сергей Иванович вошел и сел с ней рядом на диване. «Этого нельзя себе представить. 6 недель он не говорил ни с кем и ел только тогда, когда я умоляла его. И ни одной минуты нельзя было его оставить одного. Мы отобрали все, чем он мог убить себя. Мы жили в нижнем этаже, но нельзя было ничего предвидеть. Ведь вы знаете, он уже стрелялся раз из-за нее же», — сказала она, и брови старушки нахмурились при этом воспоминании. «Да, она кончила, как и должна была кончить такая женщина. Даже смерть она выбрала подлую, низкую». «Не нам судить, графиня», — со вздохом сказал Сергей Иванович. «Но я понимаю, как для вас это было тяжело». «Ах, не говорите! Я жила у себя в имении, и он был у меня. Приносит записку. Он написал ответ и отослал. Мы ничего не знали, что она тут же была на станции. Вечером я только ушла к себе. Мне моя Мэри говорит, что на станции дама бросилась под поезд. Меня как что-то ударило. Я поняла, что это была она. Первое, что я сказала, не говорить ему. Но они уже сказали ему. Кучер его там был и все видел. Когда я прибежала в его комнату, он был уже не свой, страшно было смотреть на него. Он ни слова не сказал и поскакал туда. Уж я не знаю, что там было, но его привезли как мертвого. Я бы не узнала его. Прострасьон комплет. «Полная прострация», — говорил доктор. «Потом началось почти бешенство». «Ах, что говорить», — сказала графиня, махнув рукой. «Ужасное время». «Нет, как не говорите, дурная женщина? Ну, что это за страсти какие-то отчаянные? Это все что-то особенное доказать. Вот она и доказала. Себя погубила. И 2 прекрасных людей, своего мужа и моего несчастного сына». «А что ее муж?» – спросил Сергей Иванович. «Он взял ее дочь. Алеша в первое время на все был согласен. Но теперь его ужасно мучает, что он отдал чужому человеку свою дочь. Но взять назад слово он не может. Каренин приезжал на похороны. Но мы старались, чтобы он не встретился с Алешей. Для него, для мужа это все-таки легче. Она развязала его. Но бедный сын мой отдался весь ей, бросил все, карьеру, меня. И тут-то она еще не пожалела его, а нарочно убила его совсем. Нет, как не говорите, самая смерть ее — смерть гадкой женщины без религии. Прости меня, Бог, но я не могу не ненавидеть памяти ее, глядя на погибель сына. Но теперь как он? Это Бог нам помог, это сербская война. Я старый человек, ничего в этом не понимаю, но ему Бог это послал. Разумеется, мне как матери страшно, и главное, говорят, на это косо смотрят в Петербурге. Но что же делать? Одно это могло его поднять. Яшвин, его приятель, он все проиграл и собрался в Сербию. Он заехал к нему и уговорил его. Теперь это занимает его. Вы, пожалуйста, поговорите с ним, мне хочется его развлечь. Он так грустен. Да на беду еще у него зубы разболелись. А вам он будет очень рад.
Пожалуйста, поговорите с ним. Он ходит с этой стороны». Сергей Иванович сказал, что он очень рад, и перешел на другую сторону поезда. В косой вечерней тени кулей, наваленных на платформе, Вронский в своем длинном пальто и надвинутой шляпе, с руками в карманах, ходил, как зверь в клетке, на 20 шагах быстро поворачиваясь. Сергею Ивановичу, когда он подходил, показалось, что Вронский его видит, но притворяется невидящим. Сергею Ивановичу это было все равно. Он стоял выше всяких личных счетов с Вронским. В эту минуту Вронский в глазах Сергея Ивановича был важный деятель для великого дела, и Кознышев считал своим долгом поощрить его и одобрить. Он подошел к нему. «Может быть, вы и не желали со мной видеться, — сказал Сергей Иванович, — но не могу ли я вам быть полезным?» «Ни с кем мне не может быть так мало неприятно видеться, как с вами, — сказал Вронский. Извините меня, приятного в жизни мне нет». «Я понимаю и хотел предложить вам свои услуги», — сказал Сергей Иванович, вглядываясь в очевидно страдающее лицо Вронского. «Не нужно ли вам письмо к Ристичу, к Милану?» «О, нет», — как будто с трудом понимая, — сказал Вронский. «Если вам все равно, то будемте ходить. В вагонах такая духота. Письмо? Нет, благодарю вас. Для того, чтобы умереть, не нужно рекомендаций. Не ж так туркам», — сказал он, улыбнувшись одним ртом. Глаза продолжали иметь сердито страдающее выражение. «Да, но вам, может быть, легче вступить в сношения, которые все-таки необходимы, с человеком приготовленным. Впрочем, как хотите. Я очень рад был услышать о вашем решении. И так уж столько нападков на добровольцев, что такой человек, как вы, поднимает их в общественном мнении». «Я, как человек, — сказал Вронский, — тем хорош, что жизнь для меня ничего не стоит. А что физической энергии во мне довольно, чтобы врубиться в каре и смять или лечь, это я знаю. Я рад тому, что есть за что отдать мою жизнь, которая мне не то что не нужна, но постыла. Кому-нибудь пригодится». И он сделал нетерпеливое движение скулой от непрестающей ноющей боли зуба, мешавшей ему даже говорить с тем выражением, с которым он хотел. «Вы возродитесь, предсказываю вам», — сказал Сергей Иванович, чувствуя себя тронутым. «Избавление своих братьев от ига есть цель достойная и смерти, и жизни. Дай вам Бог успеха внешнего и внутреннего мира», — прибавил он и протянул руку. Вронский крепко пожал протянутую руку Сергея Ивановича. «Да, как орудие я могу годиться на что-нибудь, но как человек я развалина», — с расстановкой проговорил он. Щемящая боль крепкого зуба, наполнявшая слюной его рот, мешала ему говорить. Он замолк, вглядываясь в колеса, медленно и гладко подкатывавшегося по рельсам тендера. «И вдруг совершенно другая! Не боль, а общая мучительная внутренняя неловкость заставила его забыть на мгновение боль зуба. При взгляде на тендер и на рельсы, под влиянием разговора с знакомым, с которым он не встречался после своего несчастья, ему вдруг вспомнилась она, то есть то, что оставалось еще от нее, когда он, как сумасшедший, вбежал в казарму железнодорожной станции». На столе казармы, бесстыдно растянутое посреди чужих, окровавленное тело, еще полное недавней жизни, закинутая назад уцелевшая голова с своими тяжелыми косами и вьющимися волосами на висках, и на прелестном лице с полуоткрытым румяным ртом, застывшее странное, жалкое в губах и ужасное в остановившихся незакрытых глазах, выражение, как бы словами выговаривавшее то страшное слово о том, что он раскается, которое она во время ссоры сказала ему.
И он старался вспомнить ее такую, какой она была тогда, когда он в первый раз встретил ее тоже на станции, таинственную, прелестную, любящую, ищущую и дающую счастье, а не жестоко мстительную, какую она вспоминалась ему в последнюю минуту. Он старался вспоминать лучшие минуты с нею, но эти минуты были навсегда отравлены. Он помнил ее только торжествующую, свершившуюся угрозу, никому не нужного, но неизгладимого раскаяния. Он перестал чувствовать боль зуба, и рыдания искривили его лицо. Пройдя молча два раза подле кулей и овладев собою, он спокойно обратился к Сергею Ивановичу. «Вы не имели телеграммы после вчерашней?» «Да, разбиты в третий раз, но на завтра ожидается решительное сражение». И поговорив еще о провозглашении королем Милана и об огромных последствиях, которые это может иметь, они разошлись по своим вагонам после второго звонка.

Выйдя из детской и оставшись один, Левин тотчас же опять вспомнил ту мысль, в которой было что-то неясное. Вместо того, чтобы идти в гостиную, из которой слышны были голоса, он остановился на террасе и, облокотившись на перила, стал смотреть на небо. Уже совсем стемнело, и на юге, куда он смотрел, не было туч. Тучи стояли с противной стороны. Оттуда вспыхивала молния, и слышался дальний гром. Левин прислушивался к равномерно падающим с лип в саду каплям и смотрел на знакомый ему треугольник звезд и на проходящий в середине его Млечный Путь с его разветвлением. При каждой вспышке молнии не только Млечный Путь, но и яркие звезды исчезали, но как только потухала молния, как будто брошенные какой-то меткой рукой, опять появлялись на тех же местах. «Ну, что же смущает меня?» — сказал себе Левин, вперед чувствуя, что разрешение его сомнений, хотя он не знает еще его, уже готово в его душе. Да, одно очевидное, несомненное проявление божества — это законы добра, которые явлены миру откровением, и которые я чувствую в себе, и в признании которых я не то что соединяюсь, а волею-неволею соединен с другими людьми в одно общество верующих, которое называют церковью. Ну, а евреи, магометане, конфуцианцы, буддисты, что же они такое? Задал он себе тот самый вопрос, который казался ему опасен. Неужели эти сотни миллионов людей лишены того лучшего блага, без которого жизнь не имеет смысла? Он задумался, но тотчас же поправил себя. «Ну, о чем же я спрашиваю?» — сказал он себе. «Я спрашиваю об отношении к божеству всех разнообразных верований всего человечества. Я спрашиваю об общем проявлении Бога для всего мира со всеми этими туманными пятнами. Что же я делаю? Мне лично, моему сердцу, открыто, несомненно, знание, непостижимое разумом. А я упорно хочу разумом и словами выразить это знание. Разве я не знаю, что звезды не ходят?» Спросил он себя, глядя на изменившую уже свое положение к высшей ветке березы яркую планету. «Но я, глядя на движение звезд, не могу представить себе вращение Земли. И я прав, говоря, что звезды ходят.

горизонту, так праздны и шатки были бы и мои заключения, не основанные на том понимании добра, которое для всех всегда было и будет одинаково, и которое открыто мне христианством и всегда в душе моей может быть поверено. Вопросы же о других верованиях и их отношениях к божеству я не имею права и возможности решить. «А, ты не ушел?» — сказал друг голос Кити, шедший тем же путем в гостиную. «Что, ты ничем не расстроен?» — сказала она, внимательно вглядываясь при свете звезд в его лицо. Но она все-таки не рассмотрела бы его лица, если бы опять молния, скрывшая звезды, не осветила его. При свете молнии она рассмотрела все его лицо и, увидав, что он спокоен и радостен, улыбнулась ему. «Она понимает», — думал он, — «она знает, о чем я думаю. Сказать ей или нет? Да, я скажу ей». Но в ту минуту, как он хотел начать говорить, она заговорила тоже. «Вот что, Костя, сделай одолжение», — сказала она. «Пойди в угловую и посмотри, как Сергею Ивановичу все устроили. Мне неловко. Поставили ли новый умывальник?» «Хорошо, я пойду непременно», — сказал Левин, вставая и целуя ее. «Нет, не надо говорить», — подумал он, когда она прошла вперед его. «Это тайна для меня одного нужная, важная и невыразимая словами. Это новое чувство не изменило меня, не осчастливило, не просветило вдруг, как я мечтал, так же, как и чувство к сыну. Никакого тоже сюрприза не было». А вера, не вера, я не знаю, что это такое, но чувство это так же незаметно вошло страданиями и твердо засело в душе. Так же буду сердиться на Ивана Кучера, так же буду спорить, буду не кстати высказывать свои мысли, так же будет стена между святая святых моей души и другими, даже женой моей. Так же буду обвинять ее за свой страх и раскаиваться в этом. Также буду не понимать разумом, зачем я молюсь, и буду молиться. Но жизнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо от всего, что может случиться со мной, каждая минута ее, не только не бессмысленна, какой была прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее».

в исполнении Рудольфа Серкина и оркестра Александра Скарлатти прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер 3 до минор Людвига ван Бетховена. Архивная запись 1958 года.

0: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Книжное обозрение», у микрофона Марина Лобанова. Сегодня про очередную книгу расскажет преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Приходите учиться в этот институт. В Санкт-Петербурге можно приходить очно, рядом с станцией метро Площадь Восстания Маяковская. В просветительском центре при Федоровском соборе находится институт. Сайт института ebif.ru. Можно зайти на сайт и узнать про направление обучения, например, двухгодичные курсы богословия. Занятия в вечернее время 2 раза в неделю. А можно учиться дистанционно. Тоже можно зайти на сайт и написать свой вопрос, как учиться дистанционно. Занятия начнутся в сентябре. Я напомню, что у нас есть цикл лекций, точнее передач по мотивам цикла лекций в Институте богословия, философии и экклезиологии. Это можно сейчас слушать в записях радио «Град Петров». Ну и еще раз скажу, приходите учиться лично. В том числе, чтобы самим больше читать книг по богословию, разбираться в этих книгах, уметь выбирать хорошие книги, отличать хорошие от не очень, авторитетные от сомнительных, причем делать это уверенно, потому что если мы прочитали плохую книгу, она на нас повлияла, зачем нам это надо? Надо обезопасить себя от этого. А не узнать хорошую книгу и не узнать хорошего встреченного, например, богослова, это большая беда. Представьте, как потом можно жалеть. А сегодня у нас книга называется «Введение в ранний иудаизм». Автор Джеймс Вандеркам. Эта книга издана тоже издательством, которое много книг издало для нашей программы. Это издательство Библейско-богословского института. Эту книгу перевел замечательный библеист Глеб Ястребов. Уже вот несколько гарантий качества у этой книги есть. То, что она в нашей программе, то, что она в Библейско-богословском институте, и то, что переводчик Глеб Ястребов. Расскажите нам про эту книгу, ваши впечатления. Все-таки ранний иудаизм, кажется, ну, это где-то совсем далеко. Если вот, например, бы иудаизм времени раннего христианства, нам, может быть, это было бы больше интересно. А про ранний иудаизм здесь есть что-то интересного для широкого круга читателей?
1: Да, есть, тем более, что книга, посвященная раннему иудаизму, как раз охватывает период возникновения христианства и эпохи раннего христианства до 70-го года уже нашей эры, то есть до разрушения храма Иерусалима римлянами. То есть эпоха, описанная в этой книге, начинается с плена, от эпохи плена до конца первого века. Хронологические рамки примерно этой книги. То есть это как раз и есть ранний иудаизм.
0: То есть можно сказать, что эта книга описывает нам, что такое был иудаизм как религия для вот современников Христа,
1: да.
0: Верующих людей, а вот какие они верующие? Вот эта книга описывает эту религию.
1: Да, она описывает культ, праздники, священные тексты, культурный, исторический контекст, политический контекст. Все представлено в этой книге, что видно из названия «Введение». То есть это обзор. В общем, книга не такая толстая. Всех этих тем, которые необходимы для того, чтобы представить историю, генезис, развитие, тенденции. Достаточно подробно описаны религиозные группы внутри иудаизма, то есть в отличие, а может быть, это и похоже на раннее христианство, но отличается от более позднего. Иудаизм представляет из себя, можно сказать, такой конгломерат, представлял из себя конгломерат разных направлений. В общем, все они описаны достаточно тоже подробно и интересно нашим авторам. Некоторые из этих направлений мы знаем из Нового Завета, фарисеи, саддукеи.
0: В прошлой передаче мы говорили о другой книге, и там такая тема возникла, что есть разница восприятия религиозности, вообще такого вопроса, что такое вера, в интеллектуальном плане, то есть в плане текста, и в плане реальной жизни. То есть вот просто человек считает себя религиозным, потому что он причаствует в некоторых обрядах, то есть в богослужении принимает участие. Так вот, мне кажется, так же произошло и в нашем восприятии того мира, в который пришел Христос. Мы думаем по степени нашей информированности. Вот были люди, которые читали Священное Писание, которые и мы читаем так же, как они. И вот к этим людям пришел Христос и стал им что-то продолжать говорить. Что если представить, что это люди, у которых религиозность была в основном практического характера? Это то же самое их участие в некоторых действиях религиозных. И это было основное для них. Больше занимало вообще усилий и всего. Когда нам говорят, что вот, если сейчас придет Христос, так а мы что ли люди книги? Мы люди книги вообще в наименьшей степени. Мы люди обряда. То есть что религиозность формирует? Так нам говорят, что вот, например, у иудеев религиозность формировал текст. А что, если у них также религиозность их формировала политическая ситуация, если так посмотреть? Ну, потому что как наше православие сформировано, на сколько процентов книгой какой-то, еще вопрос какой, а на сколько процентов политической ситуации в нашей стране? Вот вклад в формирование той религии, которую мы имеем.
1: Ну, может быть, не только политической ситуации, но скорее такой вот более глобального ощущения какого-то движения истории, да, это всегда влияет.
0: Здесь это прослеживается.
1: Да, богословие второго храма – это, конечно, тема магистральная, это тема освобождения, тема обретения самостоятельности народом Божьим, потому что все кто-то мешал, то есть сначала вообще плен и оккупация, потом как-то жизнь стала налаживаться, но новые влиятельные силы стали стремиться, и даже стремление это осуществилось – подчинить себе Палестину. То есть сначала это были преемники Александра Македонского на востоке, Птолемеи, Селевкиды, потом римляне. И вот эта идея того, что нужно освободиться, и когда это безобразие закончится, когда вмешается Бог, когда Он освободит нас от греков, от римлян, от этих язычников, которые, в общем, здесь орудуют у нас на земле, данной Богом, как им заблагорассудится. И вообще, почему это происходит? Что задумал Бог? Почему Он проводит свой народ через такие испытания? Это тоже, конечно, стало предметом богословия, предметом обсуждения. Целый жанр появился вот такой апокалиптический, который отвечал на вопросы, вот в том числе и текущей такой вот исторической ситуации. Там книга пророка Даниила, например. Это тоже, конечно, все обсуждается, как эти, в общем, возникли идеи, как они развивались, что стоит за этими богословскими образами. Они такие достаточно впечатляющие и пугающие. Так что да, контекст важен. В общем, он здесь представлен очень хорошо, подробно. Книга в этом отношении вполне может сойти за хорошую, очень высокого уровня учебную литературу. То есть ничего лишнего, но вместе с тем нету вот этой такой исключительной, может быть, и сложной научной детализации. Вы заговорили о текстах, тексты, книги, а есть жизнь. Но мы ничего же не знаем о том, как люди жили. То есть все, что у нас есть, это тексты. Есть еще немножко археологии, но тоже здесь и вопрос датировки, и оценки каких-то археологических находок. Только тексты, только сравнение текстов. Причем основные тексты – это сама Библия. Сам вот христианский Ветхий Завет или еврейская Библия, Священное Писание. Ну и, конечно, те свидетельства как бы внешние. То есть что там про Палестину писали другие авторы, историки. Ну, в действительности писали мало, потому что мало кого извне эта ситуация интересовала. А если интересовало, то, может, многое не дошло, не сохранилось. Но есть, конечно, выдающиеся здесь свидетельства. Там Иосиф Флавий один чего стоит, но он, впрочем, и один. Или Филон Александрийский. Это все, конечно, тоже специально рассматривается, эти сопоставляются там исторические факты. Это, в общем, все на очень высоком уровне, современном уровне. То есть понятно, что такие введения, их много на протяжении там еще с 19 века и в 20 веке их писали. Но меняются какие-то исследовательские оптики, методология, входит в оборот иногда даже появляющиеся какие-то новые тексты свидетельства. Такое тоже бывает. И 20 век в этом отношении был прорывным. Найден целый как бы недостающий пазл в виде вот кумранского движения, кумранской библиотеки. Невероятное открытие. Это изменило вообще всю картину, ну или сильно изменило. Мы знаем больше. Соответственно, если появился новый пазл, то есть вся другая картина изменилась, все другие тексты тоже теперь мы можем иначе интерпретировать в свете вот этих новообретенных текстов. В данной книге это все очень хорошо и компактно, надо сказать, представлено, рассказано, учтено.
0: Что поражает, что есть ученые, которые способны писать учебники, как у нас говорят, переписывать историю, которые постоянно занимаются переписыванием учебников в связи с новыми научными данными. То есть это должны быть такие ученые, которые мыслят настолько фундаментально, чтобы придерживаться какой-то магистральной линии общего научного консенсуса, но в то же время постоянно менять содержание даже учебной литературы.
1: Ну, во-первых, не постоянно. Хотя сейчас вроде бы вот этот период, сократился. То есть там раз в 20 лет, раз в 10 лет, раз в 5 лет. То есть когда появляются новые концепции, новые подходы, которые нужно учитывать, эти хронологические отрезки сокращаются, как я понимаю. Да, и надо за этим успевать. Ну, в общем, наши авторы, как правило, они такие, в общем, долгожители, живут долго, тоже эту хронологию себе представляют, эти все изменения. То есть когда-то они там еще студентами это читали. Здесь и христианская тематика присутствует, потому что вот в этой концепции, как я понимаю, Вандеркама, христианство – это тоже одно из направлений в раннем иудаизме, которое потом от вот этого сообщества этих направлений отсоединилось и резко противопоставило себя всем другим направлениям. Ну и потом, в общем, вообще разошлись пути иудаизма и христианства. Ну, они достаточно быстро разошлись, хотя вот там апостол Павел, он проповедовал в синагогах, и, в общем, ничего в этом зазорного не видел, то есть не сам он из синагоги ушел, а его просто оттуда гнали. А он, наоборот, там хотел оставаться и дальше проповедовать.
0: Да, ну, в общем-то, в то время были такие варианты. Не только Христос ведь представлял группу вот таких вот людей пламенно-религиозных, и потом ученики Христа, но были и другие группы, которые тоже в синагогу не входили.
1: Да, здесь даже, надо сказать, по пламенности, религиозности христианство не на первом месте. Вот те же самые кумраниты или есеи, это вот такая действительно куда более строгая дисциплина, аскетика. Все были как-то удивлены, даже слегка шокированы тем, как себя ведет Иисус Христос, что он общается с людьми, с которыми нельзя общаться по религиозным законам.
0: Вспомнился сюжет с фарисеями. Вы в какой-то передаче рассказывали про то, как современные библеисты переосмысляют подачу образа фарисеев в новозаветных текстах.
1: Здесь есть специальная глава, посвященная вот этому фарисейскому движению. В действительности это были такие вот ревнители из числа мирян. В каком-то смысле они были оппозиционные священнической верхушке в Иерусалиме, но вместе с тем влиятельные, поскольку были достаточно популярны среди простого народа. В евангельском контексте, наверное, объединены как вот такие просто разные группы врагов движения Иисуса и самого Иисуса. Это книжники, фарисеи, саддукеи. В общем, всех здесь в своих целях повествование евангельское под одну гребенку гребет. А в действительности это разные группы, которые и сами спорили друг с другом, может быть, даже более ожесточенно, чем все вместе они противостояли движению апостолов, движению, которому положил начало Иисус Христос. Объем всей проблематики из этой книги достаточно хорошо можно и представить. Возможно, ситуация изменилась бы, и вообще история бы повернулась иначе. Конечно, не будь вот этого политического контекста, не будь разрушения и депортации, разрушения Иерусалима, депортации евреев из Палестины и еще раньше разорения, ну, собственно, палестинского такого аутентичного христианства во время Иудейской войны. Но это то самое сослагательное наклонение, которое полезно, как вот то, на чем можно какие-то модели строить. Но вместе с тем история повернулась иначе. Мы знаем как.
0: А можно ли из этой книги понять, изучая вот так методично и немножко суховато по-учебнически, потому что, как вы говорите, это учебник, а можно ли понять, а почему этот ранний иудаизм не принял весь христианство, ну и большей частью? Почему он все-таки остался? А не было такого, скажем, исторического перелома религиозного, чтобы мы вспоминали, вот был когда-то иудаизм, а потом вот он преобразовался в христианство, а все-таки сохранился иудаизм как отдельная мощная религия современная.
1: Почему так получилось? На этот вопрос многие светлые умы библейского сообщества отвечали еще и раньше, наверное, не только в 20-м и 21-м веке. Вопрос фундаментальный. В общем, одна из версий, которая часто озвучивается, заключается в том, что Иисус не представлялся большинству тем мессией, который провозглашен и описан в, можно сказать, магистральном богословии мессианском, вот как раз раннего иудаизма. Не похож.
0: А что это за тексты?
1: Ну, это, например, та же книга пророка Даниила, ряд других и апокрифических, и неапокрифических текстов. Ну, тоже здесь вопрос канона, потому что канон – такое явление достаточно позднее с тем количеством книг, вот как сейчас в еврейской Библии, в христианской Библии. Он же разный набор книг ветхозаветных. В христианской Библии больше книг, соответственно, в еврейской меньше. Маковейские книги тоже повлияли, они здесь специально обсуждаются. На формирование образа Мессии, прежде всего, как Мессии политического. Вождь, победоносный полководец, который освободит народ от власти иноземцев, иноверцев. их победит. Ну, а дальше уже по-разному представлялись перспективы. То есть, может быть, и вообще все народы победит, или те сами согласятся принять закон Моисея, и настанет царство Бога на земле. Потому что победоносный полководец из рода Давида, из колена Иуды, будет такой фигурой, предваряющей уже прямое правление Бога во многих таких вот апокалиптических версиях.
0: То есть вот эта религиозная идея предсказанной победы является причиной того, что не приняли Христа, пришедшего Бога.
1: Да, неприятие Христа, потому что ничего у Христа, у Иисуса Христа не получилось. А что получилось, вызвало удивление.
0: Даже вопрос не в том, что не получилось. Это-то можно было задрапировать не первый раз. А он и не собирался.
1: Нет, из Евангелия так непонятно, что не собирался. А как же вот и наречется он Эммануилом? Что значит «с нами Бог»? Как же это? Это же такое, в общем, можно сказать, пророчество, которое само имя нарекает. То есть должны все признать его Эммануилом. Как же? Такая аккламация необходима для того, чтобы за ним пошли. А чтобы за тобой пошли, о тебе должны знать. А чтобы о тебе узнали, ты должен распространить свою деятельность на максимально широкий круг лиц. И это тоже очень странно, что Иисус, в общем, основная его деятельность, которая в Евангелии описана, это вокруг он, в общем, Галилейского моря проповедует. Притом не заходит в большие города, а только в такие как бы сельские поселения. То есть как можно набрать себе сторонников, что из крестьян, что ли из рыбаков, что рыбаки могут, что крестьяне могут, да они никуда не пойдут. Нужно, конечно, элиту здесь агитировать.
0: А он не агитировал?
1: Один раз.
0: Да а и... почему?
1: Вопрос. Вопрос, который остается, библисты, конечно, тоже ученые, теологи, богословы на него отвечают по-своему. И это обстоятельство стало таким камнем преткновения. Но о чем еще апостол Павел писал, что это соблазн. Соблазн можно понимать как обман. В глазах многих Иисус обманщик. Он, в общем, не оправдал надежд.
0: Да, вот это то, что Христос сам не проповедовал так, как, казалось бы, завещал апостолам, это вызывает удивление. Действительно, а почему же не войти в большой город, не сказать всем, все бы услышали, все бы поверили.
1: Да, главное, еще вот этот военно-политический аспект, что понятно, что если ты полководец, ты должен собрать отряд, потом армию.
0: По-любому проповедовать нужно большому количеству.
1: Потому что первая задача – это задача политическая, это, в общем, освобождение от внешнего управления, то есть там как в эпоху Маковеев, римлян и их ставленников, которые тоже, конечно, никакие незаконные правители, так как христианская тема основы – это воскресение Иисуса Христа. Это тоже всех удивило, потому что это действительно идея, которая отсутствует в иудаизме. Тоже вот как одно с другим связано, многие недоумевали.
0: То есть Христа не приняли большинство иудеев потому, что он не был похож на те тексты, которые в религии, в иудаизме были авторитетны.
1: Ну да, может быть, даже и не только тексты, но еще и распространенные представления того времени, которые образ мессии, такого вот мессианского царя рисовали, или мессианского священника, то есть там были разные версии, то есть что мессия будет царем или мессия будет священником, или последовательно будут сначала священник, потом царь, или сначала царь, потом священник мессианский. Это очень не похоже.
0: Тогда что там было, что позволило принять Христа тем, кто его принял? И это были, прямо скажем, выдающиеся представители религиозного мира. Многие из них такие богословы, которые сегодня потрясают всех своей глубиной, такие как апостол Павел.
1: Сказать тоже здесь сложно, какого-то одного, наверное, ответа нет. Но часто встречающиеся у современных авторов, тем более вот таких в духе тех, которых издает ББИ, Библейский богословский институт, это влияние, конечно, личности Иисуса. Влияние его личности даже помимо тех идей, которые, может быть, многие не понимали. Мы знаем, что апостолы не очень себе хорошо представляли, кто он. Но так он глубоко повлиял на этих простых людей, что они его не забыли. Мало того, что сохранили о нем память, это еще была такая как бы деятельная память, которая в результате перевернула мир. А потом уже возникло богословие, которое пыталось объяснить, что это было, кто это был.
0: Вот люди живут определенной религиозной жизнью, исполняют все предписания, вот этот закон, праздники отмечают и так далее. А потом раз — и перестают это делать, и говорят: да это ерунда все. Вот как бы мы подумали про таких людей? А это большинство первых христиан.
1: Ну, может быть, так не было это раз. То есть это раз, оно растянулось на годы, десятилетия или столетия. То есть мы знаем, что вот иудео-христианство существовало, которое совмещало традиции еще вот как раз второго храма и христианские идеи, христианские новые обряды, богословия. Здесь происходил процесс скорее такой трансформации, а не резкого перехода. Так что это вот не раз и резкое изменение, а все-таки какая-то эволюция части, видимо, иудейского как бы религиозного сообщества, которое оказалось наиболее близко по своим идеям к христианству. Такая тоже существует гипотеза, что, в общем, христианство возникло до христианства. Обычно бывает, что сначала появляется какой-то харизматический лидер, он вокруг себя организует какую-то группу. Но может быть и иначе. Сначала есть некая группа, потом появляется харизматический лидер. Движение получает новый импульс для своего развития и расширения. То есть можно предположить, что были уже такие как бы протохристиане, а потом появился Иисус, и они к нем узнали своего, что это и есть он.
0: То есть за Христом пошли те, кто и собирался пойти, когда появится.
1: И собирались пойти
0: за... А те, кто не собирался,
1: да, именно за таким мессией. Потому что были ведь и другие, Бар-Кохба или другие тоже вот такие претенденты на мессианский статус. То есть это не мессии, в смысле Бог, который стал человеком, а это вот именно такие лидеры и религиозные, и политические, за которым может пойти народ, и которого на богословском уровне считают претендентом на то, что он может стать вот этим сыном Бога,
0: ну, и
1: как в псалмах.
0: Завершая программу, я вспомню притчу. Сейчас вот такая тема очень модная. Про притчи размышляют, пишут, издают. Притчи, притчи. Вышел сеятель сеять. И вот он сеет и так, и так, и там, и там, и там, везде сеет. Так как же Христос, который рассказал такую притчу, что этот сеятель сеет вообще везде? Еще вопрос, что это за сеятель, который свои зерна, еду разбрасывает на каменистую почву? Это вообще сеятель, вот он как профессионально, он адекватен? Вышел сеятель сеять. Почему же Христос с таким огромным количеством разных страт отказался разговаривать? С Пилатом, с государственной властью он не разговаривает, с церковными лидерами он не разговаривает, с этими он не разговаривает, с неиудеями он не разговаривает, с жителями крупных городов он не разговаривает.
1: Почему бы же была Сира Финикиенка?
0: Случайность. И так далее. Да что ж такое-то? Где же этот принцип сеятеля? Он сам так не делал.
1: На этот вопрос не отвечает автор нашей книги «Введение в ранний иудаизм». Это действительно такой вот обзор и текстов, и религиозных практик, и исторического контекста, который здесь тоже важен, потому что в связи с ним многое менялось. Появлялись там новые праздники, например. Отражалось это, соответственно, в богословии, в текстах поздних ветхозаветных, часть из которых как раз стала вот христианским наследием, вроде маковейских книг или там книги Юдифь.
0: А вы как думаете, в чем смысл притчи про сеятеля?
1: Это необычный сеятель, потому что действительно, как вы сказали, если представить, что это какой-то земледелец сеет, то куда он смотрит? И что у него руки дрожат, что ли, что он так разбрасывает? Это речь идет о сеятеле, который Бог, который действительно от избытка своего бытия, все стремится наделить смыслом, наделить жизнью. У него не оскудеет. То есть это у земледельца, он над каждым зерном там может трястись. А здесь-то что? Бог сам и создает эту жизнь, это благо, это бытие, которое везде и рассеивает.
0: Отсюда, значит, Христос не из экономии сил не проповедовал везде-везде и не явил себя миру, а по какой-то другой причине.
1: Конечно, не из экономии. Чего здесь экономить? То есть в этом тоже какое-то богословие заключено, очевидно, какой-то подход. То есть это сознательно, это намеренно. Вот среди галилейских крестьян, а не среди, например, горожан. Ну, и за исключением Иерусалима. Ну, Иерусалим, понятно, религиозный центр, там храм. То есть он в большей степени здесь как такой вот центр религиозный, чем как город.
0: Вот одна из версий, почему Христос так поступил, жестоко со всем миром, хотя мог бы пойти и этих обратить, и тех, и Пилата двумя-тремя словами и так далее. А Пилат бы там и указ издал всем принять христианство. Ну, в общем, как-то так. Почему так он не... А потому что это все эти жертвы были сделаны ради иудеев. А потому что они хотели, чтобы для них пришел. И он все время говорил, а я только для них, понимаете? Для них.
1: В том-то и претензии, что и для них-то он ничего не сделал. Потому что основное – это чаяние, это освобождение от вот этих иноверцев, которые налогами задушили, которые язычники. Вот что нужно, чтобы народ вздохнул свободно, чтобы исполнились обетования Бога, что земля принадлежит народу Божьему, а не римлянам, не там Птолемеям, не Селевкидам.
0: А он им дал другое.
1: Да, дал то, что не просили.
0: Себя. И вот когда Христос дал себя, он пришел к иудеям, к израильскому народу, что-то еще требовать, это как-то запредельно глупо.
1: Ну, это уже такие богословские интерпретации, то есть мы здесь находимся уже не на исторической почве, хотя, конечно, историческая почва здесь при чем-то, а говорим о богословии. Введение в ранний иудаизм ставит перед собой вполне конкретные цели, ознакомление читателя со всеми этими вещами. Притом надо сказать, что сам автор, он не иудей, будучи христианином, он, в общем, здесь, ну, как это вот сейчас принято, максимально хочет, так сказать, толерантно,
0: объективно
1: и даже более чем объективно представить иудаизм своим читателям.
0: Каждый любит то, что изучает.
1: И это так, но здесь все-таки это как бы взгляд извне на эту традицию. Он, конечно, все это знает, но все-таки это взгляд такой христианский, но, конечно, максимально как бы такой приемлющий, такой научно-объективный.
0: Имейте в виду, дорогие слушатели, это учебник. Вот если вы учитесь, то учебник...
1: Но это учебник хороший, то есть это не учебник, вот как учебниками ругаются, а это учебник, каким он должен быть. То есть занимательный, стиль легкий, изложение такое, в общем, прозрачное. И даже с такой, как бы, некоторой беллетристичностью. Опять же, если кому-то из слушателей надо будет написать учебник, вот можно поучиться, как это делается. Причем такие, в общем, вещи обсуждаются сложные, многоплановые. Ну, как это вот все скомпоновать, уместить, чтобы это было интересно и вместе с тем информативно, и вместе с тем не нагоняло тоску на читателя, и сохранялась бы вместе с тем такая вот научность, научная основа, всячески рекомендуется к прочтению. Опять же, учитывая, что таких введений уже существует значительное количество на русском языке, и созданных нашими учеными, и богословами, и библеистами, и переведенные тоже на русский язык. В общем, здесь есть на что глаз положить. Одна из этих книг, наверное, одна из лучших.
0: Сегодня наша программа была посвящена книге Джеймса Вандеркама «Введение в ранний иудаизм», издательство Библейско-богословского института. То, что книга востребована, указывает наличие второго издания, которое перед нами как раз. Об этой книге рассказывал преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии. Приходите учиться. Сайт Института богословия и философии ibif.ru. Константин Андреевич Махлак. Программу записала Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.

0: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ленинградской области, во Всеволожском районе, кружки находятся в соборе святого архистратига Михаила по адресу: поселок Токсово, улица Лыжная, дом 16. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. Станция метро «Обухово» Невско-Василеостровской зеленой линии петербургского метрополитена готовится к масштабному капитальному ремонту. Проект обновления вестибюля и наклонного хода официально получил положительное заключение госэкспертизы. Решение опубликовано в Едином государственном реестре заключений. Ремонтные работы на объекте пройдут с его полным закрытием. Конкретные даты Комитет по транспорту Петербурга объявит позже. Станцию Обухово готовят к капитальному ремонту в рамках одной большой волны модернизации вместе с площадью Восстания и Парком Победы. Вокруг последней сейчас разгораются споры. Обновленный вестибюль Парка Победы предложили превратить в антифашистский мемориал и вмонтировать в пол шевроны вермахта, что вызвало бурную дискуссию среди горожан и юристов, пишет «Деловой Петербург». Во Фрунзенском районе завершено строительство детского сада по адресу Андреевской улицы 5А, строение 1. Об этом сообщает Комитет по строительству Санкт-Петербурга. Новое дошкольное учреждение на 110 мест получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Трехэтажное здание общей площадью 3600 квадратных метров рассчитано на 110 воспитанников. Фасад выполнен в ярких тонах из современных долговечных материалов, предусмотрен вентилируемый фасад с утеплителем. На первом этаже находится группа для детей от 2 до 3 лет, а также бассейн. Второй этаж отвели под группу для детей от 3 до 5 лет. Помимо групповых помещений, в детском саду предусмотрены спальни, игровые комнаты, бассейн, раздевальные с сушильными шкафами, музыкальные и спортивные залы. Интерьеры выполнены с яркой отделкой. На прилегающей территории обустроены площадки с навесами для прогулок и занятий физкультурой. Петербург примет участие в 5-м Всероссийском форуме по благоустройству «Импортзамещение сделано в России». Мероприятие объединит руководителей профильных министерств, представителей бизнеса и ведущих экспертов отрасли. В Комитете по благоустройству Петербурга сообщили, что все участники форума рассчитывают подчеркнуть для себя много нового полезного, чтобы не зависеть от внешнеполитической ситуации, получая здесь, в России, все необходимое. В прошлом году в Петербурге благоустроены 63 общественных пространства. В этом году работы продолжаются в том же темпе, заявили в комитете. В Петербурге стартовал прием заявок на соискание премии правительства в области научно-педагогической деятельности. Фонд конкурса составляет 9,5 миллионов рублей. Деньги разделят между 70 лауреатами. Отбор ведется по 4 направлениям – гуманитарные, социально-экономические, естественные, математические, технические, а также медицинские науки. К участию приглашаются молодые специалисты вузов, отраслевых и академических институтов. Премия представляет еще одну меру системной поддержки ученых, отметил вице-губернатор Владимир Княгинин. Она реализуется в рамках программы «Экономика знаний» в Санкт-Петербурге. Прием заявок завершится 4 октября. Подробная информация об условиях и опубликована на сайте Комитета по науке и высшей школе. Петербурге с 1 октября официально прекращает действовать 121-е антиковидное постановление правительства. Официальная причина отмены ограничений – предписание от главного санитарного врача. В режиме повышенной готовности город жил больше 6 лет. И хотя жители почти забыли про маски и QR-коды, формально указанный документ позволял властям проверять бизнес и отказывать горожанам в проведении массовых акций. Как пишет «Бизнес FM Петербург», предпринимателям города на Неве восприняли эту новость с облегчением. Для бизнеса это возможность больше не бояться неожиданных штрафов за отсутствие санитайзеров или разметки. Однако радоваться рано, считают эксперты, которых цитируют СМИ. Отмена постановления не облегчит согласование уличных акций или митингов, например, против роста тарифов. С 1 октября ожидается второе за год повышение стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства. Она вырастет сразу на 14,5%. Кроме того, документ отменили на фоне резкого всплеска простуд. В регионе зафиксировано больше 21,5 тысячи случаев заболеваний за неделю. В Ленинградской области началась традиционная осенняя прививочная кампания против гриппа. Она помогает сформировать защиту от зимнего подъема заболеваемости, который, по словам главы Комитета по здравоохранению Александра Жаркова, обычно приходится на декабрь-февраль. Чтобы сдержать распространение вируса, в регионе нужно привить 60% жителей. Именно этот уровень обеспечивает формирование популяционного иммунитета. Сделать прививки можно в поликлиниках, амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах и мобильных пунктах вакцинации, которые работают в каждом районе области. Двое взрослых и двое детей оказались в больницах после пожара в жилом доме неподалеку от Финляндского вокзала. Как сообщили в Главном управлении МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на улице Комсомола, 47, поступил вчера в 23:20. В трехэтажном доме горела двухкомнатная квартира. Огонь распространился по всей площади на 50 квадратных метров. Пожар ликвидировали силами 30 пожарных незадолго до часа ночи. В ведомстве уточнили, что госпитализировано 4 человека. Это двое взрослых и двое детей. Мальчик 10 лет и девочка 11 лет. В Комитете по здравоохранению сообщили, что мальчик и 23-летний мужчина поступили в состояние средней степени тяжести. Девочка находится в крайне тяжелом состоянии. За жизнь 48-летней женщины борются врачи Мариинской больницы. Она в реанимации. Еще одна женщина 46 лет отказалась от госпитализации. В Петербург передохнуть залетела самая маленькая утка России – чирок-свистунок. Об этой гости сегодня рассказал биолог и автор телеграм-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Внешне эти птицы очень похожи на крякв, но гораздо меньше по размерам. На крыльях у маленьких птиц ярко-зеленые перья, а не фиолетовые. У самки окрас достаточно спокойный, а у самцов внешность яркая. Голова у них красно-коричневого цвета с широкой зеленой полосой. Чирки-свистунки редко встречаются в Петербурге, как правило, во время миграции. Вот и наши гости отдохнет, подкрепится и в ближайшие дни продолжит свой путь к местам зимовки, пояснил биолог. Глазков рассказал, что свистунками этих птиц прозвали из-за звонкого свиста весной. Таким образом, кавалеры привлекают внимание дам. И в завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В четверг, 1 октября, малооблачная погода без осадков, 14-16 градусов тепла. Атмосферное давление 776-777 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50%, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. В пятницу, 2 октября, переменная облачность без осадков, плюс 15-17. Атмосферное давление 774-776 миллиметров. Относительная влажность воздуха 71%. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра малооблачно без осадков, плюс 14-16. В пятницу переменная облачность без осадков, 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление, оставаясь высоким, постепенно в эти дни будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 16 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».
1: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз
4: Приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Иивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем и сегодня заканчиваем наши беседы по апокалипсису. Это 46-я и последняя беседа. Мы с вами дошли уже до последней главы книги Откровения, до 22-й главы. Остановились мы с вами на конце описания Нового Иерусалима. Это была 22 глава, 5 стих. И сегодня переходим к заключительной части книги Апокалипсис, 22 глава, начиная с 6 стиха и до конца. Сначала почитаем 6 и 7 стихи последней главы. «И сказал мне, сии слова верны и истинны, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Все, гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». Вся заключительная часть Откровения преследует цель заверить в истинности написанного и окончательно заострить внимание на близости второго пришествия. При этом не всегда удается уловить строго логический ход мысли. Здесь повторяется кое-что из сказанного выше, затрагиваются темы, которые проходят через всю книгу. А в этой заключительной части несколько говорящих: ангел, сам Иисус Христос, Дух, Евангелист Иоанн, Церковь. Мы уже в самом начале нашего разбора книги Откровения говорили о том, что эта книга носит литургический характер. Она была предназначена для чтения во время богослужебного собрания. И это предназначение прекрасно отражено было в первой главе книги, где были распределены роли чтеца или автора, предстоятеля, пророка, хора, то есть всего собрания. Нечто похожее наблюдается и здесь, в 22-й, последней главе книги. Здесь выступает автор книги или заменяющий его чтец, предстоятель, пророки, через которых говорит Бог, Иисус Христос и Дух, они тоже говорят через пророков, и, наконец, вся церковь, как некий хор. Начинается все с продолжения речи ангела длинной, перед этим произносил длинную предшествующую речь. Ангел заверяет в истинности сказанного не только о Новом Иерусалиме, но и всей книге. Слова сии верны и истинны. Какие слова? Да все, что было сказано в Апокалипсисе. Происхождение этих слов божественно, так как слова сии переданы от Господа Бога через ангела и пророков. Здесь повторяется то, что было сказано в самом первом стихе книги Откровения. Говорится и о содержании книги, чему надлежит быть вскоре. 7 стих. «Се гряду скоро». Это как бы эхо, отклик, подтверждающий слова ангела, но вложенные в уста самого Иисуса Христа. Надо полагать, что во время богослужебного собрания эти слова произносил церковный пророк. Напомню, что в ранней церкви существовали рукоположенные пророки, которые принимали время от времени спорадическое участие в богослужении. Снова звучит уже в предпоследний, 6-й раз обетование блаженства. «Блажен, соблюдающий слова пророчества книги сей». На сей раз вот те, кто соблюдают слова пророчества, названы блаженными. Действительно, книга Откровения, как мы с вами видели, это же не только апокалипсис, то есть откровение небесных тайн, но и пророчество, то есть изложение воли Божией, направленной нам сейчас и здесь. Книга призывает к верности, стойкости и надежде. 22 глава с 8 по 9 стих. «Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись». Вот эта маленькая сцена, 8-9 стих 22 главы, на первый взгляд, кажется, повторяя то, что уже было сказано прежде, в 19 главе, там была очень похожая сцена, отклоняет как бы поклонение ангелам, Богу поклонись, а не ангелам. Но это только на первый взгляд. Контекст, в который

скрытых слез. Боишься слезу сострадания им показать, чтобы в них не огорчить чувство веры и патриотизма. За царя и отечество они с великой радостью льют свою кровь и умирают с надеждой, что Бог поможет русскому народу одолеть врагов. Эта битва останется знаменита храбростью нашего войска. Ни одно сражение при нас не имело такого сильного впечатления на нас, как это, и, разделяя чувство страдания, каждый из нас боялась потерять минуту. Мы 2 дня работали с утра до темной ночи без пищи и чаю, и сам Господь уже подкреплял силы сестер. Все так усердствовали, что не могу указать ни на одну, которая бы работала менее других. И все солдаты кричат: «Матушки, перевяжите сами, вы это делаете лучше фельдшеров». Вы не можете себе вообразить, какие противоположные бывают сцены. Иногда от слез не видишь рану перевязать, и тут же рассмеешься. Например, я подхожу к принесенным носилкам и спрашиваю раненого, не хочет ли он пить, и пою его. Он просит меня перевязать ему рану в боку. Я спрашиваю: «Что, друг, у тебя пуля на вылет?» Он отвечает: «Да». Я наклоняюсь, смотрю, и так поражена его раною, чуть не закричала. У него вся внутренность вышла. Когда он сам это увидел, то прихладнокровно сказал: «Хороша рана. Не беспокойся, мать, перевязывать. Такие не излечиваются». Ах, как тяжко было мне. Я посмотрела на это лицо. Оно было покойно, как у спящего дитяти, и что-то святое отражалось в его чертах. Я его спросила, не желает ли он священника. Он согласился. Его приобщили святых тайн, и он спокойно лежал и просил меня: «Дорогая мать, не оставь меня». Это просьба такого рода, что, ежели бы я могла свою жизнь передать ему, с радостью бы отдала. Не желая его потерять из виду, я часто к нему подходила. Наконец его перенесли, и я не знала, куда. Когда же я начала перевязывать в отдаленных палатках, то в одной из них нашла своего страдальца. Он очень обрадовался, приподнялся сам и просил наклониться к нему. Я стала на колени и спрашиваю: «Что тебе нужно, мой друг?» Он отвечает: «Позволь тебя, мать, поцеловать в голову», и при этом слове берет меня за голову и целует, и говорит: «Вот тебе моя первая благодарность, а вторая — мое солдатское предсмертное благословение», и перекрестил меня. Это меня очень тронуло. Я приняла с великою верою благословение от такого человека, и слезы меня одолели. Он посмотрел на меня и сказал: «Мать, о чем плачешь? Тебе жаль нас? Мы за Христа умираем, и, видишь, все веселы». В это время я действительно слышу смех и голос: «Мать, сестра!» Я оглянулась и спрашиваю: «Кто зовет?» Голос отвечает: «Опаленный поросенок». Это меня удивило, и все раненые рассмеялись. И действительно, ужасная фигура человеческая представилась моим глазам. Голова, лицо — все было черно и так распухло от ожога, что все сравнялось в одну массу. Руки страшно изранены и обожжены. Я спросила у него, чем его так обожгло. «Это ящик разорвало со снарядами», — отвечал он. Я начала его перевязывать, сделала маску на лицо, и он до того смешил своими рассказами, что все солдаты, труднораненые, дивились на него. И даже мой страдалец и тот улыбался и, сидя, приготовлял мне из скорпии закладки для ран. Изумительно было смотреть на этих двух больных и эту яркую противоположность. Один кроткого характера и говорил, что не страдает, другой страдал молчаливо и безропотно и со смехом расставался с белым светом. Обожженный артиллерист просил у меня кислого питья. Я побежала к нашей землянке, и не прошло 15 минут, как принесла питье, но в это время артиллерист уже умер. Меня это ужасно поразило. А другой страдалец умер в ночь и был в полной памяти до самой смерти. По рядам палаток

Нельзя пройти без ужаса. Все это воет или кричит, просит что-нибудь. В это время было одно замечательное лицо своим усердием. Это одесский маркетант Александр Иванович Серебряков и еще купец из Севастополя. Они очень много навезли всякой всячины на нескольких вазах и поили чаем. Первый день всех офицеров хлеб, вино, разные закуски раздавали, воды тоже доставляли, и надо было видеть, с каким усердием и любовью они помогали нашим раненым. Я со слезами благодарила этих добрых и уважаемых купцов за их добрый поступок.

Письмо Александры Петровны Стахович, 1855 год. С 10 на 11 число марта у нас была сильная пальба. В ночь принесли 45 раненых. Сестра Гордынская, мать Серафима и еще три сестры были на дежурстве с полуночи до 11 часов утра. Они помогали докторам и были облиты кровью от многих и трудных ампутаций. Генерал-штаб-доктор сам приходил меня благодарить за сестер, удивляясь их усердию. На 12 число я сама, мать Серафима и еще три сестры ходили на дежурство. С 2 часов ночи нас позвали. Было принесено 25 человек раненых. Я не могу описать этой ужасной картины, этого раздирающего сердце стона и крика. Вся операционная комната была уложена этими страдальцами. Весь пол был залит кровью, и мы стояли в крови. Тяжелые минуты. У кого ноги нет, кто без руки, у иного голова раздроблена, но он еще жив и просит помощи. Мы были так заняты и увлечены, что не обращали внимания на сильную бомбардировку, от которой все здания дрожали. Несколько бомб разорвалось над нашими бараками, но, по милости Божией, никого не ранило. Хирург Райский неутомимо работает с прочими медиками. Эти 4 дня с 10 числа сестры без сна и отдыха были на операциях. Обязанность сестер поить раненых чаем, как скоро их принесут, ставить рожки, помогать при операциях. Одним словом, теперь без сестер ни одна операция не может обойтись, и все доктора имеют к ним большое уважение. 12 марта нам разом было прислано 400 раненых и более чем наполовину очень трудных. У нас не было мест, и их всех положили в палатки. Вот была суета. Мы все бегали, доктора все были заняты своими палатами. Один почтеннейший старичок наш, Гатунин, с сестрами с 3 часов после обеда до 11 часов ночи перевязывал и помогал больным. Тут сестры трудились самоотвержением, перевязывая раны защитников Севастополя. Того же дня к вечеру еще привезли 200 человек, и мы ночью поили их чаем. Надо было видеть эту суету, все на ногах. Так прошло несколько дней. Наконец пришли подводы, и несколько сот раненых было отправлено. В палатках еще есть раненые, но не очень трудные. В числе этих раненых есть 22 француза и 3 англичанина. Некоторые из них очень тяжело ранены. Пленные в восторге от того, как их русские содержат, и уже несколько писем написали в свой лагерь, говоря, что за ними ухаживают добрые сестры милосердия и что они считают себя счастливыми. Я им предложила на выбор чай и бульон с белым хлебом. Они предпочли бульон и чрезвычайно этим довольны. Даю им также табак и бумажки для папирос. Беспредельно благодарят. И когда входим в палатку, каждый нас приветствует. О своих и не говорю. Они нас величают всевозможными именами. Письмо сестры Травиной, 1854 год. Наконец, с 28 числа началась и моя служба Богу и человечеству, и, признаюсь, ничего не может быть приятнее, как все минуты жизни быть в действии и знать, что этим исполняешь свое назначение. Будучи при операции господина Пирогова, я на другой же день получила от него приказание принять хозяйственную часть в госпитале, присмотр за аптекою и все относящееся до больных. Поэтому я неожиданно отделилась от сестер, живу в госпитале, присутствую при всех операциях, потому что перевязочный пункт у нас. Я душевно радуюсь, что могу сколько-нибудь облегчить мучения в самые критические минуты жизни наших страдальцев. Но, признаюсь, хозяйственная часть меня утомляет, потому что доставление продовольствия от разных лиц не всегда своевременно, а мое единственное желание — устроить новое мое хозяйство так, чтобы оно могло доставить каждому больному возможное успокоение и довольство. Иногда, признаюсь, душа моя бывает измучена до страдания.
выговоры от благороднейшего и добрейшего нашего начальника Пирогова я принимаю с совершенной покорностью и кротостью, потому что вижу его усердие и сострадание к больным. Для солдат у меня готовится на 100 человек, но офицеров только 4 на моем попечении. Они помещены в другом доме от нас. Я хожу их навещать и узнавать их надобности. Из них умер вчера капитан Ф., о котором весьма жалел великий князь Николай Николаевич. Я почитаю себя очень счастливую, что его высочество, посещая госпиталь, всегда со мной разговаривал. Для нас было праздником видеть царственное лицо, милостиво приветливым к нам. Крест Господень — наша крепость, сила наша и упование. Я радуюсь, видя истинную набожность в наших русских солдатах, когда читаю молитвы утренние. Они со слезами молятся и всегда меня благодарят. Господь послал нам образа в каждую палату и совершенным чудом неугасаемую лампаду. Накануне я просила об этом Господа Бога со слезами, и вот умирающий матрос доверяет мне 5 рублей 15 копеек и просит меня устроить неугасаемую свечу по его душе. А теперь и другие делают вклады. Конечно, в операционной комнате, где кровь льется за Отечество, молитва каждого ближе к престолу Всевышнего. Справедливы слова отца Порфирия: «Севастополь — вторая Голгофа».

Дорогие друзья, прозвучали фрагменты писем сестер милосердия Крестовоздвиженской общины с Крымской войны 1854-55 годов.

0: Передачу из цикла «История церковной благотворительности» провела Ольга Волынкина.
1: Продолжение передачи слушайте в среду в это же время.

Ян Экхольм. Тутта Карлсон, первая и единственная. Людвиг XIV и другие. Передача 8. Глава 13.

0: Людвиг XIV очень удобно лежал в укрытии возле камня. Он никому не был виден, зато сам мог увидеть все, что хоть чуть-чуть двигалось. Любопытно, что это там желтенькое, словно крохотное солнышко катится за кустами. Людвиг XIV прищурился, будто и в самом деле посмотрел на солнышко. «Нет, не может быть! Неужели он только что видел желтый пушок Тутты Карлсон? Интересно, что она здесь делает?»
1: «Людвиг-вик-вик-вик-вик!» — пропищал голосок. «Кто видел Людвига XIV?»
0: Людвиг испугался. «Ну как же так? Еще узнает папа Ларсон. Тут-то у самой норы!»
2: «Исчезни! Сгинь сейчас же!»
1: «Чего это ты такой злой? Здравствуй! Ты что, больше не любишь меня?»
2: «Очень люблю! Если бы не любил, разве я говорил бы, чтобы ты сгинула?» «Ой, зачем ты только пришла?»
1: «Чтобы сказать тебе, что на вас надвигается беда. Вы в опасности. Впусти меня в дом. Я не вижу тебя. Где ты?»
0: Ну что было делать Людвигу XIV? «Я не знаю», — заколебался он. «Чужим нельзя показывать вход. Это ведь лисья нора».
1: «Знаю, что не пинкубатор. А тебе можно было в курятник? Я ведь лисицами не питаюсь», —
0: запищала Тутта Карлсон.
1: «Они уже близко. Я тоже в опасности. Ну, где вход?»
0: «Около камня, покрытого мхом». Но Тутта Карлсон не стала дальше его слушать. Она быстро-быстро замахала своими маленькими крылышками и чуть было не прыгнула прямо на Людвига XIV.
3: «Идите обедать!» — послышался голос мамы Ларсон из кухни. «Не хватает только Людвига!»
4: «Ну, как твой хвост слабый?» — спросил папа Ларсон и положил себе земляничного крема из консервной банки. «Бывает и хуже», — сказал Лабан, держа кверху кончик хвоста, на который мама Ларсон наклеила пластырь. «В следующий раз я покажу этим курам!»
3: «О, а вот и одна из них сама к нам пришла!»
4: Лабан показал лапой на дверь. «Живая-живехонькая! Хочет быть супом!»
0: Папа и мама Ларсены и все их дети с удивлением уставились на незваную гостью.
1: «Такая молоденькая!» — вздохнула мама Ларсен.
0: В норе воцарилась тишина.
5: «Разрешите представить вам мою подругу Тутту Карлсон?»
4: «Тутта Карлсон!» — воскликнул папа Ларсен, и кончик его носа покраснел от смущения и удовольствия. Но тут же он гневно посмотрел на Людвига.
2: «Помнится, я не так давно говорил тебе, чтобы ты не смел больше играть с Туттой Карлсон!»
1: «А я и не собираюсь играть!»
4: — твердо ответила Тутта Карлсон.
1: «Я пришла не играть, а спасать!»
4: Она даже ни разу не заикнулась.
2: «Жалкий маленький цыпленок хочет спасти самую храбрую в лесу семью лис!» — засмеялся папа Ларсон. «От кого же? Разрешите спросить?»
1: «Прислушайтесь и принюхайтесь!»
4: Все лисы подняли носы.
1: «Я, кажется, чую собаку!» — сказала, наконец, мама Ларсен. «Это Максимилиан!»
2: «А я слышу шаги и голоса!»
1: «Это люди с нашего двора!»
4: Папа Ларсен забеспокоился.
2: «Ну-ка, рассказывай, что случилось?»
4: Лисята завыли.
2: «Спокойствие, спокойствие! Еще раз спокойствие! Нечего выть! Меня сотни раз преследовали, но я, как изволите видеть, цел и невредим!»
4: На этот раз по всему было видно, что он испугался.
2: «А почему, собственно говоря, люди решили начать охоту на нас именно сегодня?»
1: «Им кажется, что вокруг нашего курятника разгуливают уж слишком много лис. Сначала пришел один, прикрывшись старой шляпой».
4: Она посмотрела на Людвига XIV.
1: «А потом вечером пришел второй и угодил прямо в мышеловку. И вот тогда люди решили выгнать вас из леса.
6: Ах, как же наша прекрасная квартира!
5: Завыли Лотон и Линнея.
6: Никогда у нас больше не будет такой уютной детской.
4: Перестаньте, девочки! Прикрикнул папа Ларсен. Еще не родился тот, кто мог бы прогнать нас из дому.
7: Ты должен не разговаривать, ты должен думать, заохала мама. Ох, я-то знаю, что такое охота на лис. Сначала придет одна собака, вспугнет нас, а потом следом явятся охотники. Ты должен что-нибудь придумать, папа Ларсен.
4: Я уже начал думать, ответил папа Ларсен. Я буду помогать тебе думать, сказал Лабан и сильно-сильно сморщил свой лоб. Леопольд, ну-ка взгляни, можем ли мы вылезти через лаз у камня? Начал командовать папа Ларсен. Леопольд убежал, но тут же вернулся.
5: Там стоит человек, доложил он.
4: Лаз и старший, приказал папа Ларсен. Посмотри, не можем ли мы выбраться через старое дупло?
5: Лассе старший шмыгнул в другую сторону, вернулся и, вытянувшись, сообщил:
4: «Другой человек!»
6: «Нет, нам ни за что не выбраться отсюда!»
5: Захныкали Лотон и Линнея.
6: «Нас обязательно поймают!»
4: «Ладно, сейчас как раз время открыть вам одну тайну. Из норы есть еще один лаз, и знаю его только я один!»
6: «Да здравствует хитрость! Да здравствует папа! Ура!»
5: Закричали обрадованные лисята. Но мама Ларсен взволновалась.
7: «Мы, конечно, можем вылезти через твой потайной вход, но куда же мы потом денемся? Вполне возможно, что весь лес так и кишит этими охотниками и собаками».
4: «Дайте я еще раз серьезно подумаю», — попросил папа Ларсен. «Ага, а я помогу тебе. Я ведь очень хороший помощник, верно же?»
5: Подхватил Лабан и, нахмурив лоб, задумался. Но тут сам папа Ларсен сдался.
4: «Нет, во всем лесу не найти нам хорошего укрытия».
5: Лабан тоже вздохнул.
4: «Да, и я так думаю. Во всем лесу не найти нам хорошего укрытия».
5: И тогда все в норе вдруг услышали писклявый тоненький голосок.
1: «А я знаю одно исключительное укрытие. Там вас ни одна такса и ни один пинчер не разнюхает!»
5: Это была Тутта Карлсон. Все прямо так и выпучили на нее глаза.
4: «Ты шутишь?» — недоверчиво промямлил Лабан. «Где же это такое укрытие, о котором даже сам папа Ларсон не знает?»
1: «Наш курятник-ник!»
5: Она запрыгала.
1: «Ник-ник-ник! Ник-ник-ник!»
5: Папа Ларсон не поверил своим ушам. «Спрятаться в курятнике?»
1: «Ведь вас там никто не станет искать», —
5: продолжила Тутта Карлсон.
1: «А когда облава кончится, вы возвратитесь сюда».
4: «А ты уверена, что остальным курам понравится наше нашествие?»
1: «Если я скажу, что вы папа и мама, братья и сестры Людвига XIV, то вас примут с радостью»,
5: — заверила Тутта Карлсон.
4: «Ну что ж, благодарю вас за приглашение», — заключил папа Ларсен. «А сейчас пора выбираться через тайный лаз. Помните, никакого шума!»
5: Вся большая семья лис незаметно прокралась через лес и через клубничную поляну. У самого двора Тутта Карлсон на минуту исчезла в курятнике, чтобы предупредить о приходе гостей. Пока она была там, лисы прямо сгорали от нетерпения.
7: «А если они не согласятся?» — беспокоилась мама Ларсен. «Да еще вдруг наябедничают Максимилиану?»
1: «Давайте пока спрячемся», — подхватили Линнея и Лотон. «Только подальше от собачьей конуры».
5: Но тут в дырке появилась сначала головка Тутты Карлсон, а потом и вся она.
1: «Куда ты? Куда ты? Куда ты, Лотон? Куда?»
5: Впервые в жизни закудахтала она.
1: «Милости прошу!»
3: Семья Ларсенов вползла в курятник. Малыши, еще ни разу не видевшие, как выглядят эти дворцы изнутри, с любопытством оглядывались по сторонам. А папа Ларсен стоял посреди курятника и чувствовал себя немножечко пристыженным.
8: «Привет, карикатура!» — сказал он, обращаясь к Петрусу-пивуну. «Разрешите приветствовать вас!»
3: Петух раскрыл крылья и высоко задрал клюв.
8: «Карикатура! Так они отвечают на наше гостеприимство!» — возмутился Петрус-пивун. «Надеюсь, господин Ларсен, вы не думаете, что мы станем для вас еще и обедом? Нет! Вы только слушали, кукарикатура!»
3: «Я просто хотел быть вежливым», — взяв себя в руки, сказал папа Ларсен и даже покраснел. «Давно я здесь был в последний раз, когда-то в молодости».
8: «Да, я помню»,
3: — поддержал разговор Петрус Пивун.
8: «Тогда я был еще маленьким петушком. Удивительно, как мне удалось вырасти».
3: «Да, тогда у меня были другие заботы», — сказал папа Ларсен и пошел на мировую.
8: «А теперь я вообще уже не такой хитрый». «Зато ваш сын — настоящее бестие», — заметил Петрус Пивун.
3: Лабан вытянулся, чтобы все его видели.
5: «Вы слышали?»
3: — прошипел Лабан, обращаясь к Лассе младшему и Лотен.
5: «Даже эта домашняя птица знает, какой я хитрый».
8: «Я говорю о малыше Людвиге»,
3: — не обращая на него внимания, продолжил Петрус Пивун.
8: «Подумать только, чтобы лес явился предупреждать кур об опасности. Да еще и в шляпе. Я предлагаю трикратное кокрикура в его честь».
1: «Ура! Ура! Ура! Да здравствует Людвиг! Да здравствует шляпа!»
3: — запищали цыплята.
5: «Ваша дочь тоже очень способная», — похвалил папа Ларсен Тутту. «Если бы не она, нам бы пришлось туго. Я всегда говорил, что Тутта Карлсон и Людвиг стоят друг друга. Они настоящие друзья».
1: «Ну, сколько можно стоять и расхваливать малышей?»
3: — закудахтала госпожа Наседка.
1: «Давайте лучше заботиться о наших гостях и устроим настоящий пир. Вы любите яйца?»
3: Лисята так шумно запрыгали от радости, что самые маленькие цыплята, испугавшись, попрятались под крылышки своих мам.
1: «Конечно же, конечно!» — продолжала госпожа Наседка. «Сегодня у нас будет большая яичница!»

0: Вот это был праздник так праздник! Никогда еще никто не видел и не ел такую большую яичницу. После сытной еды семью лисов начало клонить в сон. Но вскоре дети начали возню. Лисята и молодые петушки засеяли борьбу и осторожненько покусывали друг друга. А лисички и молодые курочки, собравшись у одной стены, бросались пуховыми мячиками и сплетничали о нарядах. Мама Ларсен и госпожа Наседка сидели на мягких подушках и мирно беседовали на хозяйственные темы. Госпожа Наседка учила маму Ларсен, как нести яйца, потому что именно куры умеют это делать лучше всех. А мама Ларсен учила госпожу Наседку, как приобрести себе шубку на зиму, потому что именно это знают лучше всех лисицы. Петрус Пивун восседал на своей жердочке, а под ним лежал папа Ларсен. Оба чувствовали себя превосходно и вели мужской разговор.
1: «Представьте себе только, как это вы, господин Петрус, управляетесь со всеми женщинами?» — говорил папа Ларсен.
2: «Пустяки! Важно только, чтобы они не слишком куролесили!» — отвечал ему Петрус Пивун. «Как интересно с вами беседовать! Мы расстанемся друзьями, не правда ли?»
1: «Конечно! Верьте Ларсенам, как любим говорить мы у себя в семье!»
0: Тут-то Карлсен и Людвиг XIV внимательно прислушивались, а потом подбежали к своим отцам.
3: «Значит, мы можем играть друг с другом!» — закричал Людвиг XIV.
2: «Пожалуйста!» — сказал Петрус Пивун.
1: «Ну, конечно же, конечно!» — подтвердил папа Ларсен.
0: Лисам было так хорошо в курятнике, что они совсем забыли о времени. И когда мама Ларсен выглянула во двор через маленькое окошечко, было уже совсем темно.
3: «Нам пора домой?»
1: «Тихо!» — сказал папа Ларсен и навострил уши. «Я чувствую, люди возвращаются с охоты на нас!»
0: Послышались шаги и голоса.
1: «Мне думалось, что лисы у нас в мешке!» — сказал человеческий голос. «Но лисенок оказался хитрее. Целый день мы провели в лесу и все-таки не увидели даже лисьи шубки!»
0: Лисы и куры переглянулись, как заговорщики.
1: «Как ты думаешь, где они могли спрятаться?» — спросил другой голос. «Максимилиан потерял след и почему-то все время хотел возвращаться прямо домой».
0: Пес сильно залаял.
1: «Ай, перестань!» — закричал на него хозяин. «Перестань злиться на лис за то, что они тебя обманули!»
0: Но Максимилиан не унимался.
1: «Твой пес лает так, словно все лисье семейство притаилось в курятнике. Меняй-ка ты себе собаку!» «Да, от этого лучше не станет», — ответил хозяин. «Все собаки глупы и избалованы».
0: Чтобы не рассмеяться, молодые курочки засунули свои головки глубоко под крылышки, а лисята покусывали себе хвосты.

0: Наконец шаги и голоса удалились.
1: «Как видите, на этот раз опасность миновала», — гордо констатировал папа Лис. «Я соскучился по своему креслу, сделанному из детской коляски. Пора и честь знать».
2: «Обещайте не забывать наш дом», — попросил Петрус Пивун.
3: «Только сначала вы придете к нам», — ответила мама Ларсен.
4: «И к нам, и к нам, и к нам»,
0: — закудахтали курочки.
5: «Никогда у нас еще не было таких хороших друзей», — подвывали лисята.
0: Над лесом стояла желтая, как цыпленок, луна. Из курятника вышли папа Ларсен, мама Ларсен, Лабан, Леопольд, Лаге, Лассе-старший, Лассе-младший, Ленард, Лео, Лукас, Лаура, Линнея, Луиза, Лидия и Лотон. Самым последним вышел Людвиг XIV. Он долго махал хвостиком, пока видел Тутту Карлсон.
4: «Куда ты? Куда ты? Куда ты?»
0: Задумчиво говорила она ему вслед. Лисы пробежали через двор на клубничную поляну и прошмыгнули мимо пугала. Шляпа на нем покачивалась от ветра, но это никого не пугало. Максимилиан лежал в конуре и смотрел на длинную шеренгу лис, мелькавшую в отблеске луны. Но он даже не пошевелился.
6: «Нет, нет, нет, еще раз нет!»
0: Простонал он, чувствуя себя совсем одиноким.
6: «Лисы дружат с курами, а мне даже не дают лаять! Если рассказать об этом, так никто мне не поверит! Никогда! Никто!»

Сказку Яна Экхельма «Тутта Карлсон. Первая и единственная», «Людвиг XIV» и другие для вас читала Анастасия Битюкова.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. Скульптуры сфинксов вернулись на египетский мост на Фонтанке после реставрации. Фигуры увезли в мастерскую в 2024 году. Перед этим они простояли на месте менее года. Повторные работы потребовались из-за действий вандалов. Заместитель директора по науке Государственного музея городской скульптуры Петербурга Наталья Яблонская рассказала: «Если бы никто не трогал скульптуры, если бы они встречали только удар стихии, то они бы могли стоять очень долго. Люди не понимают, что просто прикоснувшись, они наносят ущерб, который трудно потом ликвидировать». Для защиты скульптуры в этот раз покрыли цинковым порошком, применив методику газодинамического напыления. Это позволит нивелировать мелкие трещины и выбоины. Реставрация жилого дома Николаевской мануфактуры у Кантемировского моста вышла на финальный этап. Мастера восстановили кирпичную кладку, впереди окраска фасадов и ремонт балконов. Также специалисты заменят двери и дубовые оконные рамы. В ходе работ реставраторы обнаружили элемент декора, считавшийся утраченным – крупно- и мелкофракционную террозитовую облицовку. Ее собираются восстановить. Здание на Выборгской набережной 59 построено по проекту архитектора Дмитрия Крыжановского в 1913-1914 годах. Фасад выполнен в стиле эклектики с элементами неоклассицизма. В 2009 году жилой дом Николаевской мануфактуры признали региональным памятником. В Государственный музей-заповедник «Царское село» вернулись четыре редкие книги XVIII-XIX веков, украшенные штампами Царскосельской императорской библиотеки. Исторические артефакты, утраченные в период массовых распродаж за рубеж в 1930-е годы, музею передал коллекционер и меценат Сергей Масунов, специально приобретший их на международных аукционах. В коллекцию возвращено издание из личного собрания императора Павла I. По воле императора Николая I с 1826 года эти книги бережно хранились как фамильные реликвии в специальном шкафу Александровского дворца. Роскошный переплет, золототисненный красный софьян с орнаментальным вензельным суперэкслибрисом владельца сыграл злую шутку в их судьбе и стал причиной их тотальной распродажи за границу в 1930-е годы. Спустя почти 100 лет в музей вернулся всего один том, рассказала хранитель фонда «Редкая книга» музея-заповедника «Царское село» Ирина Зайцева. Также в музей вернулся сборник военных постановлений короля Людовика XV, изданный в 1756 году во французском городе Метце. Посмотреть индийские фильмы можно будет в Выборге в течение ближайших двух месяцев. В библиотеке Алвара Алта открылся фестиваль индийского кино, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Ленинградской области. Показы проходят на языке оригинала с субтитрами, говорится в сообщении. В программе фильмы о семейных ценностях, детективных расследованиях, современной Индии, национальной истории и патриотизме. Фестиваль проходит впервые. Его организовали администрация Выборгского района и комитет по внешним связям Ленинградской области при поддержке Генерального консульства Индии в Санкт-Петербурге. Вход свободный. Этим летом у посетителей Петербургского дома книги особенно вырос интерес к истории города и страны. В числе самых популярных изданий – книги по краеведению и биографии государственных деятелей. Как сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Петровский, особый спрос наблюдался на мемуары Екатерины Великой и князя Юсупова. В сегменте художественной литературы лидерство традиционно удерживают произведения русских классиков, в первую очередь Александра Пушкина и Федора Достоевского. Среди зарубежных авторов чаще всего читатели выбирали «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери. Уже в октябре в Доме книги стартует «Детство-фест». В рамках трехнедельной программы гостей ждут мастер-классы, творческие встречи, а также музыкальные и театральные представления. А в начале ноября старейший книжный магазин города подготовит специальную программу ко дню рождения Федора Достоевского.
на пляже Комаровский открылась инсталляция «Черная комната». Арт-объект, который создает комнату исполнения сокровенных желаний из фильма Андрея Тарковского «Сталкер». Место выбрано не случайно. Именно в Комарово братья Аркадий и Борис Стругацкий работали над повестью «Пикник на обочине» и сценарием «Сталкера». За проектом стоит режиссер Андрей Могучий и художник Александр Шишкин-Хакусай. «Черная комната» – часть большой резиденции, которой Большой драматический театр имени Товстоногова, Московский физико-технический институт и автономная некоммерческая организация «Большой культурный проект» запускает на стыке театра, науки и искусства. 50 молодых режиссеров, художников, физиков, химиков, биологов неделю живут и работают вместе, создавая проекты на пересечении дисциплин. «Черная комната» – пространство для созерцания, место, где можно остановиться, побыть в тишине и, может быть, встретиться с самим собой. Как и в фильме Тарковского, комната исполняет не то, о чем просишь, а то, чего жаждет душа на самом деле. Инсталляция работает с 29 сентября по 6 октября на пляже Комаровский. Добраться можно электричкой от Финляндского вокзала до платформы Комарова около 50 минут, далее пешком по Морской улице к пляжу. На автобусе от метро «Черная речка», «Старая деревня», «Беговая», на автомобиле до пляжа есть парковка. В завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В четверг, 1 октября, малооблачная погода, без осадков, днем будет 14-16 градусов тепла. Атмосферное давление 776-777 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 50%, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. В пятницу, 2 октября, переменная облачность без осадков, плюс 15-17. Атмосферное давление 774-776 миллиметров, относительная влажность воздуха 71%, ветер западный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра малооблачно, без осадков, плюс 14-16. В пятницу переменная облачность, тоже без осадков, 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление, оставаясь высоким, понемногу будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 17 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

В 2026 году исполняется 105 лет со дня смерти итальянского певца Энрико Карузо.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В 1900 году, это как раз между уходом из московской частной оперы в связи с переходом в Киевский оперный театр, молодой и тогда только начинающий свой путь в искусстве певец, все еще ищущий свой голос, хотя позади была уже знаменитая школа профессора Эверарди, но впоследствии один из ведущих режиссеров музыкального театра уже советской эпохи, Владимир Лоски, поехал в Италию. И вот, отчаявшись найти такого маэстро ди музика, который смог бы превратить его небольшое и слабого наполнения бас в громоподобный инструмент, ну, скажем, как у знаменитых Римонди или Наварини, он покинул дождливый Милан, чтобы развеять свою печаль на террасах Лигурийского залива в Генуе. И, бродя по улицам города, он зашел в один небольшой театрик на окраине. Публика вела себя шумно и непринужденно, вспоминал Лоски, кричали, пели, пили пиво, курили Вирджинии удушливые итальянские сигары. Появление дирижера было встречено возгласами и шуточками, с поднятием занавеса стало тише, но Вирджинии продолжали дымиться в течение всего спектакля. Ну, в общем, надеяться на приличный или даже сносный состав в такой непрезентабельной обстановке вряд ли приходилось. И тем не менее, как вспоминает Лоски, состав оказался превосходным, это был на редкость голосистый молодняк, не только певший, но и игравший с юным пылом и темпераментом. И, как понял Владимир Аполлоныч, спектакль был чем-то сродни народному экзамену для начинающих певцов, их, так сказать, обкатка перед выходом на ведущие сцены Италии, ну, а если повезет, то и всего мира. И среди молодых солистов решительно выделялся тенор, который имел, как говорят итальянцы, «сугесто спазматико», то есть спазматический успех. Как и все остальные слушатели, Лоски был захвачен исполнением тенора, красотой его тембра, свободой вокализации, ровностью и пластичностью звука. И спустя много лет в своих оперных мемуарах он писал: «Незадолго перед тем я слушал в Милане в театре Ла Скала знаменитого Карузо в опере «Любовный напиток», и теперь я не знал, кому же отдать предпочтение, ему, всемирно известному, или этому, никому неизвестному исполнителю. На утреннем спектакле в третьеразрядном генуэзском театре».

Тогда, весной 1900 года, в этом третьеразрядном театре на окраине Генуи пел сицилиец Джузеппе Ансельми. Это был один из первых его спектаклей и первый в очень долгой череде блистательных триумфов, длящихся четверть века. Ансельми был счастлив любовью публики едва ли не во всех театрах мира, в том числе и в России, где он гастролировал и до революции, и после, но память о первых успехах на берегу Лигурийского залива была ему особенно дорога, и он о них никогда не забывал, он и похоронен, согласно его завещанию, именно в Генуе. Впрочем, жизнь Ансельми, особенно

на улицах Палермо, а затем он пристал к опереточной труппе, в которой первые два года был хористом, а в 17 лет уже стал солистом-премьером. И труппа была тоже бедная, и артисты ее еле сводили концы с концами. Ансельми же, по ходу осваивая огромный и малопритязательный опереточный репертуар, неукротимо мечтал о карьере настоящего певца. При малейшей возможности он посещал оперные спектакли, и можно сказать, что он учился с голоса, сам вырабатывая индивидуальную и, надо заметить, весьма рациональную методу пения. И этим он тоже похож на Карузо. У Ансельми была, что не так часто у певцов встречается, исключительная музыкальность и превосходная память, и такая же работоспособность. И они позволили ему довольно быстро развить его дар. Голос Ансельми – один из самых знаменитых. Несколько заглубленный, звучавший как бы меланхолично, он в то же время очень подвижен, но, главное, Ансельми пользовался своим вокальным инструментом с редким мастерством. Даже такой опытный и придирчивый знаток пения, как Сергей Юльич Левик, был обманут первыми исполнениями Ансельми. Сначала голос Ансельми, писал Левик, показался мне не менее обаятельным по тембру, чем голос Леонида Витальевича Собинова, хотя на него и не похожим. Какая-то звенящая безупречной точностью интонация, нисколько не скандированное, но в то же время как будто поданное на блюдечке слово, мужественное исполнение, несмотря на очень глубокий лиризм пения, пылкий и при этом очень благородный темперамент, все вместе складывалось в такое гармоническое целое, что никакая придирчивость не могла предъявить ни одного успеха. И при этом вспомним, что говорил о певце Ансельми Лаури Вольпи. Ансельми был воплощением тщательности и элегантности в пении, в искусстве носить костюм, в умении чувствовать пропорции сцены. Это был, конечно, один из самых высоких профессионалов, когда-либо встречавшихся на оперной сцене. Профессионалов, никогда и ничто не отдававший на волю случая. Десятки раз отрабатывался каждый жест и поворот на сцене. Продумывались мельчайшие детали костюма, их форма, их цвет. Ну, стоит ли говорить, что с такой же тщательностью и, наверное, даже большей тщательностью и неутомимостью отрабатывалась певцом каждая вокальная фраза, каждая интонация, динамика и интенсивность звучания каждой ноты. Поистине для Ансельми мелочей не было. В этом отношении он образец для подражания, ибо из своей фактуры он выжил все по максимуму, реализовав то, что было ему отпущено свыше, поистине полностью. Но достоинство, как это очень часто бывает, становится источником недостатков. Ансельми, да, это тот человек, который поистине сделал себя сам. Но его творческий образ имел пределы. С одной стороны, он был весьма разумен. Разум должен был подсказывать Ансельми ограниченность его возможностей, а с другой стороны, Ансельми слишком многого добился благодаря своей работоспособности и тщательности, и в какой-то момент он уверился в том, что этими же средствами он может достигнуть большего. Лет 10 он сопротивлялся мощнейшему прессингу публики и прессы, толкавший его к тому, чтобы он бросил перчатку Энрико Карузо. При этом успех самого Ансельми был ошеломителен, и вот, наконец, он дерзнул выступить в репертуаре, в котором доминировал великий неаполитанец. В Радамесе из Аиды, в Манрико из Трубадура, в Карлосе из Дон Карлоса. Он собирался выступить ведь и в Отелло. Но потери...

которые ему почти сразу же пришлось понести в героическом репертуаре, заставили Ансельми от этого намерения навсегда отказаться. Прежними осталась и музыкальность, и умная раскованность на сцене, и точность жестов. Прежним оставался и внешний облик артиста, вопреки прибавлявшимся годам юношеский, утонченный в своей красоте и обаянии. Но стремительно стал стираться тембр. Неустойчивость дыхания разрушили плавность фразы, лишили голос силы и полетности. С сожалением Левик вспоминал, что к 42 годам былой любимец музыкально-компетентной части слушателей, кумир молодежи и единственный соперник нашего Собинова, был по существу без голоса. Ну, пожалуй, такое заявление излишне сурово. Ансельми еще какое-то время пел и даже имел какой-то успех, именно какой-то, не идущий ни в какое сравнение с прежними триумфами. А причина в самонадеянности певца, бездумно и до предела разогретой его же поклонниками. И преждевременная кончина Ансельми, она на совести их же поклонников. Утратив возможность петь, он утратил всякий интерес к жизни. Ансельми заставили вступить в соревнования с тем, кто был вообще-то вне всяких сравнений. При тембристой затемненности и устойчивости звука тенор Ансельми был именно лирическим, даже не меццо-характерным, а лирическим. И меццо-характерный репертуар для него тоже оказался излишне тяжелым. А голос Каруза, как отмечал сам Тосканини, относился к числу феноменов по всем своим качествам. Это был не сделанный голос Ансельми с его выхоленным, бесчисленным количеством тренажей, оккультивированным и рационально с математической точностью выдаваемым в лучшие, конечно, годы звуком. У Каруза была стихия природная и какая-то в своей избыточной физиологичности мощь и яркая колористическая живописность, и скульптурная рельефность какая-то первозданная, и во всем было нечто первозданное, хтоническое. В силе звука и в блеске верхних нот, пожалуй, лишь Франческо Таманьо, сочетавший в себе гигантский голос, гигантский темперамент и гигантский рост, первый исполнитель роли Отелло, которого дрессировал сам Верди, мог составить конкуренцию Каруза, но не в яркости тембра, не в глубине тона, не в пластичности звука. Здесь Каруза не знал себе равных. И, собственно, за весь XX век подобных ему феноменов более и не появилось, хотя подражателей было множество, хотя публика, поистине сходя с ума от его пения, с маниакальным упорством выдвигала то одного, то другого тенора ему в соперники. Ансельми, как и Джанателло, Караско, Апостолу, лишь немногие из жертв таких дуэлей, в которых, подчеркнем, нет никакой вины самого Каруза, человека при всей ревнивости к славе сентиментально-доброжелательного. Столь же маниакально уже после смерти великого неаполитанца будут назначаться ему в преемники то Джильи, то Мерли, то Мартинелли, то Трантуль, то Пертиле, то Лаури Вольпи. Наконец, ими сподобились побывать Марио дель Монако и Джузеппе ди Стефано. Большинство преемников оказалось достаточно разумно, и, имея перед собою ряд уже состоявшихся трагедий, не посягали на универсальность Каруза, который остался единственным в своем роде.

На поле битвы явился рыцарь, и всем стало ясно, что это победитель. Вот так Леонора в вердиевском трубадуре впервые говорит о Манрико. Казалось бы, именно так и должно было бы характеризоваться первое появление Карузо на оперной сцене. При своих фантастических данных он, казалось бы, должен тотчас при первых изданных нотах стать первым. Но не все так просто. Дебют Карузо состоялся 24 декабря 1895 года в небольшом неаполитанском театре Нуово. Дебютанту тогда было 22 года, позади были годы страшной бедности, переходящей порой в отчаянную безысходность, а впереди еще два года тяжелых испытаний, которые завершились только тогда, когда Карузо покинул родной, но очень нелюбезный для него Неаполь и переехал в Милан. А место рождения Карузо и место, где прошла его юность, это самое, так сказать, музыкальное место, это воспетый Котрау Санта Лючия, морское предместье Неаполя, будущий кумир всех континентов, слава которого не померкла по сегодняшний день, был типичным пастиджатори, то есть мальчиком из бедной семьи, зарабатывающий на жизнь с малолетства, в том числе пением и игрой на гитаре. Иногда их еще называли скуницо, то есть сорванцами, ибо они всегда голодные, но исполненные озорства и типично неаполитанской гордости были способны на дерзкие поступки, собираясь в шайки, ну и промышляя иногда грабежом. Карузо был одно время руководителем одной такой шайки. От прочих он отличался несколько более целеустремленным характером, ибо довольно рано начал мечтать о певческой карьере. Он имел звонкий, природе поставленный голос. Кто им занимался, вопрос непростой. Одно время пианист Скирарди и бывший второразрядный певец Де Лютно, затем пианист Доменико Амитрано. Ну, а как-то Карузо услышал на улице довольно знаменитый неаполитанский баритон Мессиано. Он научил Карузо нескольким песням и рекомендовал его своему другу, маэстро Гульельмо Вергине, который возглавлял школу пения Санта Маттиа. Маэстро, впрочем, забыл о рекомендации и вспомнил о ней только в мае 1892 года, когда в Санта-Лючия услышал во время прогулки в исполнении пастиджатора песню «Светящееся окно» на слова сицилийца Паолелла. И мэтр Гульельмо был столь потрясен голосом Карузо, это был именно он, что направился в дом Карузо к его родителям и настоял, чтобы молодой человек немедленно начал обучаться искусству бельканто в его школе, которая имела, между прочим, очень большой авторитет. А Карузо было уже почти 20 лет, и голос полностью сформировался. А окончательную точку в его судьбе поставила встреча с Анджело Мазини. Великий лирический тенор решил отдохнуть в своем роскошном доме в Омеро, это аристократический район Неаполя, отдохнуть перед новым гастрольным турне. Вергине привел своего воспитанника к Мазини, искусство которого было легендарным, и Карузо пел перед легендарным маэстро под рояль, а рояль был подарен Мазини его русскими поклонниками. И приговор Мазини был таков: это самый красивый голос, который мне приходилось слышать за всю свою жизнь. Примечательно, что этот вердикт и пророчество великих успехов в дальнейшем прозвучали из уст того, кто в своем творчестве придерживался идеалов, совершенно противоположных тем, которым оставался верен до конца жизни Карузо. По голосовой массе и звуковой выносливости Мазини был типичным вердиевским спинто,
но по тембру, но по характеру, но по эстетике, певцом лирическим, тяготеющим к фиоритурному стилю. Каруза же с его огромным, плотным, мясистым виолончельного тембра голосом исповедовал даже не эстетику вердиевской героической эпохи, а эстетику веризма. И это-то как раз и стало проблемой на первых шагах Каруза в искусстве. Неаполь — город консервативный, да и мир, в общем-то, достаточно консервативен в искусстве. Пресса, надо сказать, полностью игнорировала дебют Каруза в театре Нуово. Пресса писала только о том, что опера «Морелли. Друг Франческо», а именно в ней дебютировал ученик маэстро Вергине, она бездарна. И она, наверное, была бездарна. И она была заслуженно освистана публикой. Пресса вообще-то в те дни была полностью сконцентрирована на соперничестве Франческо Таманьо и Анжело Мазини, певших в разгар сезона в роскошном театре Сан-Карло. Благодаря усилиям маэстро Вергине и импресарио Дзукки, а затем и Пьетро Мастроэни, удалось сформировать небольшую труппу, которая с успехом гастролировала в Казерте, Мессине, Трапане, Александрии, Салерно, ну и ряде других провинциальных южноитальянских городов. А затем, благодаря Пеппе Грасси, между прочим, будущем тесте Каруза, он выступил в Парме, в Ливорно. Каруза пел буквально каждый день, и нагрузки были запредельные. Иногда приходилось ведь участвовать и в утренниках. Был момент, когда за 7 дней он спел 12 спектаклей. Ну, кажется, это случай в истории оперного театра беспримерный. Это было на Рождественской неделе в Неаполитанском театре Меркаданте. Был ли успех в провинциях? Грандиозный успех, несомненно. Был ли успех в самом Неаполе? Был, но весьма умеренный. И Каруза чувствовал это отчуждение, и он уехал в Милан. Выступление в Ла-Скала организовал талантливейший импресарио Эдуардо Сонзонио. Обратим внимание на репертуар Каруза. «Абет», «Федора», «Арлезианка», «Сельская честь», «Тоска», «Мефистофель». Это оперы Джордано, Челлея, Маскани, Пуччини, Пойто. В основном это композиторы новой итальянской школы, так называемые веристы, направление предельно демократического и даже простонародного, рассказывающего о простых людях, их переживаниях и страстях. Для этой эстетики не было необходимости в утонченной технике вокализации, нужен был яркий, искренний, горячий звук и, возможно, даже несколько вульгарный в своей откровенности. Основой эстетики Белла Воче была легкость, изящество, подвижность, кантилена. А для веристов все это оказалось лишним. Верди, хотя ценил Пуччини, но все же называл веризм унижением человеческого образа, а правду веристов — ложной правдой. И кроме того, как писал Левик, перенасыщенный аккомпанемент оркестра требовал от певцов форсированного пения, что исключает кантилена. Каруза с его открытым темпераментом, с его простонародной брутальностью, которой он, между прочим, всю жизнь еще и бравировал, со звуком ярким, грубовато-эмоциональным, хлестким, как никто иной соответствовал новой, сверхреалистической эстетике в музыке, тем более, что ему не приходилось форсировать своего огромного голоса, который легко преодолевал оркестровку любой плотности. После Милана последовали гастроли в России. Была зима 1899 года. Именно в России Каруза пришлось выступать в окружении звезд первой величины, таких как Батистини, Арнольдсон, Баронат, Римонди, Наварини и многих иных. И в это же время, кстати, пели в России такие тенора, как Мазини, Бончи, Донателло.
В расцвете находились и певцы русской школы. Ему пришлось петь в Травиате, Аиде, Люси де Ламермур, Фаусте, Бале Маскараде, Марии де Роган. Он справился с ними превосходно. Он имел очень большой успех. Но в Россию он больше не приедет. Почему? Его ведь звали, причем платили в Российской империи больше, чем где бы то ни было. А причина в неприятии той эстетики, которую он нес в себе Каруза. С одной стороны, новости дня писали, что Каруза – знойный тенор благороднейшего тембра с очень красивыми верхами, для драматических партий лучшего и желать не приходится. А с другой стороны, как не вспомнить того же Константина Сергеевича Станиславского, который считал, что с приходом таких певцов, как Каруза, начался закат искусства пения. Русская публика критично восприняла, как писала биржевая газета, максимализм эстетики физиологической избыточности, которая подминала под себя стилистику романтизма у Каруза. В Петербурге, в Москве, в Одессе, в Киеве у Каруза было много поклонников. Но в целом все-таки первенство отдавали Мазини, затем Таманию и только потом Каруза. Точно так же, как в споре Батистини и Руффа победил именно Батистини. Россия оказалась куда более Европы, уж тем более куда более Америки, требовательно к культуре звука, к культуре пения, к стилистике. «Мы здесь, в России, — писал Суворин, — все же предпочитаем пение всякому, даже очень эмоциональному крику». Сказано несколько грубовато, но а чего еще ожидать от Суворина? Но и очень точно –

Ария Рудольфа из «Богемы» записана в 1903 году. То есть это одна из ранних записей Каруза. Ну, а сам Каруза пел на премьере «Богемы» в России, удостоившись сдержанной похвалы критики, отметивший, что в «Богеме» он пел лучше, чем в «Травиате», зато сама опера, зато автор ее Пуччини были единодушно, что называется, размазаны и истолчены во всех газетах. Самое невинное, что было сказано о музыкальном языке Пуччини, это сплошное недоразумение, то есть хаос, в котором невозможно разобрать хотя бы одну мелодию. Это самое невинное. А очень скоро самому Карузо предстояло оказаться в роли недоразумения. Причем не где-нибудь, а в родном Неаполе. Приглашение в Неаполитанский театр Сан-Карло Карузо ждал давно и с нетерпением. Эудженио Гара так писал, процитируем, «Приглашение в Сан-Карло было для него, то есть для Карузо, чем-то вроде посвящения в рыцари. Это был долгожданный реванш, сведение счетов с голодом и унижениями, простосердечное, чисто демократичное стремление. Он хотел показать кукиш всем, кто когда-то не верил в него, злословил о нем. Это было красиво, отбыть из Неаполя третьим классом с ободранным фибровым чемоданом в руках, а теперь вернуться туда этаким певцом-князем. Моральные векселя оплачиваешь с особым удовольствием». Вот так писал Гара. Ну, скажем сразу, моральные векселя оплачены, кажется, не были. Перед неаполитанцами Карузо дебютировал на сцене Сан-Карло в любовном напитке Доницетти. Выход Карузо одни приветствовали овациями, другие — шиканьем и свистом, а далее был спектакль, в котором, как писал Гарра, моменты самозабвенной свободы сменялись скованностью, когда голос звучал ватно. Пожалуй, общее мнение было такое, что это был провал. Следующий спектакль «Манон» Масне, который Карузо провел вместе с примадонной Риной Джакетти, прошел несколько лучше. Но, опять-таки, критики было больше, чем похвал, тем более, что все хорошие слова имели следствием очередное последующее «но». Напомним, дебют в Сан-Карло состоялся 30 декабря 1901 года. То есть Карузо уже был не просто знаменит, он входил с полным основанием в число оперных грандов. Конечно, неаполитанская критика всегда была самой жестокой и самой бесцеремонной, а неаполитанская публика самой тяжелой и капризной, не способна ни на малейшую снисходительность, и, кстати, таковой она остается и век спустя. Суровых отповедей, а это было, кстати, на памяти самого Карузо, так вот суровых отповедей удостаивались блистательные Станьо, Мазини, Гайоре, Таманьо, и не щадили даже любимца неаполитанцев, де Лючия. Но то, как считается, порвали на куски Карузо, кажется невероятным. Во всяком случае, себя он считал оскорбленным. И состояние, в котором он покидал Неаполь, а впереди были годы триумфов и скитаний. Вот это состояние описать трудно. Известно, что он поклялся своему товарищу Деспуро: «Неаполь более никогда не услышит моего пения». И он сдержал клятву. А ведь он родной свой город обожал, постоянно приезжал сюда, чтобы набраться сил. И когда будет умирать, то он тоже приедет в Неаполь, уверенный, что только здесь может совершиться чудо. И завещал похоронить себя в Неаполе. Но ни единой ноты
неаполитанцы от него не услышали. В чем же дело? Ильин и Михеев в своей очень хорошей монографии «Великий Карузо», изданной в 1995 году и написанной к столетию творческой деятельности Карузо, считают, что причина в столкновении певца с, так сказать, музыкальной мафией, главой которой был барон Северино Прочеда. Эта версия традиционная, и своя правда в ней, несомненно, есть, но думается, что вряд ли столь уж всесильны над неаполитанской публикой, известной, кстати, своим своеволием и непредсказуемым нравом, хозяева печатных изданий. Гара считает, что Карузо слишком самонадеянно пренебрег той техникой организации успеха, которая в Неаполе важнее, чем где-либо. Хотя тут же оговаривается, что клака в театральных джунглях везде примерно одна и та же. Но ведь в истории оперы весьма часты случаи, когда клакерство игнорируется певцами, ну, например, Шаляпином, Батистини, Руффо, или когда клакерство не спасало от провала, как в случае с Таманьо, которого неаполитанцы не приняли органически. Кстати, случаев, когда тот же Карузо договаривался с клакерами, нет, хотя в Нью-Йорке или Барселоне музыкальная мафия не слабее, чем в Неаполе. Но там Карузо имел именно спазматический успех. Так что же произошло в Неаполе? Быть может, Карузо и в самом деле пел плохо. Неудачные спектакли бывают у любого певца. Нет, сказать, что Карузо провалил партии в операх Доницетти и Массне, нельзя. И, кстати, даже барон Прочеда в статье, опубликованной в газете «Пунгало», самой свирепой, казалось бы, по критике, этого не утверждал. Возможно, Карузо был, ну, особенно в любовном напитке, что называется, не в ударе, но все же это было пение Карузо. И вот в этом-то все и дело. Это было пение Карузо. Категорическое неприятие шло по линии концептуально-эстетической и стилистической. Неаполь ударил Карузо по той же причине, по какой его доброжелательно, но все же укололи в России. И потом, действительно ли Неаполь ударил Карузо? Все же в Сан-Карло Карузо ведь спел 10 спектаклей, на которых было в достаточной степени аплодисментов. И далеко не все рецензии были сурово критическими и даже просто критическими. Да ведь и тот же барон Прочеда в «Пунгало» писал, давайте процитируем, «У Карузо очень богатый, своеобразный тенор баритонального тембра, хорошего и равномерного объема достаточного диапазона». И далее. «Некоторые ноты, составляющие тайну его театрального успеха, покоряют, иные же звучат разнокалиберно, скажем, его си-бемоль звучит отчетливо, звонко, с серебристой вибрацией. Где же здесь огульная критика? Причина ведь совсем в другом. Барон Северино говорит о том, что средства Карузо, которые он к тому же акцентирует, непригодны для романтического репертуара. Еще одна цитата. «Пуская в ход элементы драматического, столь ясно выраженного темперамента, писал барон Прочеда, пуская в ход качество предельной страсти, неужели же он рассчитывает, что сможет овладеть и другим типом музыки, тем типом, который требует терпеливости и совершенно ледяной дисциплины? И далее. Он сегодня слишком далек от владения тем чудесным стилем, который подарила нам Дюпре и Тоберини, Гайяре и Станьо. И на сегодняшний день
он должен был бы сделать выбор, еще раз подчеркнем, сделать выбор в пользу какого-нибудь одного из двух стилей. Я ни в коем случае не стал бы советовать ему выбрать виртуозный стиль. На сегодняшний день таким стилем он не владеет. Он не чувствует, каким образом надо лепить фразу. И от этого его неморино приобретает вокальный пыл и героическую акцентуацию какого-нибудь Рауля или Энцо Гримальдо. «Я полагаю, — продолжал Прочина, — что Карузо следовало бы закрепиться в драматическом стиле, и этот его стиль, не вздымаясь до высот героического, должен помещаться где-то по соседству с выразительностью веристского типа». Вот это, пожалуй, и есть самое основное. Искусство Карузо стихийно. Оно грубо попирает основы стилей. Оно смешивает их. Оно опускает героическое до уровня простонародного, возвышенное до уровня простодушного. В принципе, Прочина, как, кстати, и Суворин, не принимают эстетики веризма, того веризма, который опускает оперу как вид искусства с Хоторнов, с того уровня, где выражаются идеи, до уровня, где отражается жизнь и где рассказывается не миф, а бытовая история.

0: Грёзы из Манон в исполнении Карузо встретили, кстати, в Неаполе полное одобрение, и публика Сан-Карло впервые, не сдерживаясь, щедро одарила певца овацией. А мы с вами услышали запись все того же 1903 года. Вообще-то Карузо не за что было гневаться на своих соотечественников. Проблема не в том, что он поссорился с мафией и с критиками. Как видим, критика отнеслась к нему в высшей степени серьезно, вдумчиво и в целом доброжелательно. И не в том, что будто бы неаполитанцы не захотели простить Карузо его таланта и успеха на стороне раньше, чем в собственном доме, и потому пожелали ему, так сказать, указать на место. Проблема глубже. Она в неприятии неаполитанцами веризма и стилистической эклектики, то есть именно того, что составляло основу творческого облика Энрико Карузо. Универсальность Карузо состояла в том, что он благодаря исключительным природным данным поглощал романтизм и исправлял в соответствии с собственной природой и собственной прихотью эстетику Белла-Воче. И ему указали на это, как на недопустимость дурного вкуса. Карузо же, видимо, воспринял это оттого так остро, что воспринял, будто бы ему вновь указали на его плебейство. Если плебейство эстетическое, то в известной степени, да, это так. Но ведь именно такова же природа веризма, плебейская. Собственно, сказано-то все это было и в России, в Неаполе, только было повторено. А результат же один. Ни в России, ни в Неаполе Карузо более петь не станет. На этом мы завершим сегодняшнюю беседу. Всего вам доброго. До свидания.
1: Дорогие друзья, прозвучала беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в соборе Воскресения Христова «Спас на крови». Митрополит Варсонофий осветил Центр адаптивного спорта. Состоялась презентация издания «Владимирская купель Петербурга», посвященного истории князь Владимирского собора. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В день памяти мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии 30 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в соборе Воскресения Христова «Спас на крови». Его высокопреосвященству сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления благочинной Центрального округа, настоятель протоиерей Сергий Куксевич с клиром и другие священнослужители. Среди молящихся был директор Государственного музея памятника Исаакиевский собор Юрий Мудров. За усердное служение Святой Церкви иерей Максим Гошев был награжден правом ношения камелавки. Чтец собора Кирилл Варламов был рукоположен во диакона. Было совершено славление перед иконой мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Храму была подарена икона мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. Настоятелю преподнесен крест с украшениями. Юрию Мудрову была вручена икона Спасителя, привезенная владыкой со святой земли. За усердные труды во славу Святой Церкви и в связи с десятилетием служения в Священном Сане медалями святого праведного Иоанна Кронштадтского третьей степени были награждены иереи Александр Воронов и Алексей Луковкин. Медали блаженных Ксении Петербургской третьей степени удостоена бухгалтер собора Лариса Беседа в связи с юбилейной датой со дня рождения. Знаком священномученика Вениамина митрополита Петроградского награжден алтарник Леонид Беседа в связи с 75-летием. Митрополитчими грамотами отмечены Наталья Лапина, Екатерина Мухина, Светлана Маклашевич, Игорь Петров. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе 30 сентября после божественной литургии в храме «Спас на крови» осветил Центр адаптивного спорта. Владыка совершил молебен на начало доброго дела в сослужении председателя епархиального отдела по взаимодействию со спортивными организациями иерея Богдана Полевого. Присутствовали глава администрации Приморского района Богдан Заставный, председатель городского комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь, директор центра Роман Шуманский. Центру была подарена икона святого Александра Невского. Ответным подарком стала фотография здания центра. Роман Шуманский сказал: «Прекрасно, что это произошло именно сегодня, в день памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, потому что вера дает нам надежду, надежда позволяет подниматься и продолжать путь, любовь призывает быть рядом с людьми, которыми нужна помощь, а мудрость – все это объединить». Владыка осмотрел помещение центра, пообщался со спортсменами. 29 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе ознакомился с ходом реставрационных работ комплекса здания Александра Невской лавры. Его Высокопреосвященство сопровождал наместник обители, епископ Кронштадтский Вениамин, представители подрядных организаций и сотрудники обители. Крупнейшая за всю историю обители реставрация началась в 2022 году после празднования 800-летия со дня рождения святого Александра Невского. Наиболее важным стало обновление Свято-Троицкого собора, возвращение его облика периода наивысшего расцвета монастыря в XIX веке. 30 сентября наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, по приглашению начальника Санкт-Петербургского университета Министерства внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Амельчакова, принял участие в торжественной церемонии приведения курсантов к присяге сотрудника органов внутренних дел на площади Победы у монумента героическим защитникам Ленинграда. Владыка-наместник обратился к собравшимся с приветственным словом и пожелал помощи Божией в служении Отечеству. Презентация издания «Владимирская купель Петербурга», посвященного истории князь Владимирского собора, состоялась 28 сентября в Доме книги. Его представили авторы – настоятель иерей Илья Макаров и историк Дмитрий Бахонский. Авторы постарались передать в книге не только последовательность событий, но и дух эпох, через которые прошел храм. История его строительства и благоукрашения, святыни, духовенство и прихожане, судьба храма в переломные годы истории – все это складывается в повествование о жизни Санкт-Петербурга. Гостями вечера стали заслуженная артистка России, депутат Законодательного собрания Анастасия Мельникова и заместитель председателя городского комитета по печати Марина Мерцалова. Они отметили значение сохранения исторической памяти, интерес к духовному и культурному наследию города и важность появления изданий, возвращающих малоизвестные страницы его истории. Присутствовавшие получили в подарок экземпляр книги, подписанный авторами. Приобрести издание можно в церковной лавке князь Владимирского собора и в Доме книги. 29 сентября студенты Санкт-Петербургской духовной академии Яков Биндер и Максим Киселев посетили дневной стационар сети реабилитационных центров Выборгской епархии «Обитель исцеления» в Санкт-Петербурге. В рамках педагогической практики они провели для воспитанников урок по литургике. Встречи, которые помогают молодым людям глубже понять церковное учение и его значение в повседневной жизни. Колтужский отряд Братства православных следопытов совершил поездку в Лезье, бывшая карельская Ярвасль, известная по письменным источникам с 1500 года. Участники поездки познакомились с историей этого места и храмов, существовавших здесь в разные эпохи. Когда-то в Лезье находилась деревянная Никольская церковь, уничтоженная в годы Смутного времени. Сегодня на возвышенности стоит храм Успения Пресвятой Богородицы, история которого тесно связана с трагическими событиями XX века. Следопытам рассказали о настоятеле храма священнике Александре Вишнякове, о судьбе святыни в годы гонений на церковь и о событиях Великой Отечественной войны. В августе 1941 года неподалеку от храма бойцы 50-го батальона аэродромного обслуживания приняли неравный бой, задержав продвижение немецких войск. В годы войны в храме содержались советские военнопленные, позднее здесь размещался немецкий госпиталь. После войны храм долгое время находился в разрушенном состоянии. Благодаря трудам протоиерея Вячеслава Харинова и прихожан святыня была восстановлена. В настоящее время в подвальных помещениях действует военный музей, где представлены находки с Синявинских высот и других мест боев. Особое внимание следопытов привлек иконостас храма, иконы для которого написал бывший солдат вермахта Андреас Блок. После войны он изучал православную иконопись и создал эти образа как знак покаяния и примирения. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
4: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:05 слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер. Какова была судьба российского государства? Какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования? И в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.
5: «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22:30 для вас выходит в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 232-е зачало послания к Ефесянам. Отрывки из 5 и 6 глав.
1: Братья, каждый из вас да любит свою жену как самого себя, а жена да боится своего мужа. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимую только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия.
0: Послушайте 99-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 24 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Претерпевший до конца спасется, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сейчас мы с вами слышали одно из самых непростых зачал Евангелия от Матфея, так называемый «малый апокалипсис». Похожие строки, слова Иисуса Христа, мы можем прочесть и у других евангелистов, так называемых синоптиков, от слова «синопсис» — изложение одного и того же. У Матфея, Марка и у Луки сегодняшнее слово Христа — это пророчество. Но очень интересный вопрос, о каком времени идет речь. С одной стороны, данные строки говорят о гибели Иерусалима, которая произошла вскоре после воскресения. Или здесь речь идет о глобальном втором пришествии, об окончательном суде мира. Христос говорит о конце света, но использует образы гибели Иерусалима. Для лучшего понимания этого зачала необходимо вспомнить те события, которые происходили во времена Христа в Иерусалиме. Иисус Христос, как мы помним, пришел в иудейский народ. Сама Иудея и все ее жители находились под оккупацией Рима. Рим почти не вмешивался в религиозную жизнь израильского народа, но контролировал ее и, конечно, собирал налоги. Иудеи в свое время не оставляли мысли о том, чтобы скинуть с себя путы римского правления и постоянно замышляли, а иногда и осуществляли политические восстания. Как мы помним, первосвященники обвиняют Иисуса Христа перед Пилатом именно как политического преступника. И казнен наш Спаситель был как бунтовщик и заговорщик по ложным обвинениям иудеев, первосвященников на кресте. Одно из таких восстаний привело к очень серьезным последствиям, которое носит название «Иудейская война». Это было очень жестокое и кровопролитное событие, которое в итоге заканчивается осадой Иерусалима в 70-х годах I века военачальником, а впоследствии и императором Титом. Эта блокада длилась 5 месяцев и привела к страшным последствиям. В Иерусалиме был кромешный ад. Голод рос и пожирал все семейства. Трупы были повсюду. Многие сами шли на кладбище и там умирали. Каждый умирал, не отводя глаз от храма. Так описывает нам эти события Иосиф Флавий. А люди смотрели на храм с вопросом: «Где же Бог?» Мы немного вспомнили, какая трагедия развернулась для иудеев в те времена. Нет почти сомнений, что слова Иисуса Христа, которые мы слышали сегодня, предсказывают гибель Иерусалима. Тем более, что после этих событий от Иерусалима не осталось камня на камне. Город и храм были разрушены, а та земля, где они стояли, перепаханы плугом. Но это ни в коем случае не должно давать нам повода полностью отвернуться от этих строк Евангелия. Мы слышали, да и, наверное, не раз, что история циклична, и события, случавшиеся когда-то, могут повториться снова. Именно для этого мы с вами и изучаем историю. А примером этому могут служить войны, которые, к сожалению, ничему не учат людей. Мы, христиане, должны быть внимательны каждому слову Спасителя. Господь в сегодняшнем отрывке пытается предостеречь нас от охлаждения любви и упадка духа. Во многих может охладеть любовь и доверие к Богу из-за постоянно приумножающегося беззакония. Но настоящий христианин – это человек, который остается верным своему Богу, даже когда верить очень сложно и кажется, что вокруг тебя самые отчаянные обстоятельства. Мы должны помнить, что Бог – наш любящий Отец, и то, что Его рука и сила всегда рядом с нами. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Владислава Туманова.

0: Посланная за святой мученицей погоня уже почти настигла ее, но по молитве святой Ариадны в горе образовалась расщелина, и святая скрылась в ней. Сегодня вспоминаются также мученицы София и Ирина, жившие в III веке, а также мученик Кастор. В этот день совершается память преподобного Евмения, епископа Гортинского, жившего в VII веке. Святой Евмений ревностно и мудро защищал православную веру от возникшей в то время ереси монофилитов. За противоборство ереси святитель был сослан в Фиваиду, где и скончался. Тело его было перенесено и погребено в Гортине на Крите. Сегодня прославляются святые мученики Биддин, Шалва и Элисбар, князья Оксанские, грузинские, жившие в XVII веке. Они освободили от персов Кахетию, восточную Грузию. По требованию персидского шаха Аббаса они были выданы Персии с согласия грузинского царя Вахтанга V, принявшего ислам и известного под именем Шах Наваза. В 1660 году после мучений святые князья были преданы казни. Мы вспоминаем сегодня преподобную Ефросинию Суздальскую, в миру Феодулию, в честь ее прославления в 1698 году. В этот день празднуется память преподобного Илариона Оптинского. Преподобный Иларион, в миру Родион Никитич Пономарев, родился в 1805 году. Его отец был человек благочестивый и занимался портновским ремеслом. Все детство и юность его прошли в родительском доме в Воронежской губернии. В 1829 году, будучи 24 лет от роду, Родион переехал с семейством в город Саратов, где провел 9 лет жизни. Постепенно пришла к нему решимость оставить все и последовать Христу. Еще не зная, какую выбрать обитель, Родион отправился в паломничество по монастырям России. И в 1839 году он был принят в число скитской братии Козельской Оптиной пустыни. В то время в монастыре пребывали блаженные старцы Леонид и Макарий. После назначения преподобного Макария скитоначальником, послушник Родион был избран им в келейнике и в этом послушании пробыл в течение 20 лет. В последние дни своей жизни старец Макарий благословил преподобного Илариона продолжать старческую деятельность, вручив ему многих из своих духовных детей. Старец стал общим духовником монастыря. В 1873 году преподобный оптинский старец мирно почил о Господе. Сегодня установлено празднование в честь Молчанской иконы, именуемой Целительница, и Старорусской иконы Божией Матери, в память ее возвращения в Старую Русу в 1888 году. А в сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномучеников Алексея Кузнецова и Петра Дьяконова, пострадавших в 1918 году. Также сегодня прославляются священномученики Амфилохий Скворцов, епископ Красноярский, протоиерей Иоанн Васильев, священники Борис Боголепов, Михаил Скобелев, Владимир Чекалов, Вениамин Благонадежден, Константин Твердислов и мученик Сергий Ведерников. Все они приняли мученические венцы в 1937 году. Наш церковный календарь продолжит житие преподобной Ефросинии Суздальской. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобная Ефросиния Суздальская, в миру Феодулия, старшая дочь черниговского князя Страстотерпца Михаила, родилась в 1212 году. Ее появление на свет сопровождалось необычайными знамениями. Ответом на усердные молитвы бездетных супругов, часто посещавших Киево-Печерскую лавру, были явления им Пречистой Девы. Сначала, дав фимиам, она велела окадить весь дом. В следующий раз Богородица показала прекрасную голубицу, летящую им навстречу, и снова оставила фимиам для кождения. После благодарственных молебнов, отслуженных четой, Пресвятая Владычица явилась в третий раз и обещала им дочь Феодулию, а затем предвестила еще четырех сыновей в утверждении рода. Радостные супруги возвратились в Чернигов, а через 9 месяцев родилось у них обетованное дитя Феодулия. Предназначение младенца стало проявляться с первых дней. Так Феодулия отказывалась от молока, если кормилица вкушала мясо.

Начав самостоятельно принимать пищу, отраковиться довольствовался только хлебом и овощами. Истинные христиане, князь Михаил и его боярин Феодор, научили ее читать Священное Писание, и Феодулия превосходила разумом всех своих сверстниц. Многие искали руки красивой княжны, но Господь призвал уже на служение отраковицу, открыв в таинственном видении второе пришествие и страшный суд. Затем явился муж в светлой одежде и, сказав ей «иди вслед меня», привел в Печерскую лавру. В то время в Суздале, в Ризоположенской обители, была игуменья праведная старица, которая уже не раз созерцала грядущую к ней отраковицу, ведомую двумя святолепными старцами Антонием и Феодосием Печерскими. Блаженной Феодулии минуло 15 лет, когда родители назначили ей в женихи суздальского князя Мину Ивановича. Предуготовив себя к иноческой жизни, отраковица отрицалась земного брака, но по внушению свыше оставалась послушна воле отца и матери, чтобы достичь желанного места. В назначенный срок невеста выехала в Суздаль, но в пути получила весть, что нареченный ее жених скончался. Княжна не возвратилась более в отчий дом, но по устроению Божию оказалась в Суздале и, войдя в обитель положения Ризы Богоматери, пала к ногам игумени, давно ее ожидавшей. Старица с радостью исполнила моление княжны, и 25 сентября 1227 года Феодулия приняла постриг с именем Ефросиния, память которой в тот день совершалась. Еще совсем юная Ефросиния удивляла всех глубокой мудростью. Она начала столь быстро подвигаться на пути иноческого совершенства, что опередила всех инокинь к их общему назиданию, сама же при этом пребывала в совершенном послушании у старицы. Многими искушениями дьявол пытался уязвить юную подвижницу, прибегая к различным обольщениям, даже самой любовью родительской. Однажды враг во сне предстал к ней в образе отца, ее князя Михаила, и упрекал юную постницу за безвременное изведение своей красоты, зазывая в княжеские палаты для утешения родителей. Но блаженная с твердостью отвечала: «Я же отреклась уже от мира и обручилась единому жениху Христу, который охраняет людей своих». При этом имени исчез искуситель. В то время открыто было преподобной Ефросинии, что Господь испытает русскую землю мечом и игом неверных в очищении от грехов. Передав о том сестрам, она укрепляла их молитвами. В 1238 году Батый приблизился с полчищами к Суздалю. «Явил Господь силу врага, и вся земля русская застонала под ужасом его нашествия. Блаженная Ефросиния день и ночь молилась с сестрами. Сохранилось предание, что над святым местом видели дивный свет, и в нем знамение животворящего креста. Молитвенное заступление Ефросинии оказалось крепче городских стен, ибо и за пределами обители все, обращавшие к ней молитвы о помощи, были спасены». И после того, как расхитили город неверы, не могли они даже приблизиться к монастырю. Царя Батый объел глубокий мрак, когда он на другом берегу Каменки смотрел в сторону обители. Узнав, что отец ее должен был идти в Орду по требованию хана, она поспешила послать домой гонца, умоляя в трогательном писании не склоняться на волю ханскую и не изменять родительской вере, как делали иные князья. Слово дочери утвердило князя Михаила и его верного боярина Феодора. После своей мученической кончины оба исповедника возвестили преподобной славу свою и подали ей благословение от Бога за то, что укрепило их на подвиг. Преподобная умела править не только телесный, но и духовный недуг, приходивших к ней за помощью людей.
Раз зажиточный горожанин, увидев Ефросинью в ветхом рубище, принес ей новую дорогую одежду. Она же сказала ему: «Раба, мерзлая на снегу, не смердит и не портится, но вкусна для пищи. Так и мы, чернорисцы, если терпим холод, угодно будем Христу в нетленную жизнь. Зная же, что даритель жесток и скуп с домашними, она просила пожертвовать только на лампадное масло, а что сверх того обратить на милостыню домашним». Когда святой князь Михаил, явившись дочери, возвестил о скором окончании земного пути, Ефросинья еще раз напитала назидательными словами всех сестер и после краткой болезни, причастившись божественных тайн, с молитвой и благодарением перешла в вечную жизнь. 25 сентября 1250 года, в день своего тезаименитства и пострижения, игуменья Ефросинья была торжественно погребена при большом стечении народа. Многие чудеса были явлены в тот день и продолжали истекать от раки преподобных впоследствии, возбуждая общее усердие к ее памяти. Мощи преподобной были обретены нетленными в 1698 году и положено в соборном храме ее обитель.

0: завершит наш церковный календарь житие священномученика Амфилохия, епископа Красноярского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Амфилохий, епископ Красноярский и Енисейский, в миру Александр Яковлевич Скворцов, родился в 1885 году в Казанской губернии в семье псаломщика. По окончании Казанской духовной семинарии Александр Скворцов был пострижен в монашество с именем Амфилохий и рукоположен в иеромонаха. Впоследствии он окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия и был оставлен при ней профессорским стипендиатом. Одновременно он слушал курс лекций на Восточном факультете Санкт-Петербургского императорского университета, а затем исполнял должность доцента в Казанской духовной академии по кафедре монгольского языка, а также истории и обличения ламаизма. На 2 года отец Амфилохий был командирован в Монголию для изучения тибетского языка и вероучительной литературы ламаизма. После революции отцу Амфилохию стало ясно, что всякая ученая и миссионерская деятельность будет прекращена. В 18 году он уехал в Успенский монастырь неподалеку от Красноярска, затем вместе с 5 монахами уехал на озеро Тиберкуль, где они организовали скит, в котором подвязались 2 года. В 1925 году отец Амфилохий был вызван священноначалием в Москву для хиротонии в сан епископа. Патриарх Тихон в сослужении с митрополитом Петром Полянским и 2 архиепископами рукоположили его в епископа Красноярского и Енисейского. В апреле того же года владыка прибыл в Красноярск, где стал активно выступать против обновленцев. На следующий год епископ Амфилохий был арестован, помещен в тюрьму в Красноярске, а затем приговорен к 3 годам заключения в Соловецком концлагере. После освобождения он был назначен на кафедру в Новочеркасск. Но АГПУ отказала ему во въезде в город. Тогда митрополит Сергий Строгородский назначил епископа Амфилохия викарием Самарской епархии. В это время среди епископата возникли разногласия по поводу декларации митрополита Сергия и настойчивого пожелания, чтобы поминание властей стало обязательным и общим во всех храмах России. Епископ Амфилохий счел, что формула безусловного поминания властей является лицемерием по отношению к безбожникам и гонителям. Он предложил иную форму поминовения. «Еще молимся о стране нашей и властях ее, да обратит Господь их к истинному познанию святой веры и обратит на путь покаяния». Митрополит Сергий не принял эту формулировку и предложил владыке подать прошение об увольнении за штат, не объявляя подлинной причины разногласий, что было бы небезопасно для епископа Амфилохия, а попросив об увольнении на покой по состоянию здоровья. На покое владыка поселился в селе Анжуль в Хакасии, где образовался монастырь из 10 человек. Вскоре епископа Амфилохия обвинили в создании нелегального монастыря и арестовали. Вместе с ним были арестованы все члены монашеской общины. На допросе владыка Амфилохий сказал: «В предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю. Объясняю, что никакой агитации я не проводил, но не отрицаю, что я выражаю несочувствие к советской власти». Епископ Амфилохий был помещен в Сит-Блак, где заключенные работали в шахтах на добыче угля. Работа проходила в тяжелых условиях. Жили в холодных бараках, на голодном пайке. В одном из писем владыка писал, что питание в лагере плохое. Собираем картофельные очистки и им бываем рады. Епископа поместили среди заключенных по бытовым статьям и уголовников. В лагере процветало повальное воровство. Но владыка, несмотря на тяжелые условия заключения, не унывал. Часто беседовал с заключенными, и в конце концов его беседы привели к тому, что в их бараке воровство прекратилось. Некоторые из заключенных обратились к Богу. В начале 1933 года лагерная администрация выдвинула против заключенного духовенства новые обвинения в связи с тем, что епископы и священники, оказавшись в одном лагере, поддерживают дружеские отношения и помогают друг другу. Этот факт администрация лагеря посчитала созданием контрреволюционной организации. Епископ Амфилохий был арестован и помещен в штрафной изолятор. На последнем допросе владыка на заданные ему следователем вопросы ответил: «Ранее при допросах я утверждал, что являюсь противником советской власти. Существующий строй моим убеждениям и идеям враждебен. Сейчас я снова заявляю, что советской власти и ее укладу я желаю падения. В этом нахожу возможность восстановления правильной духовной жизни народа». В архивных документах значится, что епископа Амфилохия Скворцова расстреляли не сразу, а всего лишь прибавили срок заключения. Однако, когда подошло время освобождения весной 1937 года, в деле появилась приписка: учитывая, что у Скворцова кончается срок наказания, и он, будучи на воле, снова будет проводить контрреволюционную деятельность, Скворцова из лагеря не освобождать. Священномученик Амфилохий Скворцов расстрелян в мариинских лагерях 1 октября 1937 года и погребен в безвестной могиле.

Тропарь новомученикам и исповедникам российским восьмого гласа греческого распева прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ. Запись произведена во время чина канонизации Собора новомучеников и исповедников российских в Храме Христа Спасителя 20 августа 2000 года.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. В сентябре мы вновь вспоминаем о блокаде Ленинграда. Среди людей, переживших блокаду, было много верующих. Православных, католиков, лютеран, иудеев. Действовало 10 православных церквей. В 1984 году количество немножко увеличилось до 15, к тому же работало 4 инославных церкви. Несмотря на репрессии 30-х годов, священство вместе с жителями города молилось за победу Красной Армии в Отечественной войне и испытывало страдания, голод и смерти. Мы продолжаем слушать лекцию «Религиозная жизнь блокадного города», которую недавно прочитал старший научный сотрудник Государственного музея истории и религии Александр Буров в стенах музея.
2: Церковь святителя Николая Чудотворца на Большеохтинском кладбище, когда-то Георгиевском кладбище. Вообще таких церквей там было 6, осталось только одна, построенная в начале 19 века. На деньги купца Никонова, кладбищенская церковь, там служил старец такой отец Михаил Славницкий. Он начинал войну в Никольском соборе, а потом его дочь Наталья, она работала на Ленинградском радио, и она умирает от голода в 1942 году, а старший сын погибает на фронте. И вот когда дочь хоронят на этом Никольском Большеохтинском кладбище, он просит Ипполита перевести его туда в качестве настоятеля. Его туда приведут, чтобы кто-нибудь рядом случился. Интересно, что священники, они не только, так сказать, духовно окормляли паству, но и физически тоже. Вот Большеохтинская церковь имела свой приусадебный участок, и вот там осенью 1942 года раздавали капусту, выращенную на этом участке. У отца Михаила был еще третий сын, Юрий Михайлович Славницкий, он очень известный в нашем городе человек, профессор консерватории, руководитель детского хора Ленинградского радио и телевидения. Помощником отца Михаила был отец Николай Ломакин, свидетель на Нюрнбергском процессе. И он, в частности, рассказывал, как вот он шел к этой Никольской церкви, а она вся заставлена гробами или просто телами мертвых людей. Причем священники отпевали всех. Они уже не уточняли православные, православные отпевали всех. При этом певать за пределами храма было запрещено, согласно постановлению ЦК СНК 8 апреля 1929 года, отправлять культ, это буквально цитата, да, можно было только внутри храмового помещения. Но вот в этих условиях они шли на риск. Потому что вот эта практика погребения, которая имела место тогда, она с точки зрения религиозной была просто чудовищной. Это же звучит красиво, братская могила, а в реальности это сваленные в траншею трубы. Ни в одной религии никогда похоронить не значит просто закопать. Похоронить – это значит совершить ритуал, это значит сделать все правильно, чтобы действительно упокоилась душа дух человека. Вот. Церковь Пресвятой Троицы, Куличи Пасха в народе, русская церковь тоже действовала. Там была очень важная святыня для города, икона Божьей Матери всех скорбящих радости с грушками, знаменитая, она там сохранялась. И Кладбищенская церковь его многострадального. Плюс Спасо-Парговская церковь – это, собственно, все патриаршие церкви, которые действовали в это время. Кроме патриарших приходов были обновленческие, но не только. Был один приход, так называемый Иосифлянский. Это непоминающие, те, кто не поминал власть, и те, кто не поминал митрополита Сергия за его компромисс с властью. Им оставили приход, эта церковь не сохранилась до нашего времени, так называемая Троицкая церковь в Лесном, бывшая церковь монастырского подворья, Свято-Троицкого Литского монастыря. Но ее оставили для того, чтобы их контролировать. Поэтому отец Павел Егор, который был там настоятелем, после того, как этот приход решил войти, вернуться в состав патриаршей церкви, был лишен сана за измену священнической присяги. Ну, измену какого рода, он сотрудничал с органами. Доносил на своих прихожан служить. И он до конца жизни был чтецом на Смоленском православном кладбище. Архимандрит Клавдий Савицкий. Это еще один нюанс. Это церковное подполье. Это иосифляне, которые не легализовались. Они находились в подполье, они служили на чердаке дома, в котором жили, а дом находился в Коломянах. И в 1942 году архимандрит Клавдий был раскрыт, арестован и расстрелян. Теперь мы переходим к обновленцам. Главным обновленческим храмом и последним обновленческим храмом был Спасо-Преображенский собор. Еще Серафимовская церковь на Серафимовском кладбище. Но в 1942 году она, во-первых, опустела вначале. Ее использовали под мор первую зиму блокадную. А потом она вернулась, была передана Патриаршей церкви. А вот Преображенский собор только уже 27 января 1944 года. Совпало с окончательным снятием блокады. Но вот при всем, при том, что, конечно, к обновленцам принято очень критическое отношение, но есть за что, они действительно иногда просто предательски себя вели по отношению к своим собратьям. Но вот что касается прихода Преображенского собора, то тут скорее можно свидетельствовать о достойном поведении во время блокады. Во-первых, у собора огромное подвальное помещение. Там помещалось почти 1000 человек. Его использовали как бомбоубежище. Маленький Иосиф Бродский там тоже находил приют и безопасность. Там был запас муки, еще довоенной, и помогали жителям окрестных домов. При этом настоятель первую же зиму умер от голода. Там существенно сменился причт священнослужителей во время войны. Тоже служили в неотапливаемом помещении. Масло использовали только древесное, которое в пищу нельзя употребить. И действительно помогли. Есть просто свидетельства, дневники. Там женщина одна пишет, которая была девочкой во время блокады, что ее спасла кутия из этого собора. То есть вот она бегала, девчонка, да, и она обязательно прибегала, ей там что-то перепадало. Вот она считает, что благодаря этому она выжила. Вот, но к январю 1944 года раскол был преодолен, все эти церкви были уже патриаршими. И после войны количество приходов православных немножко увеличилось. К 1984 году их было 15 православных храмов и 4 неправославных. Да, вот лютеранскую церковь я упоминал, в 1956 году откроется мечеть. Вот, но о двух других местах молитвы мы сейчас с вами поговорим. Но это, во-первых, церковь Пресвятой Девы Марии Лукской, французская церковь. Такой символ российско-французской дружбы. В качестве стройматериала для нее использовали остатки стройматериала, которые были не востребованы для строительства Троицкого моста. Я напомню, что Троицкий мост строила французская фирма Батиель. Она построена в таком неороманском стиле. И вот она не закрывалась никогда. Но тоже есть устойчивый миф, что вот в 1968 году Советский Союз Ленинград посещал Шарль де Голль, президента Французской Республики, но, я напомню, он был практикующим католиком, да, и он как бы приехал. Его спросили, какой план завтра, он сказал, в начале месса. И ради этого был открыт костел в Ковенской переулке, но это не так. Он уже был, он уже действовал. Костел никогда не закрывался. У нас вообще на территории Советского Союза только 2 католических храма, которые не закрывались никогда. К 1941-му только 2, собственно, и оставалось. Это костел Святого Людовика на Лубянке в Москве и вот у нас. И потому что и то, и другое были французскими церквями. При том, что ситуация была очень непростая. Дело в том, что не осталось священника в этом храме. Там был единственный священник, отец Мишель Флоран. Вот, но после поражения Франции и установления режима Виши, да, коллаборационистского, Виши расторгла дипломатические отношения Советского Союза, и отца Мишеля выслала. Уезжая, он передал ключи органистке мадам Розалии Сушале. Из тех вот французов, которые приехали в начале 20 века, она осталась за старшую. То есть всю блокаду на ней все это было, на хрупких женских плечах. Те, кто ее вспоминают, я, кстати, рекомендую вам найти в сети фильм «Блокадная вера» Иннокентия Иванова. Там записаны воспоминания уже покойных старушек, а в годы войны девочек, которые помнили эту мадам Сушали, вообще помнили, как жизнь в этом приходе шла. Они помнили, что она легкая такая, как перышко. Сколько она осталась при храме жить, а не по месту прописки, тут было два момента. Во-первых, ее не выслали, это был плюс, но минус, она не получала карточек. Она жила исключительно подаянием. Тем, что ей приносили прихожане. При этом она поддерживала костел в образцовом порядке, но католики, в принципе, они немножко повернуты на чистоте, к счастью. А, во-вторых, она действительно организовывала молитвы, которые могут совершать миряне все вместе, и праздники, там, Рождество, все это отмечалось, насколько это было возможно. Все было на ней. Она умерла в конце уже когда закончилась блокада, в это время в Ленинграде был католический священник, но он находился на нелегальном положении. Это священник Павел Хомич. Он скрывался по квартирам, служил на дому, а в 1942 году, летом, когда была перерегистрация, надо было проверить властям, кто пережил первую блокаду зиму, он перерегистрацию не прошел. То есть у него не было там официальных документов, разрешений. Поэтому был арестован и расстрелян. Что касается мусульман, мечеть была закрыта. Последний имам Баязитов, это, кстати говоря, сын знаменитого Аталы Баязитова, одного из организаторов, инициаторов строительства мечети, в Петербурге еще начальник мусульманской общины, на рубеже 19-20 годов от его сына, он был расстрелян. Участок Волковского кладбища мусульманского, исторически оно появилось в 70-е годы 18 века, первоначально как захоронение турецких пленных. И вот эта старушка, там ну, совершенно невозможно поместиться больше нескольких человек, и вот это все, что было у мусульман. Но вообще 30-40-50 тысяч было, и это были татары, как правило. Ну, поэтому мечеть у нас народ называется татарская, но не случайно. Петербургские татары – это люди, которые не одно поколение уже здесь живут, и блокадники, да, и участники обороны города. Они очень ходатайствовали, да, ну вот, ну верните нам мечеть, мы клевали кровь за этот город, да, мы также переносили все тяготы блокады. Но нет. Только в 56-м году и каким соображением это было, чтобы установить хорошие отношения с Индонезией, самой многонаселенной исламской страной. Ну тогда Советский Союз проводил активную политику среди стран третьего мира, да, там мусульмане играют очень значительную роль. И вот накануне визита президента Сукарно настоял на том, чтобы посещение мечети было включено в программу визита. Пришлось открыть. Большая хоральная синагога. Интересный есть момент, да, вот когда синагога была открыта, условием ее открытия было закрытие всех остальных еврейских молельных в городе. И поэтому евреи старались селиться поблизости от синагоги. По понятным причинам есть правило субботнего пути, оно не должно превышать больше 1000 шагов, чтобы его не нарушать, старались селиться поблизости от синагоги. В годы блокады неожиданно эта ограничительная мера сыграла положительную роль, поскольку синагога в шаговой доступности, до нее можно дойти, там всегда была молитва, каждый день, всегда был миньян. Евреи тоже очень переживали по поводу вот этой практики братских могил, братских захоронений, поэтому всеми возможными способами старались своих покойников привозить в синагогу. Иногда, как вот вспоминали сторожилы, там страшно было просто идти между этими штабелями мертвых тел на молитву, еще крысы огромные шмыгли там. Это было ужасно. Но все равно привозили туда покойников, потому что община могла нанять полуторку, грузовик, чтобы отвезти людей на кладбище еврейское. Там уже специально обученные люди, такое погребальное братство, которые тоже были измучены дистрофией, которые тоже страдали. Но они могли сделать все правильно, похоронить по всем правилам, исполнить ритуал, там, прочитать молитвы, совершить омовение, завернуть в саван покойника. А для того, чтобы совершить омовение, надо тело поставить вертикально, чтобы покатить его с ног до головы. На это сил уже не было. Придумали механизм специальный, такие кронштейны, которые заводили подмышки, и с помощью веревочек поднимали. Причем кладбище находилось совсем рядом с линией фронта. Положение в синагоге тоже было непростое, репрессируют одного за другим. Во время войны находился Авраам Рубинович Лубанов. Раввин подготовлен, но ему не давали регистрации. Советский порядок был такой, священнослужитель должен обязательно получить регистрацию. У него был опыт отсидки перед войной, то есть он был не очень такой благонадежный с точки зрения властей, поэтому он официально числился сторожем, но де-факто выполнял обязанности раввина. Уже вот в конце войны он получил официальную регистрацию.
1: Вы слышали краткий репортаж о лекции «Религиозная жизнь блокадного города. День памяти». В день, когда замкнулось блокадное кольцо вокруг Ленинграда, Государственный музей истории религии. Лекцию прочел старший научный сотрудник Александр Буров. Клир вместе с прихожанами стойко выдерживали в годы блокады лишения, голод и страдания, но возносила свои молитвы о победе Красной Армии. Репортаж записал Владимир Саблин. Всего наилучшего. До новых встреч.

0: в исполнении Бориса Березовского прозвучало адажио состенуто ре бемоль мажор из цикла «Шесть музыкальных моментов Опус 16» Сергея Васильевича Рахманинова.
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни. У микрофона Александр Крупинин. Кирилло-Белозерский музей-заповедник, расположенный на территории крупнейшего в мире одноименного православного монастыря, номинирован на получение Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини» с проектом реставрации церкви Преображения Господня с пределами Николая Чудотворца и великомученицы Ирины 1595 года постройки. Победителя объявят 20 ноября во время церемонии в Государственном Эрмитаже, сообщает ТАСС со ссылкой на музей. Как отметила генеральный директор музея-заповедника Юлия Веретнова, премия «Золотой Трезини» считается архитектурным «Оскаром», основана в 2018 году и названа в честь русского зодчего швейцарского происхождения Доменика Трезини, первого архитектора Петербурга, создателя Петропавловского собора, здания 12 коллегий и других шедевров петровского барокко. Сегодня «Золотой Трезини» становится премией мирового уровня, сохраняя фундаментальную связь с Санкт-Петербургом. А за позолоченную статуэтку Доменика Трезини борются номинанты из разных стран. За время существования «Золотого Трезини» на соискание наград поступило более 640 проектов из 114 стран. Международный совет премии возглавляет президент Всемирного клуба петербуржцев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. В составе жюри более 200 экспертов из 35 стран. Международный фестиваль «Мариинский Владикавказ» примут 4 кавказских города. С 30 сентября до 3 октября Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра выступят во Владикавказе, Цхинвале, Нальчике и Минеральных водах. В гастролях участвуют солисты опера Агунда Кулаева, Большой театр России, Анна Кикнадзе, Бакури Каличава, Инара Козловская, Михаил Векуа и Михаил Павлов, а также инструменталисты Нарек Ахназарян – виолончель и Абисал Гергиев – фортепиано. Торжественное открытие смотра состоится в Большом зале Владикавказского культурного центра. 1 октября выступления пройдут в двух городах. В 13 часов симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева даст концерт в Цхинвале, а в 18 часов в Нальчике на сцене Кабардино-Балкарской государственной филармонии имени Тимирканова. На следующий день, 2 октября, концерт состоится в Минеральных водах. Петербургский театр имени Леонида Якобсона везет свои балеты за полярный круг. Хореографический коллектив выступит на фестивале современного искусства «Норильские сезоны» 2 и 3 октября. На сцене местного театра драмы дадут трехчастное представление с одноактным балетом «Блестящий дивертисмент», «Гран-па» из «Пахиты» Мариуса Петипа, «ПДД» на музыку Россини и «Секстетом» на музыку Моцарта. Также анонсировано недавнее сочинение Вячеслава Самодурова «Балет 598 тактов». Фестиваль современного искусства «Норильские сезоны» представляет мультижанровую программу, которая демонстрирует не только образцы драматического и музыкального искусства, но и проекты, созданные в Норильске совместно с горожанами, отмечают организаторы. Презентация книги «Религиозные сюжеты русского авангарда» Наталья Гончарова состоялась 27 сентября в Центре Вознесенского. Богатое иллюстрированное издание представила автор, кандидат искусствоведения, главный научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX – начала XX веков Государственной Третьяковской галереи Галина Серова. Наталья Гончарова – знаменитая художница, одна из ключевых фигур русского авангарда начала XX века. Религиозные композиции долгое время оставались недостаточно изученной частью наследия художницы, а между тем Гончарова обращалась к религиозной теме многократно, разрабатывала ее в станковой живописи и в графических эскизах, в том числе к храмовым росписям. В книге собраны практически все известные произведения Натальи Гончаровой на религиозные сюжеты. По словам автора книги, до этой работы совсем не было материалов о религиозном творчестве Гончаровой. Более того, в редких журналистских статьях, затрагивавших эту тему, они писали как о кощуннице, непременно упоминали, что церковные цензоры запрещали некоторые ее картины. А когда я увидела эти ее работы, я им поверила, не только из искусствоведческого, но и из церковного опыта. Мне стало интересно, как это родилось, сказала Серова. Наталья Гончарова в силу своего таланта и смелости сумела увидеть и соединить самые разные архаизмы в целую художественную завершенную современную форму. Она подняла и актуализировала невероятное количество пластов традиционного искусства. ее авангардная живописная система имеет взрывной импульсивный характер и заставляет воспринимать религиозное искусство очень эмоционально, серьезно и вдохновенно, заключает Галина Серова. Тема искусственного интеллекта заняла почти треть дискуссий в рамках 12-го Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур и затронула музейную, театральную, музыкальную и другие сферы. Об этом в интервью ТАСС сообщил специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Очень характерно, что на этом форуме приблизительно треть дискуссий связана с искусственным интеллектом. О чем бы ни говорили – образование, музеи, театры, суверенитет и культура – все равно тема искусственного интеллекта оказывается очень важной, и я думаю, что это весьма замечательно, сказал он. Швыдкой также напомнил, что в рамках форума проходило обсуждение концепции развития театрального дела до 2035 года, а также концепции развития музейного дела. Это два поручения президента, которые участники форума начали выполнять. Но на самом деле это не просто бюрократия, а серьезный разговор о том, как жить дальше театральному и музейному сообществу. На мой взгляд, форум все-таки ежегодно вырабатывает какие-то перспективы на будущее. И в этом году их тоже было немало, заключил Михаил Швыдко. Повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» взлетела на вершину книжного рейтинга Бразилии. Интерес к произведению вызвал полузащитник футбольного клуба «Атлетико Минейро» Густаво Скарпа. В начале сентября 32-летний спортсмен выложил на своем канале 10-минутную рецензию на книгу. Ролик быстро набрал около 700 тысяч просмотров. По данным Google Trends, число поисковых запросов по названию повести в Бразилии мгновенно подскочило на 180%, а тиражи в местных книжных магазинах оказались практически распроданы. Крупнейшие бразильские издания «Фолия» и «О Глобо» пишут о феноменальном масштабе влияния футболиста на читательские привычки страны. Среди книг, которые также обсуждал Скарпа, произведения Достоевского, «Повелитель мух» Голдинга, «Процесс и превращение Кафки» и другие. В завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В четверг, 1 октября, малооблачная погода без осадков, 14-16 градусов тепла. Атмосферное давление 776-777 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50%, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. В пятницу, 2 октября, переменная облачность без осадков плюс 15-17. Атмосферное давление 774-776 миллиметров, относительная влажность воздуха 71%, ветер западный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра малооблачно без осадков плюс 14-16, в пятницу переменная облачность без осадков 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление, оставаясь высоким, постепенно в эти дни будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 16 градусов, на этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с креницами, вся Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

В исполнении Христиана Шмидта и Штутгартского камерного оркестра прозвучала четвертая часть концерта номер 10 для органа с оркестром Георга Фридриха Генделя.

0: Дорогие радиослушатели, дорогие друзья, все, кто любит наш город Санкт-Петербург, мы приветствуем вас на волнах радио «Град Петров». Сегодня у нас в студии постоянный участник и идей, и самих рассказов, которые звучат в нашем цикле, Владимир Кузьмич Ленов. Здравствуйте, Владимир Кузьмич.
1: Добрый день.
0: Мария Сорокина, звукооператор прямого эфира. Дорогие друзья, напоминаю, что у нас прямой эфир, включена видеотрансляция. Владимир Кузьмич будет показывать фотографии. Так что присоединяйтесь к нам. Так, вот, к сожалению... ну вы можете писать и звонить. Мне звукооператор Марии будет передавать ваше сообщение. Уж не знаю, каким образом. Да, ну вот, может быть, связь будет. Ну, а телефон у нас 328-29-32. Сейчас начнем нашу программу.
1: Ну, еще раз добрый день. Я начну тогда, да?
0: И напомним, что
1: напомним, что мы говорим в прошлый раз очень подробно рассказывали об истории библиотеки имени Маяковского. Это публичная библиотека Петербурга, номер 2. Значит, мы уже несколько передач назад говорили о Национальной библиотеке публичной, исторической, которую, конечно, все знают, на углу Садового и Невского. А кроме того, в Петербурге, и это знают уже не все, может быть, петербуржцы, существует вторая публичная библиотека, очень крупная, главное здание, которое расположено на Фонтанке рядом с Невским. И вот об этом главном здании, о его истории мы уже поговорили. И я хочу, так сказать, в завершение разговора о главном здании напомнить, что эта библиотека имени Маяковского, она не в одном месте находится, а она в самых разных местах в городе имеет свои отделы. Вот один из отделов мы тогда обсудили, давайте мы поставим фотографию номер 20, это такая специфическая, уникальная библиотека Голицына, фонда Голицына, которая была организована, ничего, что я повторюсь, да?
0: Да.
1: Вот она была организована где-то в 90-е уже годы, после того, как появилась возможность сотрудничать с разными фондами, организованными белогвардейской эмиграцией после революции и гражданской войны. И вот фонд Голицына специфичен тем, что он собирал и продолжает собирать литературу о России. Поэтому этот отдел так и называется «Россика».

0: Очень это все свойственно таким настоящим европейским библиотекам историческим.
1: Владимир Кузьмич, да. Вот мы взяли тему библиотек не случайно, потому что все-таки Санкт-Петербург считается читающим городом, и в нашем городе есть очень много библиотек разных и новых, и старых. Пока идем по старым таким зданиям. И есть очень интересные, мы с вами еще затронем в наших следующих передачах, интересные интерьеры. Но вот я сегодня увидела информацию, что самой красивой и необычной библиотекой в Санкт-Петербурге часто называют библиотеку имени Маяковского в здании бывшей Голландской церкви на Невском 20. И вот к ней мы сегодня и обратимся.
0: Да, давайте вот они
1: раз уж
0: ее
1: считают, да,
0: ну, если сам. Действительно в этом каком-то странноватом конкурсе, какая самая-самая красивая, значит, конкурс первых красавиц. Ну, я бы, пожалуй, согласился. Вот давайте поставим фотографию номер 21 и расскажем о том, что один из отделов библиотеки имени Маяковского, вот он находится в совсем другом месте, не на Фонтанке, а на Невском проспекте, в историческом здании Голландской церкви и Голландской общины, которая имеет свою... Это Невский дом 20. Это здание имеет сложную историю. Вот в таком виде, в каком оно до нас дошло, оно выходит и на Мойку фасадом, и на Невский проспект фасадом, и на Большую Конюшенную фасадом. И густо населено самыми разными организациями. Но церковь, собственно, да, в этом здании... Давайте уж исторически скажем, архитектор Жако построил его в начале XIX века, в первой трети, в 1834-39 годах.
1: Владимир Кузьмич, а мне вот написано, что архитектором был Поль Сюзор, Павел Сюзор.
0: Сюзор?
1: Да.
0: Нет, точно нет.
1: Построенный в 1730-х. Архитектором Сюзор.
0: Сюзор, во-первых, церковь. Нет, это я могу гарантировать, что тут какая-то ошибка. Сюзор работал гораздо позже, он работал в конце 19 и в начале 20 века.
1: Вот так, то есть это, да, значит, ошибка очевидная, понятно.
0: Поль Сюзор или Павел, как его здесь называли, точно не может быть этим автором. История довольно известная, архитектурная голландской церкви. Она здесь сначала, как водится, была деревянная и маленькая, потом было объединено несколько участков, поэтому участок стал такой большой, на три стороны выходит, и окончательно все было снесено в начале XIX века, и окончательно вот в 1934-39 годах по проекту Жако. Там был предыдущий проект еще итальянского архитектора, не помню, на Р фамилия какая-то, Рени или что-то в этом духе, но Жако этот проект полностью переработал к лучшему, поскольку вот предыдущий проект церковь выходила на Мойку. То есть к Невскому проспекту, да, дом стоял боком, а главный вход и вход в церковь, как самая важная часть этого комплекса, он был с Мойки. Но вот Жако все это переделал, поэтому, в общем, его авторство сомнений не вызывает. И это один из очень чистых примеров позднего классицизма, такого вот настоящего ампира, с очень красивыми колоннами, там, значит, капителями коринфскими и так далее. Вот в таком виде, внешне, во всяком случае, здание до нас дошло. В интерьере были многочисленные перестройки, и чего там только, особенно в 20 веке, не размещалось. Там был театр в 30-е
1: кукольный,
0: годы.
1: Кукольный, по-моему.
0: Кукольный, а потом и драматический. Там была библиотека имени Блока, самостоятельная, с 36-го года, еще с довоенного времени. И надо сказать, что вот такое многофункциональное использование этого здания велось с самого начала, потому что уже при голландцах в XIX веке там тоже было очень много всего. Картин

0: Галерея, одна из первых в Петербурге. Такая частная картинная галерея, где были выставки и продажи картин. Там была кофейня голландская, там была школа, конечно, религиозная, протестантская. Там в этой церкви был установлен орган, причем первоначальный орган начала XIX века был в конце XIX века уже заменен на орган знаменитой фирмы «Валькер».
1: То есть это был второй орган.
0: Это был
1: Валькер,
0: уже
1: да?
0: Второй орган, причем он тоже там сейчас не сохранился, но зато он сохранился в здании капеллы. И вот орган, который мы можем слышать на органных концертах в капелле, дальше на мойке, это как раз орган фирмы «Валькер», но с какими-то, может быть, переделками. При переносе органа всегда есть возможность там что-то переделать. Вот, значит, и, наконец, в наши времена, ну, давайте мы поставим 22 фотографию, чтобы уже говорить на фоне интерьера зала церкви. Вот в наше время уже, в 2005 году, эта отдельная библиотека была ликвидирована, присоединена к библиотеке Маяковского, и библиотека Маяковского разместила там очень разноплановый, я бы сказал, культурный центр. Там проводятся выставки художественные все эти годы, вот с 2005 года. Там главное находится библиотека музыкальная, и книги, относящиеся к разным видам искусства, и театральным, и даже изобразительным. И что очень интересно, я вот в одном издании прочел, что там есть отдел петербурговедения, то есть литературы по Петербургу, краеведческой всякого рода и так далее.
1: Можно найти.
0: Так что вот добро пожаловать, как говорится, у кого какие интересы, в этой библиотеке можно прямо там записаться и пользоваться ею и ее читальными залами. Но что касается интерьера архитектурного, вот, который мы сейчас видим, то он, конечно, нельзя сказать, что какой-то выдающийся, но очень оригинальный, поскольку прежде всего мы видим купольное пространство с таким полукруглым куполом сверху, с росписью, с большими арочными окнами. Пространство очень светлое, когда светло на улице. И с искусственным мрамором, примененным в колоннах, такого благородного какого-то серого оттенка. В общем, такой очень классицистический и действительно с большим вкусом сделанный интерьер. Ну, можно номер 23 теперь поставить. Значит, вот на следующей фотографии будет орган, как раз тот, который сейчас, вернее, не тот, о котором я говорил, тот, о котором я говорил, был перенесен, как я сказал, в капеллу. А вот этот орган подарен был нам государством Нидерланды уже в 2020 году, совсем недавно.
1: А так без органа было?
0: А так там не было органа. Вот был просто такой, скорее, выставочный зал, чем музыкальный. Этот орган, причем тоже непростой, потому что это орган голландской работы, но сделан он в 1910 году, то есть больше 100 лет назад. Так что он тоже, как исторический памятник, весьма интересен. Ну и как пример музыкального инструмента, который сделан был в начале XX века. Так что очень много интересного в этом концертном зале.
1: Да, вот я, насколько знаю, общество такое было, которое называлось, оно, наверное, и сейчас есть, «Друзья Санкт-Петербурга». Это вот голландская община такая. Решили возродить те традиции, которые были в этом зале, в этом купленном замечательном зале – и они в свое правительство обратились с такой просьбой сюда поставить этот орган, и искали долго подходящий орган, и нашли в каком-то очень небольшом городочке, даже деревушке голландской, там церковь была, но, вероятно, она стала мало посещаемая.
0: Да, и не использовался, наверное.
1: Да, не использовался, да. И вот его перевезли сюда, в Петербург, его монтировали, и он занял то место, где когда-то стоял исторический орган, и это, конечно, потрясающая история, и надо быть благодарным этим обществам.
0: Следующую, 24-ю, посмотрим. Ну да, вот это любопытно, что это такая история культурных связей, история, связанная, конечно, с первым веком существования Петербурга, потому что голландская община была очень многочисленной, и Петр I охотно приглашал голландских самых разных специалистов, не только в судостроении, и голландские музыканты приезжали в связи с такой общиной здесь. В общем, это действительно связано с Петербургом очень тесно.
1: Да. Хорошо, что ты...
0: Вот,
1: да.
0: И теперь вот такой культурный зал. Ну вот сейчас мы видим мою фотографию на концерте, сделанную хоровая. Да, это я был там месяца три, наверное, назад. Вот, очень хорошо звучит там все, и инструменты, и хор, то есть хорошая акустика, никакого эха там не возникает. И форма, вообще в купольной, в круглой форме архитектурно очень трудно добиться хорошей акустики. Это вот при изучении акустики архитектурной всегда отмечается. Очень часто возникает эхо. Но здесь, благодаря тому, что есть вот арочные окна и есть ниши, вот одна ниша, в которой орган установлен, и небольшие другие ниши, вот добились, архитектор добился очень хорошей акустики. Так что...
1: Ну вот интересно, что это здание, как вы отметили, очень большое здание, там целый такой квартал, можно сказать, занимает одно здание, разные там были изначально предусмотрены голландской общиной разные помещения, разные организации, а вот сам молитвенный зал, вот церковный зал как раз находился вот в этой ротонде, и он сравнительно небольшой, даже поражает, что такое большущее здание, а вот молитвенный зал этот небольшой, где сейчас проходят концерты. И, Владимир Кузьмич, вот два момента. Я там тоже недавно была, как раз на концерте. Я обратила внимание на паркет. Вот вы не знаете, паркет, мне кажется, он новый, не сохранился.
0: Новый, конечно, да. Да, да.
1: Очень
0: это
1: жаль.
0: Вот при последней реставрации, видимо, в районе 2005 года, но, по-моему, после 2005-го была еще одна реставрация. Но тем более, что вот орган установлен вообще в 2020 году.
1: Да.
0: Но реставрация была где-то в районе 2010 года. И тогда, конечно, были установлены паркеты, живопись вся в хорошем состоянии на потолке и на входном вестибюле с лестницей, потому что зал сам находится на уровне второго этажа. Вот. Ну и, конечно, масса в этих отделах библиотеки Маяковского, масса помещений уже без всяких признаков. Можно 24А поставить. Без всяких признаков исторического интерьера, но зато хорошо, нормально оборудованных, компьютеризированных для использования посетителями уже, кому что интересно.
1: Да.
0: Кто по вопросам разных видов искусства, кто история Петербурга, у кого там музыка, музыкальные, есть возможности прослушивания, и там даже кино, кстати, есть. Да, вот
1: видеозал там
0: видеозал
1: есть.
0: Видеозал какой-то есть.
1: Да.
0: В общем, такой полноценный большой культурный центр.
1: Да.
0: Ну, а остальная часть здания, как все знают, забита разными магазинами. Там и магазин «Зенита», и
1: кафе,
0: столовая, и кафе.
1: Да.
0: Там, кстати, была интересная... Был очень интересный комплекс ресторана и кафе на углу Большой Конюшиной, который назывался «Библиотека». И он занимал все четыре, нет, три этажа. Все три этажа, да, четвертый
1: это
0: там.
1: Было?
0: Это было совсем недавно. Вообще в позднее советское время там был на углу книжный большой книжный магазин,
1: да. Военные
0: «Военная
1: книги».
0: Книга. Угу. Магазин очень хороший, потому что да. Военные, собственно, уставы и пособия, они составляли только один маленький отдел,
1: да.
0: А вот остальные отделы были такие общие литературные. Вот. Но в 90-е годы там поселился вот этот комплекс библиотека, у которого на первом этаже была закусочная, а на втором этаже был ресторан, а на третьем этаже был литературный клуб. И там тоже подавали напитки, там бар какой-то был. И вот, к сожалению, в совсем последнее, в недавнее время все это рухнуло, и на первом этаже просто столовка, а на втором и третьем кавказский ресторан какой-то грузинский. Ничего не имею против, очень люблю грузинские рестораны, но вот эта специфика историчности какой-то, вот она ушла.
1: Владимир Кузьмич, если я не ошибаюсь, если я правильно помню, вот в этом здании такие два подвальных спуска были,
0: да.
1: И там были туалеты, туалеты в советское время.
0: Туалеты, общественные туалеты.
1: Да, которые сейчас заняты кафе.
0: Да, да. Ну вот это тоже... парадоксы такие нашего времени.
1: Да.
0: Это были редкие очень, надо сказать, в советское время было мало общественных туалетов. Вот, но здесь они были довольно большие. Ну, надо надеяться, что там прошел косметический ремонт полный, там и санитарная обработка, да, и переделали все системы инженерные, наверное.
1: Да.
0: Но как-то вот я туда никогда не захожу.
1: Да, вот как-то память все-таки. Дорогие друзья, мы говорим о музыкальном отделе библиотеки имени Маяковского, который находится на Невском проспекте 20, в бывшем здании Голландской церкви. Очень интересное здание, очень интересная история. Как Владимир Кузьмич сказал, сейчас там образовался Центр искусства и музыки этой библиотеки, где проходят выставки, концерты, просмотры интересных фильмов. Вот просто, чтобы вы знали, если вы еще как-то не обращали на это внимание, причем концерты общедоступные, бесплатные, и говорят, что там очень хорошие музыканты приходят, выступают, да. И вот я там с людьми говорила, когда я была на концерте, говорят, что вот они всегда посещают эти концерты, и очень профессионально всегда там исполнители собираются. Но, Владимир Кузьмич, у меня еще один вопрос, если вернемся к ротонде. Угу. Вот я первый вопрос спросила про паркет.
0: Про полы, да.
1: Да. Но когда я смотрела на купол, мне очень не хватало там люстры. Вот как вы, знаете ли вы историю этой люстры?
0: Нет, история неизвестна.
1: Не
0: нигде, нигде я много материалов смотрел, нигде
1: не упоминались,
0: она,
1: да?
0: Она не упоминалась, да. То есть она, безусловно, была.
1: Была, и там место вот видно.
0: И, безусловно, это был светильник какой-то, да. По центру, значит, да. Люстра,
1: ну, вот, да.
0: Да,
1: мне
0: сначала со свечами, потом вот. Электрическая, да.
1: Мне попалась такая информация, не знаю, насколько она точна, так же, может быть, как с узором написали, так же, может быть, и с люстрой что-нибудь, какие-то ошибки, но тем не менее. Говорят, что эта люстра неизвестного петербургского мастера была там, бронзовая, на 84 свечи, как вот вы сказали. Uh-huh. И она довольно долго там была, и она украшала эту ротонду вплоть до 1930-х годов. То есть в советское время она исчезла, но она не просто исчезла, там был пожар, не один пожар перенесло это здание, и вот в пожаре люстра, наверное, была утрачена. И, а вот, кстати, в этом же пожаре орган, как ни странно, уцелел. А вот люстру мы тогда потеряли. Ну вот, что интересно, не сохранилось ни одной фотографии этой люстры. Но голландская община и вот теперь администрация библиотеки очень хотели бы восстановить люстру. И удалось в архиве Санкт-Петербургском найти чертежи ее. Фотографий нет, но чертежи найдены.
0: Ну, так это самое главное,
1: да.
0: Конечно.
1: И если если вот информация это, в общем, правильная, то, что мне удалось найти, то, может быть, через какое-то время...
0: Восстановить можно, да. Это имеет смысл, конечно.
1: Да, это будет... Всё-таки люстра тоже всегда добавляет вот такое...
0: Причем, ну, я могу предположить, что она была, конечно, довольно высокой. То есть это традиция протестантской церкви, когда не было таких вот опущенных светильников, как паникадила в православной, скажем, церкви. Для православной очень характерны низко опущенные светильники, а протестантские имели просто, ну, иногда несколько, если это длинный зал, несколько вдоль зала светильников чисто утилитарного назначения. Но они, естественно, в XIX веке были, ну, тоже произведением каким-то искусства. И в классицизме бывали очень интересные люстры, да.
1: Владимир Кузьмич, вот от Владимира у нас сообщение, наш постоянный слушатель. Очень приятно получать все сообщения. Добрый вечер, Владимир Кузьмич, Людмила, а вас из Днём Ангела, и Мария, и Бог вам в помощь. Владимир, спасибо большое за то, что вы нас слушаете, вы к нам вернулись, мы очень рады.
0: Да.
1: Кстати, сегодня, да, такой день, еще праздник Православной Церкви «Вера, надежда, любовь», и мать их София, и такие очень простые имена – и многие люди сейчас называют так своих детей этими именами. Да. И я думаю, что у нас, может быть, среди наших слушателей есть те, кто носит эти имена. Мы вас сегодня поздравляем, потому что праздник очень радостный. Вы знаете, я сегодня шла по городу, и цветов очень много люди несли, торты покупали.
0: Ну,
1: и...
0: потому что многочисленное население с этими именами.
1: Да, сразу
0: вот я по студенткам своим сужу. Очень часто встречаются и Вера. Ну, Надежда очень популярное имя. Одно из самых популярных.
1: Да.
0: Так что бывает и Люба, и, в общем,
1: и Соня,
0: Соня тоже бывает довольно часто. Да, да.
1: Так что вот в нашем городе, я думаю, что этот праздник Владимир нам напомнил о том, что вот такие сегодня дни памятные. Ну что ж, да,
0: продолжим. Ну, вот продолжим эту тему филиалов библиотеки Маяковского. И, может быть, без больших подробностей, но перечислим некоторые наиболее важные. Этих филиалов вообще больше десятка. Они уже расположены не всегда в центре города, а вот такая политика у библиотеки Маяковского – располагать свои отделы многие и в новых районах, в спальных районах даже. Ну вот, например, да, давайте 25-ю фотографию поставим. На Большеохтинском проспекте, на Охте, где вдоль Свердловской набережной, между Свердловской набережной и Большеохтинским построен большой такой был в советское время жилой комплекс, вот там есть так называемая Охта-8, то есть центр, который работает тоже как культурный центр. Вот мы сейчас видим, как он выглядит снаружи, то есть это современное остекленное какое-то пространство с главным входом, двухэтажное, во всяком случае оно высокое, поэтому внутри там есть внутренняя лестница, антресоли. Ну вот 25А, можем интерьер посмотреть, и оно такое универсальное, то есть там есть и книжный фонд, но сравнительно небольшой, конечно, а больше это работает как культурный центр, который обслуживает жителей вот всего этого района, части Охты. Теперь вот есть... В другом месте, 26, пожалуйста, на Московском проспекте, центр, который называется М-86. Ну, и то, и другое, Охта-8, потому что там дом 8 по Большеохтинскому, а 86, потому что Московский проспект 86. И здесь есть вот похожий тоже такой, он даже называется информационно-досуговый центр. с большим развитым отделом для детей. Причем детей даже начиная с самого младшего возраста, поэтому там вот можно развлекаться как-то. Ну вот есть тоже фотография интерьера 26А этого М86. Так что видим, что такая своего рода социальная программа у библиотеки Маяковского существует. Но забралась библиотека еще дальше. Номер 27, пожалуйста. То есть там же на Ухте, но уже на этот раз на самом краю города, там, где Ухта выходит к границе города, существует огромный торгово-развлекательный комплекс под названием «Ухта-молл». Ну, таких комплексов много понастроено у нас в спальных районах, и это очень хорошо, потому что людям есть возможность не только покупки делать, а не только там поесть, но и как-то прогуляться и посетить в том числе какие-то культурные пространства. Так вот, здесь это называется пространство «Ухта-либ», то есть «library», «Ухта-лайб» по-английски. Вот в этом огромном, значит, таком ящике, сундуке «Ухта-молла» на втором этаже есть вот своя небольшая библиотека и какой-то культурный центр. Все это организует библиотека Маяковского. 27А, пожалуйста. Но есть в центре города еще, вот вернемся в центр сейчас, еще один очень необычный филиал у библиотеки Маяковского во всем известном здании на Невском проспекте, которое называется «Пассаж». И вот я, например, узнал о том, что там существует библиотечное пространство, только сейчас, вот готовя эту передачу. Это называется «Пассаж Лайб». То есть тоже это библиотечная лайбрери. И это по жанру организовано как литературная гостиная. 27А. А, 27А у нас был пассаж, а 27 просто. Это будет, наверное, интерьер, нет? Интерьер. Вот тут две фотографии.
1: Вообще у меня, смотрите,
0: у вас что там
1: интерьер
0: было?
1: Интерьер вот это.
0: А, это интерьер самого пассажа, да.
1: Ага.
0: Так вот, в этом интерьере на втором этаже, куда публика как-то редко заходит, обычно все гуляют понизу и любуются на недоступные совершенно по ценам бутики. Вот. А на втором этаже есть... Это самое «Пассаж Лайб», литературная гостиная, где можно побеседовать в основном. То есть там совсем маленький книжный фонд, но там постоянно проходят какие-то мероприятия. Вот встречи с литераторами или с деятелями искусства для небольшой компании, значит, с кофе преимущественно. И вот это такое маленькое, но очень уютное и интересное культурное пространство, которая организована библиотекой Маяковского. В общем, разнообразие, как мы видим, очень большое.
1: Да.
0: От огромных торгово-развлекательных центров до вот таких маленьких гостиных буквально в пассаже.
1: Ну вот наподобие такие встречи я видела тоже в Доме книги организуются. То есть тоже небольшой уголочек там выделяется, и встреча
0: да,
1: с кем-то там проходит.
0: В буквоеде сейчас есть тоже.
1: А, да, в буквоеде,
0: такое,
1: да.
0: Такое, да. Это даже нельзя назвать аудиторией, потому что это пространство, не ограниченное стенами, а оно прямо среди книжных стеллажей. Там вот бывают встречи. Я тоже ходил несколько раз даже с разными писателями.
1: Да. Ну вот библиотека Маяковского, значит, продвинулась
0: да.
1: и в Пассаж.
0: А 28 мы поставили уже, да? Тогда ставим теперь 29. И это еще один филиал библиотеки Маяковского, который опять в очень необычном месте, которое хорошо знает зато молодое поколение. Это Севкабель-порт. Это старая промышленная зона на Васильевском острове, на кожевенной линии дом 40, который уже в течение, может быть, больше 10 лет разрастается и превращается в очень разнообразный такой культурно-досуговый центр. И молодежь его очень любит, и посещаются очень часто буквально тысячами людей некоторые мероприятия. Там есть большая открытая территория с видом на Финский залив, например, такой деревянный пляж своего рода. Но в старых промышленных зданиях расположены выставочные залы, кафетерии самые разные, галереи художественные и так далее. И вот там, в Севкабель-порте, есть у библиотеки Маяковского своя зона, которая так и называется библиотека. И там, кроме книжных стеллажей и возможности читать или коворкинга, то есть возможности сидеть за компьютером, работать, там есть лекционные залы, ну, один, во всяком случае, довольно большой, в котором бывают самые разные лекции по разным предметам искусства и культуры. Вот довольно живое такое, ориентированное на молодежь пространство, которое тоже курируется и поддерживается библиотекой Маяковского. Ну вот номер 30, Маш, поставь, пожалуйста. Это интерьер такого вот лектория. Ну вот видите, разговор о библиотеке Маяковского превратился, значит, вот в обзор целой сети,
1: да,
0: расположенной сеть в самых разных местах города. И я бы отметил именно то, что это оригинальная сеть, это поиск каких-то новых форм работы, которые связаны не только с книгами, и не только с традиционной технологией, когда книжку выдают, ее читают и возвращают, а самыми разными другими мероприятиями.
1: Ну вот, наверное, было такое время, такой этап был в нашей истории, что библиотеки перестали пользоваться таким вниманием жителей, они пустовали долгое время. Ну и сейчас вот молодое поколение подрастает, я не думаю, что они очень активно пользуются библиотеками. И вот, наверное, для того, чтобы вернуть
0: привлечь,
1: к себе внимание,
0: да,
1: привлечь,
0: да,
1: вот такие устраиваются, ну, очень интересные встречи.
0: Центры,
1: центры.
0: Да. Многофункциональные. Такие центры.
1: Я думаю, даже вот на окраинах библиотеки, в спальных районах, там тоже...
0: Да, это, безусловно, связано с государственной политикой последних, там, может быть, 15 лет, когда библиотеки стали лучше финансироваться, когда было много отремонтировано библиотечных зданий и помещений, действительно, и оборудовано новой техникой хорошо, что очень важно тоже в том числе для молодежи. Вот. И дальше я бы хотел перейти к аналогичным, но немножко в других формах библиотекам, которые входят... уже уйти от библиотеки Маяковского, так сказать, как от организации, а поговорить о других библиотеках Петербурга. Ну вот если мы поставим 31-ю фотографию на сегодня, последнюю, то это будет затравка, так сказать, вот нового разговора. Дело в том, что в Петербурге существует межрайонная централизованная библиотечная система имени Лермонтова. Во как звучит. Значит, это действительно сеть, состоящая из 14 разных библиотек, которые все объединены под начало или под кураторство вот библиотеки имени Лермонтова, которая давно существует на Литейном проспекте. И мне кажется, что это настолько интересная библиотека, что стоит о ней дальше будет поговорить поподробнее. Ну вот мы сейчас видим это здание центральное библиотеки имени Лермонтова на Литейном, Литейный проспект 17-19, которое, значит, вот является главным. И это старинный особняк. Ну, вот сегодня мы уже не успеем
1: подробно, не будем,
0: подробно о нем поговорить, но будем анонсировать, так сказать, вот, что это очень интересный особняк с собственной историей. То есть история чем-то похожая на библиотеку Маяковского, где тоже есть центральное здание, связанное с большой историей, ну и соседнее с ним на Фонтанке. А вот здесь, значит, центральное здание, но у него... Все филиалы находятся в центре города. Вот эта вся сеть, она существует в Центральном и в Адмиралтейском районе. Вот 14 отдельных точек, так сказать, да? А поэтому не только в этом здании какие-то следы истории можно будет отследить, так сказать, следы отследить, нехорошо сказал. Вот. Но и в других зданиях, которые расположены в центре, тоже посмотрим, как и что создавалось.
1: Да. Владимир Кузьмич, а вот интересно, библиотека Маяковского, о которой мы сегодня основную часть нашей программы говорили, то есть это музыкальный отдел Маяковского. А вот помните, в советское время, вы уже упомянули, она была библиотекой Блока.
0: Да.
1: А вот почему так вот, зачем это меняют имена? Потому что перешло...
0: Нет, ну, дело в том, что библиотека Блока существовала как отдельная.
1: Да.
0: Вообще все библиотеки в Ленинграде в советское время были имени какого-то литератора. И поэтому вот в том числе была и библиотека имени Блока как отдельная организация. А потом вот произошла уже в конце 90-х годов реорганизация какая-то, и в 2000-е, когда их стали объединять. Ну, вот видите, есть разные формы объединения.
1: Да.
0: В случае с библиотекой Маяковского они все называются отделами или какими-то филиалами. А вот в случае с библиотекой Лермонтова, они каждая сохраняют свое название, но они объединены, тем не менее, вот таким общим, ну, скорее, методическим, как мне кажется, руководством.
1: А вот у нас осталась библиотека Блока. Все-таки Блок — это как раз наш писатель.
0: Да.
1: А Маяковский вроде так...
0: Ну, Маяковский тоже в Петербурге-то жил какое-то время. Но Блок, конечно, по духу и по сути литературной очень петербургский писатель. Я не знаю. Музей квартиры есть.
1: Да.
0: Там, кстати, тоже бывают всякие литературные и выставочные мероприятия.
1: Ну что, библиотек у нас еще в городе достаточно много интересных. Вот вы Лермонтовскую затронули. Интересное здание занимает библиотека Толстого. Насколько вот я помню, на какой линии, на одной из линий недалеко от метро, тоже старинный особнячок. Тоже,
0: мы обязательно тоже туда заглянем.
1: Детская библиотека на Марата, уникальное, красивейшее здание. Вот, так что мы еще посмотрим все это в наших ближайших передачах. Но с Маяковского мы библиотекой расстаемся, да? Это сегодня у нас была последняя передача на эту тему. Владимир Кузьмич, у нас остается минуточка. Я вот хочу у вас такой личный вопрос. А вы давно были в библиотеке? Приходится ли вам пользоваться последние годы библиотеками? Уже как бы не актуально становится, да?
0: Да. Нет, ну не... в моей жизни это...
1: Да.
0: Не актуально. У нас большая и очень интересная библиотека в архитектурно-строительном университете со старыми еще 19 века изданиями разного рода, но она довольно специальная. Там много чертежей, рисунков архитектурных. Очень интересная библиотека в Академии художеств. которые специализируются, естественно, на изобразительном искусстве и архитектуре. Там тоже с XVIII века копятся, так сказать, сокровища. Вот. Это те, которыми я когда-то, во всяком случае, пользовался.
1: Для профессионального какого-то развития, да?
0: Да,
1: а
0: да.
1: А вот для удовольствия, для души?
0: Ну, для души столько книг, которые душат нас дома, душат нашу душу, вот, что...
1: Обращаться к библиотеке уже нет смысла.
0: Да. Да.
1: Хорошо. Ну, я надеюсь, что наши слушатели сделают выводы, что библиотека – это не только для получения книг, но и для какого-то культурного развития.
0: Да,
1: можно
0: да.
1: их посещать. А наша программа на сегодня закончилась. Спасибо вам, Владимир Кузьмич, и до новых встреч через неделю.
0: Спасибо, всего доброго.
1: До свидания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Представители Русской Православной Церкви приняли участие в мероприятии Духовного собрания мусульман России. Началась поездка митрополита Волоколамского Антония в Грузию. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Международная конференция «Традиционные религии России. Вклад в укрепление единства и развитие общества» состоялась 28 сентября в президент-отеле в Москве. Организатором форума выступило Духовное собрание мусульман России, отмечающее в этом году десятилетие со дня основания. Участниками конференции стали религиозные, государственные, общественные деятели, дипломаты и ученые из 54 стран мира. На открытии форума выступил председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Кырганов. Со стороны Русской Православной Церкви в мероприятии приняли участие заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Игорь Выжанов, секретарь ВЦС по межрелигиозным отношениям священник Илья Кашицын. Среди гостей форума был секретарь Патриарха Московского и всея Руси по Московской области протоиерей Дионисий Казанцев. Протоиерей Игорь Выжанов приветствовал участников конференции от имени председателя ВЦС митрополита Волоколамского Антония, отметив высокий уровень межрелигиозных отношений в России, а также многолетнее взаимодействие Русской Православной Церкви с мусульманским сообществом и с Духовным собранием мусульман России, в частности, по широкому кругу вопросов. 28 сентября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний прибыл в Грузию. В поездке его сопровождают советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя ОВЦС протоиерей Игорь Якимчук и секретарь председателя ОВЦС священник Николай Васин. 29 сентября митрополит Антоний и его спутники совершили паломничество в город Мцхета. На пути к древней столице Грузии они посетили монастырь Джвари. Затем в сопровождении митрополита Горийского и Атенского Андрея паломники побывали в кафедральном патриаршем соборе 12 апостолов в Светицховеле и в женском монастыре Сам-Тавро, где поклонились мощам равноапостольных царя Мириана и царицы Наны и преподобного Гавриила Сантаврийского. Во второй половине дня председатель ВЦС и сопровождающие его лица посетили Горийскую епархию. В кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы города Гори их приветствовал митрополит Горийский и Атенский Андрей. Затем митрополит Андрей показал паломникам из Русской Православной Церкви церковный музей и епархиальное управление, а также православную гимназию имени преподобного Георгия Святогорца, где митрополит Волоколамский Антоний оставил запись в книге почетных гостей. Следующим местом посещения стал женский монастырь Атенский Сион. Митрополит Антоний и сопровождающие его лица осмотрели древний Успенский собор, построенный в VII веке и украшенный фресками XI столетия. 29 сентября завершилась программа пребывания в Ливане делегации Русской Православной Церкви во главе с митрополитом Челябинским Имиасским Алексием. 25 по 29 сентября по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по приглашению митрополита Филиппопольского Нифона делегация посетила Захлейско-Баальбекскую и Бейрутскую митрополию Антиохийской православной церкви, приняла участие в воскресной божественной литургии в храме в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в ливанском городе Захле и нанесла визит митрополиту Бейрутскому Илии. В рамках визита также состоялась встреча с марранитским патриархом Бешарой Бутросом Аррай в его летней резиденции в монастыре Диман, вице-премьером ливанского правительства Тариком Митри и министром обороны генералом Мишелем Минаса. Греция и Болгария договорились о взаимной передаче культурных и религиозных ценностей, сообщили ряд греческих СМИ 29 сентября. Это решение открывает путь к возвращению 48 церковных артефактов, вывезенных из греческих монастырей во время Первой мировой войны, в обмен на останки царя Самуила, который правил Болгарией в конце X – начале XI веков. Как сообщает Orthodox Times со ссылкой на Министерство культуры Греции, греческий министр культуры Лина Мендони и ее болгарский коллега Евтим Милошев подписали меморандум о взаимопонимании относительно обмена историческими артефактами, переговоры о котором велись более 10 лет. Ожидается, что Болгария вернет Греции 48 предметов церковного искусства, находящихся в монастырях Панагии и Косифианиса, Иоанна Предтечи в городе Серре, а также из митрополии Серре и Нигриты, северо-восточная Греция. В свою очередь Греция обещала передать Болгарии останки знаменитого средневекового правителя царя Самуила, правившего с 1997 по 1014 год. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
4: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Глава 13. Гусиная страна. Часть 4. Через несколько дней у подножия серых скал вырос целый гусиный город. Мартин с Мартой тоже обзавелись собственным домом. Первый раз в жизни пришлось им жить своим хозяйством. Сперва это было не очень-то легко. Ведь что там ни говори, а домашние гуси — избалованный народ. Привыкли жить, ни о чем не думая. Дом для них всегда готов, обед каждый день в корыте подают. Только и дело, ешь да гуляй. А тут и жилье надо самим строить, и о пропитании самим заботиться. Но все-таки домашние гуси — это гуси, и Мартин с Мартой отлично зажили в новом доме. Нильсу тоже поначалу пришлось трудно. Гуси, конечно, позаботились о нем. Всей стаей смастерили для него теплое, красивое гнездо. Но Нильс не захотел в нем жить. Как-никак, он человек, а не птица. И ему нужна крыша над головой. Нильс решил построить себе настоящий дом. Прежде всего, на ровном месте он начертил четырехугольник. Вот начало дома и заложено. После этого Нильс стал вбивать по углам длинные колышки. Он садился на клюв Мартина, и Мартин, вытянув шею, поднимал его как можно выше. Нильс устанавливал колышек в самый угол и камнем вколачивал в землю. Теперь оставалось выстроить стены. Мартину и тут нашлась работа. Он подносил в клюве палочки-бревнышки, укладывал их друг на друга, а Нильс связывал их травой. Потом ножичком вырезал в стене дверь и окошко и взялся за самое главное — за крышу. Крышу он сплел из тонких гибких веточек, как в деревне плетут корзины. Она и получилась, как корзина, вся просвечивала. «Ничего, светлее будет», — утешал себя Нильс. Когда дом был готов, Нильс пригласил к себе в гости Акку Кнебекайсе. Внутрь она, конечно, войти не могла. Через дверь пролезла только ее голова. Но зато она хорошо осмотрела все снаружи. «Дом-то хорош», — сказала Акка. «А вот крыша ненадежная, и от солнца под такой крышей не спрячешься, и от дождя не укроешься». «Ну, да этому горю помочь можно. Сейчас мастеров тебе пришлю». И она куда-то полетела. Вернулась она с целой стаей ласточек. Ласточки закружились над домом. Они улетали, прилетали и без устали стучали клювом по крыше и стенам. Не прошло и часа, как дом был со всех сторон облеплен толстым слоем глины. «Лучше всяких штукатуров работают!» — весело закричал Нильс. «Молодцы, ласточки!» Так понемногу все и устроились. А скоро появились новые заботы. В каждом доме запищали птенцы. Только в гнезде Акки Кнебекайсе было по-прежнему тихо. Хотя сама она и не вывела ни одного птенца, хлопот у нее было хоть отбавляй. С утра до вечера она летала от гнезда к гнезду и показывала неопытным родителям, как надо кормить птенцов, как учить их ходить, плавать и нырять. У Мартина и Марты было 5 длинноногих гусят. Родители долго думали, как бы назвать своих первенцев. Да все не могли выбрать подходящих имен. Все имена были недостойны их красавцев. То имя было слишком короткое, то слишком длинное, то слишком простое, то слишком мудреное. То нравилось Мартину, но не нравилось Марте. То нравилось Марте, но не нравилось Мартину. Так, наверное, они и проспорили бы все лето, если бы в дело не вмешался Нильс. Он сразу придумал имена всем пяти гусятам. Имена были не длинные, не короткие и очень красивые. Вот такие: Юкси, Какси, Кольми, Нелье, Виси. По-русски это значит первый, второй, третий, четвертый, пятый. И хотя все гусята увидели свет в один час, Юкси то и дело напоминал своим братьям, что он первый вылупился из яйца и требовал, чтобы все его слушались. Но братья и сестры не хотели его слушаться, и в гнезде Мартина не прекращались споры и раздоры. «Весь в отца», — думал Нильс, глядя на Юкси. Тот тоже вечно скандалил на птичьем дворе, никому прохода не давал. А зато теперь какой хороший гусь! Раз 10 в день Мартин и Марта призывали Нильса на семейный суд. И он разбирал все споры, наказывал виновных, утешал обиженных. Нильс был строгим судьей. И все-таки гусята очень его любили. Да и не мудрено. Он гулял с ними, учил их прыгать через палочку, водил с ними хороводы. Как же было его не любить? Глава 14. Приемыш. Часть 1. Был теплый ясный день. К полудню солнце стало припекать, а в Лапландии даже летом это бывает нечасто. В тот день Мартин и Марта решили дать своим гусятам первый урок плавания. На озере они боялись учить их, как бы ни случилось какой беды. Да и сами гусята, даже храбрый Юкси, ни за что не хотели лезть в холодную озерную воду. К счастью, накануне прошел сильный дождь, и лужи еще не высохли. А в лужах вода и теплая, и неглубокая. И вот на семейном совете было решено поучить гусят плавать сначала в луже. Их выстроили парами, а Юкси, как самый старший, шел впереди. Около большой лужи все остановились. Марта вошла в воду, а Мартин с берега подталкивал к ней гусят. «Смелей, смелей!» — покрикивал он на птенцов. «Смотрите на свою мать и подражайте ей во всем!» Но гусята топтались у самого края лужи, а дальше не шли. «Вы опозорите всю нашу семью!» — кричала на них Марта. «Сейчас же идите в воду!» И она в сердцах ударила крыльями по луже. Гусята по-прежнему топтались на месте. Тогда Мартин подхватил Юкси клювом и поставил его прямо посреди лужи. Юкси сразу по самую макушку ушел в воду. Он запищал, забарахтался, отчаянно забил крылышками, заработал лапками и поплыл. Через минуту он уже отлично держался на воде и с гордым видом посматривал на своих нерешительных братьев и сестер. Это было так обидно, что братья и сестры тут же полезли в воду и заработали лапками ничуть не хуже Юкси. Сначала они старались держаться поближе к берегу, а потом осмелели и тоже поплыли на самую середину лужи. Вслед за гусятами и Нильс решил было выкупаться. Но в это время какая-то широкая тень накрыла лужу. Нильс поднял голову. Прямо над ними, распластав огромные крылья, парил орел. «Скорей на берег! Спасайте птенцов!» — закричал Нильс Мартину и Марте, а сам помчался искать Акку. «Прячьтесь!» — кричал он по дороге. «Спасайтесь! Берегитесь!» Встревоженные гуси выглядывали из гнезд, но, увидев в небе орла, только отмахивались от Нильса. «Да что вы, ослепли все, что ли?» — надрывался Нильс. «Где Акка Кнебекайси?»
1: «Я тут. Что ты кричишь, Нильс?» — услышал он спокойный голос Акки. И голова ее высунулась из камыша. «Чего ты пугаешь гусей?»
0: «Да разве вы не видите? Орел!»
1: «Ну, конечно, вижу. Вот он уже спускается».
0: Нильс, вытаращив глаза, смотрел на Акку. Он ничего не понимал. Орел приближается к стае, и все преспокойно сидят, будто это не орел, а ласточка какая-нибудь. Чуть не сбив Нильса с ног, широкими сильными крыльями орел сел у самого гнезда Акки Кнебекайси.
1: «Привет друзьям!» — весело сказал он,
0: щелкнув своим страшным клювом. Гуси высыпали из гнезд и приветливо закивали орлу, а старая Акка Кнебекайси вышла ему навстречу и сказала:
1: «Здравствуй, здравствуй, Горго! Ну, как живешь? Рассказывай про свои подвиги!»
2: «Да уж лучше мне о своих подвигах не рассказывать», — ответил Горго.

0: Горго тоже уставился на Нильса.
1: «Это что же за зверь?» — спросил он Акку. «Не человечьи ли он породы?»
0: «Это Нильс», — сказала Акка. «Он действительно человечьей породы, но все-таки наш лучший друг».
1: «Друзья Акки мои друзья», — торжественно сказал орел Горго и слегка наклонил голову.
0: Потом он снова повернулся к старой гусыне.
1: «Надеюсь, вас тут без меня никто не обижает?» — спросил Горго. «Вы только дайте знак, и я со всеми расправлюсь».
0: «Ну-ну, не зазнавайся», — сказала Акка и легонько стукнула орла клювом по голове.
1: «А что, разве не так? Разве смеет кто-нибудь из птичьего народа перечить мне? Что-то я таких не знаю. Пожалуй, только ты».
0: И орел ласково похлопал своим огромным крылом по крылу гусыни.
1: «А теперь мне пора», — сказал он,
0: бросив орлиный взгляд на солнце.
1: «Мои птенцы до хрипоты накричатся, если я запоздаю с обедом. Они ведь все в меня».
0: «Ну, спасибо, что навестил», — сказала Акка. «Я тебе всегда рада».
1: «До скорого свидания!» —
0: крикнул орел. Он взмахнул крыльями, и ветер зашумел над гусиной толпой.

0: Нильс долго стоял, задрав голову, и глядел на исчезнувшего в небе орла. Вдруг из густых камышей раздался робкий голос Мартина. «Что? Улетел?» — шепотом спросил он, вылезая на берег.
1: «Улетел, улетел, не бойся, его и не видно уже», — сказал Нильс.
0: Мартин повернулся назад и закричал.
1: «Марта, дети, вылезайте, он улетел!»
0: Из густых зарослей выглянула встревоженная Марта. Марта осмотрелась кругом, потом поглядела на небо и только тогда вышла из камышей. Крылья ее были широко растопырены, и под ними жались перепуганные гусята.
2: «Неужели это был настоящий орел?» — спросила Марта.
1: «Самый настоящий, — сказал Нильс, — и страшный какой! Кончиком клюва заденет, так насмерть зашибет. А поговоришь с ним немножко, даже и не скажешь, что это орел. С нашей Аккой, как с родной матерью, разговаривает».
3: «А как же ему иначе со мной разговаривать? — сказала Акка. — Я ему вроде матери и прихожусь».
0: Тут уж Нильс совсем разинул рот от удивления.
3: «Ну да, Горго мой приемный сын, — сказала Акка. — Идите-ка поближе, я вам сейчас все расскажу».
0: И Акка рассказала им удивительную историю.

сказку Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в это же время.

прозвучала первая часть Бранденбургского концерта номер 2 Иоганна Себастьяна Баха в исполнении английского камерного оркестра. Дирижер Бенджамин Бриттон.

0: Предлагаю вашему вниманию вторую часть лекции протоиерея Александра Степанова на тему «Как Тайная Вечеря превратилась в Божественную Литургию». Лекция была записана в лектории «Щедрая среда» в сентябре 2023 года.
1: Ну вот теперь давайте перейдем уже к следующему периоду. Период, ну, апостольский, послеапостольский, то есть первый, второй век. Что тут происходило? Откуда мы это знаем? Есть вот определенный набор памятников этого времени. Здесь не все перечислены, но такие основные, которые, может быть, повествуют нам с большей или меньшей подробностью о том, что происходило именно в связи с Евхаристией. Первый самый ранний памятник, наверное, многим из вас известен, он публикуется обычно вот там раннехристианские отцы церкви, такая книжечка у нас продавалась в храме и в других местах, много раз издавали такой сборник раннехристианских сочинений, поучений и так далее. Вот первый из них – это Дидахи, или Дидахе, так если говорить древнегречески. Полное название «Учение Господа через 12 апостолов язычникам». Датируется он первым началом II века. Еще памятник – апостольское предание Ипполита Римского. Это уже III век, начало III века, 215 год. Дидаскалия, то есть учение, дидаскалия – греческое слово апостолов, середина примерно III века. Церковное установление апостолов или апостольский церковный чин. Рубеж 3-4 века, завещание Господа нашего Иисуса Христа, или тестаментум оно известно, 4-е, начало 5 века, но анафора там 3 века. И апостольские постановления, тоже он издан у нас, многократно издавался, солидная книжка, там очень много материала, датируется 380 годом, но описание литургии, там есть три книги, 2, 7 и 8, в которых есть какие-то фрагменты описания литургии, некоторые очень пространные, вот 8 книги, например, но самое краткое относится тоже ко 2 веку, то есть примерно тогда же, когда и Дидахи, а весь комплекс в целом был сформирован вот где-то к 380 году, и литургия, если мы до этого успеем дойти, которая там описывается, она как раз к этому же времени относится, уже время более-менее тех литургий, которые мы служим сегодня. Там нету, конечно, подробного текста всех литургий, есть какие-то фрагменты в большей или меньшей степени, какие-то особенные литургии описаны, например, литургия при поставлении нового епископа или крещальная литургия. Тем не менее, дает все-таки много информации. Вот если мы будем что-то реконструировать, исходя из этого, то получим какую-то картину, как примерно изменялось вот то, что было совершено Христом и потом совершалось апостолами, как оно трансформировалось в дальнейшем. Значит, вообще долгое время господствовало в литургике такое представление, что апостолы утверждали в новых местах, куда они приходили, какой-то некий единый чин, вот они были там на Тайной Вечере, вот они пошли проводиться, они все буквально слово в слово повторяли то, что было. То есть было вот сначала какое-то абсолютное единство совершения вот таинства Евхаристии, а потом, поскольку культуры были разные, ну вот это там трансформировалось в этих разных культурах по-разному. На самом деле вот сейчас возобладала точка зрения, что наоборот все. Вначале было полное разнообразие, то есть они приходили уже в еврейские общины, потому что, конечно, проповедь апостолов шла через еврейскую, через диаспору в разных странах, городах. И там уже были свои традиции совершения вот этого шубураха или пасхальные тоже. Они все, конечно, были примерно сходны, но, тем не менее, были особенности. И по существу они просто то, что там было принято, совершали, исполняли вместе со всеми присутствующими, но подразумевали под этим вкушение тела и крови Христова. То есть они объясняли, показывали, но как раз в начале, первые, на самом деле, 3 века, в церкви было невероятное разнообразие. И тоже и в богословской, надо сказать, сфере была примерно тоже такая же картина. То есть формулировались истины веры очень по-разному в разных частях. К IV веку стала происходить некая унификация, причем происходила она не по всей территории Римской империи, а по отдельным областям, ну, которые потом мы стали называть патриархаты, да, древние вот эта пентархия, там Рим, Иерусалим, Антиохия, Александрия, вот эти древние центры Римской империи, вокруг которых формировались свои какие-то более или менее единые типы служения. Почему эта унификация стала проходить? А потому что начались в IV веке ереси, да, начались Вселенские соборы, когда вся церковь стала выяснять, как правильно. Да? Каждый так сидел более-менее в своей области и не очень-то затруднялся думать о том, как в деталях представляют себе богословие другие. А здесь, когда стали собираться Вселенские соборы, возникли вот эти споры. И поскольку богослужение всегда отражало и правила веры, не только правила молитвы, да, но правила веры, это еще Ириней Леонский говорил, что наша литургия должна быть согласна с нашей верой. Да? То есть те молитвы, которые мы произносим, те слова, которые мы произносим в молитвах, они должны быть, так сказать, догматически правильными. Они должны отражать правильное наше представление о Боге, о Христе, о мире, человеке и так далее. Да? Поэтому, как только какая-то истина утверждалась собором, а соборы были, конечно, не только вселенские, но были и поместные соборы, да, вот этих больших областей, там, Александрийской церкви, там, Антиохийской церкви и так далее, то, значит, они стали закреплять вот эти новые догматические истины, уже сформулированные совершенно определенно, в богослужении. И поскольку было большое разнообразие, было много опасений, что если все будут каждый по-своему молиться, там будет какая-то своя, так сказать, местечковая вера процветать. Поэтому стала происходить унификация. И, соответственно, с этим и фиксация письменная. Ну вот до нас дошли памятники более раннего времени, как раз вот этих первых трех веков, когда еще этой унификации не было. Они поэтому, конечно, очень разнообразны. И вообще вот эти памятники, о которых я сказал, они совсем не обязательно, так сказать, следовали один за другим в одном месте. Один там сирийский, другой памятник там римский, третий памятник какой-нибудь там александрийский и так далее. Поэтому, конечно, то, что мы можем восстанавливать, это очень такая пунктирная картина. Но общие тенденции, так сказать, тренды развития мы все-таки можем проследить. Ну вот, давайте уже посмотрим на текст Евдокии. Значит, тут все очень краткое, и мы увидим очень похоже на то, что было вот в Шубурах. Что добавляется нового? Там написано в Евдокии, это цитата, да? «Над Евхаристией же так благодарите. Во-первых, над чашей. Благословляем тебя, Отче наш, за святую лозу Давида, отрока твоего, которую ты явил нам через своего отрока Иисуса. Тебе слава во веки». То есть вот появляется здесь, добавляется, что эта лоза Давида нам дана через отрока Иисуса. Ну, в частности, в том отношении, что это его кровь. То есть появляется, начинают вплетать что-то, связанное уже с Новым Заветом. Если тех благодарений, естественно, ничего-то новозаветного в себе не несли, то уже начинают в конце первого, очевидно, века, в начале второго уже прибавлять какие-то реалии, да, туда вставлять, которые связаны с уже Новым Заветом, да, с новым периодом, с христианским. Да? «Над хлебом благословляем тебя, Отче наш, за жизнь и ведение, которое ты явил нам через своего отрока Иисуса. Тебе слава во веки». Значит, смотрите, здесь уже благодарение за жизнь и ведение, которое явил через Христа. Почему отрок Иисус? Ну, это, может быть, вы знаете, это в Ветхом Завете, в пророчестве Исаии. Там есть вот некий таинственный персонаж, отрок Яхве, да, который берет на себя грехи мира, да, который, значит, там истязаем и так далее, самим вроде как этим народом, и все считали, что он был врагом. Большое пророчество, это последние главы Исаии, там такой второй Исаия, где как раз говорится вот об этом таинственном персонаже, и, собственно, Христос в себе, несомненно, его и воплощает. И там прям подробности даже какие-то есть, связанные вот с его смертью мучительной и так далее. Значит, за жизнь и ведение благодарим. То есть Христос себе говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». То есть через Него, через познание Его открывается ведение, и для человека открывается, начинается новая жизнь. Вот это уже они ощущали, христиане, вот первого, начала второго века, что для них началась новая жизнь и новое понимание этой жизни, новое ведение. Через Иисуса все это открылось. Тебе слава во веки. К Отцу, естественно, обращена молитва. Как этот хлеб был рассеян по холмам и был собран во одно, так да соберется церковь твоя от пределов земли в твое царство. Значит, вот этот хлеб является и одновременно таким образом церкви. Собирание во единое тело того, что рассеяно было, так сказать, по лицу земли. Ибо твоя слава и сила через Иисуса Христа вовеки. То есть, значит, ну вот видим, добавляется, собственно, в те краткие тоже прошения, они так и остаются краткими. Вот, да, еще, конечно, вспоминаются слова, где Христос говорит о себе, что Он есть виноградная лоза. И в конце завершается трапеза молитвы благодарения. Она похожа на зимун. Тоже из трех частей ясно подчеркнуто. «По насыщении же так благодарите. Благословляем Тебя, Отче Святый, за Твое святое имя, которое Ты вселил в наших сердцах, и также за ведение, веру и бессмертие, которые Ты явил нам через Своего отрока. Слава Тебе вовеки». Значит, вот возглас «Слава Тебе вовеки» он отделяет все эти три части. «Ты, Господи Вседержитель, сотворил все ради имени Твоего, подал людям пищу и питье. Нам же Ты через Своего отрока даровал духовную пищу и питье и вечную жизнь». Да, вот здесь уже вложено понимание таинства Евхаристии. Да? «Духовная пища и питье. Прежде всего мы благословляем Тебя за то, что Ты всемогущ. Слава Тебе вовеки». Вторая часть. Да? Третья. «Помяни, Господи, церковь Твою, чтобы избавить ее от всякого зла и усовершить ее в любви Твоей. Собери ее, освященную Тобой от четырех ветров, в Твое царство, которое Ты уготовил ей, ибо Твоя сила и слава вовеки». Значит, вот три эти части, как в зимуне, так и здесь. По смыслу это уже не совсем, хотя, в общем, похоже. Третья часть – это такая ходатайственная, да, о благополучии церкви, о ее собирании. И такая она эсхатологическая, да, «собери ее в твое царство». То есть это царство уже как бы на литургии, в таинстве Евхаристии так невидимо присутствует, но, конечно, обращено все к будущему, царству будущего века. Ну и в конце еще добавлена вот такая кода. «Да приедет благодать, и да приедет мир сей. Осанна сыну Давидову, Маранафа». То есть Господь грядет. Такой возглас «Маранафа» – это всегда заканчивалась все молитвы этим возгласом. Целиком вся служба, как у нас отпуск там где-нибудь в конце. Вот «Маранафа». «Кто не любит Бога, да будет анафема». «Маранафа» – у апостола Павла. Помните, там заканчивается послание. «Да приедет благодать, приедет мир сей». То есть тут явно ожидание второго пришествия. «Да, да приедет мир сей». То есть они ожидали, что вот уже это все кончится. И, кстати, абсолютно этого не боялись. Как сегодня такие эти страшилки всякие издают там про второе пришествие, и грядет, и ой, ужас, и так далее. Вот христиане того времени, наоборот, они молились, чтобы скорее это все свершилось. «Осанна сыну Давидову», да, это вот Христос, который грядет во втором пришествии. Ну вот такие примерно молитвы были в Дидахин. Так что, в общем, мы видим, что более или менее еще ничего не отрывается от той основы, с которой все началось. Дальше вот имеет смысл посмотреть на апостольские постановления, вот тот памятник, о котором я говорил, 380 года примерно так датируется в целом, но именно Евхаристия описывается, текст взят из более раннего памятника, который датируется где-то вторым веком. То есть где-то на несколько десятилетий оторвано от Дедахи попозже. Так вот, что здесь, какой текст? «Об Евхаристии говорите так», сказано. «Благодарим тебя, Отче наш, о жизни, которую ты открыл нам Иисусом отроком твоим, которым ты все сотворил и всячески промышляешь, которого и послал на спасение нашего человека, которому соизволил пострадать и умереть, и которого, воскресив, благоволил прославить и посадил десную тебя, и которым обещал нам воскресение мертвых. Ты, Владыка Вседержитель Божий Вечный, как прежде рассеянное и собранное стадо стало единым хлебом, так собери церковь твою от концов земли в твое царство. Еще благодарим, Отче наш, за честную кровь Иисуса Христа, пролитую за нас, и за честное тело, вместо образа которых мы предлагаем, как Он установил нам возвещать Его смерть. Через Него тебе слава вовеки». Ну вот видите, тут уже текст гораздо более насыщенный каким-то новозаветным материалом, уже излагается какое-то понимание того, кто такой Христос, для чего Он пришел в этот мир и так далее, что означало Его смерть, воскресение. И что здесь еще стоит заметить, вот это слово «вместо образа». Значит, во-первых, здесь нету отдельной молитвы, как там над хлебом и вином. Значит, молитва как-то так объединилась в целом, да, что тоже для нашего понимания будет очень важно. То есть отдельные благодарения над одним, другим, третьим, пятым, десятым объединяются в одну молитву. И здесь молитва над хлебом и над вином вместе. И они названы вместо образа или антитипа. Это слово, кстати, в литургии Василия Великого, если вы помните, есть местообразные. То есть это еще не тело и кровь Христова, но вот они предложены, это то, что имеет быть приложено в тело и кровь. И еще, конечно, тоже важно вот это воспоминание о словах, сказанных им, «Сие творите в мое воспоминание». Такая заповедь, собственно, о совершении, она тоже вошла в текст этой молитвы, что мы это не просто сами от себя делаем, но Христос заповедовал это совершать. И вот они это подчеркивают и прямо в молитву уже включили. О чем это говорит? Значит, смотрите, пока хлеб благословлялся где-то в начале трапезы, а вино в конце трапезы. Собственно, между вкушением тела Христова и крови Христовой располагалась вся трапеза. То есть она не была вообще никак отделена от Евхаристии, а как бы Евхаристия просто была в нее встроена. И ели обычные блюда между телом Христовым и кровью Христовой. Это очень долго, кстати, держалось. Даже в IV веке, например, новокрещенным после вкушения тела давалось молоко и вода, пища младенцев. То есть вот младенец ему сразу дают, а потом причащают кровью. Ну, то есть потом, в смысле, не через на следующий день, а прямо здесь же, да. То есть вот эта трапеза в таком, конечно, уже в IV веке очень, так сказать, символически ужатом виде, но тем не менее тоже присутствовала. Так вот, когда молитва уже охватывает сразу и хлеб, и вино, это означает, что Евхаристия, само таинство, отделилось от трапезы. То есть сначала совершается трапеза, а в конце вот этим благословением трехчастным благословляется хлеб, вино, и они вкушаются. Пока еще трапеза впереди, так сказать, да? Но она уже отдельно, то есть таинство уже выделяется в некоторую особую часть этого собрания. И надо сказать, что это произошло где-то в начале II века и связано было с тем, что именно в это время трапеза стала переноситься на утро. Это не означало, что ее никогда нельзя было служить вечером. Мы ее вечером тоже служили, разумеется. Сейчас, прежде всего, священных даров мы часто служим, как служим мы в особые дни, особенно часто литургия Василия Великого в соединении с вечерней. Мы ее служим, как правило, утром, но по уставу ее положено служить, конечно, во второй половине дня. Так что это возможно, но, как правило, она стала служиться утром. И еще один важный фактор – это то, что где-то с 135 года произошло полное разделение христиан и иудеев. Постепенно это был процесс разрыва. Понятно, что уже там и евреи побили апостола Иакова, там, да, сбросили с крыла храма, то есть были гонения, но тем не менее в еврейской среде еще христиане пребывали и, так сказать, многие присоединялись к христианской общине. Но вот постепенно эти связи слабели и разрывались, надо сказать, с обеих сторон. И в конце концов, вот к 135 году считается, что начало второе, первое, третье, да, значит, вот, уже полностью это разделилось. И мы уже в этой молитве так не видим особенно следов ветхозаветных каких-то, да, на которых строились все предыдущие. Итак, следующая молитва – это Ипполита Римского. Это памятник 215 года, достаточно хорошо датирован, потому что он был епископом Рима, папой римским. Там были одновременно антипапы, он был одним из трех антипап. Вот, это довольно часто в Риме случалось, когда, значит, какие-то папы попадали в ересь, какие-то нет, но вот этот был самый правильный из них. И он закончил мученически, вот, он был четвертован. Вот, но очень плодотворный писатель церковный, который много чего сочинил, писал по-гречески, что не обязательно означало его греческое происхождение, потому что образованные римляне все очень хорошо знали греческий, читали книги, писали и так далее. Так вот, значит, как выглядит вот эта молитва из Ипполита Римского. «Мы благодарим Тебя, Боже, через возлюбленного отрока Твоего Иисуса Христа, который в последние времена Ты послал нам Спасителем, Искупителем и Вестником воли Твоей, который есть Слово Твое, неотделимое от Тебя, которым все сотворено по желанию Твоему, который Ты послал с небес в утробу Девы, и который, будучи зачат в чреве, воплотился и явился Сыном Твоим, рожденным от Духа Святого и от Девы. Исполняя волю Твою и соделывая Тебе святой народ, Он простер руки, чтобы освободить от страданий тех, кто в Тебя верует. Он, добровольно предаваясь страданию, чтобы сокрушить смерть и разбить оковы дьявола, упразднить ад и явить свет праведникам, пригвоздить приговор и объявить воскресение, взяв хлеб, возблагодарив Тебя, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Подобно и чашу говоря: «Сия есть кровь моя, которая за вас проливается. Когда вы это делаете, делаете в мое воспоминание. Итак, вспоминая его смерть и воскресение, приносим Тебе хлеб и чашу, вознося Тебе благодарение за то, что Ты удостоил нас предстать пред Тобою и служить Тебе. И мы просим, чтобы Ты послал Духа Твоего Святого на приношение Святой Церкви. Воедино собирая, даруй всем причащающимся святыне исполнение Духа Святого к утверждению веры воистине, дабы мы Тебя восхваляли и прославляли через отрока Твоего Иисуса Христа, через которого Тебе слава и честь Отцу и Сыну, и Святым Духом, и Святой Церкви Твоей, и ныне, и во веки веков. Аминь». Да, вот это вот, собственно, уже действительно анафора настоящая. Видите, тут уже цельная одна молитва, которая собой охватывает более или менее все. Ну, молитва, которую можно было бы и сегодня, наверное, вполне вот в качестве анафоры, то есть молитвы возношения. То есть вот когда все эти отдельные прошения объединились, наконец, в одну молитву, то есть тенденция была именно такая, да, из отдельных коротких прошений над одним, другим, над третьим создать одну молитву, которая бы благословляла всю трапезу, тело, кровь Христова, чтобы И Ипполит там писал, это целое сочинение такое. Вот, и он пишет там: «И пусть епископ возносит благодарение согласно нашему предписанию. Нет никакой необходимости, чтобы он повторял те же самые слова, которые мы говорили раньше, и заучивал их наизусть, вознося благодарение Бога. Но каждый пусть молится по своей возможности. Если же кто-нибудь имеет возможность помолиться долгой и возвышенной молитвой, то это хорошо. Но если кто-нибудь, молясь, произносит умеренную молитву, согласно закрепленному образцу вот этому, да, то не препятствуйте ему, только пусть его молитва будет здравой и правильной в учении». Это вот то, о чем я говорил, что наша молитва должна содержать в себе богословские, догматически правильные слова и мысли. Значит, смотрите, что здесь. Во-первых, появляются вот эти установительные слова. Да, «примите и идите». То есть он вспоминает Христа, который сказал. Появляется вот эта, так сказать, прямая речь Христа над хлебом и над чашей. Это первое. Второе – это мы просим, чтобы ты послал Духа Твоего Святого на приношение Святой Церкви. То есть уже появляется понимание того, что да, мы принесли хлеб и вино, но почему эти хлеб и вино становятся телом и кровью, да? Действием Духа Святого. В молитву включается вот эта молитва о ниспослании Святого Духа. Эта молитва называется эпиклесис, то есть призывание Святого Духа. Мы сейчас обсудим, там есть два вида этого эпиклесиса. И тоже, конечно, воспоминание о его заповеди, что ты заповедовал нам творить сие в твое воспоминание. Значит, вот такие вот здесь появляются уже новшества, которые вошли плотно в дальнейшую литургическую практику Евхаристии. Памятник, который современен примерно этому, вот тестаменту, о котором я тоже упоминал, ну, там очень длинная вот эта анафора, там тоже уже цельная единая молитва, очень большая и довольно рыхлая, с таким неустойчивым обращением. Она то к Отцу обращена, то вроде как к Сыну, то к Духу Святому, то ко всей Троице, не поймешь. Вообще, обычно всегда анафора, ну, в нашей традиции, да, восточной, обращена к Отцу. Златоустова, Василия Великого и другие литургии, которые в ходу в Восточной Церкви, там Иакова, например, или там Марка, вот, они все имеют адресацию обязательно к Отцу. В тестаментуме тоже присутствует эпиклесис, но так называемый восходящий эпиклесис. Он более характерен для традиции, тяготеющих все-таки к ветхозаветному, к еврейскому такому богослужению. Значит, он звучит так: «Мы приносим Тебе благодарение, Вечная Троица, Господи Иисусе Христе, Господи Отче», вот как бы и к тому, и к другому, «пред которым вся тварь и вся природа трепещет, прибегая к Тебе, Господи, Души Святой». То есть вот все лица Святой Троицы перечисляются. «Вознеси это питье и эту пищу к Твоей святости». То есть, если нисходящий эпиклесис, данный более привычный, это моление о том, чтобы Бог, Отец, ниспослал Святого Духа на эти дары и приложил хлеб и вино в тело и кровь, то здесь, наоборот, восходящий эпиклесис, чтобы хлеб и вино были приняты при небесный жертвенник, и там были приложены, нам возвратились в виде уже тела и крови Христовой, да? Вот, это два варианта призывания Святого Духа, ну, вот, так называемый восходящий, нисходящий. Значит, вот у Ипполита Римского так и утвердилось все-таки в большинстве случаев, когда он вообще присутствует, потому что, скажем, в современной римской практике, ну, современной, не то, что ее сегодня придумали, это с глубокой древности, да, там вообще отсутствует эпиклесис. Там дары прилагаются просто произнесением вот этих слов. «Все есть тело мое, все есть кровь моя». Все. И считается, что это и есть. И большое расхождение, вот как раз когда произошел раскол Вообще раскол был не по поводу, так уж сколько замечу, Филиоковы, да, там Дух Святой исходит от Отца, Сына, вместе или от Отца только и так далее, да, то есть это упоминалось, но это было не главное. Главные споры были литургические. Во-первых, на каком хлебе служить, на квасном или на пресном. Мы-то служим все-таки на квасном, между прочим. Они говорят, что Христос же на пресном. Очевидно, что на пресном. Мы говорим, что нет. У нас свои аргументы есть, такие немножко странненькие, но тем не менее. Вот это было, можно сказать, главным пунктом разделения церкви. А второй момент, конечно, вот богослужебные особенности. В их традиции нету эпиклесиса, а в нашей есть. И для того, чтобы говорили еще больше, еще и в литургии Златоустова уже там в XVI веке, когда там с Брестской унией боролись, вставили еще вот это с воздеянием рук, моление, молитва третьего часа, которая там не всего не города, но мы ее повторяем по послушанию. Вот. Хотя все понимают, кто более-менее в семинарии хотел бы поучиться, что эта вставка очень поздняя и совсем разрушающая. Я ее в каноне немножко переставляю, чтобы хотя бы не так она разбивала прямо эту всю штуку, чуть-чуть в другом месте. Вот что здесь важно и интересно, что первая часть – это введение, называется префацио. Но это уже в литургике, более поздней, разумеется, классификация была введена. Вот, введение. Но обычно введение – это что-то маленькое, а дальше идет основное. Значит, здесь все наоборот. В анафоре префацио – это основная часть, где вспоминаются разные там события жизни Христа. Вот, кстати, у Ипполита Римского, мы сейчас еще вернемся, наверное, немножко посмотрим на него. Вот там речь идет, конечно, о в основном жизни, деяниях спасительных для нас Иисуса Христа. А скажем, в молитве, которую мы читаем, особенно Василия Великого, там все лица Троицы развернуто расписаны, и всякие события, и пророки, и то-то-то-то. Здесь все очень так сжато и целенаправленно. Вообще хорошая анафора Ипполита Римского, замечательная. Можно было бы сегодня ее вполне использовать, мне кажется, потому что сегодня вот эта византийская красивость, о которой мы сейчас будем говорить, она, конечно, не очень многим воспринимается. Так вот, первая часть, значит, префацио, в которой вот это все. Потом, значит, в него же входит, ну вот вы все-таки, наверное, немножко помните, хотя бы литургию Златоустова, да, мы еще не говорили про серафимский гимн «Свят, свят, свят, Господь Саваоф», то, что поется, это все слышат в любом храме. Это как бы такая кульминация этого префацио, восхваление Бога, которое вот из пророчества Исаии, естественно, это взято, которое вот в этом тексте отсутствует, у Ипполита Римского нету этого серафимского гимна, и в ранних не было, с некоторых пор начало появляться, тоже где-то в III веке. И туда же входят и воспоминания о Тайной Вечере, и вот эти установительные слова «примите, едите, институцио», так называемые. Вот это все входит в префацио. Потом следующая часть, довольно краткая, анамнесис, то есть воспоминания. Там вспоминается конкретно и очень коротко все то, что он сделал. Воплощение, крестная смерть, воскресение, гроб положения, второе славное пати, пришествие даже вспоминается. Странно, казалось бы, вспоминать о втором пришествии, которое в будущем, но потому что литургия как бы вообще вне времени. Затем эпиклесис, призывание Святого Духа и благословение даров. Вот, и сотворил бы хлебси, как мы сегодня это говорим, в литургии Златоустова, почти в тех же словах Василия Великого. Вот это эпиклесис и интерцессио, то есть ходатайство. Вот, это молитва, вот та третья часть Зимуна, помните, которая заканчивается, это молитва о церкви, и там о всех, и о всех. В первых помяни Господи, великого Господина, вот, и так далее, да, вот это как раз то, что возгласом слышно из интерцессио. Но то, что у нас в храме, обычно я вслух произношу первую часть причащающего, что было в отрезвении души, в оставлении грехов, при общении Святого Твоего Духа, в исполнении Царства Небесного. Но это из литургии Златоустова. Это тоже часть интерцессио. Первая с этих слов она начинается, а дальше там и о стране, и о властях, и о всех там категориях, и вообще в древних литургиях это безумно длинная часть. Это самое, можно сказать, объемное. Всех, кого только можно вспоминают. У Василия Великого, кстати, тоже по сравнению с Иоанном Златоустом, вот эта часть очень расширена, очень большая. Как раз в это время, в общем, вы все должны поминать, вот когда уже аминь, аминь, аминь мы говорим в нашей литургии обычно, да, священные дары, после этого начинается интерцессия. Вот здесь вы можете поминать своих там родственников, больных, страждущих и так далее, о ком особенно помолиться, это, собственно, это главное поминовение на литургии, совсем не на Пасхалидии, о котором мы еще пока не говорили, которое появилось вообще гораздо позже. Ну вот, если, значит, мы возвратимся к анафоре Ипполита, значит, вот первая часть, вот все то, что здесь, это префацио. Вот, здесь все об Иисусе Христе в основном, о Его деяниях и так далее, да. Следующее, взяв хлеб, благодарив Тебя, сказал, примите, идите сие с телом, и за вас ломимое, сия есть кровь моя и так далее. Это институцию установления Тайной Вечери, да, это часть тоже префацио. Серафимского гимна нету в этой анафоре. Итак, дальше идет анамнезис, то есть воспоминание. Итак, вспоминая его смерть и воскресение, приносим тебе хлеб и чашу, вознося тебе благодарение за то, что ты удостоил нас предстать перед тобой и служить тебе. Да, то есть здесь очень кратко, вспоминая смерть и воскресение. А, скажем, литургия Златоуста, крест, гроб, тридневное воскресенье, небеса восхождения, десное сиденье, второе славное, патия пришествия. Тоже довольно коротко. Вот это и есть анамнезис. И дальше призывание Святого Духа. И мы просим, чтобы ты послал Духа твоего Святого на приношение Святой Церкви. Вот, вот это эпиклесис. И дальше уже последнее, вот это воедино собираю, дары всем причащаемся, святыни, исполнение духа, это интерцессия. Так что вот уже все эти элементы, очень коротенькие они еще, это анафора действительно очень краткая, в этом смысле современная, да, теперь все хотят покороче. Ну вот теперь дальше, собственно говоря, начинается 4 век. Совсем коротко, значит, до этого чин сам был очень прост, да, все вокруг стола, и все это вот так делалось, прямо как на Тайной Вечере, да. Ну, может быть, собиралось собрание, вот как мы сейчас, да, но все равно более или менее кругом, стол в середине, епископ лицом к народу, вот, вот, все вот так. Никаких перемещений, шествий и так далее, ну, невозможно было, да, все это было подполье сплошное. Значит, все началось с вот этой личности, император Константин, вообще вот такое противоречивое лицо, но которое, тем не менее, да, издал в 313 году Миланский эдикт, и церковь смогла жить свободно. Мало того, поскольку он сам все-таки одержал эту знаменитую победу над Максенцием, изобразив крест, такой ему сон приснился, и он таки победил, и с этого момента он здорово уверовал. Значит, он позволил, естественно, христианам строить тоже свои какие-то храмы. Но он не просто позволил, он сам начал строить таковые храмы. И, в общем, его замысел был сделать, конечно, христианство государственной религией. А для государственной религии нужен соответствующий культ. И это, в общем, для церкви была очень большая проблема. С одной стороны, были построены гигантского размера базилики. Вот в Риме построили латеранскую базилику, она перестроена, хотя она более-менее в том объеме, но впечатление не другое. Базилику святого Петра на могиле Петра, мать его построила кучу базилик, сейчас мы посмотрим, в Палестине, да, на гробе Господнем она сохранилась, да. То есть на гробе Господнем, конечно, она перестроена. Вот, там ее нет, на Вифлееме, базилика Рождества Христова. Вот та базилика подлинная, она сохранилась с IV века. И в Риме, собственно, более или менее свой вид сохранила базилика апостола Павла. Ну, кто в Риме был, те, конечно, видели вообще масштаб этих сооружений древнеримских, что-то совершенно циклопическое. Вот, и я бы сказал, что даже вот эта базилика святого Петра в Риме, ну, сейчас собор святого Петра, где папа и все прочее, она с куполом, она полностью была перестроена в 16-17 веке, то есть просто другой храм построен на том месте. И хотя он по размеру еще больше, тем не менее, он, вот, базилика Святого Павла производит большее впечатление. Она более необычна, я бы сказал. Огромное пространство, пятинефная базилика. Такого типа здания были общественными зданиями в Риме. Для судов, для всяких, для просто собирания народа, да, свободных граждан, для обсуждения вопросов. Муниципалитет там заседал, и вот, значит, собирался весь народ голосованием, там, так сказать, решались многие вопросы. По смыслу именно этот тип здания был избран для первых храмов, и это держалось и держится и до сих пор, особенно на Западе. И в этом был тогда некоторый смысл, а именно, что там, где заседал, например, муниципалитет или суд, на этом месте теперь сидит епископ и пресвитеры, помощники его, да? То место, которое занимали свободные граждане данного города, занимает народ Божий. То есть вот это полисное, так сказать, общество, оно как бы немножко трансцендируется в церковное сообщество. Уже тут царство земное собиралось, а у нас в тех же формах, как бы, да, внешних, собирается царство небесное. Языческие храмы использовать было, ну, а тут, наверное, просто невозможно, потому что язычество не было запрещено, и никто не собирался отдавать свои святыни. Мало ли, император сегодня такой, завтра другой, и действительно, там через одного уже Иоанн Отступник пришел, который попытался христианство опять, ну, если не совсем отменить, то, по крайней мере, так сказать, задвинуть, да. Но потом все равно этот мейнстрим возобладал, и христианство стало государственной религией. Вот, соответственно, нужен был культ. А культ языческий он представлял собой прежде всего процессии. Значит, языческий храм – это было очень маленькое сооружение, именно маленькое не с точки зрения внешнего объема, там колоннады, ну, Парфенон все вспоминаем сразу, да, вот обнесенное колоннадами, а вот что обнесено внутри-то, это целое называлось. Это очень маленькое пространство, которое, конечно, и не должно было быть большим, потому что там ничего не было, кроме статуи божества, ну, или изображения, чаще всего статуи, конечно, в греко-римской культуре, и маленького жертвенника, на который ладан бросался, благовоние, воскуряли. И туда входили только жрецы. Второй аналог – это Иерусалимский храм, да, у евреев. Значит, он представлял собой многочисленные дворы, да, обнесенные колоннадами, а сам храм делился на две части – на святое и на святая святых. Народ располагался во дворах, жертвенник стоял на улице перед храмом, такой, где закалывали там овец и тельцов и так далее. Особенность христианства заключалась в том, что апостол Павел, ну, апостол Петр даже, провозгласил, что вы царственное священство. То есть главное таинство, которое совершалось христианам, совершалось в сении, не жрецами какой-то избранной группы, а народ только получал какой-то результат, так сказать, да, а совершалось в сении. Вот главное совершалось вокруг стола евхаристического. Значит, народ должен был войти во святая, да, в то место, где пребывали только жрецы или там священники ветхозаветные, да. Поэтому надо было сделать большое помещение, которое вмещало бы всех молящихся. Вот отсюда эти гигантские храмы, вот удобство базилики для этих целей. Кроме того, да, тоже вот это деление, вероятно, ветхозаветного храма, он же, а какой должен быть вообще, да, христианский храм? Это же непонятно было, не было никаких храмов. Вот надо было изобрести, собственно, христианский храм с нуля. Ну, наверное, в голове был образ, конечно, ветхозаветного храма. Трехчастное деление, то есть двор, где народ, место, где священники, и святая святых, куда и священники только раз в год входили, где стоял, значит, ковчег, на котором была эта шекина, да, вот это присутствие Божие таинственное над крышкой ковчега, да. Значит, здесь все то же самое, тоже храм предварялся таким двором открытым, но теперь уже народ не в этом дворе собирался, а он уже входил внутрь. Да, то есть во святое, вот это все пространство святое, а алтарная часть, да, вот это полукружие, где в светских базилик стоит та же самая статуя императора, вот, теперь уже был поставлен престол, а на престоле, что святые дары в теле и крови Христовых, сам Христос присутствует, да, так же, как во святая святых в Иерусалимском храме. Так что логика вот такая примерно. Ну, колонны задавали такой ритм, движение туда, и внимание сосредотачивалось на... Теперь, значит, основная часть богослужения, в котором народ мог принимать участие, заключалась в процессиях, которые ходили по городу. Ну, похоже на крестный ход, да, с какими-то там тоже изображениями божеств своих и так далее. Вот все это шло. Шествие останавливалось в некоторых местах, потом какие-то молитвы произносили, потом двигалось дальше. Могло сопровождаться пением, гимном, даже какими-то танцами и так далее. Вот. И это было совершенно в образе, ну, религиозного опыта тех людей, которым была проповедь христианская обращена. Поскольку, естественно, императоры ставили задачу весь народ привести сюда, давайте вот тут устраивайте. Епископы должны были выдумывать какие-то элементы культа, откуда они их могли брать. Самое естественное было брать из языческого, потому что народ был просто привычен к этому, и они любили это, любили петь песни, гимны, а, собственно, никаких, особенно ни песнопений, музыкального оформления, ни какого-то украшения этого храма, как его оформить внутри, чтобы он был, да, как-то приятен для глаз, не просто ангар, да, какой-то цех заводской, какую музыку там сочинить и так далее. Вот это все надо было очень спешно делать, потому что был запрос, и епископы хотели на этот запрос достойно ответить, да. Потом требовалось массовость, это все мы очень хорошо сейчас понимаем примерно, как происходит в нашей сегодняшней церковной жизни, да. Но это отдельный разговор, конечно, о жизни ранней церкви, как, так сказать, на самом деле трудно, четвертый век невероятно трудный был для церкви. Кажется, это такое там все великие святые отцы, там Златоуст, эти великие, там Амвросий Медиоланский, ну это там букет имен, вот, и другие как раз в это время наши родились, вот, но... К сожалению, этот чудовищный наплыв нового народа в церковь, он, конечно, порождал массу проблем. Потому что если раньше в церковь люди приходили по исключительно духовным соображениям, да, в советское время, например, да, это не сулило тебе ничего хорошего, кроме духовного, то уже те люди, которые пришли в другое время, вот тогда, например, в IV веке, это уже давало тебе и открытую карьеру, потому что поощрялось императорами, и, например, получение законного, желаемого какого-то брака, например, да, девушка-крестьянка, ну, пожалуйста, прямо крестьянство, да, пожалуйста, с мужем, ну и так далее, да, то есть совершенно другие мотивы появились. Ну, реакция на это было монашество, уход в пустыни и так далее.
0: Прозвучала вторая часть лекции протоиерея Александра Степанова на тему «Как Тайная Вечеря превратилась в божественную литургию». Лекция была записана в лектории «Щедрая среда» в сентябре 2023 года.

Труды апостольские. В неделю 11-ю по Пятидесятнице. Братья, печать, удостоверяющая мое апостольство, вы сами, то, что вы теперь в Господе. А вот мой ответ тем, кто меня судит. Разве мы не имеем права есть и пить? Разве мы не имеем права иметь спутницей жену, сестру по вере, как прочие апостолы и братья Господа и Кифа? Или только я и Варнава не имеем права не работать? В самом деле, кто служит в войске на своем собственном содержании? Кто сажает виноградник и не ест его плодов? Кто пасет стадо и не пользуется молоком от него? Но разве это только простые человеческие примеры? Разве закон не говорит то же самое? Ведь в законе Моисея написано: «Молотящему валу намордника не надевай». Разве о валах заботится Бог? Или Он говорит о нас? Конечно же, о нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, с надеждою получить свою долю урожая. Если мы посеяли в вас семена духовные, то велико ли дело, если мы пожнем у вас дары земные? И если другие пользуются у вас своими правами, то не больше ли прав у нас? Однако мы ни разу не воспользовались своим

но любовью служите друг другу». Послание к Галатам, глава 5, стих 13. Да, любовь только тогда бывает любовью истинной, когда она жертвенная. Тем более это относится к любви во Христе. И апостол на примере собственного поведения показывает, каким образом жертвенное самоограничение в любви не только не противоречит христианской свободе, но, напротив, ее утверждает в Духе Святом. Конкретно речь у него идет о его отказе от содержания церковью. Как ни странно нам сегодня это покажется, такой отказ от содержания был смущающим моментом в отношениях апостола Павла и церкви. Дело в том, что уже с первых шагов своей миссионерской деятельности ему пришлось столкнуться с тем, что его апостольский авторитет иногда подвергался сомнению. При этом указывали на то, что он не был свидетелем ни воскресения, ни вознесения Иисуса Христа, как другие апостолы. Косвенно против его апостольства как бы говорил и его отказ от содержания. В глубине, мол, его совесть нечиста, если он не пользуется своим апостольским правом. Критики не останавливались и перед личными обвинениями, заочно устраивая над ним суд. И вот перед этим судом апостол как бы произносит речь в свою защиту. Это речь — апология, и составляет содержание прочитанного отрывка. Разумеется, апостол Павел всегда настаивал на своем апостольстве, основанием которого он считал то явление ему воскресшего Господа на пути в Дамаск, которое сделало изгонителя Христа Савла великого апостола язычников Павла. Но не только это. Он доказывает свое апостольское достоинство тем, что его миссионерский труд был плодотворным. Сами коринфяне тому доказательство. Ведь основание их церкви — его дело. Он понимает себя как ее духовного отца. А само существование коринфской церкви в Господе — как подтверждающую печать, всем видимый знак его законного апостольства. Все апостолы, проповедники Евангелия, согласно указаниям самого Иисуса Христа, имели право на скромное содержание от церкви. Апостол Павел об этом пишет довольно подробно, и мы из его слов узнаем некоторые подробности из истории миссии раннего христианства. Так, например, мы узнаем, что апостолы имели право не работать своими руками ради заработка на жизнь. «Разве мы не имеем права есть и пить?» — риторически спрашивает апостол. Святитель Иоанн Златоуст комментирует. «Неужели он не ел, не пил?» «Действительно, часто не ел, не пил. Ведь он сам говорит, были часто в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 27. Но здесь он разумеет не то. А что? «Мы не едим и не пьем за счет учеников, хотя и имеем право брать от них». Мы узнаем также, что апостолы имели право брать с собою в нелегкий путь свою христианку-жену, или, как выразился Павел, сестру-жену. Ведь некоторые миссионеры были женаты, как, например, апостол Петр, и их жены тоже находились на содержании церквей. Так было принято. Наряду с Кифой и Петром упоминаются и братья Господа, то есть близкие родственники Иисуса Христа, которые в ранней церкви играли ведущую роль. Однако принятое большинством современных толковников мнение, будто речь идет о супругах апостолов, разделялось далеко не всеми. Некоторые отцы древней церкви полагали, что слово «сестра-жена» обозначает не супругу, а просто женщину из верующих. Как за Господом следовали верные жены, снабжавшие учеников необходимую пищу, так и за некоторыми апостолами следовали жены, которые показывали в себе горячую веру, привязаны были к их учению и содействовали божественной проповеди, по словам блаженного Феодорита. Что ж, миссионерская работа — такая же работа, как и всякая другая. За труд положена плата. Это апостол Павел образно показывает на нескольких житейских примерах, добавляя к ним свидетельства из Священного Писания. О вале, которому, когда он молотит собранное зерно, не следует зажимать намордником рот. То есть ему следует дать поесть зерна. Книга Второзакония, глава 25, стих 4. В Писании это выражение простое

0: практичной заботой о животных. Но апостол толкует это место принятым тогда способом, применяя его к миссионерам. Они не менее валов и прочих работающих имеют право получать плату за свой труд. Апостол Павел основал церковь в Коринфе, посеял в ней духовное, то есть, образно говоря, принес им Евангелие о спасении во Христе и тем самым заронил в души людей семена Святого Духа. Так не имеет ли он полное право, по меньшей мере, пожать земное, то есть получить за свой труд скромную материальную поддержку? Коринфяне, конечно, поддерживали других миссионеров. Однако апостол Павел не хотел пользоваться своим правом и не хочет им пользоваться в дальнейшем, хотя определенные лица в церкви и ставили ему в упрек этот отказ. С точки зрения жителей Коринфа, заниматься ручным трудом ради заработка для истинного апостола было недостойным занятием. Сейчас нам такое мнение кажется странным, ибо мы воспитаны на словах «кто не работает, тот не ест». Но не забудем, что эти слова были впервые произнесены апостолом Павлом, Второе послание к Фессалоникийцам, глава 3, стих 10, и казались отнюдь не чем-то само собой разумеющимся. Они, во-первых, шли вразрез с устойчивым в глазах людей образом римлянина. Гражданин Рима не работает. Для работы существуют рабы и рабочая скотина. А ведь Павел был римским гражданином, и то, что он занимался ручным трудом, казалось чем-то странным. Во-вторых, в Греции, а не забудем о том, что Коринф — большой греческий город, занятие духовными предметами, философией, религией ставилось неизмеримо выше презренной с их точки зрения физической работы. Отсюда и пренебрежение к ручному труду со стороны парящих в духовных высотах коринфян. Однако апостол вырос в других традициях. Он воспитан на Священном Писании, которое не знает такого противопоставления ручного и интеллектуального труда. Но еще важнее то, что он не желал никаким образом дискредитировать свою проповедь, не желал полагать никакого препятствия на пути спасительного Слова Божия о Христе. Он стремился избегать всякого впечатления, будто он рассматривает проповедь Евангелия как заработок на хлеб. Это бродячие философы зарабатывали себе на жизнь проповеди той или иной философии. Нет, апостол Павел не философ. Он посланник Господа. Он нес людям не новую мировоззренческую систему, но сеял семена Духа, из которых вырастает преображенное человечество, глубоко изменяющее не свои философские взгляды на мир, но изменяющее свою жизнь в ее глубине и сущности. Чему же учат нас слова апостола Павла, на первый взгляд имеющие отношение только к частному случаю его жизни и проповеди? Они учат нас тому, что христианская свобода не есть бездумный произвол. Она также не совпадает с правом, ни с естественным, ни с законным. Божественная свобода христианина имеет своим источником свободный Дух Божий, определяющий направление воли и поведения христианина. Тот Дух, который ведет людей не к разрушению, а к созиданию спасительного дела Христова на земле.
1: Прозвучало апостольское чтение в неделю 11 по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Иоанна Ивлеева. Читал Константин Малышев.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
1: Несколько воскресных бесед я хочу посвятить таинствам, то есть тем семи главным священнодействиям или обрядам, которые христианская церковь издревле называла этим именем «таинство», и в которых всегда видела и утверждала необходимые условия для полноты христианской веры и христианской жизни. Таинств этих, как я только что сказал, семь. Это крещение, то есть троекратное погружение в воду, которое христиане называют новым рождением. Затем миропомазание, то есть помазание особым епископами, освященным маслом, через которое подается христианину, как говорит учение церкви, дар Святого Духа. Брак, то есть обряд, которым освящается человеческая любовь и семья. Покаяние, то есть раскаяние христианина в совершенных им грехах и разрешение этих грехов священникам. Елеоосвящение, то есть помазание освященным маслом страдающих и больных для их исцеления. Священство, то есть обряд, в котором совершается поставление и посвящение священнослужителей церкви, епископов, священников и диаконов. И, наконец, самое главное, самое центральное из всех таинств, таинство причащения или Евхаристии, слово, означающее по-гречески «благодарение». Это последнее, главнейшее таинство, основано на словах Христа, произнесенных им в ночь предательства, над хлебом и вином. «Примите, едите, сие есть тело мое, пейте все, сия есть кровь моя». Так вот, я убежден, что еще раз вдуматься в смысл этих таинств, этих древних обрядов, бесконечно важно и полезно. Полезно в равной мере и верующим, и тем неверующим, которые благожелательно, с внутренним интересом подходят к христианству. Для верующих поразмыслить над таинствами полезно, потому что, как это часто бывает в жизни, привычка рано или поздно начинает заслонять собою смысл. Те из нас, кто выросли и воспитывались в церкви, так привыкли ко всему этому, ко всему тому, что в церкви совершается, к обрядам, молитвам, службам. Все это до такой степени стало нашей жизнью, что мы уже почти никогда даже и не думаем о смысле того, что совершается в этих обрядах. Почему они нужны? Почему верит церковь, что в них жизнь? Здесь нужно сказать, что не только в религиозной жизни, но и во всей нашей внутренней жизни вообще. Никакое углубление, обновление, расширение не начинается без таинственной, данной нам возможности удивиться, увидеть нечто привычное, как если бы мы увидели его в первый раз. Страшно сказать, но мы привыкаем к Богу. Нас не потрясает уже больше то, например, что в самом центре нашей веры стоит образ распятого на кресте пригвожденного человека. И потому не потрясают и слова его о теле его за нас ломимом, а крови за нас изливаемой. И вот почему духовно так полезно, так необходимо хоть на короткое время, но как бы отвыкнуть, посмотреть на все ставшее привычным по-новому и заново, и удивиться, и, может быть, именно потрястись. Что же касается людей неверующих или сомневающихся, или просто ищущих, то, пожалуй, ничто в христианской вере так не смущает их, не кажется им столь непонятным, как именно таинство, как это для церкви нерасторжимая связь христианской веры с внешними, раз навсегда определенными священнодействиями и обрядами. Как часто приходится слышать, для чего все это нужно? Ведь христианство – это прежде всего нечто внутреннее. Это то, что происходит в моей душе, на той таинственной глубине, где я встречаюсь с Богом. И далее. Так часто говорят, ведь христианство так просто. Весь смысл его в любви, в усилиях жить чисто, светло. Так зачем же тогда эти древние непонятные обряды, эти часто таинственные непонятные слова? Почему для того, чтобы быть христианином, недостаточно веры, любви, молитвы, а нужно еще крещение, да к тому же ничего еще не понимающих детей? Почему нужно о грехах своих и трудностях рассказывать священнику, и что это за право у него грехи эти прощать? Разве не могу я покаяться перед Богом непосредственно, в сердце моем? И разве не простит Он мне моих грехов, без всяких посредников? И так далее. А к этому нужно прибавить, что именно на таинство, именно на обряды, более чем на что бы то ни было другое, направлено жало антирелигиозной пропаганды, которая уже давно-давно старается доказать, что все это суеверие, пережитки древних, дохристианских, магических обрядов, и что христианская религия таким образом, как, впрочем, и всякая религия, это обрядоверие, несовместимое ни с каким разумным, научным пониманием мира. Тысячи книг, статей, брошюр написаны, например, чтобы доказать, что ритуальное погружение в воду есть обряд посвящения общий всем древним, самым чина есть первобытным религиям, и что связан он с суеверной, магической верой в воду, чтобы доказать, что обряд причащения тоже был известен до Христа, как известна была идея жертвы и пролития крови как жертвы и так далее. Один философ сказал: «Клевещите, клевещите, что-нибудь всегда да останется». И вот, даже если человека и притягивает храм, богослужение, даже если подсознательно чувствует он, что здесь действительно совершается нечто бесконечно важное и глубокое, это, так давно уже распространяемая клевета, все же порождает сомнения, вопросы, трудности, и потому так важно пытаться ответить на них. Ответить прежде всего на главный и, так сказать, предварительный вопрос. Вопрос о нерасторжимой в христианстве связи между внутренним и внешним, между душою и телом, между тем, что происходит на глубине нашей души, но требует и своего выявления вовне, между духом и материей, между личным и переживанием этого личного, сокровенного только моего, как связи с другими людьми, с миром и всем, что в мире. Ибо не ответив на этот предварительный вопрос, не понять и таинств, этих внешних актов, о которых Церковь говорит, что в них раскрывается вечный смысл и подается невидимая сила смыслом этим жить. С этого вопроса и начнем мы нашу следующую беседу.
2: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров.
4: Дорогие друзья, приглашаем вас в наш радиолекторий.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории государства российского и русского общества. Сегодня наша 106-я программа. Я напоминаю, что мы говорим о царствовании Алексея Михайловича, и вот наши последние программы, касающиеся этого царствования, посвящены самой сложной, наверное, проблеме не только в истории царствования Алексея Михайловича, но, наверное, самой сложной проблеме в истории России XVII века и одной из самых сложных проблем вообще в истории России и русского общества за все время их существования. Я имею в виду раскол середины XVII столетия. И в нашей прошлой программе мы остановились на том, что два выдающихся представителя русской исторической школы, это Василий Иосифович Ключевский и Антон Владимирович Карташов, совершенно по-разному относились и оценивали явление старообрядчества в русской жизни, в русской действительности. И вот мы возвращаемся к рассмотрению как бы такой заочной полемики между Ключевским и Карташовым. В то же самое время мне бы хотелось сказать, что мне кажется, что на оценке Карташова, который видел в старообрядчестве залог и стиль великой социальной возможности русского православия, в противовес Ключевскому, который, в свою очередь, видел в старообрядчестве только бессознательное и бессмысленное волхование, вот на оценку Антона Владимировича, как мне кажется, очень сильно повлиял, конечно, весь опыт революции и гражданской войны, потому что, собственно говоря, русские мыслители эмиграции, которым принадлежал Карташов, начиная с 20-х годов и на протяжении последующих 30-35 лет, они бились, в общем-то, над несколькими вопросами, пытаясь найти на них ответы. Что такое большевизм, чем была русская революция, почему она дала такое поразительное немыслимое количество жертв, почему она привела к такой страшной катастрофе, не только к физическому истреблению или там, к разрушению хозяйства, к крушению культуры, к физическому истреблению такого количества людей, но почему она привела к такому колоссальному духовному, душевному опустошению нации. Вот опыт размышлений на эту тему, конечно, безусловно, наложил и отпечаток на какие-то суждения или рассуждения Антона Владимировича Карташова о русской истории, в том числе и о старообрядчестве. Иными словами, у Карташова был уже опыт, довольно страшный и жуткий опыт последних лет 10-х годов 20 века, которых, естественно, не было у Василия Осиповича Ключевского. И тем не менее. Итак, Ключевский в своих рассуждениях о причинах раскола, когда он искал вот какие-то подспудные глобальные причины для этого трагического явления в русской жизни, он подмечал одну очень важную черту в жизни средневекового древнерусского общества. И эта черта напрямую была следствием своеобразной истории церкви в Древней Руси. О чем я говорю? И что имел в виду Ключевский? Ключевский считал, что церковная жизнь, она была наполнена очень такой мощной какой-то казуистикой, да, церковно-нравственной казуистикой. Он даже употреблял вот такое словосочетание. И в то же самое время вот этой какой-то регламентации не хватало внутреннего содержания, не хватало какой-то наполненности, не хватало полноты. И вот этот тезис о противоречии между внешней стороной церковной жизни, регламентацией внешней стороны и слабым или недостаточным, лучше такой термин употребим, недостаточным ее содержание, нашел у Василия Осиповича Ключевского отражение, продолжение этот тезис нашел в специальной статье, которая как раз была посвящена исследованию причин церковного раскола. И, соответственно, Ключевский полагал, что вот начало XVII века, мы говорим с вами о том, что, по большому счету, сближение России с Европой начинается никак не в Петровское царствование, как об этом очень часто писали, говорили, это один из таких распространенных стереотипов. По большому счету, по-настоящему сближение России с Западом начинается еще на рубеже XVI-XVII веков при Борисе Годунове, а может быть даже еще раньше, если иметь в виду эпоху Ивана Грозного. Мы неоднократно на наших программах этой темы касались. В первой четверти, в первой трети 17 века Запад начинает, особенно в царствовании Михаила Федоровича, уже в послесмутное время, проникновение в Россию, в том числе и богословская традиция, и, соответственно, под влиянием вот этого проникновения, под западным влиянием, внешняя регламентация церковного обряда, внешнее расписание церковной жизни, так или иначе, должно было, по мнению Ключевского, превратить обрядовость в старообрядчество. Ключевский подчеркивал, я думаю, что здесь с ним, по крайней мере, я готов согласиться, о том, что, в общем-то, в свое время русские христиане просто заимствовали византийскую традицию, по крайней мере, на первых порах, и обряд приобрел такое воспитательное значение для русского народа, играя роль, вот, так сказать, миссионерскую даже, как бы это ни парадоксально кому-то из слушателей показалось. Но проблема-то заключалась в том, что обряд получил как бы первостепенное значение в жизни церкви, и богословская мысль не была развита. Она способствовала даже, по мнению Ключевского, затуханию религиозного, живого религиозного чувства, чувства Бога, да, чувства Христа. То в итоге получается, что все споры, дискуссии в русской церкви, они сводились к решению каких-то мелких казуистических споров, так или иначе. И это тоже была одна из причин, вот неразвитость богословской мысли, по мнению Ключевского, которая должна была оттеснить или вытеснить обряд в старообрядчество. Ну и более того, Ключевский даже позволял утверждать себе, и во всяком случае, наверное, он был искренен в своем суждении о том, что вера старообрядцев была формальной, ибо для них главное было сохранение и соблюдение какой-то внешней стороны при полной незаинтересованности внутренним содержанием. Употребляется даже некоторыми исследователями такое слово, как фетишизм старообрядчества. Соответственно, Ключевский в курсе русской истории, он полагал, что вот эта формальная вера старообрядцев, преклонение перед обрядом в ущерб внутреннему содержанию, в ущерб живому религиозному чувству, можно определить как языческую обрядность. Вот это словосочетание «языческая обрядность» может даже очень сильно кому-то резануть слух, но так или иначе Ключевский такого взгляда придерживался. И, соответственно, вот именно эта языческая обрядность, которая была очень широко распространена, по мнению ученого, в народной психологии, она становится ключом к пониманию причин и механизма раскола. Еще в качестве одной причины раскола Ключевский указывал на действительно весьма серьезную проблему, который он обозначил как национализация Вселенской Церкви. Наше церковное самомнение, ощущение себя хранителями единственной, правильной, подлинной, истины, церковной традиции, самой правильной, превратило, по мнению Ключевского, православие в национальную монополию. Вместо вселенского христианского сознания возникает идея авторитета, непоколебимости, если хотите сказать, да, абсолютизации местной старины, причем старины именно русской. Эта старина становится в сознании русского человека святыней и, соответственно, формирует и определенные отношения и к изменениям обрядов, и текстов богослужений. И эта святыня приобретает большее значение, нежели чем все вселенское христианство, нежели чем вся мировая христианская традиция, которая, в общем, на самом деле уже интересует мало, а вот святыня, вот эта старина, это абсолют, это истина в последней инстанции. Во всяком случае, я могу сказать, что в своей, в общем-то, очень такой достаточно небогатой и недолгой, да, по времени какой-то осознанной церковной жизни, я вынужден сказать, что даже среди, в общем-то, не старообрядцев, а самых, что ни на есть, обычных православных христиан встречается вот такое действительно обожествление старины. Причем речь идет о старине, в данном случае даже неважно какого периода. Но вот в этой какой-то старине, да, видится абсолютная правильность и незыблемость традиции, в ущерб именно вселенскому значению христианства. Во всяком случае, так мне кажется и представляется. Получается, что, писал Ключевский, любое покушение на богослужебные тексты или на изменение каких-то обрядовых правил воспринимается как ересь, да, как покушение на правильную веру. Еще одной причиной раскола Ключевский считал или называл такую инстинктивную латинобоязнь, проявление косности и робости богословской мысли, неспособность не то что усваивать, а даже принимать какое-то новое знание. Эта латинобоязнь дала общепонятное и желанное оправдание косному и робкому формализму религиозного чувства, которые были затронуты церковными новшествами. Она дала оправдание неумению приподнять религиозную мысль до уровня требований времени. Неумение превратилось в политическую оппозицию, сообщил этой косности энергию, самоуверенность и обаяние исповеднического подвига. Словом, из слабости сделала силу. Вот это очень тоже интересная мысль ученого, которая, как мне кажется, в значительной степени сохранила свою актуальность в чем-то и до нашего времени, даже не только применительно к старообрядчеству. Итак, Ключевский считал, что главная причина раскола философская заключалась в недостатках воспринимающей среды, как написал один из исследователей. Все внутренние процессы, которые происходили в русском обществе, они были очень сильно зависимы, не самостоятельно, они были очень зависимы от каких-то внешних образов, от какого-то внешнего воздействия, которое было связано с восприятием уже ставшей к тому времени исторической византийской традиции, да, византийского влияния. То есть восприятие было механическое, без какого-то понимания и глубокого осмысления. И вот это такое механическое заимствование просто превратилось в традицию нашего бытия. И в этой связи, например, Ключевскому принадлежит такой афоризм, он его сформулировал так. «Под византийским влиянием мы были холопы чужой веры, а под западноевропейским стали холопами чужой мысли. Мысль без морали – недомыслие, мораль без мысли – фанатизм». Вот как раз в этих словах, как мне кажется, позиция Василия Осиповича определялась очень-очень четко. Правда, нужно сказать, что в курсе русской истории главную вину за раскол Василий Осипович возлагал на Никона. Опять-таки, вот проблема личности в истории. Он считал, что его поступки были необдуманы, неоправданы, грубы, что в значительной степени вот конкретная ситуация конца 50-х, 60-х годов, она была спровоцирована личными качествами патриарха. И несмотря вот в общем-то на такие оценки, все равно в целом отношение Ключевского к старообрядчеству как явлению в русской жизни, русской действительности, его общая оценка осталась неизменной. Да, старообрядчество – это был результат отсталости русской церковной жизни, это было проявление многочисленных недостатков русской среды, которые накопились за предшествующие столетия под влиянием неуклонного, да, необратимого сближения с Западом Европы, которое уже в полной мере ощущалось в 40-е и 50-е годы 17-го столетия. В этой связи оценки Антона Владимировича Карташова представляются полностью противоположными оценками Василия Осиповича Ключевского. В первую очередь нужно сказать, что Карташов был наследник традиции известного московского историка, известного специалиста по истории русской церкви Евгения Евсигнеевича Голубинского, о котором мы немного говорили в нашей прошлой программе.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: И Голубинского, и Карташова интересовал вопрос христианского смысла земной истории, национальных форм проявления этой истории. Надо сказать, что само слово «симфония» Карташов пытался понимать как полноту исторической церкви, как реальное воплощение в народе и как политическое воплощение в государстве, в своем государстве. Карташов полагал изначально, становясь ученым, историком, да, что любой народ – это устойчивый и неразделимый в себе тип, в жизни которого должно реализовываться своеобразное национальное призвание. У любого народа, по мнению Карташова, такое призвание было. И, соответственно, призванием или заданием русского народа, о чем, кроме Карташова, еще очень ярко и искренне писал другой русский мыслитель Иван Александрович Ильин. И вот призванием русского народа, по версии Карташова, стало осмысление идеала Святой Руси. Словосочетанием «Святая Русь» Карташов в первую очередь понимал какие-то национальные, да, национальное русское переживание христианства, собственно говоря, явлением которого, с точки зрения Антона Владимировича, и вот был этот тезис о Москве как о Третьем Риме. Карташов считал, что в теории «Москва – Третий Рим» на самом деле заключается невысказанная, да, не сформулированная, не произнесенная теория, в соответствии с которой природа самой России, ее характер являются лоном мировой культуры. И верность вот этому призванию, призванию переживания на национальном уровне понимания христианства позволило русским выстоять в борьбе с внешними врагами, преодолеть смуту. Но самое главное, верность призванию очень сильно повлияла на поведение значительной части русского общества при столкновении вот с внутренней опасностью. Когда началось исправление текста церковных книг и упорядочение обрядов, те, кого стали потом называть старообрядцами, стали усматривать в этом именно покушение на вот это национальное задание. Вопрос даже не в том, сами ли могли они тогда сформулировать вот этот тезис, да, природа России как лона мировой культуры. Но во всяком случае, по версии Карташова, они переживали и чувствовали неправильность, противоестественность всего происходящего. Ну и на самом деле старообрядческое движение, по версии Карташова, было вызвано к жизни следующими причинами. Во-первых, действительно слабость просвещения, да, слабость образования. Здесь как раз, как это ни парадоксально, точка зрения Антона Владимировича Карташова совпадала с точкой зрения Василия Осиповича Ключевского. Не хватало своих специалистов, приходилось обращаться к специалистам киевским или новогреческим, в том числе вот к одному из персонажей, о которых мы будем говорить, выпускнику униатской коллегии в Риме Арсению. Раз. Да. Во-вторых, бесспорно, подчеркивал Карташов, оригиналом для исправления текстов служили не древнегреческие, древнеславянские тексты, а новогреческие уже испорченные издания. В-третьих, и царь Алексей Михайлович и Никон совершенно не понимали особенности религиозной психологии своих собственных подданных, да, своего собственного народа. Точно так же, как в еще большей степени эту психологию не будет понимать и учитывать царь Петр Алексеевич. Их действия были и нетактичны, и насильственны. Здесь опять-таки оценка Карташова совпадает с оценкой Ключевского. Ну и, соответственно, бесспорно совершенно, что вот такой прозелитизм определенный и широкая агитация, готовность вот к такому исповедническому подвигу, который призывали сторонники протопопа Аввакума, вызвали к жизни широкое старообрядческое движение. Вот что, в частности, Карташов писал. «Святорусская душа народная в ее лучших и огненных элементах, эсхатологически напуганная этим крушением идеала чистоты московского православия, кинулась в леса и дебри старообрядческих, а потом и сектантских захолустий с общенационального пути церковного, государственного и культурного развития. Это было невознаградимой растратой драгоценной народной энергии, огромным несчастьем в жизни церкви и народа, новой внутренней катастрофой». Вот в этом тезисе Карташова, как мне кажется, заслуживает внимания совершенно очень точно и справедливо подмеченная черта, очень точно и верно указанная деталь этой исторической трагедии. Действительно, в раскол ушла наиболее активная, наиболее энергичная, наиболее деятельная часть низового духовенства и мирян. И это, конечно, обессилило, ослабило совершенно церковь, лучшие силы, которые наиболее активные, энергичные, я бы сказал, живые, бросились вот в эти самые леса и дебри старообрядческие, о которых упоминает Карташов. Соответственно, религиозное разделение привело и к разделению национальному, так или иначе, или к разделению национального сознания, соответственно. Интересно, что сам-то Карташов считал, что как раз преодоление вот этого раскола, опять-таки с учетом всего опыта культурного и хозяйственного устройства России периода Столыпинской модернизации, там 906-913 годы, вот последние годы перед Первой мировой войной, когда Россия стремительно совершенно менялась во всех областях, и казалось, что перед нашей страной открываются на ближайшие 30-40 лет очень хорошие перспективы внутреннего как раз устроения и хозяйственного, и культурного. И вот Карташов как раз считал, что преодоление вот этого раскола национального сознания, оно может быть осуществлено только на пути синтеза православных заветов Святой Руси и высоких достижений светской культуры. Но этого не произошло. Не произошло, потому что когда Карташов писал эти строки, он не мог себе представить, насколько далеко зайдет процесс русской революции, насколько необратимыми будут последствия катастрофы 1917 года. Естественно, что несмотря на какую-то близость, да, вот на которую я обращал внимание, близость в оценках, несмотря на это, совершенно очевидно, что и Карташов, и Ключевский понимали смысл старообрядчества совершенно по-разному. Вот. Мне кажется, что во многом это было просто связано с тем, что сами принципы исследования, методология, да, методы исторического познания у двух ученых были разными. Например, Ключевский категорически отказывался признавать мессианское значение истории русского народа. В свою очередь, наоборот, Карташов по-прежнему полагал, что вот эта идея Святой Руси является не сформулированной, не высказанной теорией, утверждавшей, что Россия является лоном мировой культуры. Значит, соответственно, если главными двигателями, да, или чертами, лучше так сказать, русского исторического процесса Ключевский видел в сложении каких-то сил и факторов, вот, созидавших и русское общество, и русское государство, и проблемы, и пути преодоления для этих проблем, да, вот сложение там и внешних, и внутренних сил и факторов влияния, ну, таких как, допустим, там, природа, климат или Великая степь, соответственно, да, территория русского государства, проходной двор для Азии, распыленность русских на большой территории, слабость общественной солидарности, низкий уровень корпоративности и прочее, о чем мы все это говорили, то совершенно, вопреки Ключевскому, Карташов считал, что главными факторами в истории русского народа это была национальная психология, народная психология, ну, я бы даже сказал, употребил сейчас такое слово, которого, конечно, Карташов не употреблял, менталитет. Да, а вот эта народная психология, национальная психология, пресловутый менталитет складывались под воздействием, под влиянием, конечно же, в первую очередь православной церкви, православной веры. Ну и опять-таки здесь можно указать на разный духовный опыт двух специалистов. Ключевский был достаточно равнодушным человеком к внешней обрядовой стороне православия. Это было результатом духовных кризисов определенных, которые он пережил еще в молодости. В то же самое время Антон Владимирович Карташов – это человек, который всю жизнь любил молиться на литургии. И для него как раз вот значение литургичности в его жизни было очень и очень велико. Здесь нужно еще, наконец, упомянуть о оправданности и о обоснованности употребления такого слова, как «раскол», применительно к событиям середины 17-го столетия в истории русской церкви. Но вот один из самых интересных русских историков и филологов, которые преподавали на Западе во второй половине 20-го столетия, Сергей Александрович Деньковский, в этой связи писал, я не могу не привести из него очень важную, как мне кажется, существенную цитату. «В обычной русской терминологии это слово стало одиозным и несправедливым в отношении старообрядчества. Раскол не был отколом от церкви значительной части ее духовенства и мирян. Он стал подлинным внутренним разрывом в самой церкви, значительно обеднившим русское православие, в котором были виноваты не одна, а обе стороны, и упорные, и отказывавшиеся видеть последствия своей настойчивости насадители нового обряда, и слишком ретивые, и, к сожалению, часто тоже очень упрямые и односторонние защитники старого». И хотя, конечно, мне кажется, что все равно слово «раскол» будет традиционно сохраняться для, по крайней мере, вот и в массовом сознании, я думаю, что среди большинства наших радиослушателей, применительно к событиям середины 17 века, тем не менее, мнение Зиньковского, безусловно, стоит учитывать, и действительно, как мне кажется, необходимо в первую очередь понимать раскол как внутренний разрыв, произошедший внутри самой церкви. Во всяком случае, вот такая оценка этого незаурядного и талантливого ученого, мне кажется, справедливой и правильной. Ну что же, давайте перейдем непосредственно к событиям, связанным с историей вот этого церковного разрыва, колоссальной драмы, которая началась как драма, а закончилась как трагедия, перешла постепенно в трагедию. И здесь, конечно, совершенно нельзя игнорировать фигуру, появившуюся в полной мере в истории Московской Руси уже в конце 40-х годов, а в 50-е, в начале 50-х вышедшей на широкую историческую сцену, фигуру, личность патриарха Никона, о которой мы практически не говорили или о которой мы говорили очень мало в программах, посвященных царствованию Алексея Михайловича, когда касались каких-то других тем и сюжетов с ним связанных. Теперь, безусловно, в первую очередь фигура патриарха Никона должна быть в центре нашего внимания. Предыдущий патриарх, патриарх Иосиф, простудился в начале апреля 1652 года. В вербное воскресенье, которое ту пасхалию приходилось на 11 апреля, ему как-то стало полегче. Один из источников указывает, что Иосиф на злую силу ездил на осляте, то есть через себя, и снова он слег. В страстной вторник он совершил отпевание, соблазнившись достаточно на высокую цену, которая была предложена за это отпевание, умерла очень такая богатая боярыня Плещеева. В среду он по традиции должен был совершать чин прощения с царем и народом, но уже не мог физически его совершать, у него была очень высокая температура, и он даже впадал в забытье. Соответственно, когда царь навестил патриарха, ему пришлось ждать целый час, и фактически в полубессознательном состоянии уже Иосиф увидел царя Алексея Михайловича. Если царь поклонился патриарху в землю, то патриарх, в свою очередь, поклониться уже никак не мог. И даже перепутав царя с дворецким, благословил дворецкого. Во время обедни, Великий Четверг, патриарх Иосиф скончался. «Страх и ужас объяли всех», — писал царь в письме к своему будущему Сабинному ближайшему другу Никону на Соловецкие острова. «Скорбели, что патриарх оставил их в такие великие торжественные праздники». Действительно, казалось бы, в смерти патриарха Московского буквально накануне Великой Пасхи было, казалось, что-то такое пророческое, зловещее, так или иначе. Надо сказать, что Алексей Михайлович очень искренне относился к патриарху Иосифу и действительно плакал при его погребении. Однако на самом деле такое отношение разделяли московскому патриарху далеко не все представители Московской церковной и политической элиты середины 17-го столетия. К сожалению, патриарху было свойственно очень значительное корыстолюбие, болезнь, которая остается непрекращающейся в разные времена в церкви и которая поражает далеко не только одних мирян. Надо сказать, что Иосиф концентрировал в своих руках просто колоссальные деньги. После его смерти, когда была обсчитана домовая патриаршая казна, оказалось, что она составляла 15 тысяч рублей, а кроме того была еще казна личная или келейная, равнявшаяся почти такой же сумме в 13,5 тысяч рублей. Если перевести эти деньги в середину 17-го столетия на период конца 19-го, начала 20-х веков, когда русский рубль получил уже золотое обеспечение, то это что-то такое составит 230 тысяч золотых рублей. Или в ценах 50-х годов 20-го века, когда Антон Владимирович Карташов об этом писал, примерно 460 тысяч долларов. Но если учитывать, что с середины 50-х годов применительно к сегодняшнему времени доллар обесценился примерно в 10 раз, то можно предположить, что деньги, которые были найдены после смерти патриарха, его домовой и келейной казне, составили что-то такое, 4,5 миллиона долларов. В современном исчислении. Это все, я еще раз подчеркиваю, очень приблизительно, но так или иначе можно просто себе представить, хотя бы составить впечатление о размахе и солидности вот этих личных средств. Кроме того, было найдено очень много золотой и серебряной посуды. Кстати, среди них было очень много вещей, которые принадлежали представителям русского боярства. Оказалось, что патриарх Иосиф не чужд был ростовщических операций, они занимали деньги под залог, вот в виде залогов приносили эту посуду. Ну, вообще, тогда надо сказать, что банков-то и ломбардов не было еще так или иначе, и понятно, что выполнение таких обязанностей очень часто брали на себя богатые монастыри. Сергей Михайлович даже лично составлял опись имущества патриаршего, видимо, опасаясь, что закладные ценности могут быть расхищены. Надо сказать, что популярность Иосифа в своей корпорации тоже была весьма-весьма относительной. Очень многим представителям духовенства не нравилось то, что он требовал являться в Москву всех ставленников из чужих епархий, причем за перевод нужно было оставлять от 6 до 15 рублей в патриаршем приказе. Это очень большие деньги по тем временам. И Алексею Михайловичу даже приходилось понуждать духовенство, как пишет Карташов, чтобы над гробом усопшего патриарха попеременно читали. Во всяком случае, всем слугам патриарха было роздано не менее чем по 10 рублей. И вот такое, я бы сказал, более чем прохладное отношение к почившему патриарху, казалось, расчищало путь, расчищало дорогу патриаршему престолу, его будущему преемнику, его будущему заместителю. К тому времени практически на Пасху 1652 года никто не сомневался, что преемником усопшего патриарха Иосифа будет царский любимец архимандрит Никон. Так на московской сцене на Пасху 1652 года уже в полной мере появляется личность этого человека, которому было суждено очень быстро стать вторым человеком в московском государстве после избрания на патриаршество. Об этом мы будем говорить в нашей следующей программе в рамках нашего систематического курса лекций по истории России и русского общества. Благодарю вас за внимание. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» с очередной программой в рамках нашего систематического курса по русской истории был петербургский историк Кирилл Михайлович Александров. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго.

0: Продолжение передачи слушайте в среду в это же время.
1: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели! Мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петроградском районе в Князь-Владимирском соборе по адресу улица Блохина, дом 26. В Невском районе в храме Святой Троицы Кулич и Пасха по адресу проспект Обуховской обороны, дом 235. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
4: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
5: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
6: Слово на день славного воздвижения креста Господня святого праведного Иоанна Кронштадтского. Близ 2000 лет тому назад на земле совершено было людьми по злобе и зависти страшное злодеяние, от которого солнце померкло, земля потряслась, скалы треснули, гробы мертвецов раскрылись, и мертвые ожили, вышли и вошли в город, явившись многим в Иерусалиме. Это злодеяние — убиение иудеями Спасителя мира, Господа Иисуса Христа, Сына Божия, восхотевшего добровольно принять на себя от правосудия Божия казнь за грехи мира. Это убиение было совершено посредством крестной казни. Она была самая позорная казнь, мучительная, придуманная людьми тогдашнего безбожного мира для рабов, которые ценились ниже всякого животного бессловесного. Итак, крест был орудием казни Бога-человека. И этот крест, бывший прежде проклятым, сделался по распятии и смерти на нем Бога-человека для христиан древом благословенным, потому что через него уничтожено проклятие Божие, бывшее на нас, и дано благословение всем верующим. Через него побеждена смерть всеродная, и дано воскресение, и паки бытие, вторичное бытие, роду человеческому. Это древо креста было сокрыто иудеями глубоко в земле, и для большего поругания его над местом его сокрытия было построено языческое капище, так что место погребения животворящего креста пришло в забвение. Когда христианская вера восторжествовала над язычеством и иудейством, и на престоле Цезаря явился равноапостольный мудрый император Константин.

царицы показан народу, то есть был воздвигнут на все четыре стороны руками патриарха и иерусалимского Макария. Народ в радости, покаянии плакал и многократно повторял: «Господи, помилуй!» Вот почему мы празднуем воздвижение креста Господня и много раз при этом повторяем: «Господи, помилуй!» Так как Господь претерпел крест за грехи всех и каждого из нас, мы должны все усердно каяться в них, плакать и говорить: «Господи, помилуй!» Потому что все без числа согрешаем. Но почему мы спасены от греха, проклятия и смерти именно крестом, а не иначе как-нибудь? Почему нужна была казнь на кресте по плоти самого Сына Божия? Об этом размыслим. Причина, почему требовались праведными судьбами Божиими крестная казнь Сына Божия по плоти, изъясняется в одной из церковных песней на этот праздник. Эта песня читается так: «Приидите, все языцы, народы, благословенному древу поклонимся, им же бысть совершилась. Вечная правда. Праотца бо Адама, прелестивый древом, через вкушение запрещенного плода, дьявол крестом прельщается, убив по неведению не человека простого, а богочеловека всеправедного, неповинного греху и смерти. И падает низверженный падением странным, жалким, мучительно державший в своих когтях созданного по образу Божию человека. Кровью Божиею яд змея отмывается, и клятва праведного осуждения человеческого разрушена. Когда всеправедный Иисус был осужден на смерть крестную неправедным судом иудеев, ибо надобно было исцелить через страдания Иисуса на древе креста язву преступления, через вкушение Адама от запрещенного в раю древа, и через неповинные страдания на кресте бесстрастного Бога человека разрушить страсти осужденного, Адама и всего человечества. Слава Христе, мудрому Твоему нас смотрению, промышлению, коим Ты спас нас, как единый человеколюбец». Это песня церковная, составленная вдохновенным песнописцем, проникнута искренним и глубоким смыслом. Постараемся с Божией помощью несколько выяснить его. Прислушание, первозданное читою, самой легкой испытательной заповеди Творца и Благодетеля, исполнить которую притом даны все средства, и легкомысленное послушание человека лукавому противнику Божию, словесному змею, и вступление в союз с ним отринуло человека и человечество от Бога на бесконечное расстояние и подвергло его игу греха, праведного проклятия и смерти вечной. Человек подвергся неоплатному долгу перед Творцом, поправ все его благодеяния, явился неблагодарным, гордым, злым, усвоив себе дух нового своего владыки дьявола. Человечество оказалось в ужасном плену всем своим тройственным существом — души, разумом, сердцем и всей своей волею. Им овладела всецело темная адская власть, ибо какое общение света со тьмою, правды с беззаконием, гордости и непослушания с смиренным послушанием? Падшее человечество надлежало искупить по человеколюбию Божию от ужасного плена, от греха, проклятия и смерти. Но кто мог искупить человеческий бесчисленный род, как песок морской, кроме самого Бога? Никакая тварь не могла искупить, никакой ходатай, никакой ангел, ибо каждая разумная тварь, хотя и праведная, как ангел, праведна не сама собою, а благодатью Божией, и творит то, что должна творить. Только один праведный, совершенный Бога-человек, Христос, Сын Божий, мог искупить людей своей бесконечной правдой, но для этого нужно было ему сделаться человеком, соединив его неразлучно и несметно

0: с божеством в одном лице. Нужно было исполнить всю правду по человечеству и за человечество, просветить его, научить его покаянию и исполнению воли Божией, дать им благодать на благодать, пострадать за людей, добровольно приняв казнь за них, умереть и своею смертью неповинною лишить силы имеющего державу смерти дьявола, победить смерть, которую люди навлекли на себя дерзким непослушанием, и воскреснуть человечеством своим из мертвых и подать всем величайший дар воскресения. Вот безмерная милость Божия к падшему человеческому роду. Вот правда Божия, удовлетворенная соответственною ценою. Как же довел дьявол до таких ужасных страданий крестных и смерти Искупителя нашего Иисуса Христа, когда эти страдания и смерть должны были окончательно победить его самого, врага Божия, разрушить ад и его страшное узилище и стереть самую главу змея? Дьявол от злобы и гордости обезумел и сам себе приготовил всемогущего победителя смерти и ада, и должен был отпустить всех пленных, коих надеялся вечно держать в своей мучительской власти. Таким образом, древом креста разрушен грех, вошедший в мир через древо преслушания, и заплачен долг человечества правде Божией через неповинное страдание смерти Сына Божия. Людям дано величайшее благо — покаяние и благодать, располагающая человека верующего к покаянию, и даны все средства сделаться новую тварью о Господе, стать праведником, достигнув лика стояния на небе вместе с ангелами. Пользуйтесь же, грешники, милостью Божьей, крестными заслугами Сына Божия, и немедленно спасайтесь через покаяние и дела милосердия. Се жених грядет в полунощи, и блажен раб, егожего брящет бдяще. Бдите и молитесь, да не внидите в напасть. Аминь.
1: Слово на день славного воздвижения креста Господня святого праведного Иоанна Кронштадтского для вас читал Георгий Корольчук.

стихира Святому Кресту, подобен всю отложше, киевского распева в гармонизации Ивана Гарднера, прозвучала в исполнении хора храма всех скорбящих «Радость» в Минске.

0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Евгения Горячева из цикла «Катехизация».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Евгений Горячев. Я напоминаю, что мы в который раз возвращаемся к одной из возможных катехизических методик, которая позволяет священникам и тем, кто им помогает, на современных православных приходах вводить людей в церковь посредством крещения, предлагая им необходимую и, ну вот в данном случае, короткую, минимальную даже, если хотите, катехизическую подготовку. Вот. И материалом для этой подготовки служит Слово Божье, 10 заповедей Моисея. Вот. И наш разговор на эту тему закончился на последней 10 заповеди Моисеева Деколога, которая звучит достаточно пространно в оригинале. «Не пожелай жены ближнего твоего, ни вола его, ни осла его», вот, и так далее, «не всего того, что принадлежит ближнему твоему». Дело в том, что я даже никогда не мог с точностью запомнить все подробности этой заповеди по одной простой причине. Это не так важно. И то, что они упомянуты у Моисея, говорит о этнокультурном фоне, в который вписалась эта моральная доминанта. Вот. Но дело в том, что этот фон может меняться, а суть остается той же самой. Поэтому мы могли бы сказать, что эта заповедь может быть изложена очень коротко. Не завидуй. Не завидуй. А завидовать можно всему. И вот, наверное, во времена, когда она впервые прозвучала, самым большим предметом для зависти могли быть волы, ослы, вот, и жены среди них ближнего твоего. Хотя мы с вами понимаем, что это далеко не все из того, что человеку подчас хочется несправедливо, неправомочно иметь. Вот. Но начнем, как всегда, с таких теоретических рассуждений по поводу зависти. На чем базируется эта страсть? Вот. Какова у нее основа? Мне кажется, что это ощущение неравенства. Мы завидуем, исходя из того, что у меня нет чего-то, что есть у моего ближнего. И это вызывает у меня недоумение, раздражение, негодование, наконец, зависть. Вот. И тогда действительно я становлюсь несчастным человеком, потому что если другие страсти, они приносят пусть греховное, пусть временное, но удовольствие, вот, зависть еще никого не делала счастливым. Потому что действительно это чувство мучает, протачивает человека. Кстати, дьявола называют очень часто завистником. Он завидует Богу и не может успокоиться в этом своем таком извечном, да, желании быть аки-бог. Так вот, вот это чувство неравенства, оно не может быть воспринято нами и опознано как что-то иллюзорное. Дескать, вот у человека обман духовного и физического зрения. Нет, действительно, если мы смотрим на мир сотворенных Богом вещей, мы видим, что это мир неравенства. И такая поговорка есть народная: «Бог деревьев в лесу не уравнял». Вот если уж про деревья нельзя сказать, как про нечто одинаковое, вот, то что говорить про мир людей, про мир умных созданий? Вот. Но если деревья, пожалуй, и не завидуют друг другу, и не знаю, насколько возможны случаи зависти в мире зоологии, вот, то у людей вот это неравенство переживается гораздо более болезненней. А действительно, почему так происходит? Ну, во-первых, мы можем говорить об этом как о позитиве. И я уже рассуждал на эту тему, говоря о бесконечной творческой потенции Бога. Бог не отец штампа, поэтому, когда мы обращаем внимание на плоды его трудов, мы видим, что хозяин Вселенной ни разу не повторился. Это удивительно. Когда мы смотрим на человеческий род, мы понимаем, что дублирования, копии ни разу не было. Вот при всем внешнем сходстве души всех сотворенных людей ни разу не повторились. И это удивительно. Это говорит о том, какой же все-таки, даже вот только произношу эти слова, и уже вижу, насколько они принижают разговор, насколько необыкновенно богатый потенциал у нашего Господа. Вот и сразу чувствую, что ни о том, ни теми словами. Просто и не подобрать слов о том, чтобы сказать, как удивительно это величие внутри самого Божества. И поэтому мы можем сказать о том, что это замысел Творца. Он не повторяется. Он творит этот мир разным. Вот. И если говорить о людях, то, мне кажется, при первом приближении это не одинаковость. Это инаковость каждого по отношению к каждому связана еще и с тем, что представьте, если бы мы действительно были людьми на одно лицо, и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Конечно, я смотрю на человека более привлекательного, примечательнее, нежели моя внешность. И завидую ему. Хочу быть как он. Ну, представьте, что моя мечта сбылась. Я стал как он. И другие тоже этого хотят. И вот, допустим, выбрав какой-то антропологический тип, ну, скажем, хотят молодые люди походить на Брэда Питта, ну, образно выражаясь, а девушке, скажем, на Анджелину Джоли. Вот это условность, конечно, но вот поскольку она современному обществу очень даже ясна и импонирует, ну и вот представьте, многомиллиардное человеческое сообщество состоит из бесконечных, да, мужских особей на одно лицо и женских. Вот. А если теперь предположить, что это не только внешнее сходство, но и внутреннее. Действительно, клонированный мир. И поэтому, когда Бог создает нас людьми разными, это связано с тем, что мы части того, что Бог замыслил как семью. А ведь в нормальной семье мы понимаем, что немощи одного восполняются силой другого. Мы нуждаемся друг в друге, мы восполняем друг друга. И это акт любви. Вот. Ну и потом взаимообогащение происходит не только по пути сострадания, вот, но еще и по пути того, что когда меня другой человек просто заинтересовал как личность, и я вступаю вот, в границы этой личности, искренне заинтересованный самой сутью, да, самой природой своего собеседника. И он, открываясь мне, отдает мне часть самого себя. Она становится мной. Так мы взаимообогащаемся, так мы становимся другими. Вот, конечно, на эту тему можно рассуждать много, но я хотел бы сказать о том, что это часть божественного замысла. Поэтому, когда я ропщу, когда я завидую, когда я восстаю на этот замысел, я волей-неволей хочу подправить божественный мир. Хочу сделать его не таким, как Господь его задумал. А что из этого выйдет? А из этого ничего хорошего не выйдет. Я хотел бы и Бога сотворить по своему образу и подобию. И этот мир таким, каким я его хочу увидеть. Вот. Но повторяю, что в пределе это однотипный, да, абсолютно неинтересный мир таких человеческих копий. Вот. Общество сплоченной посредственности, как говорил об этом философ. Или наоборот, представим, скажем, образец абсолютного совершенства. Какой-нибудь там греческий герой, ну, допустим, Одиссей. И вот все мужчины Одиссей. Вот полнота языческих добродетелей сконцентрировалась в одном человеке. Ну, тогда мы можем сказать о том, что этот мир абсолютно похожих совершенных людей будет миром отделенных друг от друга самозацикленных монад, как у Лейбница. Да? Людей, не сопрягающихся друг с другом. Я совершенен, мне ничего не надо. Мне никто не интересен. Вот, к чему друзей, к чему подруг, я сам себе хороший друг. Вот, и тогда тоже действительно я не буду нуждаться ни в ком. Вот, потому что я сам совершенство. И вот, повторяю, всего этого Бог не хочет, но человек редко об этом задумывается. Он никогда не пытается вот эту свою естественную, может быть, даже неизвестно откуда для него возникшую страсть зависти подвергать какому-то разумному анализу. Он просто завидует и ставит перед собой этот вопрос. Ну почему? У этого внешность не такая, как у меня. Он более красив. Или почему этот человек более успешен? Или почему дом моего соседа в 3 этажа, а у меня только 2? Вот мы можем завидовать красоте, физическому здоровью, банковскому счету. В конце концов, мы можем завидовать даже вещам, никак не связанным с миром материи. Нематериальным вещам. Скажем, можем завидовать таланту научному, поэтическому, художественному, интеллекту человеческому можем завидовать. Мы даже можем завидовать духовным дарам. В монастырях эта страсть распространена на уровне благочестия. Вот, допустим, пришли в монастырь 2 послушника в одно и то же время. В одно и то же время приняли постриг, стали монашествующими. Проходит 10-15 лет. Или, например, я не хочу бросать тень на монашество, то же самое мы можем предположить по линии семинарии духовных школ, соответственно, где на выходе белое духовенство. Вместе, значит, закончили духовную школу, вместе приняли сан, Вот, через какое-то время вокруг одного человека толпа людей. Вот, но я не говорю о том, что он манипулятор, да, человеческим сознанием. Я имею в виду хорошего священника. Вот, и налицо какой-то прогресс, какой-то успех духовный. Вот, но опять-таки, которого он добивается не ради этого успеха, а просто потому, что пытается исполнить заповеди, в том числе и заповеди о священническом звании и достоинстве. А вокруг другого никого или меньше. Ну, знаменитый эпизод, когда после победы над филистимлянами Давид, победивший Голиафа, и Саул возвращаются домой, а их окружают восторженные женщины, говорящие о том, что Давид победил десятки тысяч, а Саул тысячи. И омрачилось сердце Саула. И сказал он: «Как? Ему дали десятки тысяч, а мне только тысячи?» Человек не обращает внимания на то, что он имеет, на то, что ему готов, скажем, предложить Бог или ближний. Он замахивается на то, чего он не имеет, но что имеет другой. И вот это его страшно возмущает, вот это неравенство, да? И предмет зависти — это как раз-таки то, чего у меня нет, но что я хотел бы иметь, потому что этим наделен некто. Вот и в этом я вижу как бы несправедливость. Но я уже говорил о том, что эта несправедливость замыслена Богом. А вот что касается отношения к этой несправедливости в кавычках с точки зрения религиозной души, религиозных практик, то мне кажется, здесь очень важно предложить некую методу по изживанию в себе страсти зависти. Ну, во-первых, человек может размышлять так. Если я такой, а тот человек, которому я завидую, другой, значит, на это была воля Божья. Это первое размышление. Если мне это не помогает, тогда я могу сказать себе так. Неравенство, задуманное Богом, будет не одинаково оценено после смерти. Если я дворник, с меня Бог спросит, как с дворника. Если я президент, с меня будет спрос не такой, как с домоуправа. Вот, или газонокосильщика. Поэтому с патриарха спрос один, с чтеца или алтарника спрос другой. Вот это совершенно очевидно. Кому больше дано, с того больше и спросится. Вот, поэтому если у меня определенные интеллектуальные ограничения, вот, не 12 пядей я во лбу, а я завидую тому, кто действительно очень одарен, вот, я понимаю, что зависть меня разрушает, я все равно не достигну его уровня. Я должен честно себе сказать, Бог наделил меня вот этими ограниченными способностями. Именно за них и только за них я дам Богу свой отчет о прожитой жизни. Вот, а с другого человека, кому больше дано, он и спрашивать будет. Иначе здесь как раз впору вспомнить притчу о талантах. Вот почему? Потому что чем больше талантов, тем большего результата ждет Господь от человека. А если я свой талант зарыл, или таланты зарыл, или реализовал, но не все, то, конечно, с меня спросится на страшном суде. Таланты даны, но не востребованы, не реализованы. Вот. Это вот очень важный момент. Момент этот заключается в следующем. Я должен признать, что с меня спросится меньше. И даже если после этого я не успокаиваюсь, вот, а зависть продолжает терзать мое сердце, то тогда за этим правильным размышлением должно последовать следующее. Ну хорошо. Пусть. Я согласен с тем, что мне никогда не достигнуть и не иметь того, чему я завидую. Чем я должен удовлетвориться? Своим талантом. Ответ очевиден. И вот здесь человек переключается не на то, чего у него нет, а на то, что у него есть. Потому что каждого из нас Господь наделил таки, пусть ограниченным, но все-таки каким-то числом талантов. Причем, знаете, это удивительно. А когда я размышляю над этим, я понимаю, что поиск этого таланта в себе, или там, скажем, связки, да, группы талантов, он может ни к чему не привести по одной простой причине. Человек не находит в себе какую-то исключительность. Да, он исключителен как личность, такой больше не было. Но когда он обращается к своему внутреннему миру, он понимает, что все, что у него есть, есть и у других людей. Допустим, он имеет красивый почерк. Но миллионы людей на Земле имеют такой же или еще лучше почерк, чем у него. Допустим, он имеет красивый голос и хорошо поет. Вот, но он же не Мария Каллас, да? Вот, и не Лучано Паваротти. Вот, и опять-таки десятки людей обладают тем же самым даром. Допустим, он юморист и готов рассмешить. Но когда он смотрит в мир великих комиков, он понимает, что, опять-таки, многие-многие люди на Земле обладают этим даром в большей степени, нежели он. Поэтому поиск некой специфичности в самом себе заводит нас в тупик. И я не нахожу в себе ничего такого, пусть малого, но чего-то, что я бы мог назвать своим талантом, талантом, который не похож ни на кого другого. И это по одной простой причине. Попытка отыскать в себе исключительность на уровне талантов заводит нас в тупик. Не надо этим заниматься. А чем же надо заниматься? А нужно сказать себе так. Да, этого исключительного таланта у меня нет. А что есть? А есть то же, что есть у миллионов людей на Земле. Но поскольку этот талант, похожий на таланты остальных людей, дан мне, а таких, как я, людей на Земле больше не было и не будет, то именно из-за того, что он наложен на мою индивидуальность, на мою личную исключительность, вот, я, как никто другой, могу именно этим талантом принести такой результат, которого не было, именно потому, что этот результат приношу я. Ну, другими словами, я выпекаю 10-тысячный пирожок вместе со всеми остальными людьми, но я его выпекаю. Я пытаюсь доставить радость какому-то человеку, которого я угощаю этим пирожком. И вот это очень важный момент. И вы, конечно, можете сказать, что все-таки, что же такое человек должен в себе опознать как талант? А здесь, ну, целая масса вещей. Потому что, если разобраться, в нашей жизни все может быть воспринято как Божий дар. И органы внешних чувств, и то, как мы слышим, то, как мы видим, как мы разговариваем, осязаем, обоняем. Это все Божьи таланты, Божьи дары, которые есть у меня. Вот. То, как я читаю, то, как я пою, то, как я общаюсь с ближними, это все может быть воспринято мной как талант. То, как я зарабатываю деньги, как я воспитываю детей, как я разговариваю с женой, вот. Как я веду себя со своими сослуживцами, подчиненными или начальниками, это тоже может быть воспринято как талант. Но, конечно, можно сказать так. Допустим, крайнее состояние, да, состояние инвалидности, причем инвалидности из детства. Какой-нибудь такой, знаете, болезненной ограниченности человеческого существа. Какой-нибудь слепо-глухонемой, без рук и без ног. О какой мере талантов можно говорить в этом случае? И вот здесь я бы сказал так. По крайней мере, один талант, один, есть у каждой человеческой души на Земле. Это талант Богопознания и Богообщения. Как бы мы ни были урезаны, как бы мы ни были искалечены, вот всегда есть именно этот талант. Вот, вот почему, например, многие занимались тем, что и для таких людей пытались открыть Божьи дары. То есть доступ души к Богу, конечно, не ограничен. И даже если азбука Брайля не изобретена и Библию не прочитать, тем не менее, и такой человек может в сердце своем обращаться к Господу и, может быть, чувствовать его даже не так, как человек неограниченный. Вот. Но, тем не менее, вот этот талант присутствует у каждой человеческой души, даже если она физически очень потрясена по каким-то неизвестным для нас причинам. Поэтому, вот, возвращаясь к разговору о том, как бороться с завистью, я бы сказал так. Первый ход, если не помогло размышление о том, что это замысел Божий, первый ход — опознать свой собственный талант или таланты и сказать, да, у меня есть это, вот, и поэтому нет мне дела до того, чего у меня нет. Займусь вот этим. Верный ход, но недостаточный. То есть я, конечно, могу начать себе помогать именно этим, но не значит, если я свой талант нашел, опознал, это не значит, что я встал на правильный путь окончательно. Мы знаем сколько угодно людей, десятки тысяч, которые опознали свои таланты. И даже хвастаются этим, как говорил один чемпион мира. Я гениален, что скрывать. Вот человек видит о том, что он действительно обладает какими-то талантами. И что же? Оказывается, опознать свой талант недостаточно. Правильно распорядиться этим талантом. Вот следующий ход, о котором мы с вами поговорим, уважаемые радиослушатели, в нашей следующей передаче. У микрофона был протоиерей Евгений Горячев. Всего вам доброго. До следующих встреч.
0: Вы слушали беседу протоиерея Евгения Горячева из цикла «Катехизация». Продолжение слушайте завтра, в это же время.
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Преподобный Феодор Студит. Поучение на воздвижение креста. О том, что мы не должны предаваться страстям бесчестия и считать сладострастие истинною сладостью. Братья и отцы, мы бываем в великой радости, когда настанет владычный праздник, и весьма справедливо, ибо мы тогда просвещаемся, размышляя и рассматривая таинство Его, как и теперь в воздвижении честного и животворящего креста. Неизмеримо радостно и несравнимо таинство Его, ибо древо, идеже стоясте нозе Господа нашего Иисуса Христа, на котором Он был распят и пролил животворящую кровь Свою, мы не только сподобились видеть, но и лобызать. Сколько иной трудится для приобретения погибающего золота. А мы в один час получили дарование, ибо вместе и лобызали крест, и стяжали просвещение, освящение и отпущение наших грехов. Так близка благодать. Никто с верою приходит, без труда получает дарование. Однако должно молиться, дабы сохранить нам эту благость неотъемлемо, ибо мы скоро опять теряем то, что подается нам без заслуг. Но мы, братья, будем блюсти дар с великою тщательностью, не будем осквернять освященных уст наших словами лживыми, скверными и праздными, не будем омрачать просвещенные наши очи блудными взорами, не будем осквернять просветившееся сердце наше греховными помыслами. И да не царствует, как говорит апостол Павел, грех в мертвенном вашем теле, во еже послушайте его в похотях его, ниже представляйте уды ваше оружие неправды греху, но представляйте себе Богови, яко мертвых телу, живых же Богу, и уды ваше оружие правды Богови. Грех бо вами да не обладает, несть бо под законом, но под благодатью. Видишь ли, что в подзаконное время обладал грех, но благодать Евангелия, царствующая в правде, избавляет нас от всякого греха, как и Божественное Писание об этом говорит. Ибо мы крестились и освятились и оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Умоляю вас, братья, будем благоговеть к дару очищения и хранить святыню. Зачем мы, получивши честь и славу от Христа Спасителя, низвергаем себя в бесчестие? Зачем мы успокаиваем тело и много о нем заботимся, особенно если оно здорово, когда должны оставить его в гробе? Зачем мы считаем сладостным сладострастие, которое поистине есть скорбь и болезнь смертная? Ибо сладострастие есть дьявольская удица. Сладострастие есть жжение неугасимого огня. И однако мы все, как пленные рабы, стремимся к сему пламени, дабы гореть в нем. Слышал я, как один, порабощенный плотскою страстью, говорил, что лучше для него, если его повесят и предадут лютой смерти, нежели отстать ему от греха. Сладострастие подобно злому властителю, который повелевает рабу своему и говорит: «Иди и идет, прииди и приходит, делай это и делает». Таким образом, и еще хуже, поступает грех с тем, кто порабощен им, ибо повелевает ему и говорит: «Скажи скверное слово» и говорит, делая злое и делает. Таковый подобен бывает Каину: «Стеня и трясыся». Если он плывет по морю, боится, чтобы не утонуть. Если проходит пустынное место, представляет в своем уме, что за ним гонятся разбойники. Если загремит небо, думает, что гром ради его. Блеснет молния, боится, чтобы она не сожгла его. Он и видя не видит, и слыша не слышит, ибо грех растлил его чувства. Что хуже и горестнее такой жизни? Мне думается, что лучше бы было человеку тому быть предану диким зверям, нежели пагубным страстям. Ибо звери съедают тело, а страсти погубляют и тело, и душу. Но не таков добродетельный, как свободный от греха, и не только от сладострастия, но и от всякой другой страсти. Он только радуется и веселится, царствует ради правды и не страшится, пребывает ли на земле или на море, ибо имеет Бога с собою, к которому во время скорбей взывает, говоря: «Не убоюся зла, яко ты со мною еси». Не убоюся от тем людей, о крест нападающих на мя. Не убоюся, внегда смущается земля, и прилагаются горы, сердца морская. Видишь ли, добрую святую жизнь — это блаженное житие. Будем крепко держаться его по милости Божией. Всем да пребудем, и подщимся стяжать оное. Всего боясь за благоговение. Будем иметь во всем послушание, усвоим себе всякую чистоту, душевную и телесную, и будем иметь пред очами нашими близкую смерть, дабы нам сподобиться наследовать Царство Небесное о Христе Иисусе Господе нашим, которому подобает слава и держава со Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.
4: Прозвучало поучение преподобного Феодора Студита «На воздвижение креста». Читал Георгий Корольчук.

0: прозвучала стихира праздника воздвижения Честного Креста Господня композитора Ивана Гарднера в исполнении хора Александра Невского собора в Париже под управлением Евгения Эвиц. Запись архивная.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в соборе Воскресения Христова «Спас на крови». Митрополит Варсонофий осветил Центр адаптивного спорта. Состоялась презентация издания «Владимирская купель Петербурга», посвященного истории князь Владимирского собора. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В день памяти мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии 30 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в соборе Воскресения Христова «Спас на крови». Его высокопреосвященство сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления благочинной Центрального округа, настоятель протоиерей Сергий Куксевич с клиром и другие священнослужители. Среди молящихся был директор Государственного музея памятника Исаакиевский собор Юрий Мудров. За усердное служение Святой Церкви иерей Максим Гошев был награжден правом ношения камелавки. Чтец собора Кирилл Варламов был рукоположен во диакона. Было совершено славление перед иконой мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Храму была подарена икона мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. Настоятелю преподнесен крест с украшениями. Юрию Мудрову была вручена икона Спасителя, привезенная владыкой со святой земли. За усердные труды во славу Святой Церкви и в связи с десятилетием служения в Священном Сане медалями святого праведного Иоанна Кронштадтского третьей степени были награждены иереи Александр Воронов и Алексей Луковкин. Медали блаженных Ксении Петербургской третьей степени удостоена бухгалтер собора Лариса Беседа в связи с юбилейной датой со дня рождения. Знаком священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, награжден алтарник Леонид Беседа в связи с 75-летием. Митрополитчими грамотами отмечены Наталья Лапина, Екатерина Мухина, Светлана Маклашевич, Игорь Петров. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 30 сентября после божественной литургии в храме «Спас на крови» осветил Центр адаптивного спорта. Владыка совершил молебен на начало доброго дела в сослужении председателя епархиального отдела по взаимодействию со спортивными организациями иерея Богдана Полевого. Присутствовали глава администрации Приморского района Богдан Заставный, председатель городского комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь, директор центра Роман Шуманский. Центру была подарена икона святого Александра Невского. Ответным подарком стала фотография здания центра. Роман Шуманский сказал: «Прекрасно, что это произошло именно сегодня, в день памяти мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии, потому что вера дает нам надежду, надежда позволяет подниматься и продолжать путь, любовь призывает быть рядом с людьми, которыми нужна помощь, а мудрость – все это объединить». Владыка осмотрел помещение центра, пообщался со спортсменами. 29 сентября митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий ознакомился с ходом реставрационных работ комплекса здания Александра Невской лавры. Его высокопреосвященство сопровождал наместник обители епископ Кронштадтский Вениамин, представители подрядных организаций и сотрудники обители. Крупнейшая за всю историю обители реставрация началась в 2022 году после празднования 800-летия со дня рождения святого Александра Невского. Наиболее важным стало обновление Свято-Троицкого собора, возвращение его облика периода наивысшего расцвета монастыря в XIX веке. 30 сентября наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, по приглашению начальника Санкт-Петербургского университета Министерства внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Амельчакова, принял участие в торжественной церемонии приведения курсантов к присяге сотрудника органов внутренних дел на площади Победы у монумента героическим защитникам Ленинграда. Владыка-наместник обратился к собравшимся с приветственным словом и пожелал помощи Божией в служении Отечеству. Презентация издания «Владимирская купель Петербурга», посвященного истории князь Владимирского собора, состоялась 28 сентября в Доме книги. Его представили авторы, настоятель иерей Илья Макаров и историк Дмитрий Бахунский. Авторы постарались передать в книге не только последовательность событий, но и дух эпох, через которые прошел храм. История его строительства и благоукрашения, святыни, духовенство и прихожане, судьба храма в переломные годы истории – все это складывается в повествование о жизни Санкт-Петербурга. Гостями вечера стали заслуженная артистка России, депутат Законодательного собрания Анастасия Мельникова и заместитель председателя городского комитета по печати Марина Мерцалова. Они отметили значение сохранения исторической памяти, интерес к духовному и культурному наследию города и важность появления изданий, возвращающих малоизвестные страницы его истории. Присутствовавшие получили в подарок экземпляр книги, подписанной авторами. Приобрести издание можно в церковной лавке князь Владимирского собора и в Доме книги. 29 сентября студенты Санкт-Петербургской духовной академии Яков Биндер и Максим Киселев посетили дневной стационар сети реабилитационных центров Выборгской епархии «Обитель исцеления» в Санкт-Петербурге. В рамках педагогической практики они провели для воспитанников урок по литургике. Встречи, которые помогают молодым людям глубже понять церковное учение и его значение в повседневной жизни. Колтужский отряд Братства православных следопытов совершил поездку в Лезье, бывшая карельская Ярвасль, известная по письменным источникам с 1500 года. Участники поездки познакомились с историей этого места и храмов, существовавших здесь в разные эпохи. Когда-то в Лезье находилась деревянная Никольская церковь, уничтоженная в годы смутного времени. Сегодня на возвышенности стоит храм Успения Пресвятой Богородицы, история которого тесно связана с трагическими событиями XX века. Следопытам рассказали о настоятеле храма священнике Александре Вишнякове, о судьбе святыни в годы гонений на церковь и о событиях Великой Отечественной войны. В августе 1941 года неподалеку от храма бойцы 50-го батальона аэродромного обслуживания приняли неравный бой, задержав продвижение немецких войск. В годы войны в храме содержались советские военнопленные, позднее здесь размещался немецкий госпиталь. После войны храм долгое время находился в разрушенном состоянии. Благодаря трудам протоиерея Вячеслава Харинова и прихожан святыня была восстановлена. В настоящее время в подвальных помещениях действует военный музей, где представлены находки с Синявинских высот и других мест боев. Особое внимание следопытов привлек иконостас храма, иконы для которого написал бывший солдат вермахта Андреас Блок. После войны он изучал православную иконопись и создал эти образа как знак покаяния и примирения. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия Л. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+. 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 232-е зачало послания к Ефесянам. Отрывки из 5 и 6 глав.
1: Братья, каждый из вас да любит свою жену как самого себя, а жена да боится своего мужа. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимую только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия.
0: Послушайте 99-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 24 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Претерпевший до конца спасется, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сейчас мы с вами слышали одно из самых непростых зачал Евангелия от Матфея, так называемый «Малый апокалипсис». Похожие строки, слова Иисуса Христа, мы можем прочесть и у других евангелистов, так называемых синоптиков, от слова «синопсис» – изложение одного и того же. У Матфея, Марка и у Луки сегодняшнее слово Христа – это пророчество. Но очень интересный вопрос, о каком времени идет речь. С одной стороны, данные строки говорят о гибели Иерусалима, которая произошла вскоре после воскресения. Или здесь речь идет о глобальном втором пришествии, об окончательном суде мира. Христос говорит о конце света, но использует образы гибели Иерусалима. Для лучшего понимания этого зачала необходимо вспомнить те события, которые происходили во времена Христа в Иерусалиме. Иисус Христос, как мы помним, пришел в иудейский народ. Сама Иудея и все ее жители находились под оккупацией Рима. Рим почти не вмешивался в религиозную жизнь израильского народа, но контролировал ее и, конечно, собирал налоги. Иудеи в свое время не оставляли мысли о том, чтобы скинуть с себя путы римского правления и постоянно замышляли, а иногда и осуществляли политические восстания. Как мы помним, первосвященники обвиняют Иисуса Христа перед Пилатом именно как политического преступника. И казнен наш Спаситель был как бунтовщик и заговорщик по ложным обвинениям иудеев, первосвященников на кресте. Одно из таких восстаний привело к очень серьезным последствиям, которое носит название «Иудейская война». Это было очень жестокое и кровопролитное событие, которое в итоге заканчивается осадой Иерусалима в 70-х годах I века военачальником, а впоследствии и императором Титом. Эта блокада длилась 5 месяцев и привела к страшным последствиям. В Иерусалиме был кромешный ад. Голод рос и пожирал все семейства. Трупы были повсюду. Многие сами шли на кладбище и там умирали. Каждый умирал, не отводя глаз от храма. Так описывает нам эти события Иосиф Флавий. А люди смотрели на храм с вопросом: «Где же Бог?» Мы немного вспомнили, какая трагедия развернулась для иудеев в те времена. Нет почти сомнений, что слова Иисуса Христа, которые мы слышали сегодня, предсказывают гибель Иерусалима. Тем более, что после этих событий от Иерусалима не осталось камня на камне. Город и храм были разрушены, а та земля, где они стояли, перепаханы плугом. Но это ни в коем случае не должно давать нам повода полностью отвернуться от этих строк Евангелия. Мы слышали, да и, наверное, не раз, что история циклична, и события, случавшиеся когда-то, могут повториться снова. Именно для этого мы с вами и изучаем историю. А примером этому могут служить войны, которые, к сожалению, ничему не учат людей. Мы, христиане, должны быть внимательны к каждому слову Спасителя. Господь в сегодняшнем отрывке пытается предостеречь нас от охлаждения любви и упадка духа. Во многих может охладеть любовь и доверие к Богу из-за постоянно приумножающегося беззакония. Но настоящий христианин – это человек, который остается верным своему Богу, даже когда верить очень сложно и кажется, что вокруг тебя самые отчаянные обстоятельства. Мы должны помнить, что Бог – наш любящий Отец, и то, что Его рука и сила всегда рядом с нами. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Владислава Туманова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
5: 1 октября, 18 сентября по старому стилю, празднуется память святой мученицы Ариадны, жившей во II веке. Она была рабыней язычника и отказалась приносить жертвоприношение по случаю рождения сына своего господина. За это ее подвергли побоям и морили голодом, принуждая поклониться идолам. Сбежав из дома, святая молила Бога защитить ее от врагов. Посланная за святой мученицей погоня уже почти настигла ее, но по молитве святой Ариадны в горе образовалась расщелина, и святая скрылась в ней. Сегодня вспоминаются также мученицы София и Ирина, жившие в III веке, а также мученик Кастор. В этот день совершается память преподобного Евмения, епископа Гортинского, жившего в VII веке. Святой Евмений ревностно и мудро защищал православную веру от возникшей в то время ереси монофилитов. За противоборство ереси святитель был сослан в Фиваиду, где и скончался. Тело его было перенесено и погребено в Гортине на Крите. Сегодня прославляются святые мученики Биддин, Шалва и Элисбар, князья Ксанские, грузинские, жившие в XVII веке. Они освободили от персов Кахетию, восточную Грузию. По требованию персидского шаха Аббаса они были выданы Персии с согласия грузинского царя Вахтанга V, принявшего ислам и известного под именем Шах Наваза. В 1660 году после мучений святые князья были преданы казни. Мы вспоминаем сегодня преподобную Ефросинию Суздальскую, в миру Феодулию, в честь ее прославления в 1698 году. В этот день празднуется память преподобного Илариона Оптинского. Преподобный Иларион, в миру Родион Никитич Пономарев, родился в 1805 году. Его отец был человек благочестивый и занимался портновским ремеслом. Все детство и юность его прошли в родительском доме в Воронежской губернии. В 1829 году, будучи 24 лет от роду, Родион переехал с семейством в город Саратов, где провел 9 лет жизни. Постепенно пришла к нему решимость оставить все и последовать Христу. Еще не

0: и старец мирно почил о Господе. Сегодня установлено празднование в честь Мулчинской иконы, именуемой Целительница, и Старорусской иконы Божией Матери в память ее возвращения в Старую Русу в 1888 году. А в сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномучеников Алексея Кузнецова и Петра Дьяконова, пострадавших в 1918 году. Также сегодня прославляются священномученики Амфилохий Скворцов, епископ Красноярский, протоиерей Иоанн Васильев, священники Борис Боголепов, Михаил Скобелев, Владимир Чекалов, Вениамин Благонадежден, Константин Твердислов и мученик Сергий Ведерников. Все они приняли мученические венцы в 1937 году. Наш церковный календарь продолжит житие преподобной Ефросинии Суздальской. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобная Ефросиния Суздальская в миру Феодулия, старшая дочь черниговского князя Страстотерпца Михаила, родилась в 1212 году. Ее появление на свет сопровождалось необычайными знамениями. Ответом на усердные молитвы бездетных супругов, часто посещавших Киево-Печерскую лавру, были явления им Пречистой Девы. Сначала, дав фимиам, она велела окадить весь дом. В следующий раз Богородица показала прекрасную голубицу, летящую им навстречу, и снова оставила фимиам для кождения. После благодарственных молебнов, отслуженных четой, Пресвятая Владычица явилась в третий раз и обещала им дочь Феодулию, а затем предвестила еще четырех сыновей в утверждении рода. Радостные супруги возвратились в Чернигов, а через 9 месяцев родилось у них обетованное дитя Феодулия. Предназначение младенца стало проявляться с первых дней. Так Феодулия отказывалась от молока, если кормилица вкушала мясо. Начав самостоятельно принимать пищу, отроковица довольствовалась только хлебом и овощами. Истинные христиане, князь Михаил и его боярин Феодор, научили ее читать Священное Писание, и Феодулия превосходила разумом всех своих сверстниц. Многие искали руки красивой княжны, но Господь призвал уже на служение троковицу, открыв в таинственном видении второе пришествие и страшный суд. Затем явился муж в светлой одежде и, сказав ей «иди вслед меня», привел в Печерскую лавру. В то время в Суздале, в Ризоположенской обители, была игуменей праведная старица, которая уже не раз созерцала грядущую к ней троковицу, ведомую двумя святолепными старцами Антонием и Феодосием Печерскими. Блаженной Феодулии минуло 15 лет, когда родители назначили ей в женихи суздальского князя Мину Ивановича. Предуготовив себя к иноческой жизни, троковица отрицалась земного брака, но по внушению свыше оставалась послушна воле отца и матери, чтобы достичь желанного места. В назначенный срок невеста выехала в Суздаль, но в пути получила весть, что нареченный ее жених скончался. Княжна не возвратилась более в отчий дом, но по устроению Божию оказалась в Суздале и, войдя в обитель положения Ризы Богоматери, пала к ногам игумени, давно ее ожидавшей. Старица с радостью исполнила моление княжны и 25 сентября 1227 года Феодулия приняла постриг с именем Ефросиния, память которой в тот день совершалась. Еще совсем юная Ефросиния удивляла всех глубокой мудростью. Она начала столь быстро подвигаться на пути иноческого совершенства, что опередила всех инокинь к их общему назиданию, сама же при этом пребывала в совершенном послушании у старицы. Многими искушениями дьявол пытался уязвить юную подвижницу, прибегая к различным обольщениям, даже самой

любовью родительской. Однажды враг во сне предстал к ней в образе отца, ее князя Михаила, и упрекал юную постницу за безвременное изведение своей красоты, зазывая в княжеские палаты для утешения родителей. Но блаженная с твердостью отвечала: «Я же отреклась уже от мира и обручилась единому жениху Христу, который охраняет людей своих». При этом имени исчез Искуситель. В то время открыто было преподобной Ефросинии, что Господь испытает русскую землю мечом и игом неверных в очищении от грехов. Передав о том сестрам, она укрепляла их молитвами. В 1238 году Батый приблизился с полчищами к Суздалю. «Явил Господь силу врага, и вся земля русская застонала под ужасом его нашествия. Блаженная Ефросинья день и ночь молилась с сестрами. Сохранилось предание, что над святым местом видели дивный свет, и в нем знамение животворящего креста. Молитвенное заступление Ефросинья оказалось крепче городских стен, ибо и за пределами обители все, обращавшие к ней молитвы о помощи, были спасены». И после того, как расхитили город неверы, не могли они даже приблизиться к монастырю. Царя Батыя объел глубокий мрак, когда он на другом берегу Каменки смотрел в сторону обители. Узнав, что отец его должен был идти в Орду по требованию хана, она поспешила послать домой гонца, умоляя в трогательном писании не склоняться на волю ханскую и не изменять родительской вере, как делали иные князья. Слово дочери утвердило князя Михаила и его верного боярина Федора. После своей мученической кончины оба исповедника возвестили преподобной славу свою и подали ей благословение от Бога за то, что укрепило их на подвиг. Преподобная умела править не только телесный, но и духовный недуг, приходивших к ней за помощью людей. Раз зажиточный горожанин, увидев Ефросинью в ветхом рубище, принес ей новую дорогую одежду. Она же сказала ему: «Раба, мерзлая на снегу, не смердит и не портится, но вкусна для пищи. Так и мы, чернорисцы, если терпим холод, угодно будем Христу в нетленную жизнь. Зная же, что даритель жесток и скуп с домашними, она просила пожертвовать только на лампадное масло, а что сверх того обратить на милостыню домашним». Когда святой князь Михаил, явившись дочери, возвестил о скором окончании земного пути, Ефросинья еще раз напитала назидательными словами всех сестер и после краткой болезни, причастившись божественных тайн, с молитвой и благодарением перешла в вечную жизнь. 25 сентября 1250 года, в день своего тезаименитства и пострижения, игуменья Ефросинья была торжественно погребена при большом стечении народа. Многие чудеса были явлены в тот день и продолжали истекать от раки преподобной впоследствии, возбуждая общее усердие к ее памяти. Мощи преподобной были обретены нетленными в 1698 году и положено в соборном храме ее обитель.

0: Завершит наш церковный календарь житие священномученика Амфилохия, епископа Красноярского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Амфилохий, епископ Красноярский и Енисейский, в миру Александр Яковлевич Скворцов, родился в 1885 году в Казанской губернии в семье псаломщика. По окончании Казанской духовной семинарии Александр Скворцов был пострижен в монашество с именем Амфилохий и рукоположен в иеромонаха. Впоследствии он окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия и был оставлен при ней профессорским стипендиатом. Одновременно он слушал курс лекций на Восточном факультете Санкт-Петербургского императорского университета, а затем исполнял должность доцента в Казанской духовной академии по кафедре монгольского языка, а также истории и обличения ламаизма. На 2 года отец Амфилохий был командирован в Монголию для изучения тибетского языка и вероучительной литературы ламаизма. После революции отцу Амфилохию стало ясно, что всякая ученая миссионерская деятельность будет прекращена. В 18 году он уехал в Успенский монастырь неподалеку от Красноярска, затем вместе с 5 монахами уехал на озеро Тиберкуль, где они организовали скит, в котором подвязались 2 года. В 1925 году отец Амфилохий был вызван священноначалием в Москву для хиротонии в сан епископа. Патриарх Тихон в сослужении с митрополитом Петром Полянским и 2 архиепископами рукоположили его в епископа Красноярского и Енисейского. В апреле того же года владыка прибыл в Красноярск, где стал активно выступать против обновленцев. На следующий год епископ Амфилохий был арестован, помещен в тюрьму в Красноярске, а затем приговорен к 3 годам заключения в Соловецком концлагере. После освобождения он был назначен на кафедру в Новочеркасск, но АГПУ отказала ему во въезде в город. Тогда митрополит Сергий Строгородский назначил епископа Амфилохия викарием Самарской епархии. В это время среди епископата возникли разногласия по поводу декларации митрополита Сергия и настойчивого пожелания, чтобы поминание властей стало обязательным и общим во всех храмах России. Епископ Амфилохий счел, что формула безусловного поминания властей является лицемерием по отношению к безбожникам и гонителям. Он предложил иную форму поминовения. «Еще молимся о стране нашей, властях ее, да обратит Господь их к истинному познанию святой веры и обратит на путь покаяния». Митрополит Сергий не принял эту формулировку и предложил владыке подать прошение об увольнении за штат, не объявляя подлинной причины разногласий, что было бы небезопасно для епископа Амфилохия, а попросив об увольнении на покой по состоянию здоровья. На покой владыка поселился в селе Анжуль в Хакасии, где образовался монастырь из 10 человек. Вскоре епископа Амфилохия обвинили в создании нелегального монастыря и арестовали. Вместе с ним были арестованы все члены монашеской общины. На допросе владыка Амфилохий сказал: «В предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю. Объясняю, что никакой агитации я не проводил, но не отрицаю, что я выражаю несочувствие к советской власти». Епископ Амфилохий был помещен в Сит-Блак, где заключенные работали в шахтах на добычу угля. Работа проходила в тяжелых условиях. Жили в холодных бараках, на голодном пайке. В одном из писем владыка писал, что питание в лагере плохое. Собираем картофельные очистки и им бываем рады. Епископа поместили среди заключенных по бытовым статьям и уголовников. В лагере процветало повальное воровство. Но владыка, несмотря на тяжелые условия заключения, не унывал. Часто беседовал с заключенными. И в конце концов его беседы привели к тому, что в их бараке воровство прекратилось. Некоторые из заключенных обратились к Богу. В начале 1933 года лагерная администрация выдвинула против заключенного духовенства новые обвинения в связи с тем, что епископы и священники, оказавшись в одном лагере, поддерживают дружеские отношения и помогают друг другу. Этот факт администрация лагеря посчитала созданием контрреволюционной организации. Епископ Амфилохий был арестован и помещен в штрафной изолятор. На последнем допросе владыка на заданные ему следователем вопросы ответил. «Ранее при допросах я утверждал, что являюсь противником советской власти. Существующий строй моим убеждениям и идеям враждебен. Сейчас я снова заявляю, что советской власти и ее укладу я желаю падения. В этом нахожу возможность восстановления правильной духовной жизни народа». В архивных документах значится, что епископа Амфилохия Скворцова расстреляли не сразу, а всего лишь прибавили срок заключения. Однако, когда подошло время освобождения весной 1937 года, в деле появилась приписка. Учитывая, что у Скворцова кончается срок наказания, и он, будучи на воле, снова будет проводить контрреволюционную деятельность, Скворцова из лагеря не освобождать. Священномученик Амфилохий Скворцов расстрелян в мариинских лагерях 1 октября 1937 года и погребен в безвестной могиле.

0: тропарь собору новоучеников и исповедников российских четвертого гласа греческого распева прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ. Запись произведена во время чина канонизации собора новомучеников и исповедников российских в храме Христа Спасителя 20 августа 2000 года.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотворих сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь,
яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приимю сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажди нам, ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажди нам,
целомудренне пожите делы и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое, Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей, Господи, небесе и земли, помини меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрий мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко житы волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи Крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но якоже обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши, и благая творите да бодасими, весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуду я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабых ас отсели престал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего
и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противного ми врага избави мя, да ни в коем гресе прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Твою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Творения схиархимандрита Сафрония Сахарова переведены на многие языки мира, и тысячи людей через них обретают веру. Ежедневно в 0 часов 5 минут в рубрике «Душеполезные чтения» для вас звучат страницы книги отца Сафрония о молитве, читает народный артист России Георгий Крольчук.
2: Государство словно задалось целью уничтожить эту семью. Но трое детей, крепко держась друг за друга, сопротивлялись жестокой истории. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге «Мне подменили жизнь». Хроника семьи Абаза Исаевых в воспоминаниях, письмах, документах. Читает Людмила Зотова.
1: Первое задание, стоящее перед христианским воспитателем, пробудить в ребенке ощущение реальности Бога. Ежедневно в 9:30 слушайте передачи радиостанции «Голос православия», подготовленные по книге выдающегося православного педагога Софьи Сергеевны Куломзиной «Наша церковь и наши дети».
2: Это история о лисенке, который не захотел быть хитрым. Ежедневно в 16 часов 40 минут, кроме субботы и воскресенья, приглашаем детей и их родителей послушать чтение замечательной сказки шведского писателя Яна Улафа Экхольма «Тутта Карлсон», «Первая и единственная», «Людвиг XIV» и другие. Читает Анастасия Битюкова.
1: Вопросы воспитания и образования детей обсуждались во все времена и во всех обществах. Обратив взгляд в прошлое на лучших писателей, поэтов, государственных и военных служащих, можно согласиться с утверждением, что лучшего воспитания, нежели дворянское, в России все-таки не было. Книгу историка Веры Боковой «Отроку благочестия блюсти», как наставляли дворянских детей, слушайте на волнах радио «Град Петров» ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра в рубрике «Непридуманное». Читает Людмила Зотова. Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
2: Какова была судьба российского государства? Какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования? И в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.
1: Какие вокальные голоса соответствовали эпохе барокко, эпохе классицизма, эпохе Французской революции и наполеоновских войн? Как голос становился выразителем основных идей, мироощущения каждой из этих эпох и, в свою очередь, формировал и воспитывал это мироощущение? Что было важным для композиторов и исполнителей разных эпох, чему они посвящали свое творчество и как сами понимали роль своего искусства? Ответы на эти вопросы слушатели найдут в размышлениях историка Юрия Алексеевича Соколова. Слушайте беседы из цикла «Вокальные голоса в истории культуры» ежедневно в 17 часов 10 минут, кроме пятницы, субботы и воскресенья.
2: Радио «Град Петров» представляет программу «Исследования и исследователи». Это беседы с учеными и мыслителями, исследования которых касаются вопросов христианской культуры, истории христианства, проблем догматики и религиозной философии. Ведущий программы Артем Андреевич Гравин, специалист по русской религиозной философии. Программа выходит каждый четверг в 21 час 40 минут.
3: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читает Георгий Корольчук.

Ныне по всей земле рассеяны люди, ищущие ответы на свои искания. Неутоленная духовная жажда многих — вот историческое событие, истинно трагическое. Немало таких, которые стоят на грани отчаяния. Каждый из них в свою меру, в глубинах своего духа, страдает от бессмысленности современной жизни. Безутешны они в горе своем. Недостаточно своих индивидуальных усилий, чтобы высвободиться из охватившего мир смятения и остановить свой ум на самом важном. Нашу эпоху некоторые склоняются характеризовать как нехристианскую. Я же лично в пределах моих познаний истории мира христианства убеждаюсь, что христианство в его подлинных измерениях еще никогда не было воспринято широкими массами как должно. Государства претендовали на именования христианские, и народы их носили маску благочестия. Силы же его отреклись, жили и живут по-язычески. Как ни странно, но именно христианские государства веками держат большую часть вселенной в железных тисках рабства. В последние же годы окутали мир мрачную тучью ожидания апокалиптического огня. Нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Второе послание Петра, глава 3, стих 7. В современном кризисе христианства среди народных масс вполне оправдано усмотреть бунт естественной совести против тех извращений, которым подверглось евангельское учение в его исторических судьбах. Мы снова живем в атмосфере первых веков нашей эры. Нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Не раз приходила ко мне радость при мысли, что моя жизнь, ее главной части, совпала с гонениями на христианство. Это дает мне острее ощущать себя христианином, осознавать ни с чем не сравнимую честь в подобные времена следовать за единородным сыном Отца в его шествии на Голгофу. Гонения повсюду, но в различных видах и формах. Однако ни одна из них нелегка. Да избавит Бог любви всякую душу от бедствия, быть гонителем хотя бы по отношению к единому от малых сих. В страдании за Него заключается особое благословение и даже избрание. Страждущий самим ходом внешних обстоятельств ставится в непрестанную связь с Иисусом Христом, вводится в сферу Божьей любви, становится богоносцем. Есть два вида богословия. Один, широко знакомый в истекших веках, профессиональная кафедра эрудита. Другой — быть сураспятым со Христом, знать Его в тайниках сердца. Первый из сих двух видов доступен множеству интеллектуально одаренных в порядке философского предпочтения. Действительная вера в Божество Христа, выражающаяся в жизни по духу заповедей Его, при этом не обязательно. Второе есть богословие исповедничества, рожденного глубоким страхом Божиим в огне пламенного покаяния, вводящего в бытийную реальность явлением нетварного света. Школьное богословие в соединении с живой верою дает благие результаты, но оно легко вырождается, становится отвлеченной теорией,
перестает быть тем, что наблюдается в жизни апостолов, пророков, отец наших, то есть прямым действием Бога в нас. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. У пророков написано: «И будут все научены Богом». Всякий, слышавший в сердце от Отца и научившийся, приходит ко мне. Святая Троица есть Бог любви. Любовь, о которой говорится в Евангелии, есть нетварная жизненная энергия Божества Безначального. Свойство ее любви — соединять в самом бытии. Пребывающий в таком единстве с Богом постепенно прогрессирует в умном осознании происходящего с Ним. Действенно быть в Боге и с Богом дается или детям, или божественно безумствующим, подобно великому Павлу. Он писал о себе: «Но что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все вообще почитают тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Послание к Филиппийцам, глава 3, стихи 7-11. Павел исполнил завет Господа, сказавшего: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». От всего, что имеет в плане тварного бытия, в его отмежованности от Бога, в его самоутверждении. Верующие суть сыны Авраама и благословляются с ним. Итак, нам нужно последовать примеру нашего по духу отца Авраама, взять в руки огонь и нож и взойти на высокое место, чтобы принести Богу во всесожжение все, что нам дорого по плоти. Тогда и мы услышим: «Теперь я знаю тебя, и, благословляя, благословлю тебя». Бытие, 22 глава. И это есть верный путь к блаженной вечности. Во всем ином остаются следы смерти. Только при условии до конца преданного следования Христу открываются в нас высшие потенции нашей природы, и мы становимся способными воспринять Евангелие в его вечном измерении. Решимость оставить все приводит нас к порогу между временем и вечностью, и мы начинаем созерцать реальности иного нетленного бытия, а то ли скрывавшиеся от нас. Бог не насилует нашу свободу. Не ворвется Он Сам внутрь нашего сердца, если мы не расположены открыть Ему вход. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему». Апокалипсис, глава 3, 20 стих. «И чем шире открываем, тем изобильнее нетварный свет заполняет наш внутренний мир. Испытанная нами любовь к Богу и Его к нам радикально меняет и психику, и мышление наше. Всякая вражда между людьми-братьями представляется страшным безумием. У всех у нас единственный враг — наша смертность. Если человек смертен, если люди не воскресают,
то вся мировая история не больше, чем бессмысленное страдание твари. Даже любовь здесь переплетается со смертью. Любить — значит умирать, и томится дух наш перейти в ту сферу светоносную, где нет препятствий для ненасыщаемой любви, где самая ненасытимость есть не что иное, как предельная динамика жизни, избыток жизни, даруемый Христом.

Подступы к великой молитве тесно связаны с глубоким покаянием в грехах наших. Когда горечь этой чаши превосходит меру нашей силы терпеть, тогда от вневременной боли, от сильного отвращения к самому себе совершенно неожиданно для нас явлением любви Божией все вдруг меняется, и мир бывает забыт. Подобное событие многие именуют экстазом, исступлением. Я не люблю этого слова, потому что с ним связаны многие извращения. Но если бы мы и переменили имя сему дару Божию, назвали бы сие исходом кающейся души к Богу, то и тогда должен сказать, что мне никогда не приходила мысль культивировать искусственно достигать этого состояния. Но оно приходило всегда как непредвиденное вовсе, и притом каждый раз по-иному. Единственное, что я помню, я это действительно знаю, наверное, так это мою крайнюю скорбь о далекости Бога, которая как-то тесно сроднилась моей душе. Я страдальчески сожалел о моем падении. И если бы были во мне физические силы, то мои рыдания не кончались бы. Вот я написал эти слова, и не без печали вспоминаю те древние дни, скорее даже ночи, когда мой ум и сердце с такой энергией уходили от прошлого житейского, что годами воспоминания об оставленном позади не прикасались ко мне. Я забывал даже духовные мои срывы, но сокрушающее видение моего недостоинства такого святого Бога не переставало усиливаться. Не раз я ощущал себя распятым на невидимом кресте. На Афоне это случалось, когда гнев на опечаливших меня овладевал мною. Эта злая страсть убивала во мне молитву и тем приводила меня в ужас. Временами борьба с нею казалась невозможной, она терзала меня, как свирепый зверь, свою жертву. Однажды за мгновение раздражения молитва отошла от меня. Чтобы возвратить ее, я боролся в течение 8 месяцев. Но когда Господь склонялся к моим слезам, тогда сердце становилось более бодрствующим и более терпеливым. Опыт распятия повторился позднее, уже во Франции, но иным образом. Я не отказывался принимать на себя заботу, как духовник, об обращавшихся ко мне. Особенно сострадало мое сердце душевно больным. Потрясенные чрезвычайными трудностями современной жизни, некоторые из них настойчиво искали от меня длительного к ним внимания, что превышало мои силы. Создавались безвыходные положения. Куда бы я ни двинулся, кто-то будет кричать от боли. Это открывало мне глубину страданий людей нашего времени, сокрушенных жестокостью нашей пресловутой цивилизации. Колоссальные государственные машины смонтированы людьми, но носят характер безличных, чтобы не сказать бесчеловечных аппаратов, с безразличием раздавливающих миллионы людских жизней.

земли, нисколько не усилило бы моего соучастия в его боли. Какими бы ничтожными ни были мои переживания, но они углубляли мое познание Христа в его земном явлении, чтобы спасти мир. Верный в малом и во многом верен, неверный в малом, неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Евангелие от Луки, глава 16, стихи 10-12. Кто в первичный период был наставляем самим действием благодати в молитве и всяком ином добре, и во время длительной богооставленности живет так, как будто бы благодать неизменно пребывала с ним, таковой по долгом испытании его верности получит истинное богатство в уже неотъемлемое вечное обладание. Иными словами, благодать срастается с природой тварной. И обе сии, благодать и тварная природа, становятся едино. Этот заключительный дар есть обожение человека, сообщение ему божественного образа бытия, безначального, святого, преображение всего человека, через которое он становится христоподобным, совершенным. Те же, что не пребыли верными в чужом, по выражению Господа, утеряют то, что получили в начале. Здесь мы усматриваем некую параллель с притчей о талантах. Поручил им имение свое, и одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. Получивший 5, принес другие 5 талантов. И говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2, и сказал: «Вот другие 2 таланта я приобрел на них». «Хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант, и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты жестокий, и, убоявшись, скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же в ответ: «Лукавый раб и ленивый, возьмите у него талант и дайте имущему 10 талантов, а у неимущего отнимется и то, что имеет». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 14 и далее. И эта притча, как и предыдущая, неприложима к обычным человеческим отношениям, но только к Богу. Господин не взял от того, кто потрудился над талантами и удвоил их. Но все, и данное, и приобретенное трудом, все отдал ему в его владение, как совладельцу. Войди в радость обладания царством господина твоего. И когда неиспользованный талант оказался свободным, то и его отдает господин имущему 10, ибо всякому трудящемуся над даром

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова о молитве. Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

прозвучал тропарь на поклонение честному кресту киевского распева в гармонизации композитора Бориса Литковского в исполнении хора храма Воскресения Христова в Москве.

С хорошими отметками я закончила первый класс. В середине мая нас распустили на летние каникулы. Мы с Олей в сопровождении тант Льюз должны были уехать на лето в деревню. Братья еще задерживались. Мой брат Слава, веселый, жизнерадостный мальчик, в 7 лет заболел совершенно необъяснимой болезнью. Началось с того, что по вечерам у него начала немного подниматься температура. Это встревожило родителей, и в Петербурге Славу смотрели лучшие врачи и профессора. Вначале Слава еще хорошо выглядел и нормально себя чувствовал, но со временем все обострялось. Через год он не мог ходить в гимназию и занимался дома с учителями. Очень похудел, болезнь была похожа на туберкулез, но кашля не было, и исследования не подтвердили это предположение. Даже абыстутай Славе не помогла. Сказала, что болезнь у него загадочная, и лечить его она не берется. Мама увезла Славу в Женеву к дедушке и поместила его в клинику профессора Ольтрамара, известного швейцарского ученого и хорошего знакомого дедушки, отца нашей маман. Он очень заинтересовался болезнью Славы, долго наблюдал за ее течением и все же выяснил, что Слава заболел сапом, заразился от лошади. Потом родители вспоминали, что лошади были больны этой страшной болезнью, и их пришлось застрелить. А Слава очень любил лошадей и пропадал в конюшне. Эта болезнь вообще протекает очень быстро, а у Славы болезнь затянулась, и ее никак не могли определить. На выздоровление надежды не было. Слава был обречен на медленное угасание. До Рыбинска мы доехали на поезде, а потом пересели на пароход. На этот раз это был князь Игорь, общество пароходства по Волге. Очень красивый, большой, белый пароход. Наша четырехместная каюта оказалась в середине коридора второго класса. В салоне было пианино, и мы с Олей решили сыграть наш вальс в четыре руки. Играли мы его теперь очень смело, без ошибок. Я правую руку, Оля левую. Вальс звучал очень гармонично и производил впечатление очень сложного исполнения, чего на деле не было. Вскоре в салоне собралось порядочно людей, с любопытством смотревших и слушавших нас, двух девочек-вундеркиндов. Нам от смущения пришлось сбежать к себе в каюту и отдышаться. Дни стояли солнечные, теплые. Мы порядком порозовели, поправились. Надо заметить, что на больших волжских пароходах была очень хорошая кухня. Общий обед из трех блюд — всегда вкусно составлен и красиво подан. Суп раковый или рассольник, так мастерски приготовленные, нигде больше не встречала. А стерлядь паровая под провансалем с белыми грибами. А уха севрюжья. Судак, аппетитно поджаренный в сухарях квадратами, но объедение. Майские жареные цыплята с картофельной стружкой и французским зеленым горошком. При желании на закуску подавалась свежая зернистая икра. Одной порции вполне хватало на двоих. Мы с Олей из сладких блюд любили гурьевскую кашу. Это манная каша, сдобренная разными засахаренными фруктами и грецкими орехами с ванилью, а сверху покрыта глазурью, украшенной шоколадным узором и половинками орехов. От такого питания, да еще на таком воздухе, можно поправиться, как на курорте. Не доплыв до пристани Нижнего Новгорода, наш князь Игорь повернул направо к реке Каме. Все пассажиры вышли на палубу посмотреть на слияние этих двух рек. Интересно, что волжские воды не смешивались с водами Камы. Это можно было заметить по цвету воды. Теперь мы плывем по реке Каме, и утром будем у пристани Пьяный Бор, где на противоположном берегу нас будет ожидать Иван Кучер. Утром нас рано подняли, мы заранее с вещами вышли на палубу, тант Льюза всегда и везде была предусмотрительной и не любила торопиться. Наконец князь Игорь подошел к пристани. Вот и Пьяный Бор. Началось для нас лето. В июне приехали старшие братья, а потом и папа. Дом наш проснулся, наполнился, зашумел молодой жизнью.
Заиграли давно молчавший рояль, гитара, балалайка, мандолина и гармоника. Мы очень любили своих братьев и гордились ими. Все находили их красивыми, и это нам с Олей очень нравилось. Больше всех я уважала Олега и всегда слушалась его. Он был мой наставник и всегда вразумлял меня. С Всеволодом мы еще шалили, любили слушать его игру на разных инструментах. Сева очень хорошо рисовал, и в реальном училище широко пользовались его способностями. К праздникам он делал очаровательные открытки. Все надоедали ему просьбами, а он никому не отказывал и очень быстро исполнял заказы. Очень мы скучали без Славы. С Ольгушей мы дружили, она часто изъявляла желание играть вместе в куклы и приносила в мой уголок все свое хозяйство. Но это было ненадолго. Вдруг что-то ей не понравилось, она тут же собирала все свое и, ворча, уносила в свой уголок. Оля была капризная, но дорожила моей дружбой и избегала долгой размолвки между нами. Долго Оля не могла играть в одиночестве и опять возвращалась ко мне, без всяких обид и объяснений, и мы опять начинали играть вместе. Время шло, проходило лето, никаких особенных событий не произошло, только в начале августа папа с сыновьями ездил на речку охотиться на диких уток и порыбачить. К осени мы вернулись на зимнюю квартиру в Петербург. По прибытию нас встретила маман, возвратившаяся из Женевы, оставив больного Славу на попечение дедушки. Он будет сообщать нам о его состоянии. Ах, как мы обрадовались, увидев дорогую маман. Так долго были без нее, соскучились ужасно и не могли теперь наласкаться. Маман заметно похудела и побледнела, но это ее не портило. Своей тоске и грусти, переживая неизлечимую болезнь Славы и его страдания, она стала еще очаровательнее, какой-то неземной красотой. Я была убеждена, что красивее, умнее и добрее нашей маман никого нет на свете. Маман я обожала. К моему сожалению, мне не пришлось вернуться в прежнюю гимназию Кепке. По желанию маман было решено продолжить мое образование и воспитание в Смольном институте, куда я вскоре была отвезена. Там меня оставили в небольшом кабинете ждать экзаменаторы. Через некоторое время в комнату вошел инспектор младших классов. Это был представительный мужчина в пенсне, выше среднего роста, в летах, но не старый. Когда он вошел в кабинет, я не встала с кресла. Разобрав мои документы, он обратился ко мне с вопросом. Я, сидя, ему отвечала. Он покраснел от возмущения и гаркнул: «Встать!» Поняв свою невоспитанность, я покраснела до ушей и мигом вскочила. Успокоившись, инспектор пояснил, что благовоспитанной ученице неприлично сидя отвечать преподавателю. Я извинилась и запомнила это на всю жизнь. Под конец экзамена, который я сдала, ответив на все вопросы устно и письменно, инспектор стал ко мне доброжелателен и простился со мной, пожелав дальнейших успехов. Пришедшая за мной Мария Николаевна Анненкова, французская классная дама, повела меня в апартаменты начальницы Смольного института, светлейшей княжны Ливин. По дороге Мария Николаевна учила меня, как себя вести и как приветствовать княжну, сделав глубокий реверанс с поклоном. Нам отворил ливрейный лакей в белых лайковых перчатках и пошел доложить о нашем приходе. Вернувшись, провел нас в роскошно убранную гостиницу, где в глубоком кресле сидела светлейшая. Кресло это было на колесиках, как потом я узнала. Княжна не могла ходить из-за болезни ног, и ее всюду возил ливрейный лакей. Передо мной сидела полная пожилая женщина в черном чепце из шелковых лент, некрасивая, но с добрыми глазами. Я поклонилась ей, как меня научила Мария Николаевна. Княжна улыбнулась мне и подозвала поближе, приветливо заговорила, погладив по голове. Узнав, что моя мама француженка, очень заинтересовалась, и разговор наш перешел на французский язык. Так я, как вновь поступающая, представилась нашей институтской маман, светлейшей княжне Ливин.

В Смольном институте, как и во всех закрытых учебных мужских и женских заведениях, искренне существовал традиционный, можно добавить, гнусный обычай изводить вновь поступивших в класс новеньких. Когда Мария Николаевна, классная дама, привела меня в мой 6-й класс, там были собраны воспитанницы, перешедшие из 7-го класса, чувствующие себя хозяйками положения. Мария Николаевна представила меня, сказав: «Вот, познакомьтесь с нашей новой воспитанницей Женей Исаевой. Прошу любить и дружно жить». Как только она вышла из класса, девочки обступили меня со всех сторон и, бесцеремонно разглядывая, вместо приветствия, начали вслух между собой делиться мнениями, выставляя меня на посмешище, кто как умел, и ехидно хихикать. Я опешила от неожиданности и негодования. Меня бросило в жар. Заметив это, они на все лады начали спрашивать друг друга: «Ты видела? Она покраснела, бедняжка. Мне ее жалко». Я взорвалась и громко спросила: «Вы что, все дурочки здесь? И ни одной нормальной?» Девочки сделали вид, что оскорбились, и одна из них, как потом я узнала, Валя Каратеева, подошла ко мне вплотную и заявила, что я невоспитанная деревенщина. Тут уж я стерпеть не могла. Я схватила Валю за ее длинную толстую косу, навертела ее себе на левую руку и несколько раз сильно дернула, заставляя Валю приседать. Все смотрели на меня с ужасом. После этого меня больше не изводили. Первое время сторонились, избегали. А потом все сгладилось. Я даже почувствовала проявление некоторого уважения к себе. Мария Николаевна где-то задержалась и, вернувшись, не заметила случившегося у нас скандала. Я ожидала, что пострадавшая Валя будет жаловаться на меня, имея столько свидетелей. Но этого не произошло, так как недоразумения, кляузы и обиды, происходившие между воспитанницами в отсутствие классной дамы или другого административного лица, разбору, как правило, не подлежали. В этот раз, по случаю первого дня, занятий не было. Мы должны были каждое привести в порядок свою парту и аккуратно приготовить все нужное к завтрашнему учебному дню. В 9 часов нас отвели на 3-й этаж, где находились дартуары, отдельно для каждого класса. Это были просторные комнаты, где удобно установлены кровати с тумбочками на двоих. Проходить надо было через умывальную комнату с одним окном, по правую сторону которой находились 10 умывальников с мраморными раковинами. Вода была только холодная. Раздеваясь, каждая воспитанница должна была сложить по форме белье на табуретку возле кровати и надеть ночную рубашку. Камлотовые форменные платья выносились в коридор, где на стене около входа в дартуар была вешалка с именными крючками, куда каждая из нас вешала свое платье с вывернутыми рукавами для проветривания белых подмышников. Полагалось вешать по форме, чтобы белые подмышники выглядели ровной полоской. За этим положено было следить дежурной по классу. Инспектриса Малиновская делала позже обход, замечала все недостатки и приучала нас к безукоризненному порядку. Вначале мне было как-то холодно под легким шерстяным одеялом. Я не могла заснуть в дартуаре плюс 18. Чтобы согреться, я накрылась сверху еще белым пикейным одеялом, пригрелась и сладко заснула. Проснулась я от того, что кто-то резко стаскивал с меня пикейное одеяло. Это была Елена Павловна Малиновская. Она повелела мне сейчас же сложить, как полагается, дневное покрывало и положить его на свое место, на табуретку. Я молча повиновалась, а она бесшумно облетела всех спящих и вылетела на следующий осмотр. Утром подъем в 6 часов. От звонкого звука колокольчика, разносившегося по длинному коридору, где находились все дартуары, мы вскакивали с постели и наперегонки бежали в умывальную занять кран. К 8 часам шли парами в рефектуар завтракать. Среду и пятницу — постные дни. Полагалась порция горячей каши с подсолнечным маслом, преимущественно геркулесовой,
а также гречневый, пшенный, иногда был винегрет или картофельный салатик и чай с институтской выпечки булкой, тоже очень вкусный. Скоромные дни давали хорошую порцию сливочного масла и порционное горячее мясное блюдо, рагу, плов или котлету, чай или овсяный кофе, хлеб, булочку, все очень свежее и вкусное. После завтрака чинно шли в класс, громко разговаривать не полагалось. Еще до начала уроков классная дама, день немецкая, день французская, ежедневно устраивала нам диктант. Первый раз это был французский день, и я сделала много ошибок. Мне было очень стыдно. Большую перемену нам на перекус приносили в рекреационный зал в большой плетеной корзине аккуратные куски свежего черного хлеба институтской выпечки. Это мы очень любили. Хотелось всегда поймать горбушку. После 2-3 уроков мы шли опять парами обедать. В скоромные дни обед был очень разнообразный и вкусный. Мой папа любил хороший стол, благодаря чему наш дом отличался изысканными закусками и очень вкусными обедами. Сравнивая эти два стола, я нахожу, что в Смольном кормили не хуже. Часто в праздничные и в царские дни нам подавали дичь — жареную индейку, гуся, курочку и рябчиков с надлежащим гарниром. В царские дни давали рюмку кагора и на третье — пломбир. Наш заведующий хозяйством любил шикануть и всех удивить. Мы его очень любили, и при встречах с ним, идя парами по коридору, приветствовали низким реверансом и благодарили налаженным хором. Он называл нас боярышнями и на ходу любезно беседовал с нами, отчего мы млели от удовольствия. После обеда нас водили на 2-часовую прогулку. Ливрейный швейцар, очень представительный, открывая нам широкие двери, с приятной улыбкой приветствовал нас, называя барышнями. Мы тоже улыбались. В большинстве случаев мы выходили в институтский парк. Там было много всяких развлечений. Высокие ледяные горки, что больше всего привлекало младшие классы. Был расчищенный каток, там же на озере. Были лыжи для любителей, качели, гигантские шаги. Но это уже в теплое время. Вернувшись с прогулки, в классе начинали приготавливать заданные на завтра уроки, а затем шли ужинать. В постные дни нам часто подавали наши любимые оладьи с вареньем. После ужина возвращались в класс доучивать заданное и привести в порядок парты. В 9 часов поднимались в дортуар, и день заканчивался. Мы очень любили уроки рукоделия. Для этого существовал отдельный большой класс, где хозяйкой была уже не молодая фрейлин Пинк, которую мы все любили за ее ласковый и веселый характер. Нас учили вышивать, вязать чулки, носки, шарфы, искусно штопать и шить вручную белье. Нас научили владеть иголкой так аккуратно, что было похоже на машинную строчку. Вышивали мы салфетки, дорожки на стол крестом, гладью Ришелье. Мне все это очень нравилось. Я увлекалась рукоделием и была в большой дружбе с фрейлин Пинк. Всех нас учили игре на фортепиано. В верхнем этаже находились небольшие, в одно окно, выходящие в парк, квадратные комнаты, селюльки, где стоял рояль, а перед ним тяжелый круглый винтовой стул без спинки, стул для преподавателя, пюпитр на длинной ножке и столик у стены. Некоторые способные ученицы учились играть на скрипке, арфе. Были среди них очень одаренные, которые после института поступили в консерваторию. Также учили пению и танцам. Уроки эти были всегда приятны. Преподавательница пения была еще не старая, вела урок с бодрым настроением, выделяя учениц с хорошими голосами. А уроки танцев преподавал нам молодой учитель, в которого все девчонки были влюблены, кроме меня. Влюбляться и обожать я не умела, мне казалось это глупым. На уроках танцев все девчонки мне завидовали, потому что при изучении нового танца учитель всегда брал меня, сама не знаю почему. Может быть, за то, что я сразу его понимала? Танцевать я очень любила, в особенности мазурку. Для урока танцев полагалось снимать пелеринки и белые рукавчики, оставаясь в платье с передником. Инспектриса в это время невидимо присутствовала на хорах и следила за нашим поведением.
Ира Левина, большая лентяйка и неряха, не снимала свои белые рукава, а засовывала их в рукав платья. При окончании урока вытаскивала их мятыми гармошкой. Раз во время танца у Иры вылез кусок белого рукава. Елена Павловна на беду зорким глазом заметила этот беспорядок и после урока вызвала Иру к себе. Мы ей не позавидовали. Больше этого с Ирой не повторялось. На соколиную гимнастику мы переодевались в белую майку и синие брючки до колен. С третьего класса наша маман по очереди приглашала нас к себе на званый обед, чтобы познакомить воспитанниц с сервировкой и разными блюдами и закусками. Помню, первый раз мы все очень стеснялись и были от волнения неловкими. Подносили блюда лакеи в белых лайковых перчатках, подавали блюда с порционной рыбой с левой стороны, и гостья должна была аккуратно брать себе порцию правой рукой, не задевая другую порцию, также и с мясными блюдами. Вина нам не наливали, но объясняли, какое следовало подавать к закуске, к рыбе, мясу. На третье все же нам наливали по рюмочке Кагора. Полагалось деликатно чокнуться и сразу не выпивать. Настя Богданова нечаянно уронила неполную рюмку и залила белоснежную скатерть. Пятно сразу засыпали солью, чтобы при стирке отошло. Бедняжка Настя покраснела до слез, но наша милая маман ободрила ее, придумав, что эта нечаянность — хорошая примета. На втором обеде у маман мы уже чувствовали себя увереннее. Нас удивило тогда порционное блюдо, поданное в половинках морских раковин размером с небольшое блюдце. В них были запечены куски севрюги под провансалем, сверху красиво посыпано крутым яйцом с зеленью петрушки и укропа. Это было очень вкусно. Эти показательные обеды у светлейшей княжны Ливин доставляли нам громадное удовольствие, но они бывали редко, 3-4 раза за учебный год. Наш институт часто посещала вдовствующая императрица Мария Федоровна. К этому дню заранее готовились, репетировали приветствие на французском языке с глубоким общим реверансом. С четвертого класса мы стали изучать кулинарию и ведение домашней кухни. Для этого мы спускались в полуподвальное помещение, где находилась обширная институтская кухня. Чистота в ней была идеальная. Там нас всегда любезно встречали. Главный повар, Игнат Петрович, представительный, еще не старый, румяный, в белом халате и на крахмаленном белом колпаке, и его помощница Мария Антоновна. Они знакомили нас поурочно с этим интересным делом. На первом уроке нас знакомили с разным тестом. Простым, дрожжевым, для жареных и печеных пирожков, слоеным из крупчатки, песочным для пирожных. Говядину при нас разрубали на части и объясняли, куда что годится. Грудинка на щи, вырезка на котлеты, на жаркое кострец. Все это нам объяснял старший повар, а мы записывали в свои тетради, тоже и с рыбой. Нас учили готовить разнообразные блюда. Помню, как в четвертом классе наш класс заболел краснухой, и нас отделили, перевели в особое помещение и разместили по разным комнатам по 4-5 человек. В одной из комнат побольше мы продолжали учиться. Нам было очень грустно, что императрица Мария Федоровна без нас посетила наш институт. Мы очень любили ее за простоту обращения и ласку. В присутствии Марии Федоровны не чувствовалось неловкости и натянутости. Она любила разговаривать с нами, замечала каждую воспитанницу и проявляла к нам большой интерес. В нашей изоляции нас утешала необычная, почти домашняя обстановка. Нам разрешили разместиться в комнатах, кто с кем хотел. Так мы прожили около месяца. Краснуха была побеждена, и мы вернулись к прежнему образу жизни. Тут подоспели рождественские каникулы, и меня взяли домой.

0: «Мне подменили жизнь». Хроника семьи Абаза Исаевых. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:30.

0: прозвучала фортепианная миниатюра «Новелла», опус 17, номер 2, Николая Метнера, в исполнении автора. Архивная запись конца 40-х годов.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Глава Красноярской митрополии осветил памятник святителю Луке Воина Синецкого в поселке Большая Мурта. В Костроме прошли торжества, посвященные 600-летию основания Богоявленского Анастасиного монастыря. Патриарший экзархия Белоруссии принял участие в открытии выставки «В поисках утраченного возвращения» в Минске. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 29 сентября митрополит Красноярский и Ачинский Никита, временный управляющий Енисейской епархией, совершил чин освящения бюста святителя Луки Воина Есинецкого в поселке Большая Мурта Большемуртинского района Красноярского края. Памятник установлен напротив здания хирургического корпуса районной больницы, где в 1940-41 годах, находясь в ссылке, оперировал будущий святитель-исповедник. Торжественная церемония открытия памятника началась с архипастырского слова. Владыка Никита отметил важность сохранения памяти о святителе Луке и его наследии для нынешних и будущих поколений, после чего вручил медаль Енисейской епархии, инициатору установки памятника Павлу Астахову, и архиерейские грамоты всем причастным к появлению памятника. К собравшимся также обратился Павел Астахов, рассказавший, как появилась идея создания бюста святителя Луки и как она была воплощена. По окончанию богослужения к бюсту святителя Луки возложили цветы. В селе Ферапонтово Вологодской области установили памятник иконописцу Дионисию и его сыновьям, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. Скульптурная композиция появилась в новом парке на берегу Ферапонтовского озера. Благоустройство общественного пространства продолжается. На территории уже построена часовня, установлены малые архитектурные формы и появилась детская площадка. В этом году реализуется второй этап проекта «Берег Дионисия» – парк на берегу Ферапонтовского озера, который стал победителем 9-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Губернатор сообщил, что объект планирует открыть в ближайшее время. Дионисий – один из крупнейших иконописцев Древней Руси. В 1502 году вместе с сыновьями Владимиром и Феодосием он расписал собор Рождества Богородицы Ферапонтового монастыря. Эти фрески сохранились и считаются главным художественным памятником Ферапонтового монастыря и входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 28 сентября, в день памяти преподобного Никиты Костромского, митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт возглавил божественную литургию в Богоявленско-Анастасийном соборе Богоявленско-Анастасийного женского монастыря города Костромы. В этом году отмечается 600-летие основания обители. В конце литургии было совершено славление празднику воздвижения креста Господня и преподобному Никите Костромскому ураки с мощами святого. После многолетия митрополит Ферапонт обратился к собравшимся со словом. Архиерей поздравил сестер обители и прихожан Богоявленско-Анастасийного собора с памятью преподобного Никиты и 600-летием основания монастыря. Во внимание к трудам на благо Святой Церкви в связи с 600-летием основания Богоявленско-Анастасийного монастыря игумени Иннокентия Травина была удостоена патриаршей грамоты. 29 сентября патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский Заславский Вениамин принял участие в открытии выставки «В поисках утраченного возвращения», подготовленной на основе материалов из личной коллекции белорусского историка и исследователя, лауреата премии «За духовное возрождение» Владимира Лиходеева. Экспозиция открылась в Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Беларуси в Минске. По результатам многолетнего сотрудничества Владимира Лиходеева с заведующей сектором фотографических исследований Национального исторического музея Беларуси Светланой Харужек были выявлены, изучены и возвращены несколько тысяч артефактов, которые являются частью историко-культурного наследия Беларуси. Исследования проводились во время выполнения проекта «Бацкаушина в поисках утраченного» совместно с Национальной академией наук Беларуси. Выставка в Академии наук представила уникальное собрание утраченных во время Великой Отечественной войны и в другие периоды историко-культурных ценностей, возвращенных в Белоруссию. Одним из центральных экспонатов является знамя образца 1939 года. В приветственном слове митрополит Вениамин отметил, что работа коллекционеров важна для общества, народа, последующих поколений. Многие исторические святыни были утрачены, и собирание коллекций, последующее распределение их по монастырям, храмам или музеям дает им вторую жизнь. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: прозвучала первая часть гитарного квинтета номер 4 ре-мажор Луиджи Боккерини в исполнении Пеппе Ромеро и камерного ансамбля Академии Святого Мартина в Полях.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы «У нас в гостях».

0: У нас в гостях передача «На волнах радио Град Петров». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Международный день музыки отмечается ежегодно 1 октября. И в преддверии этого праздника мы пригласили в студию, конечно же, музыканта. Наш гость – композитор, педагог, художественный руководитель культурного проекта «Петербургская традиция» Владислава Малаховская. Здравствуйте, Владислава!
1: Здравствуйте, Людмила! Здравствуйте, дорогие слушатели!
0: Владислава, вы наш гость. Как и почему вы стали композитором? Вот, кажется, композитор – это мужская профессия. Вот расскажите ваш путь.
1: Ну, что, кстати, что касается мужской профессии, это всегда так было, но сейчас уже изменилось немножко. Сейчас много женщин пишут музыку, причем очень талантливых. Но хотя все равно, да, великие это в основном это мужчины. Хотя есть, конечно, Александра Пахмутова и Софья Губайдуллина.
0: Да.
1: Но я просто так получилось, что мой дедушка Николай Александрович Малаховский был композитором. Он учился вместе с Дмитрием Шостаковичем. У них был кружок, четверть-тоновую музыку. Они там изучали, занимались этим вместе с внуком Римского-Корсакова. Но он умер в 1942 году в блокадном Ленинграде. Я, конечно же, его не знала, но была жива моя бабушка. Она мне рассказывала про дедушку. Она не была музыкантом, но она немного играла на фортепиано. И она меня просила, мне купили пианино. Она говорит: а ты покажи, как вот дождик стучит, там капельки его, как вот, там, не знаю, там зайчик-медведь, ну что-то, какие-то образы. Она мне дарила детские книжки очень хорошие. И я начинала как-то фантазировать. Потом я посвятила даже песню памяти дедушки, когда мне было еще лет 8, сама сочинила текст. И как-то так пошло. И вот так и осталось со мной.
0: Дома начинали играть, без учителя? Или вас отдали
1: сначала дома.
0: Самостоятельно.
1: Потом так еще получилось, что меня поздновато отдали в музыкальную школу. Папа был военным, поэтому мы сначала были вот в Подмосковье, в городе Сергиеве Посаде, который тогда назывался Загорск. А потом переехали в Ленинград. И, в общем, меня взяли только на аккордеон. В результате сказали, что уже поздно, на фортепиано. Вот потом уже я поступила в училище Римского-Корсакова на теоретико-композиторское отделение. Там был прекрасный композитор Владлен Чистяков, Владлен Павлович Чистяков. И вот у него я занималась, потом уже в консерватории у Сергея Слонимского. И оказалось, что это уже, ну, такая моя жизнь, можно сказать.
0: Вы почувствовали в себе то, что надо писать, что рвется,
1: да? То есть я всегда говорю своим ученикам, что не нужно ждать ни славы, ни денег. Это уже в этой профессии академическая музыка. Если тебе это нужно, если ты не можешь без этого, ты будешь этим заниматься, и все.
0: То есть призвание вот
1: да,
0: так вот,
1: да,
0: может
1: да.
0: быть, с генами передалось от вашего дедушки?
1: Может быть.
0: А от вашего дедушки остались сочинения его?
1: Да, был фильм «Снайпер». Его показывали по телеканалу «Культура». Там довольно интересная музыка, посвященная Первой мировой войне. Также у него был очень интересная была соната для трубы, две сонаты для фортепиано, много интересной вокальной музыки. Он очень много работал на Ленинградском радио. Делал постановки, радиопостановки. Все это осталось, ноты остались в архивах. Я их пока... Надо будет взять их, найти. Также он работал в музыкальном театре. В театре Демини марионеток и в Кирове в музыкальном театре детском. И у него много вот таких вот театральных пьес. Многое было утеряно в годы блокады его рукописи, к сожалению.
0: Вы сказали, что он работал в Доме радио,
1: да.
0: А когда началась блокада, началась война, он погиб.
1: Зимой 42-го, то
0: зимой
1: есть все равно в самом начале.
0: Да. Прямо
1: зимой...
0: Он продолжал работать на радио? Остались какие-то вот об этом воспоминания?
1: Вот это надо будет узнать. Я знаю, что он продолжал, хотя было ему очень тяжело, он болел уже, но он продолжал работать, писать музыку. Это я знаю, да.
0: То есть первое ваше композиторское сочинение было посвящено вашему дедушке?
1: Ну, одно из первых,
0: одно
1: да.
0: Из первых,
1: одно из
0: да.
1: первых, да.
0: А как вообще рождаются ваши сочинения? Что для вас первично? Тема вас затрагивает? Или вот сначала музыка звучит, а потом вы думаете, в какую тему это отдать?
1: Вообще вот есть композиторы, которые просто пишут и потом даже придумывают какие-то названия. А есть такие, которым действительно нужен какой-то образ, тема. Я, наверное, ко второму варианту больше отношусь, поэтому у меня много вокальной музыки, хоровой. Я хотела бы работать в театре, но у меня пока мало музыки для театра. Вот есть моноопера по психодраме Брюсова «Путник». Она была поставлена несколько раз. Вот мне как-то ближе, да, когда есть какая-то история, тема, я в нее погружаюсь уже. То, что мне близко, иногда бывает, что что-то предлагают. Тоже бывают интересные сюжеты какие-то.
0: Ну вот известно, что вы два ваших сочинения, крупных сочинения, посвящены святым Русской Православной Церкви, это и Ксении Петербургской, и Сергию Радонежскому. Вот как у вас связь устанавливалась с этими святыми? Это вам предложили такие темы или вас задело житие?
1: Что касается Ксении Петербургской, предложил, был тогда директором Копылы прекрасный человек Евгений Колчин. И вот он мне предложил эту тему, да. И я даже скажу, я знала, что Ксения, конечно, это наша главная святая, но я стала интересоваться тогда ее житием и всем, вот, что с ней связано. Я поняла, как мне близок этот образ. Меня потрясло вот именно нестяжательство, то, что она от всего отказалась и посвятила себя как бы любви. И вот именно вот... Как бы у тебя ничего нет. Ты как пришел в этот мир, так и ушел. И как бы она послужила примером, мне кажется, для многих людей, вот этого нестяжательства. И вот именно это я хотела поставить как бы как главную тему вот этого произведения. Но мне бы даже хотелось когда-нибудь вернуться к этому образу и что-то еще сделать.
0: После того, как вы написали это произведение, вы почувствовали какую-то, вот, может быть, близость, может быть, какую-то ее помощь в некоторых моментах?
1: Безусловно. Не знаю, даже вот об этом как-то, ну, правильно ли говорить, но раз вы спросили, у меня не получалось родить ребенка, и я Ксении молилась и ходила к ее часовне, и потом все получилось. Да.
0: То есть вы реально ощутили?
1: У меня есть взрослый сын, есть девочка вот с 20-летней разницей, и все получилось. Да. Мне кажется, что я ощутила, я почувствовала это. Да.
0: То есть такая связь установилась,
1: да,
0: духовная?
1: Да, да.
0: А скажите, пожалуйста, какие темы вас притягивают к себе? Вот какие темы готовы выразиться в музыкальное сочинение?
1: Ну...
0: Что вам ближе всего?
1: Русская классика. Вот я еще не обращалась к творчеству Александра Сергеевича Пушкина, хотя на него очень много написали. Все русские композиторы обращались к нему. Уже думаешь, что такое найти, вот, да. На что еще не написали. Но вот не писал их, хочется обратиться к Пушкину. Ну, и не только, но все-таки русская классика очень близка. И Достоевский. Я писала стихи Гумилева, Ахматовой, Есенина, Маяковского. Ну, вот Пушкин, может быть, что-то Достоевский. Есть еще там какие-то мысли, именно связанные с русской классикой.
0: Это впереди у вас.
1: Да.
0: Кто из композиторов, может быть, является каким-то ориентиром в вашем творческом пути? Вот вы сказали, что у Слонимского, Сергея Михайловича Слонимского.
1: Да, Слонимский прекрасный композитор. И вот что, ну, много что можно, надо сказать, от него взять. Да. Он был удивительно умный, эрудированный человек, честный в своей профессии. Очень много создал всего, мастер. Да. Но вот как раз он был в чем-то бескомпромиссным. Он как раз не был конъюнктурщиком. Он вот нас, наверное, этому учил, да, что нужно быть честным в творчестве.
0: Вот он для вас все-таки педагог остается и по сей день, в чем-то на него ориентируется.
1: Да, да.
0: Ну, а кто еще, может быть, из композиторов-классиков или из современных также оказывает влияние на ваше творчество?
1: Что касается классиков, вот я очень многих композиторов люблю. То есть у меня нет вот такого, что вот... Да вообще, что какой-то композитор из классиков мне не нравится. Такие бывают тоже случаи, когда вот всех люблю, кроме Вивальди. Так говорил Сергей Михайлович Слонимский, кстати, почему-то. Один композитор известный говорил про Баха. Толстый бюргер. Да, я вот очень люблю Баха, конечно. Я прямо когда... Ну, это, кстати, очень неоригинально. Если плохое самочувствие, плохое настроение, если поиграть Баха, то оно как-то сразу же все гармонизация какая-то, гармония приходит. И Бетховена я очень люблю Чайковского, и Мусоргского, и Римского-Корсакова, Прокофьева очень люблю. Ну, Свиридова, конечно, из 20-го уже века, Гаврилина. Нет, ну, много есть и других прекрасных композиторов, конечно.
0: Которые тоже каким-то образом наполняют, наверное.
1: Да, конечно, да. Вот этот... да, да. И надо больше слушать. Бывают незнакомые действительно имена, и какие-то молодые композиторы вот интересные, да.
0: Вы также являетесь педагогом, вы преподаете...
1: Да, много лет преподаю в музыкальной школе имени Римского-Корсакова, которая находится на Думской улице. И эта школа, с одной стороны, в ней учатся дети, а с другой стороны, учатся студенты. И вообще, она без ограничения возраста. На бюджете до 30 лет можно учиться, а дальше платно. Но люди любого возраста, даже в 70 лет, могут поступить в эту школу и учиться там. Там есть и арфа, и орган, и саксофон, ну и все вот такие менее экзотические, если так можно сказать, инструменты. Много хоровых коллективов. Очень интересная школа. С большим удовольствием я хожу каждый раз на работу.
0: Что вы преподаете?
1: Сочинение, то есть композицию, а также сольфеджио и музыкальную литературу.
0: Что для вас самое главное? Что вы хотите передать ученикам? На что обратить их внимание?
1: Вот, кстати, это такой тоже интересный, даже сложный момент, что, с одной стороны, нужно дать какую-то базу, чему-то научить, а с другой стороны, не сломать индивидуальность. Сейчас появился искусственный интеллект, например, который может писать и вальсы, и марши, и арии, и это все очень, кстати, прилично звучит. Чем же отличается творчество человека? То есть, с одной стороны, вот есть какие-то признаки жанра, то, чему можно научить, какие-то там гармонические последовательности, ритмы, музыкальная форма, свойственная тому или иному жанру. Если песня, там ты пишешь, можно объяснить, что вот здесь нужно там проигрыш, а здесь поменять немножко аккомпанемент, сделать контраст. Но все-таки творчество — это что-то такое большее, это какая-то магия, это интуитивное что-то или связь какая-то с какими-то силами высшими. Вот этому научить нельзя, но можно как-то вовлекать эмоционально, ну, при каких-то примерах из великой музыки вот это объяснять. Вот это очень интересный такой момент.
0: Вы учите композиции тех людей, которые сами хотят сочинять. Может быть, у некоторых нет этого дара, но все равно приходится с ними работать.
1: Да, бывает такое у нас, потому что есть и такой факультатив, и люди просто приходят, да. Они не понимают до конца, что им нужно, им просто хочется, но они начинают иногда даже думать, что педагог их не может научить, а научить этому нельзя. Да, должно быть призвание до какой-то степени. Хотя просто даже научиться каким-то основам, как ремесленник что-то делать, это тоже полезно на самом деле. Это, наверное, также и в живописи. Человек, даже если у него нет способностей, если он научится что-то рисовать, это же неплохо.
0: Конечно.
1: Или писать стихи, просто рифмовать, там, это тоже

0: В Петербурге первые театры открылись российские, что кружок знаменитой Милия Балакирева, который также, ну, его называли «Новая русская школа» и «Могучая кучка», Стасов так назвал, тоже был в Петербурге. То есть традиции-то очень сильные, мощные. И любовь к городу, конечно, и любовь к родине, и интерес к русской культуре, к русской истории, к русскому фольклору. Все это было именно заложено в Петербурге, с моей точки зрения.
1: И вы стараетесь как-то развивать вот эти традиции, да?
0: Да, да, да.
1: Но в чем конкретно заключается ваша деятельность в настоящее время?
0: Организация концертов. Возможно, дальше будут какие-то конкурсы композиторские. Надо больше привлекать молодых. Но, в принципе, вот ищем какие-то новые имена. Не всегда это легко, потому что академическая музыка требует финансирования. Так как у нас своих денег, естественно, не так много, то надо искать, найти какое-то финансирование для организации концертов, конкурсов в идеале, конечно, и развивать именно петербургскую традицию.
1: Какие концерты сейчас вошли в поле вашего зрения, в поле вашего внимания, чем вы сейчас занимаетесь?
0: Ну вот сейчас при поддержке президентского фонда культурных инициатив мы реализуем проект «Вступайте ж к нам, вас Русь зовет». Это цитата из Александра Сергеевича Пушкина. Вот как мы уже говорили, Пушкин — это, ну, это наш великий, конечно, даже трудно сказать, и писатель, и поэт, и посвятила русское. И все композиторы русские великие, все обращались к его творчеству. Также он занимался историей очень серьезно русской. И вот этот проект, он посвящен как раз истории, ратному делу. И в концертах проекта звучат как произведения классиков, Чайковский, и Римский-Корсаков, и Прокофьев. И я думаю, что у нас будут еще концерты, будут и другие произведения, редко исполняемые, в том числе из русской классики, а также произведения современных композиторов.
1: Которые именно вот ратному телу посвящены, ратным подвигам.
0: Да. Ну вот сейчас, например, уникальное событие произошло. Вдруг обрели мощи Дмитрия Донского. И вот эта история тоже о том, как Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на битву Куликовскую и отправил своих иноков Пересвета и Ослябью. Да, то есть вот русская история, она, к сожалению или нет, но мы знаем, что она связана с ратной историей очень тесно.
1: А вот ваше произведение «Сергий Радонежский»?
0: Радонежская оратория, да. Это хор, оркестр и солисты.
1: Там есть в этот момент?
0: Сергий благословляет Дмитрия и отправляет Пересвет и Ослябью. Есть.
1: Включены фрагменты этой оратории в те концерты, которые вошли в проект «Ступайте ж к нам, нас Русь зовет».
0: Пока что в наших концертах не звучали фрагменты из Радонежской оратории, но очень возможно, что они будут звучать.
1: Расскажите, пожалуйста, о концертах, которые уже прошли, которые предстоят вот в этом цикле.
0: Первый концерт состоялся 9 мая в Великом Новгороде. Как раз Новгородский областной оркестр губернаторский под руководством прекрасного нашего музыканта Льва Дунаева участвовал в этом концерте. И там же участвовала наша прекрасная меца Олеся Петрова, прекрасный молодой вокалист Виталий Новиков, Николай Мажара, наш петербургский композитор и пианист. И там звучала и русская классика, и современные сочинения, посвященной истории. Также там звучали военные песни, конечно же, потому что это было 9 мая, и День Победы открыл этот концерт.
1: Как в Великом Новгороде встретила аудитория, слушатели этот концерт?
0: Очень тепло. Мы немножко волновались, потому что у них всегда 9 мая проходит в Новгородской филармонии, это прямо в Кремле новгородском, концерт. Но там обычно звучат наши прекрасные военные песни, наша классика. Mm-hmm. То, что для нас уже символ просто вот нашей победы. А тут, ну, и классика, и Прокофьев звучал, и Римский-Корсаков. Но немножко боялись, как отнесутся к современной музыке, но приняли очень тепло. И это было очень радостно.
1: Я предлагаю включить нашу с вами беседу, музыкальный фрагмент. Давайте с композиторов-классиков начнем. Та музыка, которая звучит и звучала в концертах цикла «Ступайте ж к нам, нас Русь зовет».
0: «Сеча при Керженце» из оперы Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже» исполняет оркестр Донецкой филармонии под управлением Сергея Инькова.

0: Это был первый концерт в Великом Новгороде, концерт этого проекта.
1: Следующий концерт был в Донецке, в Центре славянской культуры. Это был оркестр Донецкой филармонии, великолепный оркестр, под управлением московского дирижера Сергея Инькова. И звучали тоже произведения из классики. Была прекрасная солистка Дарья Терещенко, солистка Мариинского театра. Она сама из Донецка, и она вот исполнила там Прокофьева песню московского молодого композитора Никиты Чикина «Молитвы русских матерей».
0: Но мы знаем, что Донецк — это место непростое сейчас. Кто были слушателями этого вашего концерта? И тоже какое впечатление произвел концерт?
1: Я очень волновалась. Особенно вот мое произведение, которое называется «Сказание о земле Донецкой», как это будет воспринято там. Хотя я общалась с людьми из Донецка, мы многое обсуждали с ними, но приехала я первый раз, 22 мая. Я была очень счастлива, что люди приняли очень хорошо, и оркестр принял хорошо. Действительно, на подъеме нам очень аплодировали, и это было очень радостно.
0: Это была премьера вашего сочинения?
1: Премьера, да. Я хочу предложить последнюю часть. Две первые части такие, можно сказать, даже трагические. А последняя называется «Вперед к звездам». Она полна надежды, такая светлая по своему характеру. И там солирует Николай Мажара.

0: У нас в студии сегодня гость, композитор Владислава Малаховская, и мы говорим о проекте «Ступайте ж к нам, нас Русь зовет», которая посвящена ратной музыке России. Вы вторую симфонию писали именно к этому проекту, или она у вас само собой уже?
1: Нет, наоборот. Как раз я очень переживала из-за вот этих событий, которые происходили в Донецке, много думала об этом, и я сама захотела написать об этом симфонию, а уже потом, при поддержке в том числе ПФКИ, вот удалось реализовать, в том числе исполнение этой симфонии.
0: После того, как она прозвучала в Донецке, как вам показалось, насколько правдиво и гармонично ваше сочинение с теми событиями, которые происходили и происходят? Может быть, вам хотелось что-то добавить потом или исправить? Или вы сказали, что да, вот это в точку?
1: Я была приятно удивлена. Мне кажется, действительно, что-то все-таки получилось, потому что понятно, что я женщина. Я многое могу не понимать в событиях этих, как вообще многое мы не понимаем еще сейчас. История, вот она такая вещь. Но это были мои глубокие эмоции и переживания, и они оказались созвучны, это точно.
0: Два концерта у вас прошли.
1: Три даже. Еще в Москве был. Причем это Московский международный дом музыки, Светлановский зал. Это серьезный зал, очень красивый, чудесное совершенно место. Да. Счастлива была, конечно, что концерт нашего проекта прошел в этом прекрасном зале.
0: Как москвичи и столичная публика отнеслась к этому концерту?
1: Тоже волновались, тоже тепло очень. Прекрасный артист молодой провел этот концерт, Стебунов. Было приятно, да. И слушатели принимали очень тепло.
0: Мы с вами проговорили про некоторые города, в которых уже звучали концерты этого проекта. Что же касается нашего города, Санкт-Петербург, тем более мы говорим о том, что вы поддерживаете петербургские традиции.
1: Концерт этого проекта как раз состоится уже очень скоро, 5 октября, в нашей прекрасной академической капелле. И здесь, помимо оркестра, будет еще и хор консерватории под управлением композитора и дирижера Сергея Якимова. Прозвучит также и хоровая музыка, это Прокофьев, произведение самого Сергея Якимова. А также хор будет звучать в произведении московского композитора Петра Корягина и руководителя Петербургского союза композиторов Антона Танонова. В его произведении «Бессмертный полк» тоже прозвучит хор.
0: Таким образом, на концерте, который состоится 5 октября, в зале Академической капеллы будут звучать произведения как композиторов-классиков, так и современных композиторов.
1: Да, да.
0: Но их объединяет одна тема, да?
1: Любовь к родине и история, русская история.
0: Русская история, то, что можно назвать ратной музыкой, да?
1: Да.
0: Концерт, который состоится 5 октября. Что вы считаете, может быть, наиболее интересным моментом в этом концерте, который стоило бы отметить для наших радиослушателей?
1: Во-первых, я хочу сказать, что мы старались, чтобы музыка была доступной. Вот тут очень интересно, сложно даже найти грань, потому что я против какого-то примитива, просто лишь бы только вот угодить публике, как бывает, там исполняют рок-хиты и саундтреки. Ну, может быть, это неплохо само по себе, но мы идем по другому пути. Мы хотим писать музыку достаточно непростой в чем-то, но она должна все-таки быть мелодичная и доступная слушателю. Мы к этому стремились в подборе произведений. Чтобы не стыдно было, чтобы можно было поставить. Понятно, что Римский-Корсаков, Чайковский, Прокофьев, трудно с ними и невозможно конкурировать. Но все-таки, чтобы можно было поставить как-то современную музыку рядом с вот этими великими композиторами. Тут уже слушатели сами, конечно, решат, права я или нет, но мне кажется, что вот можно, по крайней мере, приблизиться как-то вот себя, ну, как бы не меня лично, а вообще, что вот мы можем все-таки попробовать какую-то преемственность вот показать. И вот интересно мнение публики.
0: Как вы считаете, кто придет к вам на концерт, кто может заинтересоваться? И название такое, пушкинская строка, опять же, «Ступайте ж к нам, вас Русь зовет». Для кого вы хотели бы этот концерт исполнить?
1: Конечно, хотелось бы, чтобы пришли молодые, чтобы пришли студенты. Понятно, что я с большим уважением отношусь к людям любого возраста. Я и сама уже не молодой человек. И вообще приятно, когда в зале разные совершенно вот представители разных и возрастов, и социальных групп, и все. Но очень хочется, конечно, обращаться к молодым, чтобы они как-то вот заинтересовались и современной музыкой, и классику послушали. Ну, те, кто интересуется вообще академической музыкой, очень хотелось бы, конечно, увидеть полный зал, так пообщаться с нашей петербургской публикой, очень благодарной.
0: На тему, которая сейчас довольно-таки, да, в общем-то, да, актуальна для всех,
1: да,
0: для нас.
1: На эти актуальные темы, да.
0: Я предлагаю послушать еще один музыкальный фрагмент, и, может быть, обратимся к Чайковскому на сей раз.
1: Тем более, что в концерте участвует блестящая певица, просто настоящая звезда, звезда мировой оперы, меццо-сопрано Олеся Петрова. Она участвует в концерте 5 октября, и она будет исполнять как раз «Орёзы воина» из кантаты Чайковского «Москва». Вот давайте тогда и послушаем это произведение.

0: Ну, насколько известно, кантата «Москва» тоже была посвящена военным событиям, да?
1: Да.
0: То есть это все очень, опять же, правильно вписалось в программу ваших концертов.
1: Конечно, да.
0: Влада, как вы собирали участников этого концерта? Здесь собрались тоже единомышленники, которые понимают важность этого концерта, или кого-то пришлось уговаривать?
1: Нет, в данном случае уговаривать не пришлось. Это были единомышленники, да. То есть это, конечно, прекрасные музыканты, прежде всего, но они, безусловно, наши единомышленники, мы на одной волне с ними. Каждый из них, каждый из этих музыкантов откликнулся с удовольствием, согласился участвовать, и я им очень благодарна за это.
0: Концерт, который буквально скоро прозвучит в зале капеллы, это уже четвертый концерт из вашего проекта. На этом заканчивается ваш проект, или вы имеете планы его дальше развивать?
1: Эта часть проекта заканчивается, но если у нас получится получить финансирование, то мы обязательно будем развивать его дальше.
0: Эту же тему будете
1: привлекать
0: других композиторов, других исполнителей, композиторов. Современные композиторы, которые приняли участие в этом концерте, кого вы, может быть, хотели бы особо отметить? Или так выделять уж не стоит кого-то?
1: Они все очень хорошие, может быть, стоит их перечислить.
0: Да, конечно.
1: Антон Танонов, Петр Корягин, Сергей Якимов, Елизавета Панченко, Наталья Смотрицкая. Надеюсь, что я никого не забыла, потому что я немножко волнуюсь, как всегда, когда ты участвуешь в эфире.
0: С какими сочинениями они пришли? И сочинения, которые прозвучат, написаны специально для этого проекта? Или тоже они уже включили то, что уже было у них?
1: Некоторые специально, некоторые уже были. Вот прекрасная песня «Бессмертный полк» Антона Танонова, она написана недавно, но она уже получила популярность, можно сказать, в Москве исполнялась. И она достойна того, чтобы быть очень популярной. Она сравнима с лучшими, с моей точки зрения, советскими песнями.
0: Кто исполняет эту песню на концерте?
1: У нас будет исполнять Виталий Новиков, баритон, а так еще ее исполнял тоже прекрасный баритон Михаил Гаврилов. Также у Натальи Смотрицкой будет литературно-музыкальная композиция «Серега водопроводчик» по стихотворению Анны Долгоревой. Это известная поэтесса, современная военный корреспондент. Также будет произведение Сергея Якимова «Они стреляли по Донецким» на стихи Марии Ватутиной.
0: Это хор консерватории будет исполнять, да?
1: Да. Угу. Еще я не упомянула, кстати, Никита Чикин, молодой композитор, на собственный текст песня «Молитва русских матерей».
0: Слова и музыка его, да? Почему-то он решил это написать.
1: Он ездил много раз волонтером на Донбасс, и он все это общался.
0: После вот
1: много,
0: этих вот
1: это знает.
0: Поездок, да?
1: Да,

0: молитвы русских матерей.
1: Я, по-моему, не сказала, московский композитор Петр Корягин. Хор провожает Донбасс сыновей. И Елизавета Панченко «Когда мы с войны вернемся».
2: Довольно молодой музыкант, композитор, военную тему она берет.
1: Очень искренний человек, она живет этим, да, потрясающе совершенно вот ее такой энтузиазм, ее вера, победу, да. Невозможно было ее произведение включить в такой концерт.
2: Ну что ж, наше время заканчивается. Нужно пожелать вам творческих успехов, и чтобы этот концерт, который является заключительным концертом в проекте «Ступайте ж к нам, нас Русь зовет», чтобы он прошел с не меньшим успехом, чем он проходил в других городах. И напомним нашим радиослушателям, что этот замечательный концерт состоится 5 октября в капелле.
1: Я немножко волнуюсь. Ну, мы действительно верим в победу. Мы любим нашу страну и любим наших людей и вас, дорогие слушатели, и ждем вас на нашем концерте.
2: Сегодня у нас в гостях была композитор, педагог, художественный руководитель культурного проекта «Петербургская традиция» Владислава Малаховская. Спасибо вам большое за эту встречу.
1: Спасибо большое.
2: До свидания.
1: Всего доброго.
3: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы «У нас в гостях».

0: В исполнении Джона Холлоуэй и камерного оркестра «Ля Гранна Кюри» и «Ля Шам Дюра» прозвучала третья часть концерта для скрипки, струнных и баса континуо фа-мажор, опус 8, номер 3, из цикла «Времена года» Антонио Вивальди. Дирижер Жан-Клод Малькуар.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. В передачах об Эрмитаже мы стараемся рассказывать не только о самих произведениях искусства, но и об их реставрации. Обычно этому посвящаются наши репортажи под общим названием «Возвращение шедевра», с таким же названием, как и выставки в Эрмитаже, посвященные завершению реставрации. В одном из таких репортажей мы рассказывали о завершении реставрации произведения Симоны Мартини «Благовещение». Сегодня подробно поговорим об этой иконе эпохи раннего Возрождения, тем самым продолжив рассказ о зале итальянской живописи XIII-XIV веков и Сиенской школе. Рассказывает Зоя Владимировна Купцова, старший научный сотрудник отдела западноевропейской живописи Государственного Эрмитажа, хранитель итальянской живописи XIII-XIV веков.

0: Мы с вами у Симоны Мартини, у правой створки диптиха двухчастного образа со сцены Благовещения. Симоны Мартини – следующее поколение сиенских художников, и он в ряду крупнейших, самых важных сиенских художников первой половины и середины XIV века. И вместе с братьями Лоренцетти представляет сиенскую живопись и изменения в сиенской живописи с точки зрения придворного искусства. Но, во-первых, сразу должна сказать о том, что произведение представлено, к сожалению, для нас, да, не полным, а вторая часть этой сцены находится, створка с образом Архангела Гавриила находится в Вашингтоне, в Национальной галерее. Но это лишний раз напоминает о том, как произведения ранней итальянской живописи могли разъединяться по разным причинам. Либо их продавали антиквары, либо и владельцы могли в какой-то момент их разобщить. Но действительно, произведения часто расходятся в разные коллекции, находятся на разных континентах и живут совершенно разной жизнью. И если мы посмотрим, сравним с вами два произведения, нам даже покажется, что они очень разные, потому что каждая из них жила на протяжении столетий своей жизнью. И иногда спорят специалисты и говорят о том, что нет, это створки от разных складней, от разных диптихов. От одного диптиха сохранился Архангел Гавриил, от другого сохранилась Мадонна. Ну, о Мадонне, конечно, следует сказать отдельно, потому что Симона Мартини, во-первых, художник, который значительно обогатил иконографию. Мы сейчас с вами говорили о византийской иконографии, насколько она была важна, насколько традиции держались в итальянской, ранней итальянской живописи. А Симона Мартини, как придворный художник, иконописец, живописец, он, конечно же, вносит совершенно свое личное представление о женских образах, о Мадонне. И его Мадонна часто напоминает таких светских дам, которые связаны с рыцарской культурой, с какой-то французской культурой. Напомню о том, что Симона Мартини вторую часть своей жизни проводит при папском дворе в Авиньоне во время изгнания папы из Рима. И, собственно, он в Авиньоне умирает в 1344 году. Здесь мы уже точно знаем, что его дату смерти, хотя не совсем знаем, когда он родился, поскольку нет каких-то точных документов, а есть просто ранние вещи, по которым мы примерно представляем его возраст. Но надо сказать, что, конечно же, Симона Мартини, он подвержен очень сильно французскому влиянию придворной культуры, готической так называемой культуры. И здесь вы увидите силуэт Мадонны очень вытянут. Неестественным образом, пластически он напоминает колокол.
1: Да.
0: Мадонна склонила голову в сторону Архангела Гавриила. И сама фигура этой Мадонны, Мафори, написана таким образом, что она напоминает вот такой цветок или колокол. Конечно же, под Мафорием, благодаря складкам, мы видим силуэт Марии, ее тело, да, ее расположение ног. Мы видим, что она сидит на подушке, а не на троне, то есть она низко опустилась. Но эта Мадонна бесплотная. Здесь важно увидеть линию, украшения и плечи, например, как будто бы имитирующие драгоценные камни, и совершенно роскошное платье под Мафорием. И Мафорий написан ультрамарином, очень такой краской, которая хорошо сохраняет синий цвет, очень устойчивая. И вы видите, что отворот плаща или Мафория Марии золотой, он мерцает золотом. Настолько с точки зрения драгоценности, да, и драгоценного украшения этого образа преподносится Мария. Она светская дама, ее одеяния драгоценные, мерцают. И, как я говорила, она сидит на подушке, такая красная подушка с золочением. Она чуть виднеется. Это важный момент, потому что Мадонна сошла с пьедестала. Она теперь не на троне, она не владычица, не царица небесная. Она со смирением принимает весть от Архангела Гавриила. Она подчинена воле Бога. И вот эта история смирения, Это одна из главных христианских добродетелей – смириться, подчиниться, принять свою судьбу. И не случайно я делаю такой упор на разговор о смирении. «Мадонна де Люмильта» по-итальянски – это иконография «Мадонна смирения». Дело в том, что Симоне Мартини приписывают и изобретение этого образа, этой иконографии, связанной с Мадонной, сидящей на подушке. Считается, что именно Симоне Мартини изобразил впервые таким образом Мадонну, и эта иконография была подхвачена уже следующим поколением художников. Что еще важно? Что, вы видите, эта работа вставлена в раму, рама специально сделана под это произведение, она поздняя, она не историческая, такая стилизация, но она дает нам возможность почти полностью увидеть сам образ. И мы видим, что эта икона была в каком-то обрамлении, то есть диптих, она была складнем, хотя доска очень сильно изогнулась, но тем не менее, она была складнем, и этот складень напоминал книгу. Мы сейчас видим в золотом фоне такую чеканку,
1: да,
0: которая отчасти напоминает миниатюры, книги. И подобная же чеканка располагается на оборотной стороне. Правда, там гипсовая поверхность, которая просто имитирует кожаный переплет. И именно поэтому вы можете почувствовать, что это был не алтарный образ, а это был личный молельный образ, сделанный на заказ одному из крупных великих художников, ну, например, который работал в тот момент в Авиньоне. И, видимо, вероятно, это был какой-то очень важный заказ. С другой стороны, мы просто не можем сказать точно, кто именно заказал. Но по тому, как сделана эта икона, как это сделана вещь, мы можем сказать, что этот заказ был очень важный. И что еще важно? Что этот диптих использовался. Он использовался для личного благочестия, для молитвы, и доказательством всему служит, например, использование этого образа служит ожог. Вот если вы присмотритесь в левый нижний угол, здесь есть ожог от свечи, и реставратор его попробовал показать для того, чтобы тоже представить это произведение во времени, показать его жизнь. И мы с вами говорили о сиенских иконах, о алтарном образе, перед которым стояли свечи. Здесь то же самое. Здесь были свечи, и вот такой ожог – это как раз элемент, который никогда реставратором не закроют сейчас, потому что важно увидеть жизнь небольшого произведения. Но в XIX веке так не было принято. Была так называемая антикварная реставрация, когда произведения как раз дописывали, где-то закрывали вот такие элементы, чтобы представить картину, образ
1: в товарном виде.
0: Да. Сейчас, конечно, другой подход. Наверное, еще надо обратить внимание на то, какие здесь прекрасные руки у Марии.
1: Да, да.
0: Какие они длинные, длинные пальцы, как левой рукой Мария придерживает книгу, молитвенник, правой она придерживает край мафория. И обратите внимание на то, как изображена, как сделаны руки и лицо. Это так называемые, опять же говоря, на профессиональном сленге инкарнат, плоть, да, или тело. Оно чуть зеленоватое.
1: Я вот хотела спросить, что вы там...
0: Этот момент тоже важный. Мы с вами говорили о том, что подсмывалась живопись, стиралась, проходили реставраторы, художники на тот момент, да, подновляли что-то. И, конечно, вот эти тончайшее речное письмо, оно в первую очередь страдало. И верхний, завершающий, тонкий слой живописи, он подсмыт. И мы с вами видим зеленый цвет, так называемый по-итальянски вердаччо, который придавал, это подложка под лицевое письмо, которое придавало, ну, делали некие, ну, если правильно выразиться, делали подложку, чтобы сделать некий объем, да, и на этом объеме пробелами уже создавали, лепили лицо или, например, руки. И вот практически остался здесь только вердаччо, немного виден румянец, поэтому чуть холодный такой зеленоватый оттенок. И говоря вот о том, что такое подсмытость, стоит еще присмотреться к волосам Марии, которые чуть виднеются из-под мафория, но они почти смыты. Вот обрамление вот под мафорием, вот? Да, вот здесь вот прямо над ней...
1: все вижу. Да.
0: Если придать этому значение, то вы увидите, что там такой невнятный тонированный кусочек, да, обрамляющий лицо. На самом деле Мадонна была с золотыми волосами, как наш ангел «Золотые волосы» в Русском музее.
1: Так там и есть какие-то... О, это пушка.
0: Чуть-чуть виднеется, немного виднеется остаток от этого обрамления, от золота, которое подводило пряди волос, но почти полностью именно этот кусочек подсмыт. Когда с этим произведением работал не так давно реставратор Валерий Бровкин, он, во-первых, убрал старую запись на плаще, на мафории Мадонны, потому что она уже очень сильно поменялась в цвете. Она была сделана, вероятно, в XIX веке и маслом, масляной живописью. И она очень сильно изменилась в цвете. И вот Валерий поменял, сделал новые тонировки в рамках авторского цвета. Он нашел истинный силуэт этой фигуры, потому что плечо Мадонны, например, правое плечо, где сейчас хорошо видно звезду Стелла Марис, так называемой, на плече Марии. Да, он нашел истинный силуэт, он убрал позднюю запись, и силуэт более вытянулся. И если присмотреться к левой руке опять у Марии, вы вновь увидите, что и здесь была такая большая запись, которая открылась, ее сняли. И как раз реставратор говорил о том, что, к сожалению, ему не удалось поработать, как-то показать нам оригинальные авторские волосы, которые сделал Симона Мартини, потому что они очень сильно смыты, там почти ничего не осталось. Поэтому, конечно, ничего реставратор создавать и дописывать не будет и оставил нам авторские фрагменты с такой деликатной тонировкой, чтобы она не выбивалась из образа.
1: Совершенно по-дилетантски, конечно, могу рассуждать, но вот платье, которое снизу, рукава, во всяком случае, как они выписаны, ну, не знаю, это уже какой-то почти что модерн. Ну, вот, знаете, «Поцелуй Климта», там же тоже фон такой вот мелко, ну, как бы вот ячеистый, что ли. Я не знаю, может быть, это от времени так потрескалось, но просто...
0: Ну, у вас абсолютно точное меткое сравнение с Климтом.
1: Ну, вот...
0: Когда живопись начинает приближаться к драгоценности... И ее поверхность становится рельефной, где-то вызолоченной. И вот если присмотреться, например, к каменьям, да, на плечах, они выпуклые. Ну, это не очень хорошо видно, может быть, с дистанции, да, но они чуть выпуклые, они должны были как-то мерцать. Они подсмылись немного, но тем не менее. И даже если вы присмотритесь к золоту, то обратите внимание, у Мафория отворот, который мерцает золотом. Ведь это не просто вызолоченная часть, да? Она сделана пуансоном, так называемым. То есть она точечками пробита,
1: вот, да, я почему...
0: как и подушка. И это дает нам эффект мерцания и движения света. И он словно бы напоминает микромозаику, как византийские мастера, которые создавали...
1: Я просто без очков не сразу поняла и думала, что, мало ли, там потрескалось или
0: вам
1: что-то.
0: Вам не показалось?
1: Когда ближе, этом... думаю, как-то...
0: Да, это... Такая миниатюрная мозаика, мерцающая золотом. И, конечно же, остается нам только фантазировать и представлять, как в искусственном освещении, особенно свечном, должна была мерцать одежда Мадонны, как красиво должны были мерцать ее складки и борт, на котором идет такая декоративная надпись.
1: Причем очень тонко, вот край действительно, вот этот, не знаю, как украшение, да, края одежды, как-то так очень, я тоже вот не сразу поймешь, что это именно, такое украшение, то есть так деликатно сделано, что не бросается в глаза, вот вам, дескать, украшение.
0: И посмотрите, это как расположены складки, они декоративные,
1: да,
0: они
1: да.
0: призывают зрителя любоваться, наслаждаться живописью. И в этом суть часто образов Симоны Мартини, которые эстетически настолько красиво сделаны, что, конечно же, Симона Мартини был одним из, не случайно был одним из крупнейших художников Сиены, потому что влияние его образов было сильнейшим. Вот один из самых знаменитых образов Симона Мартини находится в галерее Уффици. Собственно, наша Мадонна, она вторит алтарному, большому алтарю Симона Мартини, Благовещение, где в одной сцене изображены архангел Гавриил, Мадонна и между ними лилия. Вот этот алтарь с бесплодной, пугающейся Мадонной – это один из таких хрестоматийных образов Симона Мартини, который дает представление о том, насколько эстетически это совершенно особый художник, и тяготеющие к готике. Хотя есть специалисты, которые оспаривают, считают, что не было в Италии готики как таковой. Она была очень поверхностная. По сути, не было готики, внутренней так называемой. Но Симоне Мартини как раз является собой пример того, что он был одним из художников, мимо которого готика не прошла. Вообще в Сиене были очень сильны французские влияния. И французская миниатюра, и различные сочинения придворные, сонеты. Да. Мы не сказали о том, что Симоне Мартини был дружен с Петраркой. И Симоне Мартини приписывают не просто изобретение различных иконографических образцов, а считается, что Симоне Мартини написал первый портрет. Что это за портрет? Это портрет Лауры. Но он не сохранился, хотя такая легенда существует, что Симоне Мартини для Франческо Петрарки создал портрет Лауры, и он является основателем портретного жанра. Сейчас до сих пор ищут этот портрет. Всем интересно, сохранился он или нет. Может быть, когда-то и найдем.
1: Когда-нибудь уже в современности, ну, там, в течение, скажем так, хотя бы в течение 20 века, удавалось соединить эти
0: Нет.
1: две части? Ну, то есть, как-то вот...
0: Нет, ну, могли соединить с помощью фотошопа, но хотели очень показать на экспозиции и в Эрмитаже в том числе. Вы помните, у нас раньше был обмен. К нам, например, приезжала Мадонна Альба из Национальной галереи Вашингтона в рамках шедевра, утраченной шедевры Эрмитажа. И, конечно, была такая идея все-таки когда-нибудь продемонстрировать. Но потом у нас наступили иные времена. Мы перестали сотрудничать с музеями Америки. Но дальше у нас была другая идея. Я упоминала уже о том, что мы планировали сделать ответную выставку в Национальной галерее Умбрии. И мы там, забегая уже назад, вперед, не знаю, говоря о наших планах, которые не состоялись, и мы там думали соединить два этих произведения, показать впервые в жизни их вместе. И все-таки понять, что есть истина, и происходят ли эти вещи из одного складня. Но, к сожалению, опять же, у нас изменились обстоятельства. Но я думаю, что все-таки когда-нибудь мы покажем.
1: Ну, всему свое время наступит. Да. Просто интересно действительно, что вот если они рядом, то там, может быть, что-то и понятно станет, не знаю. Потому что, понятно, современные технологии позволяют довольно точно разные вещи совместить, отобразить, но все-таки это же не то же самое, что живем.
0: Ну, значит, там идея-то еще была в том, что почему специалисты считают, что некоторые специалисты считают, что это один и тот же комплекс. Потому что совпадает орнамент на оборотной стороне. Орнамент, напоминающий, как я говорила, переплет. Но если мы посмотрим на лицевую сторону, то как раз здесь будет несовпадение орнамента, потому что чеканный орнамент, золоченый на фоне, фоне Мадонны, фоне Архангела Гаврила, он разный. Это мы тоже можем трактовать по-разному. И, конечно, хотелось бы когда-нибудь сравнить в жизни.
1: Ну, о таких чисто физических свойств, технологических, технических, они же чем-то соединяться должны были, два складня. То есть, ну, нет ли...
0: Здесь есть фрагменты.
1: Совпадающих отверстий.
0: Вот здесь есть фрагменты, не фрагменты, конечно, а отверстия, по которым понятно, что это была часть общего комплекса. Мы не сравнивали размеры, да, мы не сопоставляли эти вещи вместе. И, конечно, очень хотелось бы. Это такой, знаете, спортивный интерес хранителей, когда-нибудь соединить некоторые вещи в одно и убедиться в том, что действительно они были единым целым, или наоборот разочароваться, к сожалению.
1: Да, но это надо, конечно, вблизи, вооружившись, если вот у кого не очень со зрением, там, очками дальнозоркими или близорукими, и рассматривать в деталях, потому что открываются какие-то вот... неожиданные вещи.
0: Да, летом. Знаете, когда ее представили после реставрации, это было часть месяцев, когда, я не помню точно.
1: По-моему, в ноябре или в декабре. Да.
0: В общем, 22-го, Мадонна уходила в зиму.
1: Да.
0: Это было темное время суток.
1: Да.
0: У нас было искусственное освещение, которое не до конца пробивало, и мы не можем это сделать, потому что мы должны выдержать количество люкса света, которое попадает на поверхность. Так вот, конечно же, свет не до конца пробивал, да, вот эту морфологию, цветовую гамму. работы. И появились критики реставрации. Вообще нам говорили, что зря мы это сделали. Вот привыкли видеть той, которая была Мадонна, так и надо было оставить. Время ушло, другое время пришло. Уже не так надо было оставлять, нужно было менять записи. Угу. Так вот я к чему это говорю? К тому, что сейчас прекрасный свет.
1: Да, да.
0: Трудное туристическое время, бывает много посетителей, но бывают часы в Эрмитаже и вечерние, когда можно увидеть произведение в хорошем освещении, в хорошую погоду и поистине насладиться. Вот мы сейчас с вами стоим, закрыта штора.
1: Ну, часть окна, да.
0: Часть окна закрыта, но все равно свет попадает, и искусственный, и дневной, и мы просто не можем оторвать глаз, любуемся на то, как он мерцает.
1: Ну, вот я была на том мероприятии для журналистов, да, пресс-показ, когда ее представляли, и я вот таких деталей действительно не видела. Хотя я стояла довольно близко, еще подходила фотографировать, и потом была возможность посмотреть. Но это было действительно такое глубокое темное время года. Даже когда чуть-чуть рассвело, все равно вот таких деталей... Но... Даже под софитом ярко.
0: А, мы же дополнительно освещали, чтобы было ее хорошо видно.
1: Да.
0: Но я должна напомнить о том, что вопрос освещения – это вопрос дискуссионный. И, конечно, когда мы находимся на временной выставке или представляем произведение публики, мы его специально дополнительно будем освещать. Но на постоянной экспозиции это не принято. И более того, в 20 веке, ближе ко второй половине 20 века, когда у нас

0: живопись отдельно. Но, тем не менее, это, как я говорила, вопрос дискуссионный и не всегда окончательно решенный. Еще другой пример – галерея Питти, галерея Палатино, Палаццо Питти, где все произведения расположены абсолютно исторически, так как они находились в галерее XIX века. Если вы помните, некоторые картины расположены на специальных крепежах, которые дают возможность эту картину двигать на стене, то есть как книгу ее поворачивать в сторону света. Например, работы Рафаэля так выставлены. Таким образом, если у вас, например, чуть свет меняется, вы можете, смотритель, хранитель, не знаю, может чуть-чуть немножко поменять угол произведения, чтобы он был освещен. И тоже нет специального усиленного дополнительного освещения. И это хорошо. Это часто бывает хорошо. Конечно, все зависит от масштаба, от образа, от того, как он сделан, потому что небольшие произведения трудно рассматривать без искусственного освещения. Но
1: тут еще, так сказать, от способности глаз зрителя тоже зависит многое. Ну, в том смысле, что иногда, конечно, освещение какое-то дополнительное требуется просто, чтобы, ну, увидеть, прочитать там.
0: Да.
1: Вот. Но другой вопрос, что в данном случае, вот, я очень хорошо помню, и телевизионщики свои лампы, значит, включали. То, что тут еще и стекло, важно, чтобы не бликовало, да. И в камеру-то не попадало, блики не попадали. Но вот у меня не было тогда такого впечатления, как вот я сейчас, вот как первый раз ее увидела. Честно говоря, даже сама удивилась, как я тогда не обратила...
0: В разное время года.
1: Да, да, вот как-то даже прям удивительно.
0: Вы видите, как она светится, как светится синий. Как видно ее колено.
1: Нет,
0: как,
1: ну синий-то вообще совершенно...
0: Такие глубокие складки, вот как золото, как мы говорили, да, мерцает.
1: Да,
0: как,
1: да, да.
0: Красное, такое винно-красного цвета платье, разные оттенки красного, и книга, молитвенник, да, и платье, и подушка. Поэтому наши реставраторы предпочитают
1: работать,
0: делать тренировки летом. И техническая сложная часть, связанная не с тренировками, а просто с реставрацией, часто делается в более темное время года. Но вот именно тренировки оставляют, стараются сделать в хорошее время, в хорошую погоду, при вот таком рассеянном свете.
1: А у нас еще такая благодать, у нас белые ночи, можно работать хоть.
0: Можно.
1: Почти.
0: Почти не выходить из мастерской.
1: Да-да-да, в течение там... хотя бы дней 10, чтобы время не терять. Замечательно.
2: Возле Мадонны Симоны Мартини можно провести много времени. Собственно, мы и не могли оторваться, обсуждали все новые и новые детали, восхищались и плавно перешли к теме хранения таких шедевров в Киоте, под стеклом, без стекла, о том, что в современном музейном мире существуют разные точки зрения на этот предмет. К сожалению, всю эту беседу мы не сможем отразить в нашей передаче, но, вероятно, этого и не нужно делать, чтобы не отвлекать вашего внимания от главной темы сегодняшней передачи – Мадонны из сцены Благовещения сиенского мастера Симоны Мартини. А беседу с хранителем итальянской живописи 13-14 веков в собрании Эрмитажа Зоей Владимировной Купцовой мы продолжим в одной из наших следующих передач. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

В исполнении оркестра Академии Святого Мартина под управлением Ионы Брауна прозвучала шестая часть концерта Гросса, опус 6, номер 8, Георга Фридриха Генделя.

Дорогие слушатели, сегодня мы продолжаем цикл передач по страницам книги православного педагога Софьи Сергеевны Кулымзиной «Наша церковь и наши дети».

0: Дошкольный возраст от 3 до 6 лет – это самая младшая возрастная группа, с которой мы обычно имеем дело в церковной школе. К этому возрасту дети овладевают навыками беглой речи, понимают речь других. С ними могут общаться не только родители, но и друзья, учителя, чужие люди. У воспитателя появляется такое действенное средство, как словесное общение. Он, например, может рассказывать сказки, которые, впрочем, необходимо тщательно обдумывать и отбирать. Детскому восприятию совершенно чужды понятия о правде, нации, праведности, справедливости, власти, вере и даже любви, хотя они могут понять, что такое добрый, хороший или злой, противный человек. Учитель не должен обращаться к таким чувствам, которых маленькие дети не могут сравнить с чем-нибудь им знакомым. Нравственное развитие маленьких детей весьма примитивно, хотя они порой знакомы с этическими ярлыками, которые так любят навешивать на них. Плохой мальчик, хороший мальчик, непослушный. Как часто ребенку приходится слышать эти слова? Но он не способен понять, хорош или плох тот или иной поступок. Почему любопытство в одних случаях поощряется, а в других запрещается? Будучи младенцем, он познавал свои способности и свое окружение. Теперь же он накапливает опыт одобрения и осуждения его поступков другими, который впоследствии должен сформировать его понятие о добре и зле. Пятилетний ребенок знает, что Бог хочет, чтобы мы были хорошими, и что мы не должны быть плохими, но весьма смутно представляет, что такое «хорошо» или что такое «плохо». Он просто отождествляет это с одобрением или осуждением со стороны взрослых. В идеальном плане одобрение или осуждение в христианской семье является началом созидания основ детской этики.
1: Пятилетний ребенок уже вполне подготовлен к тому, чтобы выслушать простое изложение библейского рассказа о сотворении мира. Сами дети могут принять активное участие в этом рассказе. Скажите им закрыть глаза, чтобы почувствовать темноту, которая царила вокруг нас, пока Бог не сотворил света, и открыть глаза, чтобы почувствовать свет. Им нужно предоставить возможность прикоснуться к листикам, цветам, семенам. Они могут показать, как передвигаются различные животные, как летают птицы. Можно рассказать о том, как Бог заботится о нас. Таков, например, рассказ о Ноевом ковчеге, то есть о том, как Бог спас Ноя, его семью, животных, как голубь улетел и после окончания потопа вернулся с зеленой веточкой. Этот рассказ можно разыграть в лицах. Можно рассказать и драматизировать в игре историю о младенце Моисее, спасенном из воды. Можно рассказывать детям о случаях чудесных исцелений Иисусом Христом, подчеркивая не чудесность совершенного, которую дети будут отождествлять с волшебством, а желание Господа помочь людям в их страданиях. История Адама и Евы и их жизни в раю, история о том, как Адам нарекал имена животным, о том, как Адам и Ева были изгнаны из рая, и обещание Богом Спасителя должны быть рассказаны просто – как рассказ об Адаме и Еве, не пытаясь объяснить понятия падения, греха, истории спасения. Дети всегда очень любят рассказы о Рождестве Христове, о том, как Иисус Христос благословил маленьких детей. Те же самые рассказы можно повторять опять и опять. И всегда стараться, чтобы дети деятельно принимали в них участие, так же, как мы повторяем те же самые любимые игры.
0: Пятилетний ребенок, воспитывающийся в православной христианской семье и каким-то образом участвующий в приходской жизни, уже успевает накопить достаточное число религиозных представлений и немалый религиозный опыт. У него уже сложилось представление о Боге, создавшем все на свете, о Боге добром и всемогущем. До некоторой степени ребенок наделяет Бога властью, любовью и всемогуществом, то есть чертами своих родителей. Личность и поведение родителей окажут, в конце концов, глубокое влияние на религиозное сознание ребенка. Пятилетний ребенок представляет себе Иисуса Христа на основании рассказов взрослых, с картинок, которые ему показывали, и с икон, которые он видит в церкви. Но у него еще не встает вопрос о том, кто Бог, а кто Иисус Христос. Пятилетнего православного ребенка научат креститься и произносить слова во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но это не связано в его уме с рассказами из священной истории, а пытаться объяснить маленьким детям учение о Святой Троице, вероятно, преждевременно и слишком трудно. Понятие ребенка о церкви отождествляется со знанием храма здания. Чем лучше он знаком с различными деталями храма, тем уютнее он будет чувствовать себя в нем. Ребенок гордится тем, что знает, как нужно правильно поступать, перекреститься, поцеловать икону, подойти к святому причастию, получить благословение, присоединиться к общему пению. Конечно, все эти знания носят чисто механический, внешний характер, но они дают ребенку чувство его принадлежности, ощущение, что в церкви он свой, а это чувство входит в самую глубину нашей душевной жизни.

0: Главным в опыте церковной жизни маленького ребенка является частое причащение. В причащении святых тайн благодатная, таинственная жизнь церкви, самая суть христианской веры входит в жизнь ребенка. Реальность и действенность таинства нельзя отождествлять с его рациональным осмыслением ребенком. Благоговейное отношение родителей и всех молящихся к таинству дает ребенку осознать, что действие это является чем-то особенным. Не стоит пытаться говорить совсем маленьким детям больше, чем что причастие – это святая пища, хлеб и вино, которую нам дает Господь. Можно рассказать, что когда Иисус Христос в последний раз собрался со своими учениками, Он также дал им хлеб и вино и сказал, что каждый раз, когда мы будем причащаться, Он будет с нами. Причащаясь, мы принимаем к себе самого Господа Иисуса Христа. Всякие попытки объяснить детям слова «приимите, едите, сие есть тело мое», или «пийте от нея все, сия есть кровь моя», могут привести к самым нежелательным последствиям. Мне известен случай, когда неловкие, хотя и искренние попытки учительницы церковной школы объяснить детям значение и смысл святого причастия привели к тому, что дети, испуганные ее рассказом, отказались причащаться. Лучше рассказывать детям, приближающимся к переходу в следующую возрастную группу, историю о Тайной Вечере, объясняя им, что так в первый раз дано было людям святое причастие. Сам Иисус Христос причастил своих учеников, и Он просил нас делать то же самое в память о Нем. При этом внимание детей можно привлечь к иконе Тайной Вечери, которая обычно находится над царскими вратами.
1: Дети возраста от 6 до 10 лет покинули замкнутый мир семьи. Они ходят в школу, имеют друзей и врагов, о которых родители не знают. Они сами принимают решения и общаются с детьми. Они соблюдают правила и обычаи большого мира – школы, соседей по дому, улицы. Они познают, что закон – не только установленные родителями правила, но и школьный распорядок, правила дорожного движения, правила, принятые другими детьми. Все, что дети раньше воспринимали как должное, теперь постоянно подвергается испытанию и сравнениям. По мере того, как растет знакомство с законами и правилами, возрастает искушение нарушить их, украсть, выругаться, позавидовать.
0: Прогресс в умственном развитии детей начинает менять отношение детей к рассказам. Их интересуют причины и следствия происходящего. Слушая рассказ о сотворении мира, их интересует замысел Бога. Почему Он создал людей такими, а не другими? Помню, как 7-летний мальчик, выслушав рассказ о грехопадении, с раздражением спросил: «Но почему же Бог не сделал так, чтобы Адам и Ева не могли его ослушаться?» Этот мальчик был вполне подготовлен к элементарному объяснению учения о свободе воли. В этом возрасте появляется более ясное представление о справедливости, чем то, которое наблюдалось раньше. Инстинкт обладания собственностью проявлялся у детей и в более раннем возрасте, но теперь это проявляется в более четком понимании, что мое и что не мое, с большим уважением к собственным правам и со значительно меньшим сознанием прав других. И все же эти права понимаются и признаются ребенком, и часто нарушаются им с полным сознанием того, что он действительно нарушает закон. Детское понимание справедливости носит несколько ветхозаветный характер, с большим упором на справедливость и с очень малой готовностью к милосердию. Детская ложь – это не просто выдумка, Иногда в ней чувствуется сознательная цель, попытка избежать неприятные последствия своих поступков. Наряду с усвоением смысла слова «закон» и сознательного понятия о нарушении закона происходит рост и развитие более добрых, высоких чувств, сострадания, стремление защитить более слабого, принятие каких-то более определенных нравственных норм и готовности даже пострадать ради верности им. Я помню маленькую семилетнюю девочку, которую я привела на страстное богослужение. «А не хочешь ли ты посидеть?» — шепнула ей я. Серьезно посмотрев на меня, она прошептала в ответ: «Не всегда надо делать то, что хочется, правда?»

0: Как рассказывать детям этого возраста о Боге, чтобы рассказ был связан с их жизненным опытом? Другими словами, готовы ли они хоть как-то воспринять христианство? Могут ли они сознательно участвовать в богослужении? Что они могут понять из Священного Писания? Какие духовные и нравственные ценности важны для них? Дети уже могут воспринять Бога как Творца Вселенной. Религиозное значение это сознание получит только в том случае, если дети ощутили в какой-то мере красоту и чудесность окружающего их мира. Школьные учебники закона Божьего, к сожалению, отделываются сентиментальными фразами о красоте звезд, облаков и прочее. Детей важно научить удивляться естественным событиям. Например, слова Библии «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее и дерево, приносящее плод» обретут для детей больше значения в том случае, если мы покажем им эти процессы. В классе можно выполнить простые опыты, можно показать фильм о росте растений. Учителю полезно ознакомиться с учебниками по естественным наукам для тех же классов и, используя учебный материал, с некоторой долей фантазии проиллюстрировать историю творения. Это поможет ребенку преодолеть пропасть, отделяющую то, что он узнает о мироздании в храме, от того, чему его обучают в школе. Пропасть, с которой начинается превращение религии в изолированную комнату, воскресное знание, не имеющее ничего общего со знанием будничным.
1: Дети могут воспринимать Бога как нашего защитника и покровителя. И здесь мы призваны учитывать детский жизненный опыт, врожденную способность познавать вещи путем сравнения. Сколько катастроф и несчастных случаев они узнают из телепередач, слышат в разговорах взрослых. Многие библейские рассказы говорят о Божьей помощи людям в момент опасности, о том, как Бог допускал людям страдать некоторое время, но всегда помнил о них, и страдания оборачивались им во благо. Таково, например, все сказание об Иосифе. Хотя трудно еще говорить с детьми этого возраста о проблеме страдания вообще, и особенно о страдании невинных, тем не менее, эта тема иногда бывает неизбежна. Мы можем постараться запечатлеть в их мышлении образ Иисуса Христа, страдавшего невинно и принявшего свое страдание, и что страдание его и смерть не были концом, потому что он воскрес из мертвых. Если дети с сердечным сочувствием восприняли рассказ о страстях Господних и о его воскресении, то мы уже подвели как бы основу для христианского понимания проблемы страдания. Более глубоко осмысливать эту проблему придется позднее.
0: Говоря о первых богословских понятиях, нам приходится подойти к вопросу об учении о Святой Троице. Дети давно уже усвоили слова «во имя Отца и Сына и Святого Духа», и уже с самого раннего возраста слышат эти слова в церкви. Теперь нам надо дать им какие-то основные понятия, которые помогут лучше понимать значение этих слов на уровне 7-8-9-летнего развития. Конечно, понятие о Святой Троице непостижимо даже на самом высоком интеллектуальном уровне. Православные дети часто видят в церкви знаменитую икону Троицы, изображающую посещение Авраама тремя ангелами. Связанную с иконой историю рассказать очень просто. Можно показать детям, как три фигуры объединяются круговым движением, образуя единый круг. Если речь идет о воспроизведении иконы преподобного Андрея Рублева, учитель может добавить, что в эту эпоху Русь была разделена междоусобицами, и что художник, когда писал икону, молился, чтобы изображенное им на иконе единство Святой Троицы помогло людям объединиться в любви к родине. Отвлеченное объяснение догмата о Святой Троице слишком сложно для детского мышления. Но может случиться, что кто-нибудь из детей спросит сам, как это один Бог в трех лицах? У него что, действительно три лица? Никакое абстрактное объяснение не будет понято. Так что лучше всего привести в пример семью. Сколько вас дома? Отец, мать, один-два брата или сестры? Вот видишь, вас несколько, но вы вместе составляете одну семью. В семье подчас бывают ссоры, мы не всегда любим друг друга. Но Святая Троица – это действительно любовь, и поэтому три лица – это один Бог. Важно напоминать ребенку о том, что в наших разговорах о Боге всегда есть элемент непостижимости, того, что мы не можем понять. Хорошей иллюстрацией этого может служить рассказ о блаженном Августине, который, гуляя по берегу и размышляя о Святой Троице, увидел маленького ребенка, выкопавшего ямку в песке и пытавшегося наполнить ее водой. Когда Августин поинтересовался, что он делает, ребенок ответил, что пытается перелить весь океан в эту ямку. Тут Августин понял, что человеческий разум также не в состоянии полностью осознать природу Бога, как ямка вместить океан.
1: В этом возрасте трудно учить детей молиться. В раннем возрасте достаточно было встать на колени, совершить крестное знамение и повторить знакомые слова, чтобы установилась какая-то молитвенная атмосфера. Теперь детская молитва колеблется между обязательным повторением выученных наизусть молитв, что не лишено смысла, так как это есть признание молитвы как какого-то долга, и случайными молитвами от души, например, просьбами: «Господи, сделай, пожалуйста, чтобы завтра была хорошая погода. Сделай так, чтобы мне в день рождения подарили велосипед. Сделай так, чтобы она выздоровела». Оба эти аспекта молитвы – действенные, реальные и обоснованные, но требуется нечто большее, более сознательное. Это большее не может быть введено посторонним человеком. Оно может зародиться только внутри души ребенка. Задача обучающего – сохранить привычку молиться как один из видов самодисциплины и добиться, чтобы процедура молитвы не стала такой механической, что она лишает ребенка возможности начать молиться по-настоящему. Иногда бывает полезным предложить детям помолиться о чем-нибудь, что их правда беспокоит, о ком-нибудь, кого они знают, и кто болен или переживает трудности, поблагодарить Бога за какую-нибудь особенную радость, попросить Божьей помощи в чем-нибудь, что им трудно. Я считаю, что групповые молитвы перед учением в школе довольно трудно осуществимы. Очень трудно создать молитвенное настроение, благочестивые отношения в момент собрания группы детей. Некоторые опаздывают, некоторые хотят разговаривать друг с другом. Учителя стараются навести какой-то порядок. Мне казалось, что иногда помогает обратиться к детям с очень коротеньким словом, чтобы сосредоточить их внимание, установить тишину до того, как будет пропета или прочитана молитва. Например, до того, как группа учеников начнет петь «Царю Небесный», я им напоминала, что это молитва Духу Святому, Духу Святому, дающему нам жизнь, который наполняет жизнью все в мире. «Посмотрим, — говорила я, — сможем ли мы это спеть так, чтобы чувствовалось, что в молитве есть дух жизни». Иногда я обращала их внимание на какое-нибудь одно слово в этой молитве и старалась связать его с чем-нибудь, что они переживают.
0: Детям этого возраста заметно труднее ходить в церковь. Они не так мешают взрослым, Они уже привыкли к богослужению, но службы кажутся им скучными. Язык богослужения мало понятен, но даже если мы детям объясним значение молитв, оставаться неподвижными в течение целого часа или двух часов кажется очень трудным. Для совсем маленьких детей развлечением служат яркие цвета, свет, запахи, звуки, движения людей. Но для старших детей это уже все знакомо, а требуется от них стоять лучше. Им не разрешается двигаться так, как могут двигаться совсем маленькие. В этом возрасте необходимо на уроках объяснять детям смысл богослужения и смысл того, что они видят в церкви. Надо обращать их внимание на устройство храма, на содержание икон. Рассказывая детям о жизни святых, изображенных на иконах, о событиях изображенных, мы даем детям материал для разглядывания и размышления, пока они стоят в церкви. Нужно обучать детей смыслу различных моментов литургии, ходу действия во время литургии. И делать это можно, пользуясь моделями, плакатами, диаграммами, устройством календаря и так далее. Но самое главное – это дать детям какую-то возможность активно принимать участие в богослужении. Детскому хору можно поручить исполнение некоторых песнопений. Нужно стараться привлекать как можно больше мальчиков быть прислужниками. Девочкам можно поручать украшения, уборку храма, следить за свечами – снимать сгоревшие свечи, ставить новые, раздавать прихожанам листки и так далее. Когда устраивается крестный ход, непременно надо, чтобы в нем принимали участие дети. Во время урока можно привлекать внимание детей к различным подробностям во время богослужения. Кто знает, сколько раз во время обедни священник выносит Евангелие? Как часто он выходит с чашей? Сколько раз священнослужители выходят из алтаря, входя в него опять? Такие и подобные им вопросы, заданные детям до литургии или после литургии, могут помочь им лучше и легче следить за ходом богослужения. Но когда все уже сделано, все уже сказано, не стоит смущаться тем, что для детей ходить в церковь бывает трудно. Это для них усилие. Но усилие – очень важная часть нашей религиозной жизни и признание того, что многое нам надо делать не просто потому, что нам хочется, а потому, что это наш долг, само по себе очень здорово.

0: Дорогие слушатели, вы прослушали передачу по книге православного педагога Софьи Сергеевны Куломзиной «Наша церковь и наши дети».
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Воздвижение креста Господня. Чин поклонения. Продолжение. Передача пятая. Стихиры поклонения кресту. Обратимся к пятой стихире. В ней опять вспоминаются пророки в гласе, предвозвестившие о древе святом, но уже с новой стороны. Не о смерти и нетлении, а именно им древнее «свободися» освободился клятвы смертная Адам. Причину этой клятвы устранил крест. Смерть произошла от отлучения, от клятвы, наложенной Богом на падший род. Ныне она крестом снята. А с этим снимается и последствия ее – смерть. То и другое выражается в сочетании обоих понятий – клятва смертная. Теперь тварь – все сотворенное, все имеющее начало, все кроме Бога, и человек, и мир уже совозвышает с крестом глас и уже дерзновенно просит от Бога богатые милости. Прежде она не смела и помышлять о сём, а ныне поднимает глаз и просит уже не о помиловании даже, а о милости, дарах, да еще и богатых. Почему же такая перемена? Уничтожено проклятие. Люди снова сыны, а сыны могут просить всего. Теперь Бог благий, единый в благоутробии, безмерный владыко. Но из всех милостей Церковь особенно просит одной духовной, главной, противоположной тому греху, коим наведена клятва: «Очищение буди нам и спаси души наши». Просим очищения, спасения, святости. Так все здесь богато по содержанию, а когда поют, все это мелькает мимо души. Но насладимся шестою стихирою. Ссылаясь снова на пророчество, песнопевец говорит, что ныне крест воздвизается, и мир от лести освобождается, от какой-то лести. Какого обмана, обольщения? До Христа, и в частности до креста Его, мир был одержим всякую лестью, заблуждениями, а именно вместо Бога почитал идолов и тварь, вместо Творца рабствовал дьяволу, насильнику. Вместо небесного прилепился к земному миру, вместо чистоты служил страстям и похотям, и так далее, и так далее. И все это считал подлинную жизнью, то есть находил